0: зайцем в автобусах иногда. Вот. Но это прям, то есть я шел, я знал, ну, имеется в виду, что, например, когда ты, ну, бывает, забудешь там пристегнуться или еще что-то там, а вот если осознанно, то это уже, ну, совсем другой уровень, конечно, так этично.
1: Ну, вот как раз мы сейчас об этом говорим, это подразумевает нарушение закона, да? Нарушение закона государства, как называется?
2: Российская.
1: Нет, нет. Как называется Российская Федерация, понятно.
0: Как называется государство?
1: Да? А, как называется одним словом нарушение закона? Это?
2: Правонарушение.
1: Правонарушение или преступление. Вот я как бы от этого. Нет. Преступление нарушает нарушение закона. И за каждую статью закона полагается какое-то наказание.
2: Либо выговор, либо еще что-то.
1: Ну, смотрите, но у нас в стране есть одни свои законы, а в других же странах есть другие законы. Вот для примера, например, интересные законы в разных странах. В Израиле, например, можно быть привлеченным к ответственности за ковыряние в носу в воскресенье. Вот такая вот вещь. В Сингапуре запрещается жевать жевательные резинки. Вообще. В Самоа считается преступлением забыть день рождения собственной жены. Там бы половина мужчин у нас в России, ну да. То есть насколько их сильно приучают к этому. Ну и во Франции запрещено продавать куклу инопланетянин. Видимо, такая есть специальная. Здесь кавычки взяты, видимо, такая есть специальная кукла. И к инопланетянам, наверное, там какие-то отношения. Ну, в общем, вот такие смешные законы. Не знаю, как вы думаете, у нас в России есть такие законы, которые можно приравнять вот к подобным?
0: Да наверняка. Может, просто мы даже о них и не знаем.
1: Угу. Ну вот, жили бы вы в... Где? В Сингапуре? То если кто-то из вас любит жвачку, наверняка вы там долго не протянули бы, да? Или за решеткой ее жевали, или бы уехали оттуда. То есть возможность...
2: Не, вопрос. Вот ее же там, получается, вообще нету. Типа, смысл продавать, если на нее запрет? Логично?
0: Значит,
2: ты не,
0: да,
2: значит, ты не нарушишь никогда.
1: Но, извините меня, в России тоже запрещены наркотики. И мы знаем, что именно во многих странах запрещены наркотики, а где-то разрешены, там их выдают, там, где запрещены, все равно продают просто под угрозой наказания. Вот. Суть в том, что почему мы говорим, вначале тему объявили о грехе, да, но говорим сейчас о законе. О законе государственном, о том, что есть определенное понятие преступления закона. Вот. И теперь хочу задать вопрос, как... Человек определяет, что вообще такое хорошо, что плохо в своей жизни.
2: Родители говорят что-то с пеленок. Мы же от них первый источник. Родители.
1: Начинаете их обманывать. Они говорят, нет, это плохо. Нельзя бить вазу, Лена. Нельзя делать то. А воспитание родителей еще?
2: Ну, там, окружение. То, что да. Ну, окружение, родители, люди, которые нас окружают.
0: Самообучение. Человек же как губка впитывает,
2: да,
0: особенно
2: первые,
0: дети.
2: Да, первые там.
3: Угу. Вот средства массовой обучаешь. Информации, какая-то информация из книг, из передач, из клипов.
1: Ну, средства массовой информации. Включаешь один канал, говорит, это делать хорошо. Включаешь другой, это делать очень плохо.
2: Вот, и у ребенка
3: Смотря какой канал смотришь.
1: И вот, понимаешь, вы такая губка, ребенок это все впитывает. Одни говорят другое, одно. Родственники говорят, что это нельзя, а родители говорят, да брось ты, это можно, все нормально.
0: Ну, в принципе, все, ну, основная такая польза именно от воспитания родителей. Потому что, например, в те же там старые времена не было ни телевизоров, ничего. Все жили просто в кругу семьи и...
1: Ну вот здесь отсюда выходит вывод, то, что все относительно для всех. А зависит от родителей, какие у тебя были родители. Зависит от окружения, в котором ты находился и вырос. От того, какой канал ты смотрел. Да? Потому что на одном канале говорят, голосовать за этого – это хорошо, а другом голосовать за того президента – да, это плохо и так далее. Ну, делать одно, другое. Все относительно, да, в наше время сегодня. Но вот теперь вопрос, все-таки перейдем к понятию «грех». Когда вы слышите, или когда в мире сегодня человек, обычный молодой человек, слышит слово «грех», как вы думаете, какие ассоциации у него?
2: Смерть.
1: Как он это понимает? Смерть?
2: Ну вот, типа наказание за смерть.
3: Какой-то суд.
0: Какую-то, да. Мне кажется, просто сразу религия у него в голове, то есть что-то верующее такое вот.
2: А мне кажется, сразу убийство как-то с этим ассоциируется. Ну, с грехом.
0: Ну, либо да,
2: ну, просто серьезно. Самое глобальное берется.
1: А серьезно какое-то нарушение?
2: Да.
1: Это вообще грех.
2: Это да, это вот
1: ну,
2: грех.
1: Ну, то есть там...
2: Это именно неплохо,
1: поранить,
2: а вот это грех.
1: Ну, немножко своровать, там, это, ну, это ничего. А убить это вообще
2: да, грех. Это уже совсем
0: А еще есть понятие, там, грешки вот такие вот тоже. То есть, да. Это уже поменьше.
2: Маленькие такие.
1: Маленькие грешки.
0: Ну, мне кажется, ну, это уже вот более старшего поколения как бы осталось такое. Сейчас так, по идее, никто не говорит.
1: Ну, на самом деле, правильно было замечено, что понятие грех, наверное, больше существует и в религиозной среде. Согласны? В религиозной среде. Потому что оно и берется как раз это из религиозного из термина. Если мы говорим, что мы живем в христианской стране, действительно, христиане взяли это понятие из Библии. Давайте мы как раз вот прочитаем, что Библия говорит о грехе. Для начала. Первый стих, пожалуйста, Лен, прочитай. 1 Иоанна 3:4. Первое послание от Иоанна. Вот он там пишет, немножко касается вообще, что такое грех. 3 глава, 4 стих.
2: «Каждый, кто совершает грех, нарушает закон Божий, потому что грех есть нарушение закона».
1: Что такое грех?
2: Нарушение закона.
1: А какого закона? Конституции России или закона Франции, или закона...
0: То есть любого
2: самого.
1: Что?
0: А, ну хотя, по идее, если написано в Библии, может касаться только заповедей.
1: Заповедей.
3: Или Божьего закона.
1: Или Божьего закона.
2: Но это неправильно.
1: Что неправильно?
2: Человек, который управляет государством, человек, которого поставил Бог. Это неправильно, если мы будем соблюдать закон Божий, а какие-то банальные моральные устои не будем соблюдать.
1: Так вот вопрос. Мы же не говорим, что теперь надо выбирать, что соблюдать. Мы просто определяемся, что такое грех. Грех, ты прочитала только, что Библия говорит, то есть позиция еврейская, что это нарушение закона, соответственно, Божьего закона. Потому что там не говорится о никакой стране, да? Нарушение закона. Конечно, есть и законы государства, которые напрямую соответствуют закону Божьему. Mm-hmm. Не убивать в нашем государстве тоже запрещено.
3: Но есть такие, которые не соответствуют.
1: Но есть, которые не соответствуют, да? Mm-hmm. И есть такие законы в Библии. Например, Библия говорит, что нельзя лгать. А где-то в законе, в Конституции вы это встретите?
2: На суде нельзя лгать.
1: На суде нельзя лгать, да. А в обычной жизни разве говорится о том,
2: нет,
1: что нельзя?
2: Говори сколько хочешь.
1: Вот. Да, и не все учат тому, что и не вся каждая мораль, да, у людей говорит о том, что это плохо. Ну, что уж там, немножко.
2: Нет, это не врать, это ложь во благо. Да, это мое любимое.
1: Да. Поэтому вот я думаю, что надо определиться, что нарушение закона государственного – это преступление перед государством, а грех, если что-то грех, это нарушение Божьего закона. То есть это подразумевается что-то такое, что универсально вне каких-то там государственных законов и так далее. На самом деле, сегодня очень много разных законов, и человек всегда выбирает для себя, ну, чему следовать. Есть мораль. Есть его воспитание, есть мнение, есть еще его выбор, да, зачем следовать. Есть Библия, которая говорит, что вот эти законы, нарушение законов грех, как мы сегодня прочитали. И как раз вот об этом немножко говорит редактор журнала, я выписал, его зовут Хью Томпсон, Кер. Журнал «Богословие сегодня», вот он что написал. «Сегодня люди заменили реальность относительностью, молитву психологией, а грех понятием комплекса неполноценности». То есть реально сегодня человек заменяет то, что ему не нравится, тем, что ему нравится. Например, реальность, то, что реально происходит, относительностью. Он смотрит на что-то и говорит, нет, это не то, это вот как бы вот так можно трактовать. Поэтому это становится, перестает быть проблемой для него, например, да, и так далее. И вот грех сегодня понятие для людей, они заменяют его, ну, как он пишет, понятием комплекса неполноценности. И в нашем обществе тоже сегодня может быть такое. Когда вы говорите другу, что ты грех совершил, как он может реагировать?
2: Да это что? Мой выбор. А посмотри вот на тех. Они обычно начинают. Я же человека убил там. Ну, вот такое.
3: Типа на себя посмотри.
1: Да. На себя посмотри.
3: Видишь, какой праведник нашелся. Или говорят, это мой выбор, мое право. Как хочу, так и поступаю. Никто не может мне этого запретить. Или говорят, что то, что не прописано в законе, то как бы...
2: А почему я должен Бога слушать? А может, его и нет?
3: Ну, это если неверующие друзья.
2: Да.
1: если ребята, которые неверующие, которые не следуют библейским понятиям, да? Давайте еще раз, еще один хороший стих прочитаем. Записан он в послании Иакова 2.10. Богдан, можешь тебя попросить? Послание Иакова 2.10. Нюанс один интересный. То есть, если человек совершает грех...
0: Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем.
1: Опа! Библия говорит, есть законы, закон Божий, да? Но почему здесь говорится не законы, а закон? И он говорит, что кто согрешит в одном в чем-то, если там в законе много всего, там, почитай отца и мать, возлюби Господа Бога твоего, не лжесвидетельствуй, не убивай. А если ты только одно что-то сделал, то ты что, Богдан? Вывод какой-то.
0: Ну, виновен во всем.
1: Виновен во всем. А это справедливо?
0: Ну, вообще у понятия греха же нет там наказания поменьше, побольше. Наказание за грех — смерть, поэтому, по идее, тут неважно, что ты нарушил, у тебя все равно одно.
2: Знаешь, с какой стороны смотреть? Для человека, который там, допустим, солгал кому-то, ему это будет глобально, что, ну, по сути, он нарушил все, да? А для человека, который согрешил как-то, ну, убил человека, для него это шанс на раскаяние. Ну, то, что Бог и меня простит.
1: Да, такие вот понятия уже пошли у нас в ход. Лена использует раскаяние, да? Тоже, то есть за грех совершил человек, и он может раскаяться. И прощение, да, тоже ты сказала. И он простит, и человек прощает. В данном случае с Богом примерно тоже схема такая работает. Можно ли, совершив грех, все-таки, если Богдан говорит, действительно в Библии написано, возмездие за грех — смерть. А вот откуда это пошло? Давайте мы еще один стих прочитаем. Откуда вообще пошел грех и то, что теперь наказание за него — смерть? Аня, можно тебя попросить прочитать Римлянам 5.12? Римлянам 5.12. Что там говорит? Апостол Павел писал об этом.
3: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили».
1: В нем — это в ком?
3: Да, во грехе.
1: Там человек подразумевается.
3: Человек и в Адаме.
1: В Адаме. Все знают, кто такой Адам. Первый человек. История знаменитая про Адама и Еву, когда они слушались Бога и съели это яблоко. И Библия говорит, что вот в Адаме теперь все человечество, вот он не послушался, он согрешил, и теперь все человечество, по сути, виновата. Грешное. Виновато, по сути. А это справедливо или нет? Что вот когда-то Адам там сделал, а вдруг, а если бы мы там были, мы бы такое не сделали.
0: Ну, это мы, конечно, несправедливо, да. Но, с другой стороны, ну, типа, так получилось, что теперь мы родились именно здесь. А он же не может грешный человек рождать безгрешных
2: людей. Мы не можем уже поменять условия. Так что просто живем здесь и пытаемся...
1: Ну, соответственно, у нас нет выбора в том, чтобы сегодня не грешить.
3: Мне кажется, это как выбор.
0: Это как болезнь по наследству. Ты же не виноват, что у тебя это болезнь. Ты что,
2: да,
0: как
2: но бы, типа...
0: не ты же ее там получал, ходил.
2: Но ты знаешь, что если будешь правильно питаться или там на-на-на, есть условия, в которых эта болезнь не может развиться. Здесь примерно, ну, такие вот.
1: То есть с грехом может быть то же самое?
2: Да.
1: Все-таки мы рождены, то есть можно сделать вывод, что грех – это не просто поступки, это состояние, в котором мы живем, вот после того, как ослушались первые люди. Но если у нас какое-то решение, вот выбор, в том, что
0: вот
1: все-таки…
0: Аня прочитала.
3: Каждый день есть выбор.
1: Каждый день
3: есть выбор поступать, как поступил, допустим, Адам, выбрать… другую выбор. Сторону, да.
1: Каждый день есть поступать, обманывать Бога, то есть идти против Его заповедей.
3: Да. Мне кажется, мы каждый день, как Адам, выбираем. Да.
1: И каждый день мы можем все-таки не выбирать, как Адам, да, то есть мы не грешить.
3: Да.
1: Я хочу, чтобы мы последний стих прочитали, который у нас вот утвердит в этом. Пожалуйста, Ань, еще попрошу тебя, открой, пожалуйста, Римлянам 6, с 16 по 23. Прочитай, и мы послушаем такое, как своего рода надежда для нас.
3: «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или к послушанию, к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха от сердца, стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на деле святые.
1: Ибо когда святые.
3: На дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть.
1: Все, спасибо. Четко Павел говорит, что вы, хоть и рождены в грехе, вы имеете выбор. Мы имеем выбор. Все-таки быть рабами, интересно, что вот когда мы грешим, то есть мы рабы греха. То есть творить вот это беззаконие, которое Бог говорит не делать. Или все-таки выбирать каждый день, ну, не грешить, по сути, не делать этого, то, что Господь просит не делать. Потому что Он дает нам в этом силы. Он помогает нам, и Он говорит, что вы можете выбрать меня, и я с вами вместе буду вам помогать этого не делать. Поэтому пусть это будет для нас таким вот напутствием, надеждой в том, чтобы не грешить. Пусть нам Бог в это поможет. Друзья, это была программа «Пит-стоп», и мы сегодня говорили о грехе. Тема очень такая сложная. Мы надеемся, что наша программа поможет вам как-то определиться в том и дать надежду в том, чтобы не грешить. Спасибо. Пока.

0: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Слава Богу, что вы, друзья мои, находите в себе смелости, находите в себе силы, возможности прийти на поклонение сюда, на это место. Сегодня, друзья мои, хотелось бы вместе с вами открыть, я думаю, что удивительную тему, которую Бог мне положил на сердце. Но прежде чем мы с вами будем это делать, я приглашаю вас к молитве. Давайте мы помолимся, попросим Божьих благословений. Наш Отец Небесный, благодарим Тебя, славим Твое Святое Имя. Просим, Боже, будь с нами, дай нам мудрости, пусть Дух Твой Святой просветит наш ум и сердце. Я прошу для себя, Отец Небесный, способности в простоте донести Твои истины до народа Твоего. Благослови нас всех, будь с нами, Господь, веди нас Духом Своим Святым. Помоги нам, Отец наш, в Иисусе Христе обрести свободу, обрести победу и наследовать вечность. Во имя Иисуса молимся, Тебе слава, хвала и благодарность. Аминь. Присаживайтесь, дорогие друзья. Присаживайтесь. Хотел я сегодня так сделать. Я думаю, что тема непростая, и для начала я озвучу тезисы этой темы, и чтобы они у нас с вами на слуху были, а потом мы будем уже эти тезисы исследовать. Первое, на чем бы мне хотелось сегодня остановиться вместе с вами, мне бы хотелось посмотреть на ту задачу дьявола, которую он перед собой ставит, а именно она заключается в том, чтобы нас с вами разочаровать в Боге. Там много методов, много действий его, но его задача, чтобы мы с вами разочаровались в Боге, и наша вера была подорвана и пошатнулась. Второе, на чем мы с вами остановимся, мы остановимся на том, что люди живут во времени. Находятся они в одном времени, люди находятся в одном времени, но живут в совершенно другом времени. То есть люди живут прошлым или будущим, но не настоящим. Вот на этом мы с вами обратим внимание. И третье, на что хотелось бы сегодня обратить внимание, вопрос задам, а каким временем нужно жить? Настоящим. И мы с вами поговорим о том, как же нам с вами жить в настоящем. Итак, проповедь называется сегодня «Живи сейчас, чтобы быть победителем, чтобы побеждать». Еще название у нее было рабочее, я ее назвал «Лови момент, чтобы побеждать». Как вам будет лучше, как вам больше нравится. И хотелось бы вот такое вступление сделать, друзья мои. Я не знаю почему, но иногда мне приходится исследовать, читать, изучать жизнь различных знаменитых и не очень людей. И в разных областях эти люди знаменитые. В этот раз почему-то я решил исследовать, звезды шоу-бизнеса. Кто у нас самый популярный? Кто вам приходит сразу на ум? Кого вы знаете? Киркоров. Звезда шоу-бизнеса. Еще кто? Кто еще? Пугачева, да? Нагиев? Тоже Нагиев, можно сказать. То есть вам сразу на ум что-то приходит. Был такой человек, помните, Женя Белоусов. Кто помнит? Это наша с вами молодость. Мы помним. Молодежь даже не знает, о ком идет речь. Почему я выбрал этого человека? А вот почему. Когда вы будете исследовать вообще эту тему звезды или вообще успешные люди, то вы увидите, что большая часть из них, можно сказать, что такой основной пирог этих людей – это не просто люди, появившиеся ниоткуда. К примеру, возьмем человека Леонид Агутин. Знаете Агутина? Откуда он появился? Как вы думаете? У него, оказывается, папа занимался продюсированием многих звезд, вел по этой жизни или при помощи этого человека, будучи директором многих звезд, он сделал их вот великими. Вы видите, что не просто этот человек появился на эстраде, правда? У него были папа, мама. Если вы будете исследовать, вы увидите, что огромную роль в их жизни играют родители, играют окружение, играют знакомые. А вот Женя Белоусов играл в каком-то ресторане привокзальном на гитаре. И Барри Алибасов двигался на поезде, им нужен был гитарист. Директор пошел за пирожками, вышел в этот ресторан, покупая пирожки, увидел Женю. Пригласил его в группу Барри Алибасова, и вот вдруг он стал звездой. Случай! То есть единственные, их очень мало, этих людей, которые становятся звездами, случай в их жизни появился. У вас в жизни появлялся случай стать звездой шоу-бизнеса? Ну или политикой заняться? Многие из вас вот в своей жизни так раз к вам подошли и сказали, хочешь быть заместителем мэра города Нижнего Новгорода? Нам нужен заместитель. Было такое у вас? Нет, нет. И мы с вами читаем, интересно, что Соломон по этому поводу пишет. 9 глава Экклесиаст, 11 стих. «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатства, и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их». Время и случай для всех их. Ну, так получилось, что вот, знаете, родители в моей жизни вот тоже не было у них возможности, а может, было, шанса не было. И вот мне никто не предложил стать звездой шоу-бизнеса. И в политике как-то вот родственников нету. Знаете, там даже есть такая поговорка, что нужно брать своих, вот что-то в этом роде. То есть никто туда посторонний не попал. Все свои. Вот. Ну, как-то вот своих у меня там нет. И случая не подвернулось. Никто не подходил. Барри Алибасов не подходил и не говорил, хочешь в нашей группе на гитаре поиграть? Или в этот в бубен пощелкать? Не было. И знаете, многие люди начинают чувствовать себя на фоне вот того, что сегодня есть люди успешные, есть люди, чего-то достигшие, они начинают чувствовать себя как-то неуспешными, ничего не достигшими. И знаете, иной раз вот просто думаешь о справедливости жизни и задаешь Богу вопросы. Как так? Почему такое не... Ну вот старт был бы у всех одинаковый, да? Так вот, взяли нас всех, собрали людей, появились они на земле, каждому дали, я не знаю, что-то в руки и сказали, дерзай. То есть у каждого должен был быть такой старт одинаковый. Ну, не у всех. И ты начинаешь чувствовать себя как-то неуютно. Друзья мои, сегодня я хочу вам показать, что можно быть счастливым, несмотря ни на что, несмотря на успех или неудачу, несмотря на то, что вам что-то принесло в жизни или чего-то вы лишились. Можно быть счастливым человеком. И Господь дает эту возможность каждому живущему человеку на земле. Итак, друзья мои, первый текст, с которого хотелось бы мне начать, Евангелие от Матфея, раскрывая уже тему проповеди. Евангелие от Матфея, 6 глава, 34 стих. 34 стих. Чтобы обрести счастье, друзья мои, нужно разочароваться вначале. Чтобы стать счастливым, нужно разочароваться во всем и во всех, кроме Иисуса Христа, чтобы стать счастливым. Евангелие от Матфея, 6 глава, 34 стих. Итак, не заботьтесь, да, не заботьтесь ни о чем, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Если вы возьмете слово «заботиться», то Ну, в русском языке это слово не имеет негативного оттенка. Наоборот, в русском языке слово «заботиться», оно даже имеет положительный, я не знаю, положительное движение какое-то. Неплохо же заботиться о родных и близких, правда? Неплохо заботиться о том, чтобы там дети жили хорошо, долго и счастливо –

а завтрашним. Потому что, когда наступит завтрашний день, он сам о себе этот день позаботится. Итак, речь идет не о будущем, а о настоящем. То есть Христос каким-то образом акцентирует наше внимание на нынешний момент. Я уверен, друзья мои, что многие из верующих людей не знают, как жить ежедневно, последовательно, победоносной христианской жизнью. Верующие люди, как писал Мартин Лютер, как пьяницы. Почему Мартин Лютер верующих людей пьяницами обзывал? Или сравнивал? Миша, почему? Он говорит, верующих людей, как пьяных, то в левом мотнет, то в правом мотнет. То есть они не могут вот так здраво двигаться по... как, я не знаю, в Америке, что ли, там черту чертят полицейские. Говорит, пройдите по черте. И он говорит, верующие люди не могут вот так ходить по прямой черте. И так оно и получается. Если бы было иначе, то Христос бы этих слов не говорил. Первое, о чем я хочу вам сказать, что озабоченность убивает всякие отношения. И приведу вам пример. Пример на... Вот если вы возьмете основную причину разводов. Почему люди разводятся? Почему этот пример беру? Потому что в Библии брак – это отношение между Христом и верующими людьми. Это как пример, это как образ для подражания. Брак, брачные отношения. Если мы возьмем с вами в мире и посмотрим, почему люди разводятся, в чем причина? В чем причина разводов? 42% причины разводов, я не буду там все перечитывать, вам рассказывать, 42% это основной как бы пласт причины разводов, это психологическая и практическая неготовность партнеров к семейной жизни, к быту, к рутине. Знаете пословица? Любовь приходит и уходит. А что дальше там? А кушать хочется всегда. То есть основная причина разводов – это бытовуха. Ну, так уж я своими словами скажу. Неготовность к бытовой жизни. Верующие люди имеют одну удивительную, я думаю, проблему. Они думают, что когда человек принимает Бога как своего Спасителя, его жизнь состоит только из одного аспекта, из аспекта духовного. И они думают, что вот они крестились, родились свыше, и вот они, когда это все с ними произошло, на них сошел Дух Святой, они приняли силу Духа Святого, они родились свыше, и они думают, что все, тело тут уже не имеет никакого значения. Он приходит домой, вас встречают соседи, пьяные, агрессивные. Они никуда не делись. Заметили? Леша крестился. Да, Леша, ты крестился? Да? Можете его поздравить. Алексей крещение принял. О, прекрасно. Люди изменились, Леша, ты крестился? Люди другими стали? Нет. Может, ты перестал хотеть кушать? Тоже не перестал. То есть основная наша ошибка заключается в том, что мы, крестившись, думаем, что у христианина начинается только духовная жизнь. Но человек состоит из духа, души и тела. И проблемы у верующего человека начинаются тогда, когда он не может справиться именно с физическими трудностями и проблемами. С бытом он не может справиться. Он думал, что быт изменится, а нет. Люди, которые вступают в брак, они думают, что вступив в брак, у них все наладится. Там. Ань, да? Нет. Но вступив в брак, они видят, что... Они думали, что у них были проблемы, вот они в брак вступят, у них проблемы все решатся. Но вступив в брак, они увидели, что у них, оказывается, вообще проблем не было. Они только появились. Так и в вере в Бога, друзья мои. Я вас уверяю, что проблемы физические, они никуда не делись. И никогда никуда не денутся. Они будут с вами до самого последнего момента. Вот как Христос на землю придет, так они

и исчезну. Итак, друзья мои, ваши соседи не изменились, люди, с которыми вы работали, не изменились. Не изменились ваши враги и ваши друзья. Более того, если вы обратились, это не говорит еще о том, что враг рода человеческого тоже обратился. Он каким был, таким и остался. Вы обнаружите, что вам еще нужно зарабатывать денежки на жизнь и так далее, и так далее. Все, что связано с физическим нашим состоянием. Вы, возможно, желаете, чтобы вы могли свести на нет нужды плоти, но этого не произойдет. И начнется, вот это и есть основная проблема и причина неверия, когда люди сталкиваются с проблемами именно на бытовом уровне. Христиане, я имею в виду. Хочу два текста вам прочитать. Кто же может победить? Кто же может победить все эти вот эти проблемы-то с жизнью связанные, с трудностями вот эти? Кто их может победить? Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И Откровение 3:21. Интересно написано. Иисус через Иоанна пишет: «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Кто сядет на престоле вместе с Иисусом? Побеждающий, побеждающий, побеждающий. Речь идет о повседневной жизни, мои возлюбленные братья и сестры. Мы сегодня с вами говорим о том, чтобы мы могли быть победителями в каждом дне нашей жизни. Не только в духовной. Потому что сегодня очень много людей, знающих Библию, как Миша сегодня говорил на субботней школе, знающие Тору от и до, но не знающие, как ее применить на практике, да, не живущие по ней. Не живущие там, как там написано. Мы сегодня будем говорить о победоносной жизни в семье, о победоносной жизни в воспитаниях детей, о победоносной жизни вот на работе с вашими коллегами, чтобы вы везде были победителями, в школе, там, я не знаю, в университете. Конечно. Мне много людей пишет о различных своих проблемах. И они говорят о том, что у них, когда читаешь их проблемы, ты приходишь к выводу, ну, они тебя подводят к выводу такому, что, ну, к примеру, если мои проблемы, вот мои, лично мои проблемы, и взять проблему того человека, который мне пишет, то по его словам получается так, что моя проблема по сравнению с его проблемой – это пустяки. Самая большая проблема, оказывается, у тех, кто, ну, у кого проблема, тот думает, что у него самая большая проблема. Вот. И, казалось бы, мы с вами говорим о том, что христиане – это же люди, которые должны быть победителями, идти по жизни победоносно. Но если я смотрю на христиан, мне хотя много мне замечаний делают по этому поводу. И братья наши из церкви, и сестры тоже. Они говорят: что ты к людям привязался? Вот просишь, чтобы они улыбались, чтобы у них улыбки на лице были. А я не прошу, чтобы вы улыбались. Я просто, я допустим, констатирую факт, что если у человека радостно на душе, если он идет по жизни победителем, у него на лице... Ну, пусть он не всегда улыбается, да? Но хотя бы изредка он должен улыбаться. Да? То есть человек должен нести такой, знаете, отпечаток на лице счастья какого-то. Отпечаток на лице какого-то умиротворения. А я, глядя на верующих людей, не только на нас с вами, адвентистов, прихожу к выводу. Я вижу на лицах людей совершенно иной отпечаток. Можно было бы так сказать, себе представить, что если каждый из нас уйдет из этой жизни, его похоронят на кладбище и поставят надгробный камень,
то на этом надгробном камне можно было бы увидеть такую надпись. «Он по жизни проиграл». Я такой разочарован. И большая часть верующих людей именно с таким выражением лица. И я прекрасно вас понимаю, что вы вот в мыслях своих вы думаете, тебе бы наши проблемы, мы бы на тебя посмотрели, как бы ты запел. Я не буду вам рассказывать о тех проблемах, которые у меня были до того, как я в церковь пришел. Расскажу об одной проблеме, с которой я столкнулся, когда пришел уже в церковь. Я не буду имена указывать, но расскажу вам, чтобы вы понимали, что эта тема, она моя, эта тема. Я не тот человек, который вышел на кафедру и говорит то, чем сам не обладает. Я убежден, что проповедник или тот человек, который рассказывает о Боге, он может поделиться только тем, что имеет. Если вы этого не имеете, вы можете говорить об этом, но вы никогда не поделитесь этим. Вот и я поэтому хочу с вами поделиться, чтобы вы представление имели, что я действительно испытал в своей жизни разочарование во всем. То есть, во-первых, я не буду даже говорить о том до церкви. Когда я в церковь пришел, скажите, зачем я вообще в церковь пришел? Что мне нужно было? Почему человек вообще ищет Бога, как вы считаете? Когда, вот да, Миша говорит, вот понимаете, в жизни я настолько был разочарован во всем и во всех, что единственный источник, который мне еще давал надежду, это Бог. И я его искал, Бога. Искал Бога, я понимал, что мне нужна группа верующих людей, потому что я пытался один жить без Бога. Вы знаете, что людей, которые живут без Бога, их очень много. Вернее, без церкви я пытался жить. И эти люди, когда вы живете вне общества верующих людей, они на вас такое давление оказывают, что вам даже... Ну, что я вам рассказываю? Вам известно это, правда? Когда у вас окружение такое, то пьют, то курят, то наркотики, пойдем сюда, пойдем по девочкам, пойдем туда, пойдем сюда. Это круто, это то. И я прекрасно понимал, что если я хочу жить и быть победителем с Богом, мне нужно общество. Людей, которые верят в Бога, которые не будут меня за руку тянуть и говорят, пойдем по девочкам, пойдем там, курнем, пойдем попьем. Правильно? Пришел я в церковь. О, Боже! Первое у меня было, знаете, такое, Господи, как я благодарен Тебе, что я пришел в церковь. Потом реакция моя была совершенно другая. Через некоторое время. Боже мой! Кого я вижу здесь? И я понял, что в церкви точно так же, как и в мире. Есть люди нормальные, хорошие, средние, а есть воистину отвратительные. К чему я это говорю? Я это говорю, чтобы вы понимали, что я знаю ваши проблемы. Я чувствовал то же самое, что и вы чувствуете. Может быть, я не проходил через те испытания, через которые вы проходили, но душа моя и сердце мое, и вера моя подвергалась таким же атакам сатаны, как и ваша. И я уверен, почему я вам и начинаю, что задача дьявола как раз заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы ваша вера была разрушена. Вот. Конечно, к Богу у меня было много претензий. Очень много претензий было к Богу. Очень много. Очень. Я разочаровался практически во всем. Но, что я хочу подчеркнуть. Знаете, чему я научился через вот это все пройдя? Вот какой я опыт приобрел? Я приобрел бесценный опыт. Вот когда вы говорите, у меня с мужем проблемы, у меня с детьми проблемы, у меня тут проблемы, у меня с женой проблемы. Я научился вообще на людей не смотреть. Вообще.
ни в церкви, ни среди там служителей Божьих, ни на работе, ни на начальников, ни на кого я не смотрю. Потому что я знаю, что они люди. Как Давид говорит, человек – это что? Прах, персть. Я научился смотреть только на Бога. Я вам гарантирую, Бог никогда вас не предаст. Бог никогда от вас не откажется. Даже когда вы окажете самой тяжелой ситуации, Он, помните, я вам говорил, текст интересный, что Христос в субботу, когда Он исцелял, и знал, что Он идет на риск для своей жизни, я хочу вам сказать, что я знаю, что Бог, рискуя своей жизнью, будет за меня, будет со мной. Поэтому вот то, что со мной происходило в жизни, научило мне очень удивительную вещь. Смотреть только на Бога. Хотя вера моя пошатнулась, я не буду лукавить, я не буду ничего говорить. Я долгое время, я вам об этом и говорил, если вы помните, я вам говорил, что ух, как я зол на Бога. Как я зол на Бога. Еще одна вещь, которой не могу не поделиться. Знаете, человек, когда страдает, вот вы читаете, когда Библию, там написано, есть плод Духа, а есть дары Духа. Да, дар Духа. Там кому проповедь, кому там учительство, кому что. Дары там даются, таланты. Я не случайно начал там с Агутиной или еще кого-то. Это же талантливые люди, да, одаренные. И я по грешной своей природе, вот по грешности своей, думал, что я очень талантлив. Я удивительный человек. И думал, что я красив и силен. И меня не до... Бог меня недооценивает. И так, знаете, вот... Но! Что вы должны понять? Я сегодня скажу некоторым людям, я думаю, вы меня поймете и услышите, и правильно воспримете это. Я стал по-доброму завидовать, знаете, кому? Я стал завидовать людям никчемным. Я стал завидовать людям, которые имеют физические дефекты. Я стал завидовать людям некрасивым, неталантливым. Поймите меня правильно, что я имею в виду, когда говорю эти слова. Это люди... есть, конечно, всякие в своем уме, но вот человек действительно, который видит себя некрасивым, осознает, что он не талантлив, и этот человек понимает, что у него ничего нет. У него ничего нет. Вот человек, который вот такой ущербный, у него ничего нет. И такой человек, приходя к Богу, вот начиная строить отношения с Богом, он ему говорит, он говорит, Боже, вот перед тобой стоит ничего. Возьми это ничего и прославься через это ничего. Понимаете, почему этим людям начал завидовать? Потому что они, приходя к Богу, ничего не имеют. Они ни о чем не переживают. И они, приходя к Богу, ничего ему не дав, получают огромное количество Божьих благословений. Огромное количество. А человек, который думает о себе, что у него что-то есть, ну, это как-то там ему, или ему что-то должен кто-то, ему не додали, не дополучил. Вот такой человек, он страдает очень сильно. Поэтому я вот этим людям завидую. Я хочу сказать вам, друзья мои, не расстраивайтесь. Кто о себе вот так думает, вы в прекрасном положении. Вы можете к Богу подойти и сказать, Господи, у меня ничего нет. Я гол, как сокол. Я вот такой больной, ущербный, я родился на этот свет. Вот это ничего возьми. И давай бахнем что-нибудь, сделаем. Вот, друзья мои, смотрите, что написано. Вот пройдя через это все, пройдя через вот это все, через все страдания, все переживания, пройдя через вот эти сомнения в вере в Бога, читая Слово Божье, молясь, вот эти тексты, Дух Святой, как сегодня Миша говорил на уроке субботней школы, он сказал, что вот эти ученики бедные, казалось бы, которые неграмотны, на самом деле они очень грамотны, они много читали. И Дух Святой им напоминает.
И вот Дух Святой мне напоминал в самый трудный период моей жизни. Самый трудный период моей жизни Он напоминал мне. Смотрите, Римлянам 8 глава 35-37 стих. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас каждый день, считая нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас». То есть все можно преодолеть, все. Все можно преодолеть, но не своей силой. Вот пока вы не разочаруетесь, пока вы будете еще на себя там надеяться, у вас проблемы будут всегда. 1 Коринфянам 10:13. «Господь не допустит испытаний, которые были бы вам не по силам, и к тому же во всяком испытании Он даст вам и выход из него, и силы для его преодоления». И силы для его преодоления. Во всех этих мероприятиях, во всем, что со мной происходило, через все вот эти жернова, которые меня жизнь перемолотила, я хочу вам сказать одну вещь. Вот я знаю, что меня смотрят проповеди и мои друзья, кто близок мне, и они не дадут соврать, потому что все это с их присутствием и с их участием происходило. В любых трудных ситуациях Бог почему-то всегда посылал. Или человека какого-нибудь, или группу людей какую-то, которая, знаете, вот не давала тебе до конца, знаете, вот так, чтобы все, как вот говорят, прошел, знаете, там черта есть, да? Чтобы черту прошел и не было черта невозврата, вот. То есть всегда появлялись какие-то люди, которые... Вот ты уже еще секунда, и у тебя уже последний бульк, и ты утонул. И появлялся кто-то, и так чик тебя из этого. И ты говоришь, фу, хвала Всевышнему. И читаешь Слово Божие. А тут написано, смотрите, что тут написано. 1 Петра 5 глава 7 стих. «Все заботы свои возложите на Него, ибо Он печется о вас». Проблема заключается многих людей, верующих, они живут прошлым или будущим, но не живут настоящим. И сегодня мне хотелось бы ко второй части перейти. Жить настоящим. Есть такой человек, специально взял его для того, чтобы вы могли увидеть, как вера может, что верующие люди могут сделать в своей семье. Есть такой дяденька Стив Флетчер или Флетчер Сити. Молодежь, может быть, его... Я не советую его смотреть. Даже не скажу, кто это. Но это трехкратный чемпион мира по жиму штанги и по подъему штанги на бицепс. Трехкратный чемпион мира. У него отец был проповедником, заставлял его ходить в церковь, может быть, даже лупасил его. Гнал в церковь, как ему исполнилось 18 лет, он как дал дёру из дома. В армию ушел и о Боге ничего даже слышать не хотел. Таким бандитский образ жизни вел больше. Вот. Сейчас, кстати, стал верующим. Наперед расскажу. То есть все-таки он к Богу вернулся. Вот. И его спрашивают, а как вы достигли вот таких успехов в своей жизни? Он говорит, у меня есть друг. Я уж своими словами передаю. Он говорит, пока этот друг не придет ко мне в зал, я не ухожу из тренировки. Что за друг? Это друг боль. Боль мой друг. Я найду этого друга в зале. Пока я не буду испытывать боли, я не уйду из зала. Вот мне нужно, чтобы я испытывал боль. Если вы не подружитесь с болью, вы никогда не достигнете никаких успехов в зале. Саша понял? Боль, друг его. А теперь к вам, как христианам, я задам вопрос. А что является вашим другом для того, чтобы вы имели возможность быть победителем? Что является вашим другом? Никто. А что? Василий Васильевич.
хлеб. Отнимает хлеб мой. Я ж тебе говорю, я вам намекаю на то, что если вы не сделаете своим другом сегодня, если вы не подружитесь с временем сейчас, жить не вчера, не завтра, а в данный момент, вы никогда не будете победителем. И ваша вера пошатнется. Если вы будете жить вчера, ваша вера пошатнется. Если вы будете жить завтра, ваша вера пошатнется. Вы должны жить сегодня. И если вы будете честны с собой, вот так, давайте, вот положите руку на сердце. Где сердце? Вот положите руку на сердце. Скажите, кто живет сегодня? Раз. Сашенька, ты мне будешь рассказывать? Вот я когда общаюсь, Саша, я когда общаюсь, мы с тобой когда разговариваем, мы с тобой всегда разговариваем или о том, что было, или о том, что будет. Мы с тобой редко ведем беседу о том, что сейчас происходит. Если вы положите руку на сердце, вы увидите, что мы приучены жить неправильно. Мы живем или прошлым, или будущим. Я когда с вами общаюсь, вот мы когда с вами начинаем разговаривать, вот приходите вы ко мне на консультацию, или пишет мне кто-то вот из братьев или сестер, знаете, какие чаще всего, в каком времени чаще всего говорят? Прошедшем. В прошедшем времени. А прошедшее время к хорошему ничему не приведет. Его уже нет. Вот чик, секунда, и уже нет. Все, прошел. Итак, наш друг должен стать сейчас. Сейчас мы живы, сейчас время для возможностей. Именно сейчас переломный момент в вашей вере. Именно сейчас. Живите сейчас. Жены там на мужей, недовольны вы своими мужьями. Вот он вчера был таким. Сейчас живи. Я не могу жить сейчас, потому что он вчера был плохой. А вот у меня сейчас вот... Сейчас я никак не могу, потому что я же помню вчера. Муж, у тебя жена хорошая. Сейчас я не знаю какая, была плохая. Понимаете? А Христос что сказал? С какого текста я начал? Не заботься ни о чем. Довольно для каждого дня заботы своей. Итак, друзья мои, я заметил одну вещь, что самая главная задача сатаны как раз заключается в том, чтобы пошатнуть мою веру, чтобы пошатнуть вашу веру, чтобы вы перестали доверять Богу окончательно, бесповоротно, чтобы у вас исчезла детская вера, чтобы у вас исчезло детское доверие. Друзья мои, я понял одну вещь, что... Вот приведу вам пример. Приведу вам маленький пример. Вам, Василий Васильевич, тебе сегодня надо будет железо, плиты такие железные, весом примерно каждая плитка по 20 килограмм, перетаскать 40 тонн за час. Василий Васильевич, за час тебе надо это сделать. 40 тонн. И вот ты утром просыпаешься и начинаешь думать, так, мне надо сегодня, Саша, тебе тоже 40 тонн. Девочки, не отставайте. Вам тоже примерно 30-40 тонн. Альбина, тебе 30 примерно. И вот вы просыпаетесь и смотрите в окно. Там стоит вот такая куча железа. Такие пластины по 20 килограмм. И вам надо 40 тонн перекидать. И вот Альбина смотрит в окно. И она уже устала. Она еще не вышла. Она только смотрит на это
дело, и она уже устала и говорит, что-то у меня сил нету, надо чай попить. Попила чай, потом пообедала, потом думает, может, на завтра это дело перекидать-то? Правильно? Василий Васильевич? Конечно, что, зачем таскать, да, железо? О, сейчас я вам приведу пример, и вы увидите. Что такое 40 тонн, Сашенька? Сашенька, что такое 40 тонн? Объясняю. Я прихожу в спортзал. Упражнения на ноги. Делаю приседания со 100 килограммами, 5 подходов по 15 раз. Умножьте, сколько килограмм? Каких 150? Короче говоря, чтобы ближе было. За час любой атлет, любой средненький атлет, приходя в зал, перекидывает 30 тонн железа. Но если бы вы ему сказали, что он будет перекидывать 30 тонн железа, положили перед ним вот эту кучу, он бы в спортзал пришел, посмотрел бы на эту кучу, развернулся и ушел. Потому что он думает, как ему эту кучу перекидывать. А когда он приходит и начинает это делать, то в течение часа 40 тонн. И нету. И он уходит, душ принял и идет бодрячком. Веселый, жизнерадостный. Ему говорят, ты 40 тонн перетаскал. Он, как 40 тонн? И он тут же заболел. Вот, друзья, о чем идет речь. Я убежден, что у Бога есть для нас не на завтра помощь, не на послезавтра помощь, а на сегодня помощь. И я просыпаюсь, когда открываю утром глаза, я прекрасно знаю, что у Бога для меня есть помощь на сегодня. И все, с чем я сегодня встречусь, все, что будет у меня сегодня на пути, у Бога уже есть решение этих проблем. Он мне уже их приготовил, Он заготовил мне решение этих проблем. Поэтому я живу сегодня. Я не живу прошлым, я не живу настоящим, я живу сегодня. Я знаю, что у Бога есть для каждой моей проблемы решение. Когда? Сегодня. Я не хочу думать, что завтра будет. Как же мои дети будут завтра жить? Что нас завтра ждет? Пенсионный возраст. Во сколько мне на пенсию надо? 65 лет. Ёлки-палки, я не доживу до 65. Я даже об этом не думаю. Я живу и думаю, примерно до 120 доживу. Чтобы вдвойне забрать пенсию. Да я шучу. Хорошо, друзья мои, хорошо. Итак, когда человек приучил себя жить сегодня, сейчас, когда человек, приходя к Богу, ничего ему не приносит, так когда он живет с верой, как дитя, вы должны понять, почему дьявол подрывает вашу веру. Почему вчера? Почему завтра? А потому что через это ваша вера подрывается. Как только ваша вера подорвана, вашей победе конец. Как только вера ваша подорвана, вашей победе конец. Помните слова Иисуса Христа, когда Он говорит, а когда Сын Человеческий придет, найдет ли веру на земле? А еще есть текст у Иоанна. Он говорит, «И сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Не завтра вера, не вчера вера, а сегодня вера. И если вы строите свою жизнь в отношениях с Богом таким образом, что вы просыпаетесь и доверяете Ему свою жизнь, как дитя, сегодня, сейчас, если вы верите, что Бог будет вас хранить сегодня, сейчас, как ребенок доверяете Ему, я вам гарантирую, что каждый Божий день вы будете проживать. Бог при ваших скорбях, Он даст вам подкрепление. При ваших проблемах Он пошлет людей или помощь какую-то. Всегда будет помощь, что бы с вами ни произошло. Что бы ни произошло, Он даст вам подкрепление. Только не живите вчера, живите сейчас. Я люблю бегать. Я когда на море приезжаю к маме домой, там есть в горах такая дорога, называется Теренкур. Это оздоровительная, дозированная,
ходьба, да, там, или бег. И там есть вот эта трасса Теренкур по горам, и я по ней бегаю, примерно где-то 10 километров. И в этом году я бегу. И смотрю, каменистая почва такая, на юге, знаете, там, в Краснодарском крае, такое все камни одни. И по краю цветы растут. Я бегу, смотрю на эти цветы, и мне мысль в голову. Интересно, что они Богу дают, чтобы так расти? Что у них есть вообще? Что они могут Богу дать? И ответ сам приходит. Ничего. А что ж они так растут? Я бегу и думаю об этом. А когда ты бежишь и думаешь, а вчера? Ты ничего не замечаешь. Ты бежишь, думаешь, вчера так плохо было, жизнь такая плохая, надо успокоиться, надо нервы успокоить. А когда ты живешь сегодня, ты бежишь и наслаждаешься. И вот эти цветы растут. Чего они растут-то? С какого перепуга? Ты бежишь, а они растут. Саш, почему растут? Они растут, они живут и растут только потому, что они питаются тем, что им Бог дал. Землей и водой и солнцем. Все. Они питаются тем, что дал им Бог, и они цветут. И у меня, знаете, тюш. Если человек, это же венец, будет жить Богом, просыпаясь каждый день, он будет есть вот этот духовный хлеб, который Бог ему приготовил, с детским доверием, несмотря ни на что, будет взирать на Иисуса Христа. Вы видели, что цветы свою эту, ну, то, что красивое, да? Они так, солнце идет, и так... Солнце зашло, они говорят, спят, ни о чем не думают. У них ночью нету, о, так, что завтра будет, о, завтра что-то будет. Они утром, пых, солнце пришло, они чик, открылись и опять. А Иисус говорит, посмотри, вот этот текст, который он привел, он же в этом же отрывке. Он говорит, я что-то не пойму, вот посмотрите на вот эти цветочки. Ничего не делают. А даже Соломон не был краше их. Чего ж вы такие маловерные? Чего ж вы такие маловерные? И вот я заметил эту вещь, и я стал ложиться спать. Я мозг свой, знаете, так сплю. Кто будет ночью заботиться? Не я, 100%. Бог. Вот он заботится обо мне, вот он пусть заботится. Утром я просыпаюсь, хвала Всевышнему. И я с детским доверием живу этот день и знаю, что у Бога все для меня готово, что все будет хорошо. Я пройду вместе с ним, как Давид говорит, и по долине смертной тени, и не убоюсь зла. Бог приготовит предо мною трапезу на виду всех людей. Умастит голову мою елеем, и царство мне, и чаша моя преисполнена. Аминь. Кто ваш друг? Или что ваш друг? Сейчас. Не живите вчера и не живите завтра. Живите сейчас. И доверьтесь Господу.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
2: Для вас поет Вадим Кочкарев.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Есть такая фраза: если Бог хочет сделать человека счастливым, то Он ведет его самой сложной дорогой, потому что легких путей к счастью не бывает. Как Бог может вести человека по жизни? Сегодня поговорим об этом. В гостях у нас пастор и региональный представитель центра АДРА Роман Медведь. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада вас видеть. Вы прилетели к нам, на таком дальнем расстоянии от нас находитесь, нашли время. Огромное вам спасибо.
2: Спасибо вам, что пригласили.
1: Роман, есть такое мнение среди людей, что что значит ведет человека Бог? И как это вообще? Вот для вас лично в вашей жизни, как Господь вас ведет?
2: Вообще такой вроде бы простой вопрос, но и, наверное, и тяжелый, потому что мне 38 лет, и я верю, что все 38 лет Бог меня вел, ведет и будет продолжать вести по моей жизни. И, наверное, с каждым днем ты просто понимаешь в каждой ситуации, что вот именно в этой ситуации был Бог. В детстве Он Бог такой, в юношестве такой, в более возрасте, в более позднем возрасте Он такой, ну а сейчас Он другой. Наверное, может быть, сейчас Он построже, чем в детстве. Поэтому Бога ты понимаешь по-своему каждый раз, в зависимости от своих отношений с Ним, наверное, вот так вот.
1: Вы с детства росли среди верующих людей, ваши родители были верующими, вы видели пример в их лицах. И можно ли так сказать, что уже тогда Господь вас вел?
2: Да, я вырос в семье верующих родителей, можно даже так сказать, в третьем поколении. И бабушка рассказывала, что мой прадед был православным верующим, очень любил Бога, любил книги, Писания, хранил их, за что, наверное, и, насколько я понял, поплатился жизнью, потому что нельзя было в те годы хранить какие-то христианские книги. Но это со слов моей бабушки. А родился я в семье верующих родителей. Папа и мама уже были на тот момент верующими, христианами, исповедовали веру в Бога живого. Ну и воспитывали меня, естественно, вот в этой вере. Сегодня я, моя семья, мои дети, они уже тоже верующие. Или их можно так назвать. В общем, в целом мы, христианская семья, верим в Бога и продолжаем нести сквозь года традицию вот эту христианскую.
1: Ну, ваш жизненный путь достаточно непростой с детства. Был такой момент, я знаю, в 90-е, когда родители в один день поняли, что денег нет, средств к существованию нет. А вы маленький, то есть что-то нужно было предпринимать. Такой период был, когда ты не знаешь, завтра деньги могут быть или нет. И ваши родители молились. Вы это видели, вот этот опыт, да, такой веры, глубокой веры. И просто, можно сказать, чудо произошло, когда на следующий день папа получил зарплату, хоть это было не запланировано. Ему выдали деньги. Потом даже была такая история, что оказалось, что деньги закончились, но ему успели выдать. Вот расскажите в тот момент, что вы, хоть и будучи ребенком, почувствовали?
2: Вообще, уже в более позднем возрасте мне мама говорила, уже когда я стал взрослым, что меня Бог по-особому благословляет. И если вообще смотреть на мою жизнь, то я очень часто вижу, что Бог благословляет меня ресурсно. То есть не всегда это деньги, но в тот момент это были деньги, это были 90-е годы. Если вы все помните, то тогда и задерживали заработную плату. Было очень трудно, и вот я помню тот момент, когда мы встали на колени, отец стал молиться и просить Бога, чтобы Бог разрешил эту проблему. И чудным образом вечером у нас уже были средства к существованию, были продукты, была пища, и мы молились и уже благодарили вечером Бога. Более подробно, конечно, отец мне уже потом рассказывал, это я так смутно помню. Но я помню, что он тогда работал дворником, и Ему тогда сказали: «Иван, иди, выдают». Он пошел и получил. И в более позднем возрасте, и даже вот сегодня, сейчас, так как я совершаю служение в церкви пастором, то есть, как бы, как говорят, служитель полного времени, да, то есть я не имею возможности, наверное, зарабатывать столько, сколько бы хотелось бы. Поэтому Бог меня благословляет ресурсно. И это видно во всей моей жизни. Я Ему за это благодарен. Есть очень много примеров в жизни, когда Бог меня благословлял. И один из таких ярких примеров, когда я уже после Заокского учился в Академии государственной службы. Я первые два курса учился платно. И хотел перевестись на бюджет. Ну, как бы не получалось почему-то сначала. А потом в один момент, где-то на четвертом курсе, мне сказали, что тебя перевели уже на бюджет. Я закончил хорошо сессию, на все пятерки, четверки, троек не было. Но я заплатил за обучение. И мне учебный университет, он мне все вернул, благословил меня, так сказать, возвратом. И четвертый, пятый и шестой курс я учился бесплатно. То есть,
1: тоже чудо Божье.
2: Как бы смысл-то в чем? Я молился: «Господи, дай мне средства на оплату сессии». А Бог мне дал не просто на оплату сессии, а Он как бы оплатил все мое обучение. Я верю, что это был ответ на молитву.
1: У вас также был такой период, я знаю, когда вы спрашивали: «Бог, где ты? Я тебя не чувствую». А как вы хотели ощущать Бога в своей жизни?
2: Ну, это был период взросление, по-моему, мне было 15 лет. Я не просто сказал, где ты, я сказал, что тебя нету. То есть это был какой-то крик, это был протест.
1: Вызов как будто.
2: Вызов. Я говорю: все, я в тебя не верю, тебя нету. И это был, наверное, 2000 год, первый или второй. А мы с друзьями пошли гулять. Мальчишки всегда любят гулять на старых развалинах. И в какой-то момент мы там поссорились с ребятами. Я был внизу, кто-то был наверху. Я уже не помню, кто, но кто-то бросил камень вниз. И я помню, что я почувствовал, или вернее услышал крик, что: «Роман, камень!» Я поднял глаза, я вижу, что камень летит в меня. И я услышал и почувствовал сильный толчок в спину.
1: То есть как будто кто-то толкнул.
2: Да, меня просто кто-то сильно толкнул, меня отбросило.
1: А рядом никого не было?
2: Рядом никого не было, да. Камень упал рядом со мной, я посмотрел, никого нету, и у меня такой шок, дрожь, в пот меня сразу бросило. Я вот так все посмотрел, развернулся и пошел домой, побежал.
1: Что вы чувствовали, когда убегали?
2: Я бежал, и я помню, тогда говорит: «Господи, все, я понял, все, спасибо».
1: Мне все стало ясно, да?
2: Да, все, спасибо, больше не надо, все, я верю, все. То есть, и вот, наверное, с этого момента пошел такой рост духовных отношений с Богом.
1: А как он пошел? То есть вот вы поняли, что он есть. Что у вас дальше стало происходить на душе?
2: У меня появилось желание читать больше Библию. Я стал в церкви совершать служение в молодежном отделе, петь. Родители меня отдали в музыкальную школу учиться, я играл на фортепиано. У меня появилось желание научиться играть на гитаре. И вот к 18 годам я уже самостоятельно научился играть на гитаре. То есть я брал там учебные уроки, узнавал аккорды. То есть лично мне захотелось вот как-то расцветать, узнавать, какой Бог есть. И потом меня выбрали в церкви молодежным руководителем где-то в 17 лет. И я потихонечку вот так возрастал в себе, в своей вере в Бога, в познании Бога.
1: Кстати говоря, о вас очень хорошо отзываются ваши друзья, то, что вы отличный молодежный лидер, и как друг вы очень надежный.
2: Да, спасибо.
1: И действительно, ну, у вас ощущается вот какая-то такая база внутри, да, что вот вас ведет Всевышний. То есть, соответственно, за вами также хочется идти и слышать вас, ваши советы. И вот расскажите, вот это водительство, оно потом дальше ощущалось в жизни особенно ярко, может быть, после ваших изменений духовных?
2: Ну, в 17 лет я поступил в Заокский на первый курс. Это был 2003 год. В 2007 я закончил, и, ну, это было золотое время, наверное, в моей жизни, когда у меня появилось очень много друзей, потому что до этого я был в маленьких церквях, молодежи было мало, было скучно. И, наверное, вот эта причина была предпосылкой как бы противиться Богу, церкви и такого краткого ухода. То есть я ходил в церковь до 17 лет, до 15 лет. Ходил просто так, потому что родители как бы заставляли, вернее, даже просили. А когда вот пошел такой рост, вот именно с 17 лет я был уже в Заокском, было много друзей, я окунулся в такую духовную среду. И когда я туда поступал, мне мой отец сказал тогда, что ты там найдешь все, вот А до Я, но выбор будет зависеть от тебя, что ты выберешь. И поэтому все 4 года я помнил вот этот наказ отца. И я даже хотел бросить на первом курсе, он сказал, нет, чтобы даже не появлялся дома.
1: А бросить почему?
2: Тоска. Тоска по отчему дому, по родителям. То есть все равно Владивосток, Москва, тогда мы на самолетах не летали, на поезде ехал. Я помню, я ехал на поезде все 7 суток, готовился к экзаменам. То есть вот это напрягало. И Заокский вот это время дало мне много друзей, с которыми мы сегодня до сих пор дружим, общаемся. Здесь очень много друзей в Центральной России, которые тоже в церкви, в служении какие-то проекты делают. Поэтому вот это все, оно как бы воздействует до сих пор, помогает. То есть даже когда хочется поговорить, ты просто берешь телефон, звонишь человеку, с которым ты мог год не общаться. Ну, в силу разных обстоятельств, причин. Да, ты друг, но ты далеко. Ты звонишь, разговариваешь, общаешься. Можешь даже помолиться. Ты можешь рассказать, что у тебя там проблема какая-то. И это помогает, вдохновляет.
1: Да, Роман, я также знаю, что вы не раз были на грани между жизнью и смертью. Даже сами рассказывали об этом. И вот хотела бы узнать у вас вот эти грани. Вот именно когда вы находились, да, на каком-то пике определенном, когда понимали, что, казалось бы, все, вот за что вы хватались, и вот здесь вот как водительство открывалось в вашей жизни?
2: Ну, первый случай я уже рассказал. Это вот как раз в 15 лет, когда, ну, как бы я понял, что Бог меня любит, Он меня спас. Это на меня оказало сильное впечатление, и вообще, наверное, уберегло меня от влияния сверстников. То бишь я стал отчетливо понимать вот Псалом 1, блажен муж, который не ходит, не сидит, не стоит. То есть я стал понимать, в чем блаженство, в чем счастье. То есть все-таки, если бы я продолжил был общаться в том кругу молодежи, то, может быть, и в живых бы не осталось. Моих два одноклассника со школы, они в первый год после окончания школы ушли из этой жизни трагически. Один разбился, другой был убит. Поэтому как бы я четко понимал, что мне этого уже не нужно. И в контексте этого вопроса было много случаев мимолетных, когда Бог меня сохранял. Я понимал, что это Бог. Чаще всего это были ситуации, когда ты был за рулем, когда на тебя вылетала машина, и каким-то таким чудным образом ты реагировал на все это, уходил в сторону. И ты понимал, что тебе Бог дал эту реакцию, быстро сообразить, это доли секунды. И ты понимал, что ты нужен Богу. Вот. И как бы это давало тебе возможность как бы вот еще раз осознавать и вспоминать тот факт, что ты ходишь под Богом.

0: эту мысль, идею вкладываю в своих детей. То есть Бог вот такой, Иисус такой. Он делает вот так. Дети спрашивают, а какой он? Я говорю, ну вот такой, как папа. Вот ты просишь у меня, я тебе даю. Ты просишь у меня прощения, я тебя 5 раз в день прощаю. И все равно люблю, я тебя обнимаю. Вот такой Бог. И когда было у меня в моей жизни, родители также объясняли. Они садились вечером, разговаривали, наставляли, наказывали, благословляли какими-то подарками. И этот период детства, он закончился, и мне нужно было, как любому человеку, узнать, какой Бог настоящий. То есть, чтобы он Бог был мой личный Бог.
1: А были у вас периоды в жизни, когда вот вы четко осознавали, что вы слышите голос Бога?
0: Это был такой пастырский опыт. Я собирался в командировку, ко мне приехали мои коллеги, мы сели в машину, и я поехал. Я стал явно слышать, что Бог мне говорит, остановись и иди вот туда. Я отогнал от себя эту мысль, поехал дальше. И снова эта мысль, иди туда, остановись, тебе нужно вот это сделать. Я снова отогнал эту мысль. И третий раз. И я тогда подумал, здесь что-то не то, надо остановиться. Я остановился, развернулся, вернулся к другому дому. Там ситуация была такая, что у нас была женщина в церкви, ее дочка умирала от рака. И мне внутри Бог говорит, иди с ней поговори. Посиди с ней просто рядышком. Она заболела онкологией, родила, у нее маленький ребенок уже родился. Я вот помню, я пришел, то есть такое тяжело как бы сидеть у ног умирающего человека, тебе нужно что-то ей сказать, чтобы она не потеряла надежду. Я сейчас не помню, что я говорил, я помню, что я читал псалмы. Я говорил ей о надежде, буквально 30 минут, вот, не больше, ей было уже плохо очень.
1: Она как-то реагировала? Или
0: она реагировала, она говорила спокойно, она слушала меня. Мы ей помогали. В общем, я с ней поговорил, помолился и уехал. Сказал маме ее, что если произойдет несчастье, то позвоните мне сразу. Через два дня мне мама звонит и говорит, что все, моя дочь умерла. И я ей задал вопрос, кто-то был после меня? Мама сказала, нет. И тогда меня осенило, что это был Бог. То есть он хотел, чтобы я что-то ей сказал, последнее, ну вот, вдохновляющее, дающее надежду.
1: Вы как раз говорили о надежде.
0: Я говорил о надежде, мы читали псалмы с ней. Она плакала, как бы она переживала за сына своего. И вот так вот я слышал Бога. И это не происходит всегда так. Вообще, как бы, когда человек говорит, вот мне Бог сказал, я всегда так отношусь аккуратно. То есть в Библии тоже нету такого, что Бог с людьми разговаривает каждый день. Вот с утра до вечера он с ними разговаривает. Нет. То есть с Авраамом Бог несколько раз.
1: То есть это может быть разово, может быть, там пару раз, но это ты точно поймешь, да?
0: В моем случае да. То есть в моем случае да, именно вот таким образом. Но когда мы читаем Библию, я читаю, я понимаю, что Бог ко мне обращается. Но когда Бог хочет, чтобы я что-то сделал, вот такое вот, экстра, ординарное, да, то есть он вот так обратился ко мне.
1: А что после этого вы переосознали, может быть?
0: Ну, я вернулся через день или два на похороны. Вокруг суетились люди. Вокруг суетились там верующие люди, но я четко знал, что все это уже бесполезно. Все, что нужно было сделать, все было сделано. И я присутствовал на похоронах, я спокойно осознавал, что я сделал то, что Бог хотел. То есть это было явно. Остановись и иди делай это. Остановись и иди делай это. Поэтому вот Бог по-разному обращался и говорил, что нужно делать. Но это не было всегда вот так и не было постоянно.
1: Вы также в одном интервью сказали, что очень важно слышать голос Бога. А как прислушиваться к Его голосу? Вот поделитесь своим опытом.
0: Ну, если вот вспомнить все-таки предыдущий опыт, да, то важно осознавать, что если Бог хочет тебе сказать, если ты

0: и понимаешь, то Бог тебе будет второй раз говорить, третий.
1: То есть до тех
0: если,
1: пор,
0: если пока надо, четвертый, потому что Бог хочет, чтобы ты сделал что-то. Но в данном случае я пастор церкви, я служитель, и я оцениваю это все вот с такой с пасторской точки зрения. Если это просто какой-то быт, какие-то дела повседневные, то я стараюсь молиться и говорить: Господи, пожалуйста, ответь мне, скажи мне. То есть я хочу понять, что это твоя воля. Если нет, то поставь преграду.
1: А вы как пастор, кстати, можете сказать, всегда ли мы можем рассчитывать на то, что Бог ответит нам сразу же?
0: Сразу Бог может не всегда отвечать.
1: Через какое-то время, да?
0: Например, иногда сразу, иногда через какое-то время. Допустим, когда я строил отношения со своей супругой, я говорил Господу: Господи, ты мне скажи, и тогда только я пойду и буду активнее, скажем так, делать предложение или еще что-то. Я хочу понять, что это твоя воля, и это та, которую ты приготовил для меня. И пока я не понял это, пока я не осознал внутри себя, то есть у меня был такой ясный момент, что я советовался с пастором, с родителями, с друзьями. И я хотел помимо всего этого услышать внутри голос Бога. И когда я его услышал, его вообще голос Божий трудно с чем-то перепутать. Если ты изучаешь Слово Божие, ходишь в церковь, занимаешься служением, я думаю, ты всегда поймешь, что это Бог тебе говорит. И этот голос, он не должен противоречить Священному Писанию, ни в коем случае.
1: А вот, кстати говоря, к этому можете добавить что-то из Священного Писания, чтобы основательно как-то убедиться в том, что голос Бога мы услышим, даже если не сейчас, то чуть позже?
0: Ну, мой любимый текст, Псалом 31, по-моему, 10 текст, «Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость». То есть, что я хочу сказать? Очень часто мы попадаем в разные ситуации, тяжелые, трудные ситуации. И для меня в контексте этого текста вот Бог, он является таким образом, что проблемы есть и у верующих, и неверующих, но у уповающего на Господа милость. И поэтому, если я попадаю в какие-то трудные жизненные ситуации, я не должен прям, знаете, печалиться, переживать, ну, рвать на себе волосы, пеплом голову посыпать. То есть я должен осознавать и понимать, что все под Божьим ведением. И все, что в моей жизни, Бог это все так проводит. Да, я буду испытывать трудности, переживания, но у Него милость, у Него благословение, у Него крепость, у Него твердое основание.
1: Угу.
0: Псалмы, псалмы Давида, они очень много об этом говорят.
1: Вы также являетесь руководителем организации «АДРА» на Дальнем Востоке. Расскажите, почему вы решили заняться именно помощью людям, то есть оказывать помощь людям? Что вас однажды сподвигло к этому?
0: Ну, так как в нашей церкви, наша церковь, наверное, будет правильно так сказать, мы активно вообще занимаемся социальной работой, социальным служением, то в 2009 году мне предложили заниматься этой деятельностью, я откликнулся. И вот уже много-много лет как бы я занимаюсь этим. Ну, если коротко, мне нравится помогать людям.
1: А вы можете назвать это водительством Божьим?
0: Можно
1: как
0: назвать, да. Потому что я помогаю, мне Бог помогает. То есть если у меня чего-то нет, то я говорю: Господи, дай мне, пожалуйста, это. Если я вижу, что человеку нужна помощь, в нужде какой-то, я говорю: Господи, вот нужно этому человеку помочь. Помоги мне найти тех людей, кто будет иметь ресурсы для помощи этих людей. И Бог очень часто направляет людей ко мне, которые говорят: Роман, у нас есть возможности, мы хотели бы помочь. Как будет нужда, дай знать. Мы готовы, вот, на вот, мы готовы оказать вот такую помощь. Мы готовы оказать такую помощь. И ты уже в голове держишь эту информацию, и когда вдруг кто-то через день, два, неделю обращается к тебе за помощью, ты уже звонишь этим людям, говоришь: есть нужда, описываешь ситуацию, и люди: все, мы готовы помочь. Это частные такие, да, инвестиции или частная помощь. Если это церковь, то мы собираем средства, пожертвования для того, чтобы оказать помощь людям, которые страдают. Люди к нам приходят в церковь, мы оказываем разную помощь. Одежду даем им, мы собираем одежду, дарим эту одежду нуждающимся людям. Кто-то приходит за пищей. Кому-то нужно в доме что-то сделать. Кого-то нужно отвезти. Вот очень, очень проблемы у нас есть. Ну, на Дальнем Востоке, допустим, много инвалидов. А люди не способны оплатить такси для передвижения инвалидов. То есть вот ты берешь свою машину и просто едешь и помогаешь. Коляску в багажник, человека вперед садишь. Везешь в больницу, в какую-то организацию, если человеку нужно. Призываешь к этому семью свою, церковь. И так мы помогаем людям. И в течение всех этих лет мы стараемся использовать все возможности и ресурсы для оказания помощи нуждающимся. Потому что Бог дал руки, ноги. Они здоровы, они могут нести, помогать.
1: Вы в основном помогаете делом, но я также знаю, что и словом, да? То есть вы как-то вот стараетесь вселять надежду в людей.
0: Ну, наверное, это проповедь прежде всего. Когда ты в проповеди говоришь на примере Священного Писания, что нужно помогать. То есть если ты пастор, то ты имеешь возможность проповедовать на ту или иную тему и призывать людей к жертвенности, к милосердию, призывать людей к тому, чтобы они пересматривали свои взгляды. Потому что не каждый сегодня готов, даже будучи верующим человеком, ходящим в церковь, ну, переступить через себя. Вот недавно мы кормили бомжей, так называют людей, без определенного места жительства. На самом деле это очень трудно. То есть подойти к человеку, от него пахнет, он дурно, плохо одет. То есть ты пересиливаешь через себя. Не каждый это готов делать. Кто-то готов финансы пожертвовать, кто-то готов непосредственно прийти и помочь. Поэтому, когда ты проповедуешь, ты призываешь, а Бог уже вот в сердце человека отвлекается. И поэтому люди отвлекаются по-своему. Я готов это сделать, я готов вот это сделать, я готов пищу приготовить, я готов пойти раздавать. Поэтому есть те, кто дают, есть те, кто несут, есть те, кто помогают. Поэтому вот в служении как бы...
1: Это командная работа.
0: Это командная работа, да.
1: Отлично. Хотела еще такой момент у вас уточнить, когда вы говорили о водительстве в течение жизни. Были ли такие моменты, когда хотелось вам идти собственным путем, а не Божьим?
0: Ну, у меня всегда были мечты, они остаются. То есть я мечтал... Я в детстве не мечтал быть служителем церкви или пастором церкви, кстати.
1: А кем вы мечтали быть?
0: Я мечтал работать в сфере автомобильной промышленности, так сказать, наверное. Или громко это звучит. То есть заниматься автомобильным бизнесом, иметь свой автосервис. Я всегда об этом думал. У меня был сосед, который в гараже ремонтировал автомашины. И мы приходили в детстве, помогали, ему болтики там смазывали. То есть меня это влекло в себя. Всегда. Но так получилось, что, как я уже сказал, я в 17 лет стал молодежным руководителем и решил вот заняться, вернее, не решил заняться, а решил попробовать. Поступил в Заокский и вот до сих пор совершаю служение. Но мечты остаются. То есть я эти мечты воплощаю теперь в других моментах. То есть я машину свою ремонтирую, я другим помогаю что-то делать. Наверное, ну, все-таки Божье призвание – это лучше. Хотя призвание свое пересматриваю постоянно. Я говорю, Господи, если что-то не так, скажи. Если ты хочешь, чтобы я поменял сферу деятельности своей, скажи, подскажи. То есть я не думаю, что вот призвание для всех одинаково. То есть кто-то может проработать всю жизнь служителем церкви, а кто-то нет. Кто-то чем-то занимается одним, потом другим, потому что в церкви у нас очень много служений. Помощь людям, то, чем мы занимаемся сегодня, это одно из важных служений. И как бы пока вот я здесь, значит, я работаю в этом направлении.
1: Смотрите, у вас получается две деятельности. Вы и как пастор, и как руководитель АДРА. И вы активно ведете деятельности там и там. Семьянин при этом замечательный. Как вообще вы так все успеваете и при этом сохраняете позитивный дух, да еще и хотите дальше стремиться к развитию, к новым высотам? Как?
0: Друзья, поделитесь секретом. Друзья, очень хорошо, да? меня характеризовали. Спасибо им за эту характеристику. Ну, я отвечаю за социальное служение, за направление АДРА на Дальнем Востоке. У меня три церкви. У нас на Дальнем Востоке многих служителей по три, по четыре церкви, поэтому я, ну, я не особенный. Это прежде всего служение, и ты стараешься строить свой дневной график правильно, то есть тайм-менеджмент, вот этот вот, который это очень помогает служению. То есть ты учишься, изучаешь какие-то возможности для того, чтобы у тебя был результат. Я вообще человек результата, я не могу долго делать одну работу и не получать результат. И поэтому меня очень сильно расстраивало в служении, когда ты какой-то проект делаешь, программу какую-то делаешь, а люди не идут, ну, там, крещения нету там, или еще что-то. То есть все равно это важно, это результат. Вот я человек результата. Поэтому как бы я стараюсь, у меня много что может получаться, много не получается, поэтому я не хочу сказать, что я прям там замечательный пастор или еще что-то. То есть у меня есть свои какие-то ошибки, переживания.
1: Ну, это естественно, и, конечно.
0: Скажем так, переживания на меня очень сильно влияют тоже. То есть,
1: кстати говоря, как вот с эмоциональными переживаниями и всеми всплесками умеете справляться?
0: Ну, чаще всего, если мне тяжело, я просто иду спать. То есть я поспал 3-4 часа, просто отдохнул, вот физически отдохнул, и потом пытаюсь реанимироваться. Ну, прежде всего, есть семья, есть супруга, с которой ты можешь поговорить. Есть дети. То есть они не дают тебе печалиться. Есть церковь, есть братья и сестры во Христе, с кем можно, опять же, позвонить. И вот друзья те же самые, да, которые тебя поддержат, которым ты помогал, когда у них было трудно. И они тебе звонят в какой-то момент, наверное, чувствуют, что тебе тяжело. И с тобой разговаривают, общаются. Поэтому служение пасторское – это такое нелегкое дело. И я бы так сказал, ну, наверное, не для слабаков, что ли. Хотя, может быть, это слишком громко звучит, но оно позволяет как бы соответствовать тому критерию, который от тебя Бог требует. Поэтому, ну, если Бог меня вот держит в этом направлении, значит, надо пока работать. Ну, я продолжаю совершать служение. Это трудно, да, это очень трудно.
1: Бог ведет и дает силы.
0: Бог дает церковь, Бог дает друзей, Бог дает семью, Бог дает старших братьев. То есть вот из один моментов, который я все-таки продолжаю исповедовать в своей жизни, это советы старших. То есть я прислушиваюсь к советам. Советы родителей, советы старших братьев, руководителей, то есть потому что они тоже поставлены, и Бог как бы через них тебе может на что-то отвечать. То есть мне несложно позвонить какому-нибудь человеку, пастору, и просто спросить совет. Посмотреть иной взгляд. Поэтому написано же, при множестве советов дело устроится. Поэтому вот служение – это очень важно.
1: Да, вот по поводу детей, у вас две прекрасные дочки. И вот скажите, вы им также рассказываете, объясняете, что очень важно водить этого Бога в жизни?
0: Но это происходит на детском уровне. То есть вот они иногда спрашивают: папа, а вот какой Бог? Вот расскажи, вот какой Иисус? И ты им рассказываешь. И они так иногда слушают с открытыми ртами, глаза такие делают, ничего себе. То есть на их детском уровне ты как бы объясняешь. Рассказываешь и показываешь. Потому что, ну, ты помнишь себя, как ты в детстве осознавал и воспринимал то, что тебе говорили родители. И мы читаем с ними книги, молимся, Библию читаем. Они ходят на детскую субботнюю школу. Младший ребенок ходит на клуб искателей приключений. На лагерные мероприятия мы их вывозим. То есть погружаем их вот в эту атмосферу.
1: Роман, отлично. И еще хочу добавить такой момент, поскольку мы говорим именно о водительстве Бога лично в жизни человека. Вот когда человек откликается, да, на вот этот вот призыв идти за Богом, что важно знать, наверное, и вот как правильно ощущать вот это вот водительство, чтобы идти дальше и не свернуть с этого пути? Поделитесь своим опытом.
0: Я думаю, что важно все-таки быть готовым к слушанию. То есть если человек слушает, но не готов исполнять то, что он слышит, то это проблема. Поэтому у меня внутри всегда, я всегда говорю: Господи, пожалуйста, если это Твое, пусть это будет Твоим, если это не Твое, поставь преграду. То есть поставь преграду. И дай мне не переживать по поводу этой преграды. То есть если я буду понимать, что что-то не идет, дай мне понять. То есть есть очень много таких трудных вопросов, которые приходится решать вообще в жизни. Стрессовые вопросы, тяжелые вопросы. С людьми, когда люди к тебе обращаются за помощью. Тебе нужно им дать совет, но ты не имеешь опыта в том или ином вопросе. Поэтому я говорю: Господи, пожалуйста, вот веди меня и помоги мне. Ну и, естественно, ты это все внутри переживаешь. Uh-huh. Иногда супруга говорит: ты вот сам в себе. Да, я сам в себе, я пытаюсь понять, думать, размышлять, пытаюсь спрашивать совета. И принимаю уже какое-то такое взвешенное решение по поводу той или иной ситуации.
1: Угу. То есть способом своих собственных каких-то размышлений или еще что-то?
0: Слово Божие. То есть я пытаюсь через Слово Божие понять. То есть читаю Библию, читаю книги какие-то другие. Но это все вот
1: в комплексе.
0: В комплексе оно вот должно быть постоянно быть. То есть пытаюсь понять вот через призму Библии, то есть что Бог сегодня мне хочет сказать. И хочу сказать, что все-таки я думаю, что Бог дает пасторам, служителям церкви особое какое-то видение для решения той или иной ситуации. То есть Бог дает какую-то проницательность. Ты уже понимаешь четко, что вот тебе нужно вот так решить, потому что у тебя есть какой-то опыт, у тебя есть Слово Божие, которое тебе советует поступить так и не иначе. И поэтому, если ты хочешь быть водимым Богом, ты должен слышать, ты должен слушать. То есть это две разные вещи – слышать и слушать. Ты можешь слышать, но слушать ты не будешь. Это проблема многих людей. Люди: да-да-да, мы слышим, но они не хотят исполнять то, что они услышали.
1: Практиковать,
0: исполнять в своей жизни. И поэтому из-за этого очень много проблем. Из-за этого молодежь уходит из церкви, пускается в свою жизнь, какую-то свою собственную. То есть блудный сын, он слышал наставление отца, но не хотел слушать и исполнять, и делать. И поэтому ему пришлось уйти в далекую страну, испытать в этой далекой стране. Он туда быстро очень, наверное, убежал.
1: Это вы как раз сейчас рассказываете одну из притч из Священного Писания про блудного сына.
0: Да. То есть он быстро обналичил свое имущество, наверное, на лошади ускакал, а назад пешком шел долго-долго. Но пошел назад, когда осознал, что в доме отца лучше, чем там, где он сейчас находится. Но ему пришлось пережить вот этот огромный отрезок времени. Поэтому в моей жизни вот этот Псалом 1.1, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, я благодарен Богу, что я рос в 90-х годах, когда высока была доля преступности, на каких-то моментов тяжелых. И я смог, скажем так, вот лавировать между вот этими проблемами и не окунуться сильно в ту жизнь. То есть я со стороны это смотрел на это и понимал, мне это не нужно. Потому что родители наставляли, церковь была, молодежь была, детская субботняя школа была, где учителя наставляли. Была школа, в которой я учился. Были отношения со сверстниками, где я делал выбор, буду ли я следовать тому, к чему меня призывает общество мое, в котором я школьным нахожусь, или там какие-то компании. То есть я был в компаниях, мне все равно хотелось общаться, но я понимал, это не то. То есть от этого нужно уходить. И поэтому Бог, ведя меня в своей жизни, Он меня как-то так вдалеке от многих проблем провел. И поэтому сегодня, когда я совершаю служение, я отчасти понимаю, что это, и могу сказать людям, что это не надо. Хотя многие вещи я практически не испытал в своей жизни, и слава Богу.
1: Да, слава Богу за наше с вами общение, за этот разговор и, пожалуй, наверное, за вот этот путь, хоть и непростой в каких-то моментах, но вот это водительство, это, я считаю, в своем роде благословение для вас. Ну и Господь вас дальше устремляет к развитию, к самосовершенствованию.
0: Спасибо.
1: Желаю вам щедрых Божьих благословений.
0: Слава Богу. Желаю тоже всем, кто нас смотрит сегодня, чтобы мы получали этот опыт, делились с ним, с друзьями, с близкими, помогали другим, и Бог, чтобы он как-то в жизни олицетворялся, наверное, да, показывался нам. Но опять же, нам это нужно хотеть. Если мы будем хотеть, желать, исповедовать, исполнять, тогда Бог будет в нашей жизни.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Важно стремиться к близким отношениям с Богом. И важно услышать Его голос.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: И сказал Бог Аврааму: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Сейчас, находясь на Елеонской горе, мы можем наблюдать свысока панораму этой горы Мориа. Здесь были построены оба израильских храма. Сейчас на этой горе находится известная всему миру мечеть, купол на скале. Но начиналось все это 3800 лет назад, когда Бог сказал Аврааму: принеси мне сына своего в жертву. Отдай мне то, что я тебе обещал. Авраам ожидал 25 лет исполнения этого обетования. 100 лет у него не было детей. И, наконец, в возрасте 100 лет Бог исполнил обетование. Но тут повеление от Бога. Через 14 или 15 лет повеление: отдай мне то, что я тебе дал. Авраам повинуется это сделать. Ему тяжело, но он уверен, что Бог не оставит его. Поэтому, когда они идут, поднимаясь из вот этого ущелья вверх по горе, Исаак спрашивает: отец мой, вот огонь, вот дрова, а где же агнец для всесожжения? Авраам говорит ему: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой. Авраам уверен в Господе. Авраам уверен, что Бог его не оставит. И его уверенность оказалась не напрасной. Как только он занес нож свой, чтобы заколоть сына своего, ангел Господний с неба взывает к нему и говорит: не поднимай руки твоей на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. Многие ученые, многие богословы задумываются над этой историей, задавая себе вопрос: а зачем нужно было это испытание? Некоторые скептики говорят, что оба, и Авраам, и Бог в этой истории выглядят очень нехорошо. Однако я не верю этим словам. Я не верю этим словам, потому что история испытания Авраама на этих словах не заканчивается. Есть еще один текст, который очень является самым главным. Вот что написано: «И воззрел Авраам, и возвел очи свои, и увидел вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Бог усмотрел агнца. Бог дал того агнца, который умер вместо Исаака. Бог испытывал Авраама не зря. Да, у Авраама были проблемы. Авраам делал в своей жизни много ошибок. Однако Бог дал ему это испытание не для того, чтобы посмотреть, какой он хороший или плохой, но для того, чтобы научить ему его самому фундаментальному уроку, который преподносит нам вся Библия. Это урок о заместительной жертве. Что это такое? Здесь нам очень хорошо это видно. Исаак должен был умереть, но вместо него умер Агнец. Бог хотел разорвать отношения с Авраамом, забрав от него благословение завета. Но отношения были восстановлены благодаря смерти Агнца. Агнец умер смертью, которой должен был умереть Исаак. Сегодня наше путешествие с вами так и называется. По стопам заместительной жертвы. Потому что есть прообраз, но есть его исполнение. Агнец был прообразом. Сегодня мы посмотрим не только на прообраз, но мы посмотрим и на его исполнение.

0: прошло 900 лет, и на этом месте царь Соломон воздвиг величественный храм. Сюда приходили люди со всего Израиля и приносили жертвы. Для этого они проходили через ворота, которые вы сейчас видите, они назывались овечьи ворота. Жертвоприношения были самым главным ритуалом храма. Можно даже так сказать, храм существовал для того, чтобы в нем приносились жертвы. Всего книга Левит, это книга, которая устанавливает все законы жертвоприношений, описывает 6 случаев, по которым человек должен был приносить разных животных в жертву в храме. Но все эти 6 случаев, там разные отличия есть, немножко отличаются ритуалы, но у всех этих 6 случаев есть 2 общих элемента. Это начало. Всякий раз, когда человек, грешник, приводил к жертвеннику агнца, он должен был возложить на него руку. После чего он должен был взять нож и заколоть этого животного. Возложение руки и закалывание – это 2 момента, которые очень существенны. Возложение руки символизировало перенос греха. Когда грешник, понимая, что он сделал, символическим движением как бы говорил: «Вот, теперь грех, который я совершил, переходит на это животное». После чего животное должно умереть. Умереть вместо грешника. Стать заместительной жертвой. Животное умирало, а грешник оставался жив. Вы знаете, очень часто люди думают, читая Ветхий Завет, что там особенно храмовые ритуалы полны всевозможных формальностей, которые люди не понимали. Однако это не так. Всякий раз, когда грешник входил в эти ворота с жертвой и подходил к жертвеннику, священник читал ему историю об жертвоприношении Авраама. Всякий раз грешнику напоминалось о том, что животное умерло вместо него. Вот почему. Для многих слова Иоанна Крестителя 2000 лет спустя жертвоприношения Исаака были понятны. Се агнец Божий, который берет на себя грех мира. Для людей, понимающих Писание, это было понятно. Значит, пришел тот человек, тот Мессия, на которого грех будет возложен, который умрет вместо грешников, и смертью которого грешник будет жив.
1: Земля обетованная.
0: В нескольких сотнях метров от стены Иерусалима находится этот небольшой садик. 2000 лет назад здесь был пресс для выжимания оливкового масла. На иврите это называется гат шемен, или же более знакомый на интранскрипции Гефсимани. Именно сюда пришел Иисус в свой последний час. Именно здесь он был взят. Именно здесь произошла его предсмертная агония. Многие думают, что самые большие муки, которые пришлось перенести Иисусу, были там, на Голгофе, на кресте. Однако же, почему-то именно здесь, не знаем, у какого дерева, это не важно, но именно здесь, когда Иисус молился, с него капал кровавый пот. Медики установили о том, что это явление настолько необычное для человеческого организма, что оно происходит только тогда, когда человек находится в самой страшной агонии. Почему? Почему так? Там, в Гефсимании, Иисус молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как хочу я, но как ты». Чего боялся Иисус? Боялся он смерти? Не знал, что воскреснет? Я сомневаюсь в этом. Чуть раньше, здесь же, в этой главе, евангелист Матфей пишет нам о том, что Иисус говорит: «По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Иисус знал о своей смерти. Иисус знал о своем воскресении. Что мучило его? Почему он истекал кровавым потом? Не на кресте, а именно здесь. Вернемся к нашей истории. Мы помним, мы уже говорили о том, что когда грешник приносил жертву, он должен был возложить руку на голову этого животного. Это символизировало возложение грехов. Тогда это животное несло на себе грех человека. То же самое произошло в Гефсимании. Вот почему Иисус истекал кровавым потом. Потому что именно здесь на него Господь возложил грех всего мира. Вот это слово «возложить» на еврейском языке «самах», этот глагол, он означает не просто так «положить». Он означает нечто подобное, когда я беру рукой, тяжело опираюсь на что-то. Грех всего мира лег всей тяжестью своей на плечи Иисуса именно в этот момент. Многие богословы, анализируя ситуацию со смертью Иисуса, замечают, что Христос на кресте умер раньше, намного раньше, чем любой распятый. Он умер от разрыва сердца. Он умер, потому что именно по причине того, что грех всего мира всею тяжестью своею навалился на него. С чем это можно сравнить? Сколько весит грех всего мира? Наверное, вес измеряется не в килограммах. Как тяжело было нашему Господу перенести это. То, что перенес Он, не перенес в жизни никто из живущих на земле.

Точно так же, как и в символическом ритуале принесения жертвы, после возложения руки на голову жертвы следовала смерть животных, так и Иисусу, Агнцу Божьему, следовало пострадать. Написано так, Евангелие от Иоанна. «Тогда, наконец, он, Пилат, предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других по ту и другую сторону, а посреди Иисуса». Вот место, которое больше всего по описанию подходит к Голгофе. Оно находится за стенами Иерусалима, недалеко от Дамасских ворот, к востоку. Здесь никогда не было города, и поэтому то, что пишет апостол Павел в послании к евреям, о том, что Иисус пострадал вне врат, это исполнилось. Он пострадал за станом, неся на себе грех всего народа. Он пострадал здесь или где-то в подобном месте. Вот на этих голых скалах. К сожалению, сейчас здесь половина этой скалы немножечко срезана, и там внизу стоит автостанция. От нее раздается шум, нарушающий благоговейную тишину этого небольшого сада. Здесь пострадал наш Спаситель. Пострадал за меня и за вас. Пострадал смертью Агнца. И смертью его мы сегодня живы. Живы и имеем надежду иметь жизнь вечную.

Кто-то может задать вопрос, а для чего нужна заместительная жертва? Кому нужна эта смерть? Неужели Бог не может взять и просто так простить нам грех? Но давайте не спешить с выводами. Не все так просто. Апостол Павел в послании к римлянам пишет: «Ибо возмездие за грех – смерть». Что такое грех? А другой апостол Иоанн дает определение этому. Грех есть беззаконие. То есть, грех есть нарушение закона Божьего. Что такое закон Божий? Иногда мы думаем, что это просто заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Однако, за этими заповедями стоит нечто большее, нежели просто кодекс морали и чести. Закон связан с творением всей Вселенной. А мы не одни в этой Вселенной. Есть еще кто-то, кто живет в этой Вселенной, кого этот закон охраняет. Мне вспоминается пример из моей жизни, когда я впервые побывал на атомной электростанции. Нас привели на экскурсию на блочный щит управления. Глаза мои разбежались. Там было столько приборов, там было столько кнопок и рычажков. И я сказал сам себе: подумать только, достаточно сделать одно неловкое движение, и последствия его будут очень велики. Чернобыль этому пример. Представьте себе, какой-то безумец попытается влезть в пульт управления Вселенной и пустить движение планет, движение галактик, звезд под откос. Нарушить ритм, который Господь создал. Сколько творений Божьих погибнет от этого? Псалмопевец эту мысль очень хорошо подчеркивает. Посмотрите. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Суды Господни истины, все они праведны. И вот заключение: и раб твой охраняется ими. Вот для чего закон Божий. Эти законы гарантируют жизнь. Если законы гарантируют жизнь, то нарушающий эти законы приносит смерть тем, кто не нарушает эти законы, тем, кто хочет жить спокойно в мире, где нет преступлений, где нет убийств, где нет грабежа. Вот для чего Бог строжайшим образом охраняет свой закон. Вот почему он говорит: за нарушение закона смерть. В глазах Божьих всякий грех, независимо от того, это убийство или небольшой проступок, одинаково достоин смерти. Но есть выход из Божия. Вот почему Господь настойчиво предлагает нам выбрать жизнь через смерть Иисуса. Жизнь, которая не оборвется на возрасте 70, 80 или даже 100 лет, но жизнь, которая будет длиться вечно. Для всякого верующего в заместительную жертву
Иисуса Христа, нашего Господа.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии Ольга Лебедева, которая является клиническим психологом. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Роман.
2: Я хочу начать с одной истории. Это интервью одной интересной пары. Я видел их и это интервью еще тогда, когда не был женатым, и мне они стали очень симпатичны, эти мужчина и женщина. Они рассказывали о своих взаимоотношениях, рассказывали о том, что уже на протяжении многих лет, а порядка 40 лет они были вместе, их отношения становились все лучше и лучше. Они продолжали улыбаться друг другу, продолжали дарить друг другу подарки. Mm-hmm. И каждый год, встречаясь, отмечая годовщину своей свадьбы, они делились вот этими чувствами, нежные слова друг другу говорили. Ну, в общем, смотрел я на них, mm-hmm. умилялся, удивлялся, мечтал, чтобы в моей жизни mm-hmm. так было. И такой вопрос. У этой пары что-то не так, как у всех. Они застряли на влюбленности, той, которая была в самом mm-hmm. начале. Либо же они развили эту влюбленность. Или еще какой-то вариант. Вот mm-hmm. скажите, что с ними происходит? Может быть, что-то не так?
3: Мне кажется, что с ними все так. И наоборот, и вот то, что есть у этой пары, я бы желала всем парам, всем супружеским союзам, которые есть. Вот. Но я думаю, что эти люди просто развивают свои отношения, и они развивают свою эмоциональную связь, укрепляют ее. В принципе, они делают очень правильно. А с другой стороны, вот здесь вот речь в вашем вопросе шла о влюбленности, как угу. о таком начальном периоде, большинство отношений начинается вот именно с нее. Большинство отношений.
2: Ну, я прошу прощения, складывалось такое впечатление, как будто они действительно только познакомились. Вот только mm-hmm. 3 месяца назад влюбились друг в друга.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Да.
2: Вот, наверное, отсюда и вопрос.
3: Вот нормально ли
2: да,
3: это?
2: Да, нормально ли это?
3: Ага. А сколько они были?
2: Ну, в районе 40 лет.
3: А, порядка 40 лет.
2: Да.
3: Здорово. Ну, этой паре можно только позавидовать, в хорошем смысле слова, пожелать счастья.
2: Угу.
3: Да. Ну вот, что происходит, да, я вот хочу немножечко, может быть, по циклам, угу. которые проходят отношения, как бы немножко пройти, что эти люди сумели сделать это просто правильно. Вот. Обычно, как я уже сказала, большинство отношений начинается с влюбленности. Вот. И ну, очень важно, чтобы эта влюбленность переросла именно в любовь.
2: Mm-hmm.
3: Очень важно. Потому что такое влюбленность? Это надетые розовые очки, это такие нереалистичные ожидания, это очень много ошибок, которые люди совершают, в плане того, что ошибок не в действиях, а ошибок того, что они приписывают свои чувства другому человеку, качества, они дорисовывают образ. То есть mm-hmm. что такое влюбленность? Это когда есть какой-то образ у человека в голове, складывается из каких-то сказок, мифов, мультиков, фильмов, реальной жизни. И потом приходит человек, и этот образ, он на него надевается, ну, как бы неосознанно. То есть когда еще узнать человека его настоящего со всеми плюсами и минусами как раз еще предстоит. И почему вот в браке одним из таких тяжелых периодов может быть, когда эти розовые очки спадают, когда человек, mm-hmm. у человека возникает очень много разочарования.
2: Ну, так, может быть, эти розовые очки спадают еще до бракосочетания?
3: Может быть. У кого? У всех по-разному.
2: Но это может быть кризисом. Я знаю одного молодого человека, были хорошими друзьями еще в далекой молодости, и он встречался с девушкой.
3: Угу.
2: Потом вдруг, внезапно, они расстались. Ну, девушка хорошая была, угу. и мы ценили их угу. отношения. Угу. Я стал задавать ему вопросы, что не так. Он говорит, ты знаешь, что-то как-то все уже скучно. Я понял, что хочу еще вот этих вот угу. чувств особенных.
3: То есть у него притупились чувства? И он пошел искать.
2: Ну, с другой стороны, чувства. Не сказать, что в их отношениях что-то шло uh-huh. не так. Все вроде uh-huh. как благополучно было.
3: Uh-huh.
2: Человек стал понимать, что влюбленность куда-то пропадает, и их отношения приобретают более стабильный характер.
3: Uh-huh.
2: Вот это его испугало.
3: Я думаю, да.

0: Может быть, да.
1: А если это в браке происходит, не может быть разочарование?
0: Может быть, люди разочаровываются, и возникает очень много ссор, скандалов. И главное то, что люди винят в этом партнера. Хотя на самом деле все вопросы должны быть к самому человеку, что это я придумала такой образ, это я надела эту маску на другого человека. Этот человек не оправдал именно моих ожиданий, то есть речь шла о моих ожиданиях, а не о том человеке. То есть это вот как бы, ну, люди склонны смотреть на другого через такую определенную призму. Но я даже сейчас не об этом хочу поговорить, а о том, как, с чего начинаются большинство отношений. Конечно, не все. Есть из этого исключения. Но все-таки такая статистика, что большинство пар начинает свои отношения именно с влюбленности, и большинство пар начинают свои отношения с так называемого симбиоза. То есть вот это вот полная слитость с другим человеком. И это эйфория. То есть кажется, что это рай. И кажется, что у нас одна жизнь на двоих, одни чувства на двоих.
1: Шалаша и... только не хватает.
0: Вот это, вот эти вот, еще причем, ну, все песни, романтические фильмы, они вот именно подыгрывают вот этому вот образу. Вот такая песня «Я — ты, это я», то есть границ никаких нету, и нам так хорошо, и так вообще здорово в этом вот симбиозе. И то есть, и если это представить так вот графически, ну, метафорически картинка, это представить вот, если два кружочка, две отдельные жизни, которые раньше были у людей, что они полностью слились воедино, полностью. То есть границ никаких нет.
1: Но... Я прошу прощения, Ольга, если вернуться к тому примеру, который я рассказал в самом начале. Вот у этой пары, у них сохранился этот симбиоз или у них что-то другое?
0: Нет, я думаю, что они перешли на новый, более качественный уровень.
1: О, расскажите об этом.
0: Да.
1: Это интересно.
0: Но вот я продолжаю свой рассказ, что вечно вот так вот продолжаться невозможно. Вечно в симбиозе быть нельзя. Кому-то становится тесно, душно, скучно, ну, как бы надоедает. Это уже такая вот... Потому что это не зрелая любовь, это, скорее всего, что зависимость, это эмоциональная зависимость. Конечно, поначалу это приносит огромную-огромную какую-то эйфорию. Но... законсервировать свои отношения навсегда вот в этом вот, это невозможно. Почему? Потому что у отношений есть, естественно, цикл развития. Это все равно, что понятно, что когда у нас рождается ребеночек маленький, это вот сладкий младенчик, мы его так любим. Но я думаю, ни один родитель не захочет, чтобы ребенок и в 20 лет сохранял такой же вот вид младенца. Такое иногда бывает. Это огромное горе, это болезнь, ну, то есть это серьезная болезнь, это горе для родителей. То есть мы понимаем, что сейчас этот маленький сладенький младенчик, которого мы вообще любим просто безусловно любовью, он будет расти, и у него будет неприятный кризис 3 лет, у него будет неприятный подростковый возраст, а потом он вообще уйдет из нашей семьи. Мы понимаем, что все эти стадии немножко болезненные, они будут. Также и здесь отношения, они не могут законсервироваться, ну, вот в этой вот стадии. И происходит какая дальше вещь? Какая вот естественная как бы эволюция отношений? Что происходит дальше? Дальше происходит, что кому-то из партнера становится немножко скучно и тесно, и уже происходит тяготение вот этой вот зависимостью. И обычно это бывает мужчина, потому что мужчины, ну, чаще всего мужчины, потому что более ценят свою какую-то независимость, самостоятельность. И мужчина на каком-то этапе, он понимает, что ему уже здесь вот полностью слитым быть с другим человеком скучно. Хочется выйти куда-то, хочется вернуться к своим развлечениям, хочется вернуться к своим каким-то хобби, к друзьям, ну, какие-то вот как бы начать опять вернуться к той прежней жизни, которая у него была до отношений. И получается, что вот этот вот наш круг, он вытягивается в такой треугольник. То есть получается, что на одном углу треугольника он, на другом углу треугольника она, на третьем углу треугольника его интересы, его какие-то интересы прежние. И для женщины, если она не перестроится, вот эта ситуация, она воспринимает очень болезненно, как предательство. То есть особенно это мы говорим о женщине, которая, ну, скорее всего, находится не в состоянии взрослой ответственной личности, она находится в состоянии ребенка. То есть симбиоз он кому нужен? Симбиоз нужен маленькому ребенку. Вот. И обычно, если такая ситуация происходит, женщина очень болезненно, очень ревностно начинает реагировать вот на эти вот, на попытку, ну, супруга, мужа или парня, да, если у них еще отношений нет, ну, в смысле, не зарегистрирован брак, вернуться к каким-то своим увлечениям. Вот. Она начинает очень ревновать его к этим увлечениям, к друзьям, к старым, и все это заканчивается слезами, ссорами, сценами, ревностью. Вот. Таким образом, женщина неосознанно пытается вернуть вот эти вот отношения опять в круг. Но это уже делать невозможно. Как ребенок у нас вырос, мы его опять не затолкаем в те самые размеры. Угу. То есть либо здесь происходит разрыв, такой достаточно болезненный для женщины. Для мужчины это понятно, что он хочет вырваться на свободу. Ну вот если его так начинают, ну, как сказать... Угу. Вот, возвращать в зависимость в эмоциональную. То есть то, что я рассказываю, это эмоциональная зависимость. Угу. Вот. Либо здесь выход такой, что женщине нужно вот этот вот, эту фигуру треугольник превратить до фигуры квадрата.
1: То есть у нее свое еще должно что-то.
0: Да, вырасти. Да. То есть он-она, его интерес, ее интересы. То есть угу. он-она, его интересная жизнь, ее интересная жизнь. И вот.
1: Я только... прошу прощения, а может оставаться треугольник, когда он, она и их что-то совместное интересное?
0: Да, тут даже знаете, какая вот как бы правильная схема? Вот если мы показываем графически кружками, да, вот он, она, их жизни, угу. они соединены, но вот, вот настолько, да. Угу. То есть, конечно, у них есть перехлёст, конечно. Угу. Это мы обязательно в паре должно быть, наша интересная жизнь, наши интересы. Но, с другой стороны, вступая в брак, вступая в отношения, человек не должен терять себя. Ни в коем случае. Ни женщина не должна полностью растворяться в мужчине, в детях, в семейной жизни. Ни мужчина не должен полностью растворяться в жизни женщины вот, и иметь только семью, и все.
1: Ну вот я прошу прощения, не должен или не может?
0: Не должен. Он, конечно, не может. Должен. Он, конечно, может, но это уже называется перекос. То есть есть отношения такие симбиотические, есть отношения, где люди порознь вообще находятся, между ними ничего общего нету. Как бы перекосов на самом деле их, ну, существует достаточное количество. Но единственный возможный вариант, когда отношения способны именно приносить огромную радость и удовлетворение, это когда и он, и она являются взрослой самостоятельной ценной личностью. И общаются они на равных. То есть они партнеры. Mm-hmm. У них отношения взрослый-взрослый. Это не отношения ребенок и ребенок. Вот этот вот симбиоз – это отношения ребенок и ребенок. По сути, иногда бывают такие пары, что, ну вот, у нас тело вырастает, нам там по паспорту уже много лет, а душевно человек может оставаться в детской позиции, ну, из-за каких-то травм детства. И он всю жизнь может пытаться искать партнера, который заменит ему недополученную, там, допустим, материнскую любовь. Mm-hmm. И всю жизнь он будет пытаться прыгать, сделать симбиоз, ну, вот, с каким-то человеком. Ну, просто такому человеку нужно расти. Вот. И бывает такой также перекос, когда, например, кто-то из партнеров находится в состоянии ребенка, в детской позиции, кто-то занимает родительскую mm-hmm. позицию. То есть есть женщины, которые становятся мамами, ну, в кавычках, мама.
1: Но им эта позиция нравится? Устраивает их эта позиция?
0: Кому? У кого? Мужчинам?
1: Женщина как мама.
0: Видимо, устраивает, если она туда забирается. Другой вопрос. Как чувствует себя мужчина? Некоторым мужчинам тоже это выгодно и интересно, и просто. То есть кто такая мама? Ну, в кавычках, мама для своего мужа. Она указывает мужу, что нужно делать.
1: Так, может быть, их оставить в покое, пусть живут себе счастливо?
0: Это недолговечный союз.
1: Это чем чреват?
0: Недолговечный союз, потому что либо женщина устает быть постоянно мамой, и она, ну, потому что это достаточно большая нагрузка, она просто выходит. Кто-то из них может выйти просто из отношений. Вот. Либо мужчине надоедает быть в роли ребенка. И чаще происходит так, что он находит себе другую женщину и уходит из этих отношений. По сути, он уходит от мамы, ну, от мамы uh-huh. в кавычках. Вот. Ну, женщине, конечно, приносит это очень много страданий, она не понимает, почему так случилось, вроде бы как она заботилась,
1: старалась,
0: любила, да, и все делала. То есть эти вещи нужно очень, ну, как, хорошо отслеживать. Бывает, конечно, uh-huh. перекос в другую сторону, когда женщина находится в состоянии ребенка, и она ищет себе папу, то есть муж ее находится в состоянии папы. Но Это все перекосы. То есть разные варианты перекосов есть. Но единственный вариант, вот, как можно достичь тех отношений, о которых вы рассказывали в этой паре, это когда каждый из партнеров повзрослеет, когда отношения не будут партнерские. А партнерские отношения – это равные отношения. И здесь идет уважение к личности другого человека и уважение к его границам. То есть партнеры, они не переступают границы личности, ну, другого человека, супруга. Ну, ни в ту, ни в другую сторону. Они уважают чувства, они уважают мнение другого человека, они не берут ответственность друг за друга, не поучают, не воспитывают, не переучивают, угу. не переделывают.
1: На практике это в чем может выражаться? Я имею в виду вот эти вот моменты, развлечение может быть какое-то, может быть хобби или еще что-то. Об этом вы говорите? Свой какой-то интерес? Или, может быть, профессиональные навыки определенные?
0: Это на практике что означает?
1: Я имею в виду, когда мы говорим о квадрате.
0: Да, да, да.
1: Есть мужчина, есть женщина, а в противоположных углах это
0: их,
1: что?
0: Их интересы, какая-то их личная жизнь.
1: Личная жизнь. Но это профессиональная личная жизнь или, может быть, какое-то развлечение?
0: Какая им нравится. То есть до этого же, до того, как люди встретились... Они же были личностями, они имели, вели свою какую-то интересную жизнь. Вот почему? Может быть, не вели, конечно, да, но это проблема. Если человеку скучно, этот из скуки, он пытается эту скуку решить супружеством, ну, как бы это проблема. Но, по сути, мы берем сейчас двух, допустим, зрелых, здравых личностей. По сути, у мужа была какая-то интересная жизнь до брака, и у жены была какая-то интересная жизнь до брака, свои хобби, увлечения, может, какая-то самореализация в любимом деле, в профессии. И они соединили свои жизни, но, с другой стороны, они остались, они не перестали быть личностью, они не перестали быть самостоятельным людьми, они полностью не растворились друг в друге. То есть вот это ненормальная ситуация, она потом аукается, приносит очень много проблем, когда люди стремятся полностью раствориться друг в друге. Долго вот эту ситуацию выдержать нельзя. Кому-то станет, ну, тесно, скучно, кто-то кого-то потянет вернуться опять к интересам. То есть когда женщина имеет интересную жизнь, когда мужчина имеет интересную жизнь, с другой стороны, у них есть еще то, что очень сильно связывает их. То есть еще их совместное что-то есть.
1: Действительно, тема очень важная, актуальная, наверное, для каждого из нас. Спасибо вам большое, Ольга. А мы желаем вам сохранить свою индивидуальность, цените отношения, и пусть семьи будут ваши счастливы. Вы смотрели программу «Мужчина и женщина». Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.

0: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – «Цель христианской религии». У нас в гостях бакалавр богословия Руслан Фазлеев. Руслан, рады видеть вас здесь, вновь в этой студии. Вы христианин?
2: Да.
1: Почему?
2: Этот вопрос я тоже задавал себе, кем мне стать, когда я думал о религии. Задумываться я начал об этом так вот прямо, не косвенно, когда служил в армии. Но хотел бы немножко рассказать такую около анекдотическую ситуацию, когда я только приехал в свою часть. Мне начали задавать вопросы: ты кто, христианин или мусульманин?
1: По национальности вы кто?
2: Я по национальности татарин, у меня папа татарин, мама русская. Вот. И когда я говорю, что вот по национальности я татарин, все очень четко определяют: ты мусульманин. Но когда спрашивали, откуда я приехал, я говорил: из Днепропетровска, с Украины. Мне говорили: ну, ты вроде бы христианин, так ты кто? Но на то время я был атеистом, и поэтому я так отвечал: я атеист. Но этого не понимали, поэтому судили о религии по национальному признаку. Позже, когда я осознал себя все-таки человеком верующим, когда я понял, что есть Бог, я начал думать, какую же веру избирать мне.
1: Скажите, а ваши родители верующие люди?
2: Нет, они неверующие тогда были, абсолютно неверующие люди. Это дети своего времени, советского времени, когда учили, что Бога нет. Я в это тоже очень, я серьезно говорю, свято в это верил, что Бога нет, что все изучено, на все вопросы, касающиеся религии, уже даны ответы. Пока не стал сталкиваться с другими мнениями, и я понял, что не все так просто, как я мыслил раньше. И поэтому мне нужно было, когда я уже себя каким-то образом увидел в религии, будем так говорить, верующим человеком, я начал думать, а какую же церковь мне посещать и какую веру мне избирать. По отцу я вроде бы как должен быть мусульманином, хотя отец не мусульманин. По маме я должен быть вроде бы как христианином, хотя мама не христианка. И я пришел на ту пору, это 90-й год, к такому мнению. Неважно, в какую церковь ты ходишь, во что ты веришь, главное – это делать добро, верить в Бога, тем более, что Бог один, а не их множество для каждой национальности и народа. Бог действительно един. И, кстати, об этом говорят основные религии, самые многочисленные мусульмане.
1: Может быть, этот вывод ваш был и самым правильным?
2: На тот период,
1: да. Скажите, какая разница, в какую церковь человек ходит? Действительно, Бог один. Все дороги ведут в Рим, все церкви ведут к познанию Бога. Главное, чтобы человек менялся, главное, чтобы жизнь его становилась другой, чтобы освобождался он от своих грехов, комплексов каких-то. Разве не так?
2: Конечно, это главное, но не все средства хороши для достижения цели, мы знаем об этом. Поэтому нельзя сказать, что если человек будет ходить в любую церковь, он пойдет, он достигнет ожидаемой цели.
1: Но ведь все религии учат добру.
2: Да, но понятие добра...
1: Единению с Богом и так далее, и так далее.
2: Понятие добра довольно-таки условно и размыто бывает. Несмотря на то, что здесь вот на картине четкая граница между белым и черным, иногда люди рисуют эту границу слишком размыто. Поэтому нужно определиться с тем, каким я себе представляю эталон, то есть каким я себе представляю Бога и откуда я знаю, что Он такой. Очень важен источник.
1: И каким вы себе представляете Бога?
2: Я не могу сказать, что смогу за несколько минут объяснить, каким я представляю себе Бога, тем более, что Бог как личность, которая стоит бесконечно выше человека, никогда не будет неинтересен, и навсегда будет что-то новое, мы всегда сможем что-то открыть о нем. Но если говорить об основополагающих принципах, и, кстати, это и объясняет отчасти, почему я стал именно христианином, то, конечно же, для меня, кроме таких очень важных атрибутов, как то, что Бог должен быть всемогущим, то есть мочь делать все, то, что Бог всеведущий, то есть он должен знать все. То, что Бог вездесущ, то есть Бог и во времени, и в пространстве, он тоже главенствует. И, естественно, мне очень важно и та часть или та деталь его описания или характера, которая касается его отношения ко мне как к творению. И вот именно в христианстве я увидел Бога, который стал мне особо близок. Бог, который сам стал человеком, воплотившись, чтобы не было никого на земле, кто поднимает руку к небу со словами «Тебе хорошо там на небе, а если бы ты был как один из нас, я бы посмотрел на тебя». Он ответил на этот вопрос. Более того, когда он жил на земле, он проявил те же самые возможности, которые может проявить человек. Я не имею в виду сверхъестественное, я имею в виду возможности послушания Богу.
1: Руслан, вы верите в это? А может быть, это миф просто?
2: Когда-то я так и думал.
1: Вы допускаете такую возможность?
2: Я так когда-то... Нет.
1: Вот
2: я...
1: любая история, это вымысел победителя на самом деле, да? Была борьба между христианством там, и другими религиями, потом христианство стало государственной религией в Римской империи. Естественно, все другие источники были уничтожены, христианство было возвышено. Вымысел победителя, не более. Если бы победило там мусульманство, ну, была бы другая история.
2: Большое спасибо. Ну, во-первых, нужно отметить несколько деталей. Я сначала к этому пришел, то есть я сначала думал об этом как о мифе. А потом же, после того, когда я начал знакомиться с источниками, то есть с Библией, когда я начал узнавать, каким образом проверялась Библия на этот предмет, я убедился, что все намного серьезнее. И эта книга... весомый вклад и в историю, и в археологию, и во многих других сферах жизни человека. Вдобавок я могу сказать, что в мусульманстве тоже признают Мессию, в мусульманстве признают Христа как пророка, поэтому историческая сторона личности Христа бесспорна для них тоже. Это не вопрос победившей религии, это вопрос моего опыта с Богом. Я когда-то в это не верил, я когда-то предполагал, что это миф красивый, его можно принять, но это миф. Когда же я увидел, что я общаюсь вот с этим мифом, как я тогда думал, я начинаю получать ответы от реальной личности.
1: Как вы общаетесь с Богом, как вы получаете ответы?
2: Конечно же, молитва – это то, что я говорю Богу. Молитва исходит от сердца. Даже когда мне нечего сказать и мне очень тяжело, я могу вот в этом своем состоянии пребывать какое-то время, и я знаю, что Бог меня слышит. Мне очень хочется знать, что говорит Бог, и для этого есть Священное Писание.
1: Откуда вы знаете, что Бог вас слышит?
2: Это уже третий пункт. Это то, что я потом вижу в своей жизни. Я вижу, как Бог действительно отвечает на мои просьбы.
1: Вот кто-то сейчас скажет, что человек просто внушил себе, он верит в это. Ну вот ему так и кажется. Вот он так и воспринимает мир.
2: Да, вот я тоже так когда-то думал. Я начал с того, что до того, как я стал христианином, я пробовал различного рода практики, самовнушения, аутотренинг. И с чем я столкнулся? Во-первых, я увидел, что человек убеждает себя в том, чего нет на самом деле. Ну, к примеру, когда я сейчас занимаюсь людьми, у которых есть зависимости по курению, мы не говорим такую вот формулировку «я не хочу курить». Это неправда. Люди, которые приходят на эту программу, не хотят курить. Мы говорим по-другому. Я решил освободиться от зависимости. И это совсем звучит по-другому, и это правильная установка. Когда я попробовал все эти практики, я убедился, что, может быть, и меняется что-то к лучшему, но не кардинально. Тут нужно обязательно влияние извне, тем более некоторые вещи объяснить вот таким подходом. Я внушил себе, и это так произошло. Ну ладно, я себе внушил, и со мной произошло. Но если это связано с окружающим миром, если это связано с другими людьми, как я мог им внушить что-то? Как я мог внушить этому миру, чтобы в нем произошли такие перемены, которые нужны мне? Я увидел это именно таким образом, как провидение Божие. Поэтому моя вера основывается на этих трех, и я бы назвал еще четвертое основание, это опыт других людей. Он мне тоже важен.
1: Руслан, да. Какая цель христианства?
2: Истинная цель христианства...
1: Вот может быть на собственном опыте, может быть на опыте других людей.
2: Истинная цель христианства, как и у любого творения, есть особое предназначение. Само название христианства включает в себя ответ на этот вопрос. Христианство – это открытие для себя и открытие для этого мира Христа, Его личность, Его духовную природу, цели Его пришествия, цель вообще его планов по отношению к человеку. Истинное христианство – это воплощение не только учения Христа, но и воплощение в жизни реально и заповедей, которые он оставил.
1: То есть Христос, Бог, воплотился в человеческую плоть, пришел сюда, в этот мир, для того, чтобы спасти людей, так?
2: Совершенно верно. И, кстати, если говорить о воплощении, именно то, что я когда-то увидел это воплощение, конечно, в миниатюре и в своей жизни, я понял, что учение христианства – это не просто философская концепция или победа сильнейшего религии христианской. На самом деле это взаимоотношение, личностное взаимоотношение с Творцом, который может помогать человеку осмыслить себя по-другому и увидеть в себе силы, чего так не хватает многим людям. Они не видят в себе силы изменить свою жизнь, потому что жизнь действительно сильнее нас, но Бог сильнее этой жизни. И я в этом убедился и убеждаюсь каждый день.
1: Вот спасать от чего? Ну ладно, алкоголика понятно от чего спасать. Курильщика, который там уже раком легких болеет, да, тут понятно, его надо спасать. Ну вот нормального человека, который живет, имеет семью, работает, его-то от чего спасать надо?
2: Ну, по поводу...
1: Зачем Христос пришел в этот мир? Все нормально у человека.
2: По поводу того, что у человека все нормально, ну, нужно быть честным. Если человек не ставит для себя возвышенные какие-то духовные цели, он, конечно же, не увидит, что ему нужно менять. Он не увидит себя со стороны, потому что ему кажется, все нормально. И в этом плане Христос тоже для нас пример. Когда мы читаем о Христе, когда мы размышляем о Нем как о примере, то, конечно же, нам есть к чему стремиться. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, постоянно нужно вспоминать, это тема эгоизма. Мы можем эгоизм настолько завуалировать хорошо, что мы можем даже делать какие-то полезные вещи для общества, но при этом самым главным мотивом является не любовь к людям, а вот именно тот самый эгоизм.
1: Руслан, а общество много делает хорошего для вас, например?
2: Я не собираюсь ориентировать себя...
1: Почему человек, да, собственно, должен делать что-то, вот, служить этому обществу и так далее, какие-то возвышенные слова? Почему он не должен жить для себя, для своей семьи?
2: Совершенно верно. Не должен никому и ничего.
1: Да.
2: Это есть такой принцип, когда человек никому и ничего не должен. Но именно то, чем я представляю себе, чем должен заниматься человек, это и является истинным предназначением, а значит и желанием человека. То есть чувство долга, оно начинает работать там, где отсутствует желание. Другими словами, я делаю что-то, что мне не хочется делать, потому что это правильно, но это в начале. Потом я это делаю, потому что мне хочется это делать. И независимо от того, ответит мне адекватно общество, и получу ли я за это какие-то дивиденды, уже сам процесс вот этого творения добра делает меня человеком и отличает меня от, я думаю, любого другого тварного существа.
1: И это принцип христианства.
2: И это, в том числе, принцип христианства. Оно многогранное, конечно же. Основные принципы мы уже назвали. Это открыть Христа в его учении и в его заповедях. И это реальная жизнь, которая является, как мне кажется, контркультурой той жизни, которую предлагает этот мир. Но опять же, или мы становимся частью этого мира и живем по принципу с волками жить, по волчьи выть, или все-таки мы чувствуем себя на себе призвание. Я не говорю быть белыми воронами, не эта цель, стать белой вороной. Мы будем так выглядеть, но тем не менее, когда мы начинаем поступать вопреки законам этого мира, мир начинает меняться к лучшему. Я когда-то это понял, когда служил в армии. У меня была очень мощная идея изменить этот мир, пока я не споткнулся о том, что...
1: А какую-то маленькую кочку, да?
2: Да, да. И эта маленькая кочка оказалась внутри меня. Я даже помню, я увидел для себя такую картину. Я представил себе такой вот, ну, мир условно, где люди, взявшие за руки, стоят в одном кольце. И это кольцо вот так вращается. Я понимаю, что символически это все люди на земле. У них разный рост, потому что кто-то больше делает зла, кто-то меньше, но я стою в этом круге. Какой мир я хочу изменить? И тут я смотрю, одна фигурка отделяется, круг смыкается. И очень простая, очень ясная, сильная мысль посещает мою голову. Я понимаю, что если я уже себя изменю, если я не буду делать зла, в этом мире зла станет меньше. Поэтому ориентироваться на то, что диктуют мне обстоятельства, другие люди, большинство, Это значит нивелировать себя как личность, наполненную каким-то духовным осмыслением. Я думаю, что есть законы высшие. Если мы посмотрим на поведение иногда толпы, которые, ну, к примеру, бесчинствуют там, на футбольных полях, на улицах, там, когда творят революцию, растаптывают других людей, и это делает иногда большинство, мы понимаем, что, если смотрим со стороны, мы не хотели бы оказаться в этой толпе. Поэтому большинство не всегда хорошо. С другой стороны, мое участие для этого большинства может и должно, как мне кажется, сделать две важные вещи. Меняюсь я. Я не отстраняюсь, не удаляюсь и не говорю, этот мир не для меня, он на меня плюет, и я не буду на него смотреть другими какими-то критериями. Меняюсь я. И люди, которые иногда оглядываются так по сторонам и видят положительный пример, они тоже меняются.
1: Вы говорите, что христианская религия меняет человека.
2: Совершенно верно.
1: Ну, действительно ли это так?
2: Я верю, что...
1: Вот вы говорите, я меняюсь, да? Ну, наверное, это вот так несколько самонадеянно. Вот если бы другой человек, посмотрев на вас, сказал, что вы меняетесь, это было бы несколько по-другому и более авторитетно бы звучало. Все остается так, как есть?
2: Ну, думаю, чтобы быть объективным, нужно, конечно, сказать, что я ни в коем случае не заявляю, не думаю о себе как об идеале. Это понятно. С другой стороны, все-таки какую-то оценку мы можем дать себе, минуя мнение другого человека. Это нужно иногда делать. Ну и я говорю это также, судя по отзыву обо мне людей, которые когда-то знали меня.
1: Вы видели людей, изменившихся?
2: Да.
1: Вот человек, который стал христианином и изменился.
2: Да, вот передо мной человек, который изменился. Я уверен, что это тоже произошло благодаря вере. Когда несколько лет назад я приехал в Днепропетровск на несколько дней, я шел по улице и услышал, как меня кто-то окликает по имени. Я остановился. Это был молодой человек, который когда-то учился со мной в школе, несколько младше по возрасту был. Он подбежал ко мне, он был выпивший, и он мне сказал, я хотел тебя видеть. Я говорю, да, но я сейчас просто в другом городе живу. Он говорит, я очень рад, что я тебя увидел. Я хочу, чтобы ты мне помог. Я говорю, как я могу помочь тебе? Я знаю, каким ты был, и я знаю, как ты изменился, только ты мне можешь помочь. У меня разваливается семья из-за выпивки, я могу потерять двоих детей, и я хочу, чтобы ты мне помог. Это тоже для меня свидетельство того, что Бог меняет мою жизнь. Это реальность. Ну и, конечно же, практически все мои знакомые, все мои друзья могут рассказать о том, что религия христианства – это религия действия, это религия перемен.
1: Религия перемен. Христос пришел в этот мир, чтобы спасти человека, спасти от самого себя, получается?
2: В какой-то мере да, в какой-то мере да, потому что самый главный враг, он гнездится вот здесь, самый главный враг – это я. Если я смогу победить себя, если я смогу силой Бога, силой Христа преобразовать эгоизм в то, что мы называем любовью к ближнему, то тогда, я думаю, что каждый человек, кто с этим столкнулся и кто это пережил, может сказать, что действительно победил самого главного дракона. Подобно тому, как изменилась моя жизнь благодаря Христу, я желаю, чтобы изменилась и ваша жизнь. Откройте для Него свои сердца, и вы увидите, что религия христианства – это религия перемен.
1: Спасибо. Спасибо за встречу, за беседу. Дорогие друзья, завершается время нашей программы. Мы ждем ваших звонков, писем. Всего доброго. До встречи.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто?

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с Марком хотели вас научить одной замечательной игре. Если, конечно, он придет, что-то он задерживается. Он обещал принести...
1: Всем привет!
0: О, привет,
1: извините, Марк. Задержался. Дождь на улице, как из ведра льет. Ух, еще такие огромные лужи оббегать пришлось. Я ему еще поверил, зонт не взял. Никому больше верить не буду.
0: Так, Марк, давай сюда твою куртку-зонтик. Ой, какая мокрая. Пусть она здесь пока посохнет. Ну что, расскажи, Марк, почему ты решил никому больше не верить?
1: Сейчас объясню. Где у нас тут самая заправдышная книга?
0: Так, вот она, Библия. Держи.
1: Так. Так, сейчас. Вот. Вот, читай.
0: Так, давай прочтем. Что там написано у нас? Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Да, совет отличный.
1: Отличный. Только вот есть такие товарищи, которые его не придерживаются.
0: Я знаю этих товарищей?
1: Да, Надь, знаешь. Одного зовут Синоптик. Он мне сегодня сухую жаркую погоду пообещал. А второго зовут Мишка. Мы с ним вчера договорились на роликах сегодня покататься, а он не пришел.
0: Марк, а может, что-то непредвиденное случилось? Может, Мишка заболел?
1: Нет, не заболел. Я когда до него дозвонился, он сказал, что бабушка его не пустила, велела сначала уроки сделать. Я его целых 2 часа ждал. На роликах не покатался, а так хотелось. А тут еще дождь начался.
0: Да, Марк, дождь – это такое дело. Только один Господь знает, когда он пойдет. И если это необходимо, Бог дает об этом знать. Однажды Бог предупредил людей, что будет водный потоп, чтобы люди успели приготовиться и не утонуть.
1: А, это та самая история, в которой вся земля оказалась под водой и даже самые высокие горы, да?
0: Да-да. Но, к сожалению, не все люди этому поверили и не смогли спастись.
1: Это не зря. Бог всегда выполняет свои обещания. Это не синоптик.
0: Это точно. Марк, а давай расскажем эту историю ребятам?
1: Давай.

0: Однажды Бог увидел, что люди замышляют и делают все больше и больше зла. И чтобы уберечь землю от злодеяний, Он решил навести на нее потоп. Но всех людей, которые не желали делать зло, всех до одного, Он обещал спасти.
1: Конечно, ведь не все люди делали зло. В то время жил человек по имени Ной. Он вовсе не был нытиком или злым, а наоборот, был добрым и очень любил Бога.
0: Поэтому Бог хотел спасти от гибели Ноя и его семью. Он поручил ему построить ковчег.
1: Это такой огромный корабль.
0: Да, и Бог пообещал, что все, кто укроется в этом корабле, останутся живы. И Ной приглашал всех людей присоединиться к нему.
1: Он взялся за работу, но почти все жители смеялись над ним. Зачем на суше корабль? Ну и, наверное, было неприятно, что люди не верят в обещание Бога о потопе.
0: Да, и еще ему было жаль этих людей. И вот когда Ной забил последнюю дощечку, Бог сказал ему: «Зайди в ковчег со всеми, кто поверил мне, а еще возьми по паре всех животных».
1: Когда все вошли, Бог сам закрыл за ними дверь.
0: И начался потоп.
1: Надь, у меня один раз тоже потоп был, когда крыша прохудилась. Проснулся я ночью от того, что на меня вода капает. Ноги спустил прямо в воду. А когда свет включил, увидел, что все сырое было. Все игрушки, книжки. А вот дневник почти не пострадал.
0: А вот если бы, Марк, ты жил бы во времена Ноя, то лучше тебе было бы находиться в ковчеге, потому что тогда пострадало абсолютно все. Дождь лил, лил и лил и затоплял всю землю. Вода поднималась все выше и выше, и в ней утонули все, не вошедшие в ковчег.
1: И только через 40 дней дождь перестал лить. Сегодняшний дождь пустяк по сравнению с тем.
0: Да, долго пришлось ждать Ною, пока дождь закончится. А когда дождь прошел, Ной выпустил голубя.
1: Сначала голубь вернулся, потому что негде было приземлиться. Кругом же была вода.
0: А через 7 дней голубь прилетел к Ною с веточкой маслины в клюве.
1: Это значит, что на деревьях распустились листья.
0: И тогда Бог сказал Ною: «Теперь вы можете выходить. Вы спасены».
1: Люди и животные вышли из ковчега, и началась новая жизнь.
0: Ной поблагодарил Бога за спасение, а Бог пообещал, что больше никогда не пошлет на землю потопа.
1: А еще Бог сказал, что знаком этого обещания будет радуга.
0: И теперь, когда мы видим радугу, то вспоминаем, что Бог всегда выполняет свои обещания.
1: За правду! А я знаю еще одно необыкновенное обещание Бога.
0: Интересно послушать.
1: Бог обещал вернуться на нашу землю и останется с нами навсегда.
0: Да, и каждый человек сможет видеть его и разговаривать с ним.
1: И пожаловаться на что-нибудь.
0: Нет, Марк, жаловаться будет не на что, потому что тогда никто не будет плакать, болеть, грустить. Все будут счастливы, и все люди будут жить вечно.
1: Здорово! Надо Мишке срочно об этом рассказать. Пусть порадуется. Хоть я из него чуть не опоздала к тебе сегодня.
0: Но это хорошо, что ты поторопился. Иначе программа без тебя бы закончилась. А я уже ребятам сказала, что у нас сегодня интересная игра, для которой ты обещал принести... Что? Что с тобой, Марк?
1: Надь, я забыл принести... Ролики только и захватил.
0: Да. Значит, интересная игра сегодня не состоится.
1: Надь, ну я же не нарочно. Я обещаю больше никогда не забывать свои обещания. Ну, вернее, постараюсь. И память развивать буду. Есть такая замечательная игра на развитие памяти. Я могу научить в нее играть всех ребят. Может, кого-то тоже когда-то память подводила. Будешь моим помощником в игре?
0: Конечно. Эта игра называется «Кукловод».
1: Чур, я кукла.
0: Так, для начала завязываем Марку глаза. По правилам игры я буду кукловод, а Марк – кукла. Определяем начало маршрута. Оно у нас будет, например, здесь. Можно даже Марка покружить, чтобы он запутался. Так, сейчас я буду водить его по несложному маршруту. Я буду комментировать свои действия, а вообще все происходит в полной тишине. Итак, Марк, три шага вперед. Один, два, три. Остановка. Поворот направо. Два шага вперед. Один, два. Остановка. Поворот налево. Один шаг вперед. Один. Так, все. Теперь развязываем Марку глаза. И ты должен вернуться на начало маршрута по памяти. Ну, давай.
1: Шаг вперед.
0: Так. Поворот.
1: Два шага вперед.
0: Два, хорошо. Поворот.
1: И там, так, три.
0: Кто обещал память
1: три.
0: Развивать? Ну, давай.
1: Три шага вперед.
0: Один, два, три. Ну, все, Марк, я тебя поздравляю. Ты справился с заданием. Ну что, сложно было?
1: Нормально.
0: Ребят, я напоминаю, что все проходит в полной тишине.
1: А теперь вы попробуйте. Память будет отличная. И в обещания помнить будете.
0: А сейчас, ребята, для вас песня о том, что будет вскоре.
1: О чем Бог пообещал.
0: Обещаешь, Марк?
1: За правду, Надь, обещаю.

Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Лицемерию. Точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья.
2: Добрый день.
1: Мы продолжаем размышлять над лицемерием. Точка нет. И сегодня у нас такая, казалось бы, избитая тема бездонная о виртуальных мирах. О том, как человек погружается в какой-то виртуальный мир, избегая реальности.
3: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: Ну вот сегодня я хотел бы поговорить на эту тему в контексте христианства и в контексте некоторых повелений, которые даны христианам в Священном Писании. Ну или рекомендаций, как минимум. Потому предлагаю вот начать с стиха, который апостол Павел рекомендует верующим, послание Филиппийцам, 4 глава, 8 текст.
4: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте».
5: Андрей Костерин, священнослужитель, любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
1: Как побег от реальности в виртуальный мир может согласовываться вот с этим текстом?
6: Ну, все зависит, наверное, от того, что именно ты в этом виртуальном мире ищешь и на что обращаешь свое внимание, на что его тратишь.
3: Алексей Львов, бакалавр богословия, любит плавание, спорт и путешествия, любит жизнь, не любит неискренность в людях.
6: Ведь мы не ставим вопрос о том, что виртуальный мир — это что? Вот, может быть, с этого начнем тогда?
1: Ну, давайте попробуем дать определение.

0: хочет передать этот мир другому человеку.
1: Но всякая ли книга является, например, вымышленным повествованием?
2: Художественное, я полагаю, что всякое. На то она и называется художественное, потому что там...
0: Вымысел.
2: Да, она почему художественная? Потому
0: или что желание чего-то, да?
2: Нарисованное. Художник нарисовал картину. Вот здесь вот художник, в данном случае автор, нарисовал нам вот вымышленный мир. Нарисовал его словами в тексте, вот в книге. И мы читаем, погружаемся. Там есть какие-то свои персонажи, они живут своей жизнью.
0: Красивое описание такое художественное.
2: Переживать там как-то. Мы вот начинаем жить этим. Подходит под виртуальный мир?
0: Да.
2: Историческая
0: яркая картинка, приятный глаз.
2: Историческая литература уже не совсем так, потому что она хотя бы описывает реальные события.
3: Я прочитаю официальное определение.
2: Вот, замечательно.
4: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
3: Виртуальный мир, жанр, интернет-сообщество, который часто принимает форму компьютерно моделированной среды. Находясь в этой среде, пользователи могут взаимодействовать друг с другом, пользоваться заранее созданными компьютерными объектами или самостоятельно создавать их. Виртуальные миры предназначены для времяпровождения пользователей и в сегодняшнем их виде в большей степени являются синонимом интерактивной виртуальной 3D-среды, по большей части представленной в виде многопользовательских онлайн-игр, а также отдельных веб-сайтов, где пользователи проявляют себя посредством использования своего имени, ника, фотографий и так далее.
2: Ну, это очень,
3: поэтому,
2: я бы сказал, это очень узкое определение.
3: Нет, я думаю, что это мы расширили. Дело в том, что пока не появилась интернет-среда, и не появились соцсети, не появились игры компьютерные, вопрос о том, что такое виртуальный мир, вообще не стоял, не было.
2: Вы знаете, не соглашусь. Было, мы называли другими словами это. Это называлось «побег от реальности».
3: Другими словами называлось, но все-таки виртуальный мир имеет узкое,
2: а «побег
3: конкретное...
2: от реальности» куда? У нас просто не было слова «виртуальность», потому что это слово не русское, и пришло оно к нам с появлением вот как раз-таки интернет всяких сообществ, онлайн вот этих вот игр и ну, всего, что вы прошли. А на самом деле понятие «побега от реальности» существовало,
3: тогда
2: и в психологии оно существовало вообще очень давно.
3: Почему бы не называть, например, виртуальный мир виртуальным миром, а побег от реальности – побегом от реальности?
2: Ну хорошо, никаких проблем, давайте называть это побегом от реальности.
3: Я бы не называл художественную литературу виртуальным миром, потому что, в принципе, ее так никогда не называли. Побегом от реальности в художественную литературу может быть. Побег от реальности в художественную литературу может быть.
1: И то с натяжкой.
2: Вы не заметили, что мы
3: понимаю, что просто наши зрители могут нас не понять.
2: Да,
3: люди
2: да, да.
3: пользуются общими терминами, а мы начинаем этим термином придавать.
2: А вы не заметили, что мы именно этим и занимаемся почти на каждой нашей встрече? То есть мы даем, мы берем определение, которое есть, а потом мы говорим, правы они или не правы, или чем. Мы даже начали с этого в самом первый раз, когда мы сказали, что такое лицемерие. Мы прочли определение, начали это обсуждать и поняли, что в этом определении чего-то не хватает. И мы тогда сказали, что там не хватает мотива. Ну вот, потому что мотивом может определяться, будет это действие там лицемерием или нет. Поэтому не всегда те определения, которые мы читаем, не всегда они действительно полноценны, действительно объективны. Вот. Но если вы хотите, давайте называть это побегом от реальности.
1: А может быть,
2: для меня
1: вообще
2: не поменяется смысл.
1: Мне кажется, может быть, вообще художественную литературу сейчас не трогать, а поговорить о том виртуальном мире, которому есть определение официальное, и все этого придерживаются. По крайней мере, у нас будет база, от чего отталкиваться, и мы об этом точно сможем.
2: Ну, давайте я тогда добавлю еще третье. Это художественные фильмы. Тоже погружение в нереальность.
3: Ну, и можно добавить четвертое, например, алкоголизм.
2: Легко.
3: В зависимости от наркотиков.
2: Легко. То есть
3: если говорить о побеге от реальности, человек, убегающий от реальности,
2: да,
3: он может использовать разные там психотропные вещества, да, чтобы оказаться
2: в
3: мире ином.
2: Чтобы забыться.
3: Но это совершенно... Это видите, какой широкий спектр. Поэтому действительно нам надо сузиться и говорить о чем-то конкретном.
2: Я почему расширяю? Потому что я хотел бы поговорить о том, что объединяет все это. И в чем истинная опасность всего этого. Потому что опасность, допустим, наркотиков и алкоголя мы видим только в том, что они разрушают человека физически.
3: Морально.
2: Ну да. А художественный фильм разрушает человека морально?
3: Не все.
0: Смотри, какая тема фильма, может быть.
1: И литература.
3: И литература.
0: Есть фильмы исторические.

0: есть, есть множество художественной литературы, которая, наоборот, человеку помогает делать такие выводы, мораль
1: для своей души, да?
0: Выстроить как-то вот, ну, для того, чтобы остаться личностью.
2: А есть такая, которая разрушает?
0: Ну, конечно, есть. Всегда есть. Положительная есть.
1: Мы считаем, что она запретная литература. Но почему-то вот наша греховность туда хочет войти.
2: Давайте приведем простой, наверное, пример из очень распространенной литературы. Романы разрушают или созидают?
0: Ну, скорее, романы скорее разрушают.
2: А почему?
0: Ну, потому
3: смотря
0: что...
3: Смотря какие романы, смотря кого.
0: Смотря кому, да.
2: А потому что то, что человек читает, то, во что он погружается, в романе обязательно есть какой-то любовный треугольник, или больше, или меньше, обязательно происходят какие-то измены.
0: Он начинает идеализировать себе, может быть, того человека, с которым ему хочется.
2: Знаете, как написано, на что смотришь, в то и преображаешься. Даже если ты смотришь на это и осуждаешь это, тем не менее, оно начинает на тебя влиять, вне зависимости от твоих собственных желаний.
1: Оно
2: если ты проводишь
1: на фигуре.
2: Да. А потом ты начинаешь это видеть в этом реальном мире во всем. Я знаю очень многих людей, которые, ну, скажем так, жены проводят много времени за чтением романов и просмотров сериалов, которые крутятся вокруг семейных, бытовых, вот таких вот любовных треугольников и все прочее, а потом начинают подозревать своего мужа в том, что он изменяет, хотя он всегда оставался верным. И все. И она уже слепо верит, что он изменяет, и видит эти вещи во всем, просто потому что она смотрелась.
3: Ну, тогда надо говорить.
1: Верно.
3: Не о всех фильмах, не о всех книгах, а нужно говорить об опасностях, которые нас могут подстерегать, когда мы читаем художественную литературу, как верующих людей.
2: Да, но это вот это как один из примеров опасности.
3: Когда мы смотрим фильмы, да, понятно, что много опасностей подстерегает, но точно так же много опасностей нас подстерегает и в реальной жизни.
2: О, да.
3: Так, если говорить, в реальной жизни.
2: Поэтому... Но только в реальную жизнь мы не можем полноценно контролировать. А наше погружение, ну как, я не могу...
3: У нас нет выбора, жить или не жить.
2: Нет. Я хочу сказать, что я не могу контролировать, что вы скажете или что вы сделаете. Вот, я не могу... Я знаю, что я иду на работу или еду на работу, я не могу контролировать...
0: Там собьет машину или не собьет машину, понятно.
2: То есть реальную жизнь я не контролирую. Разве что отчасти. И только небольшую часть. А вот чем я себя напитываю... Что я смотрю, что я читаю, где я провожу
0: мне
2: большую
0: кажется,
2: часть своего
0: все равно,
2: времени.
0: Что есть
2: это
0: рыба.
2: Я контролирую.
0: Это
2: очень.
0: Вот рыбу ешь, да. И очень важно тщательно отбирать косточки, чтобы не навредить себе.
2: Угу.
0: Правильно?
2: Ну, а другой говорит, а я не буду эту рыбу есть вовсе, да?
0: Ну, если он не хочет, пожалуйста, это его право. Здоровье. Пусть не читает художественную литературу, пусть не смотрит художественные фильмы. Угу. Это его право.
2: Больше ли у него шансов себе не навредить при этом?
0: Не знаю, сможет ли
3: он... Он все равно что-то будет это чем-то заменять. И то, чем он это заменяет, там тоже надо отбирать косточки.
2: Будет ли заменять? А и надо ли в том, в чем он заменит, отбирать косточки?
3: Наверное, косточки надо отбирать везде.
2: Вот это интересный нюанс. Давайте еще раз этот текст. Только то, что истина...
0: Ну а что истина?
2: Что честно.
0: Что истина
3: что
0: в
3: честно,
0: этом мире?
3: Что добродетель?
0: Да, что похвала, что добродетель.
2: Мы уже многие рассматривали художественные фильмы, и мультипликационные фильмы, и детские, и потом начинали показывать. Смотрите, вы удивляетесь, почему у нас дети себя ведут так, а вы посмотрите, что они смотрят, и чему их там учат. И психологи разбирают и показывают, как вот то, что они смотрят, казалось бы, безобидное, начинает влиять на подсознание, и вырастают дети, которые не просто непослушные, но которые вообще не умеют себя вести, не поддаются ни обучению, не поддаются ни воспитанию, вообще ничему. Какой-то...
0: Ну, это неоспоримый факт. Средства массовой информации и то, что ребенок смотрит, влияют.
3: Формирует человека.
0: Да, на формирование.
2: И вот получается эдакое лицемерие. То есть я ребенку убираю от него все эти мультфильмы, которые его уничтожают, но потом наполняю себя фильмами, литературой, вот. Которая уничтожает меня.
1: Вот это называется лицемерие.
0: Да, если дети так делать, это лицемерие.
3: Это если так, это лицемерие.
0: Да. Но ведь мы же не все мультфильмы убираем у детей. Да. Есть мультфильмы очень даже хорошие. Вот мы говорили о
1: притчах.
0: Да? Помните,
2: мы говорили и потом мы говорим, что даже хороший мультфильм тоже надо включать ему в меру. Да. Иначе что происходит?
1: Дозировать время его.
2: Дозировать.
1: Конечно. Посвящение.
0: Да, во всех вещах. Чрезмерность, излишество – это всегда плохо. Да.
3: Сами нам рассказывали, что женщина выпила 7 литров воды и умерла.
2: Да, да, да. А этот, если говорить о виртуальном мире, о котором вы прочли, уже связанный с интернет-сообществом, он затягивает? Затягивает, как наркотики.
0: Безусловно. Вот когда дети сидят, например, с малолетства, им дают вот такие вот планшеты всякие, вот они заходят туда, сами же находят, быстро причем очень, мультики всякие там. И родители-то... Им хорошо. Ребенок молчит, и ладно, и они счастливы, они занимаются своими делами. Но что смотрит ребенок?
2: И что происходит?
0: Кто формирует, и кто формирует? И
1: как это скажется потом, когда он вырастет? Как это
2: знаете, почему я такую категоричную позицию сейчас занимаю? Потому что на самом деле я и сам прошел через это. Я знаю, что такое игромания. Я, скажем так, был геймером. Вот. И я знаю, как сильно это затягивает. И я точно так же знаю, что мне вот на данном этапе, несмотря на то, что я как бы уже давно от этого, давно в этом не живу, но я знаю, что мне нельзя даже приближаться.
1: Точно так же. На сегодняшний момент, да?
2: Да. Да.
3: Как с алкоголем.
2: Как с алкоголем, как с наркотиками.
1: Но ты себя заставляешь это делать? Или у тебя в сердце уже влечение такое?
2: На самом деле, чем больше времени проходит, тем легче.
1: Привязанность.
3: Тем больше отпускает.
2: Тем больше отпускает. Но при этом я прекрасно осознаю, что мне нужно сдерживаться, и очень сильно сдерживаться, когда дело касается, допустим, игр.
3: Очень правильно.
2: Любых.
3: Мы за.
2: Даже самых, казалось бы, безобидных. Потому что, знаешь, что у меня была такая зависимость, я могу сорваться, и что потом будет?
1: Это как у алкоголика. Если много лет не пьет, потом вот буквально там вот чуть-чуть, и он вспоминает все это, и все возвращается.
2: Но точно так же, как с алкоголиком, мы говорим, что никто из них не планировал становиться алкоголиком. И все они говорили, что, стакан пива – это ничего страшного, и все нормально. И один раз – это никаких проблем. И иногда по праздникам – это никаких проблем. А потом вот эта вот черта начинает отдвигаться, и он сам не заметил, как он стал алкоголиком. То же самое происходит с виртуальными мирами. То же самое происходит с игроманией. То же самое происходит с киноманией. И то же самое происходит. Пусть меня сейчас закидают камнями и скажут, я еретик. То же самое происходит с художественной литературой. Потому что это побег от реальности. А почему побег от реальности? Потому что меня чем-то реальность не удовлетворяет. Потому что я не могу справиться со своими житейскими проблемами. И в итоге...
0: А что плохого, если я немножечко убегу от реальности? Я хочу расслабиться, отдохнуть.
2: А что плохого в том, что я выпью банку пива? Сейчас ничего.
1: Тем более никто не увидит.
2: А завтра, это изменит
0: банка,
2: все.
0: Банка пива, выпил, опьянел, например. Перестал контролировать свои эмоции, чувства, пускаешься во всякие грязные помыслы, только помыслы, выражающиеся в поступках.
2: А вы думаете, что виртуальная реальность или даже вот вымышленная художественная реальность, когда ты погружаешься в фильм или когда ты погружаешься в книгу, она не дает вот этот же эффект опьянения? На химическом уровне в голове эффект тот же.
3: Не знаю, мне слово «погружаюсь» вообще не понимаю. Я смотрю, когда я что-то смотрю или читаю, я всегда смотрю с позиции какой критической оценки. Нельзя сказать, что я погружаюсь и вот отдаюсь этому, да? Угу. Иногда я получаю удовольствие, иногда мне не нравится. Дело в том, что мир наш очень серьезно поменялся. Мир, в котором мы живем, имеет мультимедийное мышление. Если раньше такого не было.
1: Это благословение или проклятие?
3: Не надо говорить о том, это благословение или проклятие.
1: То есть две крайности,
3: другой мир.
1: Благословение и проклятие.
3: Это другой мир. Если раньше мир был больше даже сейчас читать меньше, люди меньше читают. Раньше люди много читают.
1: Есть заменители просто.
0: А любая вещь в этом мире несет
3: а сейчас мультимедиа
0: и благословение.
3: Мир. Люди мыслят картинками, видеосюжетами, музыкой, мыслят так. Потому что мир поменялся, это мультимедийное мышление человека, это характеристика постмодернистского общества. И теперь мы говорим, нельзя смотреть. Я бы так вопрос не ставил, потому что это неграмотный вопрос.
2: Смотреть что?
3: Вопрос для меня вот что.
2: Потому
3: вопрос...
2: что я в данном случае очень четко отсек именно художественные произведения.
3: Вопрос для меня не то,
2: несут в себе, что читать. Истины.
3: Ну, это читать или не читать, смотреть или не смотреть. Для меня вопрос, что читать и что смотреть.
2: Именно.
3: Вот это очень важно. И художественная литература, и фильмы художественные попадают под эту же категорию. Что читать и что смотреть? Очень много художественной литературы, которая описывает просто переживания людей, описывает быт людей, описывает какие-то культурные, исторические моменты. Да? И человеку, читающему там же, ну, классику, я согласен, не все. Согласен, не все, и далеко не все. И, может быть, большинство, я бы, например, да, как верующий человек, отложил бы в сторону. Но есть вещи, которые...
0: Даже полезно.
3: Даже полезно читать, потому что они помогают тебе понять внутренний мир другого человека, переживания другого человека, эмоции другого человека. Иначе ты становишься как,
2: знаете, что помогает,
3: как робот становишься. Ты все чисто тупо рационально. Чик-чик-чик.
1: Что можно, что нельзя.
2: Сейчас меня закидают еще помидорами. Ну,
3: да мы не будем кидать.
2: Дело... Ну, вы-то не будете, другие будут. Но я скажу так, что не это помогает на самом деле понимать другого человека.
3: Не только
2: Дух
3: это.
2: Дух Божий помогает понимать другого
3: человека.
2: Не только
3: это помогает.
2: Взаимоотношения с людьми, с реальными, замечу, людьми, помогает понимать других. Чем больше я общаюсь с реальными людьми, тем больше у меня своих опытов. Тот человек, который написал красивую художественную книгу относительно каких-то взаимоотношений каких-то людей, он их описал. Откуда он взял их?
3: Это притча своего рода.
2: Либо он их придумал, но он не мог их придумать, если у него не было опыта. Значит, у него был опыт. И вот этот вот опыт, он передает через художественную литературу. У меня есть два варианта. Я могу прочесть эту художественную литературу и перенять этот опыт. А могу этот опыт получить сам. Когда я буду общаться с одним человеком, потом общаться с другим человеком, потом общаться с третьим человеком.
3: Научный мир знаете, как строится, Андрей? Если бы мы все научные открытия делали сами заново, мы бы до сих пор ни в какой науке не продвинулись. Точно так же и с опытом.
2: Если
3: я никогда не переживу весь спектр человеческого опыта, который вообще человек может пережить.
2: А мне не надо.
3: А мне не надо, но для того, чтобы быть более, ну, больше понимать людей, я могу воспользоваться опытом другого человека. И это я нахожу в фильмах, в книгах. Здесь, ну, я раньше сам такой же вот категоричный был.
2: Почему это говорю? Потому что это вопрос времени и ценности этого времени. Сейчас расхожая поговорка, да, время – деньги. Мне кажется, это гораздо больше даже, чем деньги. Я бы сказал, что время – это отношения. Потому что вся наша жизнь – это отношения. Отношения в семье, отношения на работе, отношения с людьми. Как только человек перестает строить отношения, все, он больше не человек. И изначально Бог сказал, нехорошо быть человеку одному.
3: По-другому еще говорят. Как человек перестает развиваться и расти, он начинает деградировать и умирать. И это не только область отношений, это область личного роста, анализа. Понимание, осознание.
2: Да. И вот тут-то как раз приходят все эти исследования, которые показывают, что художественная литература, художественные фильмы, они способствуют деградации, а не росту. Научная литература, историческая литература, научные фильмы, исторические фильмы, исследовательские, они способствуют росту. Художественные – это вымысел. И вымысел способствует деградации. И именно об этом говорит апостол Павел вот в этом послании.
0: Ну, не
2: все. Когда он говорит,
0: вымысел,
2: только то, что истинно.
0: Мы же о притчах говорили.
3: Вымысел?
2: Говорили.
0: Это что, вот когда притчами разговаривает, сам Христос разговаривает притчами, что это?
3: Вымысел.
0: Это вымысел. Для чего он это делает?
1: Но
0: для чего
1: он прибегает?
0: Из жизни. А это что?
3: А это что, из жизни?
0: Ведь художественная литература полна как раз именно житейскими примерами, образами. Ведь вымысел это не означает, ну, даже вот смотрите, басни Крылова мы читаем. Мы восхищаемся, как удивительно тонко он подмечает вот какие-то вещи, о которых нельзя сказать открыто, да? Мораль какая там красивая в этих баснях. Но он с помощью чего это делает? Вымышленных персонажей.
2: Вы знаете, про басни Крылова совершенно недавно, вот, немножко отвлечемся. видел сочинение одного школьника, я уж не знаю, в каком классе он был, по поводу басни Крылова, по поводу «Стрекозы и муравей». И вот он пишет, говорит, а что вы все так осуждаете? Я вот своими словами «Стрекозу»? Передаю, да. Что вы все так осуждаете «Стрекозу»? А что стоило этому муравью? Ну, пустил бы. Должен же кто-то плясать, должен же кто-то петь, должен же кто-то радовать, вообще вот додавать вот эту красоту.
1: Кого-то развлекать.
2: Вот. И она этим занималась. Он занимался другими делами. И что он теперь из себя строит, что вот я тебя не пущу? Пустил бы, не обеднеет. И вот в таком ключе, ну, только другими словами, более таким детским языком, ну, вот это было написано. И я вот так вот посмотрел и думаю, вау, потому что это выбивает из-под ног все наши стереотипы. Это переворачивает мир с ног на голову, а может быть, наоборот, на ноги.
0: Да нет, всегда найдется тот, кто дополнит еще чем-то эту общую картину, сделает еще какой-нибудь там вывод. Это как раз к тому, что мы не должны... что-то новое придумывая, да, или открывая, не отрицать при этом опыт предыдущих, понимаете? Угу. Он очень важен. Конечно. И очень ценен.
2: Именно поэтому я и говорю о времени, потому что я считаю, что жизнь слишком коротка, и время слишком важно,
3: поэтому
2: чтобы тратить на вот эти не приносящие пользы вещи.
3: А что в жизни нам приносит пользу?
2: То, что истина. Да. Что честно, что развивает.
0: Я вообще думаю так, что нельзя прописать для каждого человека, вот это тебе принесет пользу, тебе вот это не принесет пользу. Я думаю, каждый должен для себя сделать все-таки сам. Есть вещи, ну, как бы общие, и все это признают, что есть общее какое-то зло, да, и все понимают, что от него вот, ну, пользы точно нет. Но есть вещи, которые мы не можем вот сказать, что вот, ну, совершенно точно и абсолютно, что... Вот то, что мне не приносит пользу и тебе не принесет, ты этого не делай.
2: Нет, но мы также иногда говорим, что наше общество уже заражено. Когда одно поколение, а потом другое поколение вырастает на вот так вот, вот на планшетах или на мультиках круглосуточно крутящихся, потому что у родителей нет времени. Или как в прошлый раз мы говорили, родители не научились общаться между собой и решать конфликты мирным путем. И уже ребенок не умеет, и у нас уже одно поколение не умеет, второе поколение не умеет. А потом мы начинаем говорить, вообще-то, друзья, это норма,
3: Андрей,
2: и надо нам к этой норме жить. А вообще-то это никогда не было нормой.
3: Вот что скажу. Я глубоко убежден, что компьютеры, художественная литература, фильмы могут причинить огромнейший вред. И здесь нужно иметь великую мудрость. Но твой подход, категорично отвергающий все, он для людей делает хуже. Он не смотрит на таких, говорит, фанатик. И...
2: Да. Но поэтому, я и обращаюсь поэтому, не к тем, которые так...
3: Поэтому я отошел от этого. Надо действительно великую мудрость иметь. И глупый тот родитель, который будет своих детей на всем этом воспитывать, и сам на мыльных операх, да, сериалах, да, и все. Это действительно... Что тут это однозначно, с христианской точки зрения, это неверно. Угу. Но надо... Но на всем ставить крест, это тоже неверно.
2: Объясните, пожалуйста, вот этот текст.
3: Пожалуйста.
2: Только то, что истина.
3: Так.
2: Только то, что честно.
3: И в чем проблема?
2: Об этом помышляйте.
3: И что такое истина?
2: Истина — пожалуйста, живой Христос. Вот как в вашем
3: истина
2: понимании
3: это живой
2: этот текст
3: Христос
2: согласовывается с вашим принципом?
3: Если я могу сказать, Господи, давай вместе с собой сядем и посмотрим этот фильм.
2: А будет ли он это делать?
3: Смотря какой фильм. Вот если он не будет, и я не буду этот фильм смотреть. А если он со мной рядом, я буду смотреть.
2: Вот будет ли он это делать? Вот вопрос.
1: Друзья мои, вот для меня лично Библия, Слово Божие — это как руководство жизни. Я вот уже давно как бы церкви познаю Господа. Для меня вот этот текст — это как бы письмо великого апостола Павла к своему сыну, духовному ученику, Тимофею. И он пишет: «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно». То есть, чтобы поступать истинно, честно, нужно где-то брать какие-то...
2: Подпитку.
1: Подпитку, какие-то источники, которые как бы об этом говорят. Или направляют на что-то. Поэтому вот что значит вникать в себя и в учение? Люди, мне кажется, вот бегут от этого, современные люди, погружаясь в этот виртуальный мир, различную литературу, различные фильмы, чтобы не допустить... такого времени, когда ты остаешься один и вникаешь в себя. Потому что если мы сейчас вот будем вникать в себя, то, мне кажется, мы будем больше разочарованы. Потому что находим в себе, что мы не такие, какими должны быть. Вот, поэтому очень важный момент – вникать в себя, но в свете чего-то.
2: Угу.
1: Вот как раз этим светом является учение, которое когда-то Тимофей услышал там, от своей бабушки. И Тора, которая была на тот момент. Сегодня для нас учение – это вот Божьи советы, как быть счастливым, как быть блаженным, как служить этому обществу, людям, как избавиться от лицемерия. Мне кажется, вот эти вот два момента – вникание в себя и в учение. И если мы будем заниматься этим постоянно, то у нас будет внутренняя сила сопротивляться вот искушениям современного мира. А сегодня их достаточно больше, чем было раньше.
2: И вот вникая в себя и в учение,
1: да,
2: мы сможем
1: видеть
2: разницу.
1: У Тимофея не было интернета, не было там каких-то, может быть, увлечений других чем-то.
2: Ну, наверное, в то время было что-то другое.
3: Было не меньше.
0: Апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно.
2: Да. И вот он предостерегает, что не полезно. Ну что ж, спасибо, интересная была беседа. Я думаю, мы еще много продолжим эту беседу, может, даже и за кадром, но тем не менее. Увидимся еще в следующий раз. У нас есть еще острые темы. Спасибо.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: У меня полный букет сердечных болезней, кроме прочих. Я первый раз приехал, у меня экстрасистолы были через раз. Я дошел до леса, да, вот где-то, может быть, километр. Вошел в лес, чуть-чуть походил и уже обратно боялся двигаться. То есть, ну, внезапно почувствовал, что я не могу. Вот. Мне врач запретила двигаться вообще. Вот только по крыльцу, на крыльцо, до дорожки и все. Она мне сказала, что когда вы уже сможете, то вы сами это почувствуете, что вы сможете ходить. Перед тем, как уезжать, она встретилась со мной и говорит, вам сначала надо было в реанимации побывать, потом в отделении полежать, а потом уже к нам. Но, слава Богу, так произошло, что достаточно было нашего дома, санатория, отношений, ухода и внимания, чтобы мне восстановиться. Лечение, прежде всего, это послушание законам здоровья. Уважение, проявленное к ним, это Божьи законы. К концу второго заезда, я был два заезда подряд, первый раз. К концу второго заезда, даже первого заезда, я почувствовал себя лучше. На втором заезде я уже ходил где-то 20-25 километров до обеда и также почти после обеда. Я уже на лекциях не сидел, я просто двигался, ходил, наслаждался природой, вверх по реке, вниз по реке. Вот, туда в город, туда аж по селам возвращался. Ну, когда я через 2 или 3 месяца заехал, заезд сделал третий, я уже приехал не один. Я приехал с супругой, вот, и она у меня такая живая женщина, вроде не болеет. Ну, я пошел, повел ее по своим тропкам, которые исследовал. Я провел ее 15 километров вверх по реке. Обратно я уже и тянул, и толкал всячески, да, пытался, чтобы давай надо до санатория как-то дойти. Ну, то есть она сказала, я больше ни с тобой ни шагу, ни туда, ни вверх, ни вниз по реке.
4: Здравствуйте! Интервью, которое вы только что видели, снималось в санатории здорового образа жизни «Наш дом». Такие истории там совсем не редкость, но связано это даже не с профессионализмом врачей, а с выбранным ими принципом лечения. Лечащий персонал не пытается вмешаться в работу организма, а создает ему такие условия, в которых он будет выздоравливать сам. Принципы здоровья, которые дают такой замечательный эффект, просты и доступны. Это здоровое питание, достаточное употребление воды, физическая нагрузка, свежий воздух, регулярное пребывание на солнце и своевременный отдых, а также принцип воздержания от всего, что приносит вред, и принцип душевного покоя, который приходит к человеку с верой в Бога. Эти 8 принципов приносят очень хороший результат. Но при каждом конкретном заболевании, кроме универсальных принципов, существуют и еще дополнительные вспомогательные приемы.
5: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами затронем тему сердечных заболеваний. Мы поговорим о тех небольших рекомендациях, которые можно, опять же, применить при этих заболеваниях. Когда человека беспокоит боли в сердце, то, как правило, мы имеем в виду боли при ишемической болезни сердца. То есть это боли вследствие атеросклероза коронарных сосудов. Как правило, мы применяем чай, который состоит из таких трав: мята, пустырник и боярышник. Если мы возьмем обычного взрослого человека, то этот чай, он применяется в таких дозировках. Столовая ложка мяты. Затем пустырник. Если это пустырник, который просто сушеная трава, то тоже столовая ложка. Но бывает, пустырник продается в гранулированной форме. Если это гранулы пустырника, то надо взять не столовую, а чайную ложку. И боярышник, дело в том, что это ягоды, которая достаточно жесткая. И для того, чтобы она настоялась хорошо, ее в такой чайник будет недостаточно заварить. Лучше ее заварить в термос. Поэтому боярышник лучше заварить отдельно и потом влить в такой чайник. А сюда мы сейчас наливаем кипяток. И у нас с вами получается чай в объеме примерно 700 мл. Такого чая хватит на прием чая по одному стакану 3 раза в день. То есть вот только такой вот чайник у нас получится с вами на один день. И такой курс лечения обычно занимает минимально хотя бы 10 дней, а его можно продолжать и до месяца.

Фитотерапия в данном случае она не является основным методом лечения. Если человек обращает внимание только на травы и ничего не меняет в образе жизни, то она может быть даже очень малоэффективна. Поэтому обязательно нужно поменять многое в образе жизни. Это особенно касается питания. В питании нужно уменьшить количество жирных продуктов, животных, особенно жиров, уменьшить количество соли и обязательно нужно увеличить количество продуктов, которые содержат в себе клетчатку. Это растительные продукты, растительные неочищенные продукты. Еще мы советуем людям, чтобы они пили воду. В наших встречах мы много говорили об этом, насколько важна вода и что она нужна для хорошей концентрации крови, не густой крови. Поэтому обязательно нужно в течение дня пить воду. Что касается всех других советов, то есть физическая активность умеренная должна быть для того, чтобы человек мог не лежать целый день, а чтобы он мог ходить, чтобы он имел какую-то физическую нагрузку, которая поможет ему иметь хорошее кровообращение. Также обязательно нужно обращать внимание на отдых, своевременный отдых, чтобы не было перегрузки ни физической, ни умственной. Еще момент, который я хотела бы сказать, это касается воздержания, то есть исключения из своей жизни таких веществ, которые вредно влияют на сердечно-сосудистую систему. В частности, это курение, а также такие привычки, как употребление алкоголя и кофеина. Все эти вещества, они обладают негативным воздействием на сердце и вообще на сердечно-сосудистую систему. Поэтому мы желаем вам, чтобы вы воздерживались от этого. Это такие короткие советы, о которых мы могли сегодня с вами поговорить. Я желаю вам, чтобы вы могли все это применять и иметь хорошее здоровье. Спасибо.

Конечно, не любое заболевание сердца можно вылечить только с помощью трав. Поэтому, прежде чем вы начнете лечение, посоветуйтесь с вашим врачом. Но любому сердцу и больному, и здоровому крайне важно, чтобы вы находились в хорошем настроении. Хочу поделиться с вами высказыванием Уинстона Черчилля. Вспоминаю рассказ об одном старике, который на смертном ложе поведал, что его жизнь была наполнена неприятностей, большинство из которых так и не случилось. Не стоит усложнять себе жизнь своим же собственным воображением. Вместо этого лучше постараться уберечь себя от того, что действительно может вам повредить.

0: Копчение – это способ консервирования рыбы или мяса веществами неполного сгорания древесины, содержащимися в дыме или коптильных препаратах. Положительные стороны копчения хорошо известны. С помощью этого широко распространенного приема получают продукты, обладающие привлекательными вкусовыми свойствами. Однако они имеют значительные недостатки. Нитродобавки, которые добавляют в копченые колбасы и рыбу, а также в консервы типа шпрот, это консерванты, отрицательно влияющие на печень. К тому же, как любые консерванты, они убивают бактерии, в том числе и полезные бифидобактерии в кишечнике человека, и способствуют развитию дисбактериоза. Избыток жира и соли делает эти продукты тяжелыми для органов пищеварения и выделения. Кроме того, при дымовом копчении в продукт также попадают вредные вещества из дыма, продукты сгорания. Собственно, именно этим веществам копченые продукты и обязаны своим вкусом, ароматом и долгим сроком хранения. В состав коптильного дыма входят разнообразные группы веществ, защищающие продукты от бактерий и гниения. Это фенолы, альдегиды, неорганические кислоты, спирты, смолы, золы, полициклические ароматические углеводороды. Присутствие их в продуктах крайне нежелательно для нашего здоровья. В каждом копченом продукте обязательно, хотя и в очень малых количествах, присутствует бензопирен, который в шкале опасности относится к веществам первой категории, то есть чрезвычайно опасные. Благодаря длительности процесса особенно опасны технологии холодного копчения. То, что традиционное копчение переводит ценный продукт питания в разряд канцерогенов, выявлено это еще лет 30-40 назад. В свое время о канцерогенности копчения часто публиковались статьи во Всесоюзном журнале «Здоровье» и даже в академическом «Наука и жизнь». Попытка решения этой проблемы с помощью частичного или полного замещения копчения использованием коптильной жидкостью не поправила ситуацию. Основная функция коптильной жидкости – придание цвета и вкуса копченого продукта за значительно более короткий период времени, чем при традиционном копчении. Таким образом, период суррогатного копчения мясопродуктов сокращается от нескольких суток всего до 4-6 минут. Однако в жидком дыме, в котором вымачиваются вместо копчения продукты, или который впрыскивается прямо в фарш, также содержатся фенолы и карбонильные соединения, опасные для здоровья. Кроме того, недобросовестные производители могут превышать рекомендуемые концентрации жидкого дыма, обрабатывая несвежее мясо или рыбу, чтобы заглушить неприятный вкус. А в сочетании с консервантами и антиоксидантными веществами из коптильной жидкости составляют и вовсе неудобоваримое сочетание. Впрочем, коптильной жидкости можно найти хорошее применение. Так один изобретательный садовод добился того, что грызуны покинули его участок. Простой обработкой участка жидким дымом, так как он вызывает в животных ощущение смертельной опасности. Если вы не в силах отказаться от пахнущих дымком продуктов, несмотря на все вышесказанное, то постарайтесь, по крайней мере, выполнять несколько правил. Во-первых, не давайте их детям. Больной желудок, кишечник, печень, ожирение, экзема и дерматиты – все это следствие неправильного кормления. Во-вторых, такие копчености не стоит есть часто. Пусть они будут редким деликатесом на вашем столе. В-третьих, обязательно вместе с ними ешьте больше овощей, богатых витаминами С и Е. Салаты, капусту, зеленый лук, томаты, сладкий перец. Постарайтесь ввести в свой рацион в этот день цитрусовую землянику, черную смородину и другие продукты растительного происхождения, так как антиоксиданты, которыми являются витамины С и Е, могут уменьшать вредное влияние этих соединений. Итак, всего вам доброго! Будьте внимательны и здоровы!
1: Хорошим способом сохранить оптимизм является ведение дневника счастья. Для этого нужно как можно чаще, лучше каждый день, записывать все, что приносит вам радость. Некоторые люди записывают в такой дневник свои просьбы к Богу и ответы, которые они получили на свои просьбы. Люди, испытавшие это на себе, говорят, что исполняется очень многое. Дневник счастья очень помогает, если вам нужна эмоциональная поддержка. Хорошее настроение после прочтения гарантировано. А чтобы закрепить достигнутое, побалуйте себя чем-нибудь, например, вкусной едой. Тем более, что есть продукты, которые просто созданы для того, чтобы поддерживать здоровье и хорошее настроение.

0: цветная, краснокочанная, китайская, брюссельская, кальраби. Какое разнообразие! Капуста, без сомнения, это один из самых разнообразных овощей, которые появляются на нашем столе. Все виды капусты очень полезны. Но даже в этом царстве витаминов и антиоксидантов есть своя королева пользы – капуста-брокколи. Авторитетный американский журнал по лечебному питанию поставил брокколи на первое место среди полезных растений. И поводов для этого у ученых-диетологов было предостаточно. Во-первых, брокколи – это хороший источник полноценных белков. К примеру, триптофана в нем столько же, сколько в белке куриного яйца. Триптофан необходим для хорошего самочувствия и настроения. Ведь именно из него в организме синтезируется белок счастья – серотонин. То есть брокколи – это, так сказать, радость растительного происхождения. Белков, конечно, достаточно и в животных продуктах, но их избыток в нашем питании грозит повышенным холестерином и прочими осложнениями со здоровьем. Капуста не только не приносит вредный холестерин, но и помогает сердцу быть более здоровым. Ученые поставили эксперимент. В течение месяца они кормили капустой брокколи партию лабораторных крыс. В результате состояние сердца подопытных животных стало гораздо лучше, чем у собратьев, питающихся обычной едой. К тому же сердца грызунов перестали резко влиять на недостаток кислорода – гипоксию. А это означает, что такому сердцу не страшен инфаркт. Блюда из брокколи – это идеальный рацион красоты. Во-первых, благодаря обилию антиоксидантов брокколи оказывает омолаживающий эффект. Во-вторых, она помогает поддерживать идеальный вес. Капуста низкокалорийна, поэтому ее можно есть сколько захочется. Более того, некоторые вещества помогают сжигать лишний жир. И, наконец, брокколи считается отличным антицеллюлитным средством. Калий, содержащийся в капусте, регулирует содержание воды. Медь отвечает за прочность и эластичность соединительных тканей. Цинк защищает от свободных радикалов. Балластные вещества способствуют выведению шлаков. А все вместе улучшает состояние проблемных зон, которые так волнуют умы многих представительниц прекрасного пола. Британские ученые обнаружили еще одно очень полезное свойство брокколи. Этот вид капусты оздоравливает легкие и является прекрасным профилактическим средством против легочных заболеваний. Содержащиеся в брокколи вещества помогают легким защищаться от повреждений токсинами. Особенно это важно для курящих людей, ну и для их соседей. Ученые обнаружили, что язва желудка появляется в организме из-за болезнетворной бактерии, единственной, которая способна выжить в желудочном соке – хеликобактер пилори. Она-то и повреждает стенки желудка. Оказывается, от этого вредоносного микроорганизма нас может защитить этот овощ. Этим свойством брокколи обязан уникальному природному соединению сульфорафану. Особенно много его в ростках брокколи. Сульфорафан не только борется с язвой желудка, но и эффективно стимулирует противораковую иммунную защиту. Очень полезен свежевыжатый сок брокколи. Сок поможет укрепить иммунитет, а с хорошим иммунитетом не страшны слякоть и холода. Поэтому сок брокколи придется особенно кстати в период осенних и весенних обострений простудных заболеваний. Хранится свежая капуста не больше 3 дней, но ее можно заморозить впрок. А вот в морозильнике брокколи может храниться хоть всю зиму. Капусту можно есть и в сыром виде, в салатах. Но чаще ее варят или тушат. Однако делать это надо правильно. Соблюдайте одно простое правило. Не переваривайте ее. Соцветия брокколи очень нежные. Их достаточно слегка бланшировать, а не варить. При длительной варке количество полезных веществ сокращается в половину. Даже если брокколи еще непривычный для вас продукт, попробуйте, и вы обязательно его полюбите. Ведь кроме роскошных полезных свойств, правильно приготовленная брокколи обладает еще и нежным, деликатным вкусом. Наслаждайтесь этим почти совершенным продуктом, и пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: В американских детских фильмах брокколи стала синонимом безвкусной еды, которой взрослые безжалостно пичкают несчастных детей. На самом деле блюда из брокколи не только полезны, они могут быть очень вкусными, если их правильно приготовить.
2: Здравствуйте! Когда женщина ждет прибавления, то волей-неволей начинает задумываться о своем здоровье и о здоровье своего малыша. Оригинальными вкусовыми качествами обладает пицца с укропом и свежими овощами. Наверняка такая пицца понравится детям. Кроме того, она намного полезнее любой другой пиццы. Ведь свежие овощи содержат гораздо больше витаминов, чем термически обработанные, что очень важно для беременных. Для пиццы нам понадобится упаковка замороженного бездрожжевого теста, творог, соль, маслины, брокколи, лук, укроп, томат и свежая морковь. Для приготовления этой пиццы вам нужно, согласно инструкции, разморозить тесто и приготовить его в духовке. Сегодня у меня уже есть приготовленный корж. Единственная особенность – корж должен быть холодный, то есть вы его испекли и остудили. Мы берем корж и займемся приготовлением начинки. Возьмем творог. Творог нам нужно будет посолить, размять вилочкой. Добавить в творог зелень и морковку. Смешать, чтобы у нас получилась такая красивая по цвету масса. Затем массу нужно выложить на корж. Получается очень красиво, так ярко. С начинкой мы закончили. Теперь нам нужно добавить остальные овощи. Выкладываем помидорку. Теперь нам нужно добавить брокколи. Вообще не все любят брокколи, но в этом рецепте она очень красиво смотрится с красной помидорой. Затем посыпаем все маслинами. А маслины нам придадут особую пикантность. Затем посыпаем все зеленым луком. Пицца готова. Получилось вкусно, а самое главное – полезно. Приятного аппетита!

Как сохранять хорошее настроение, если тебя преследуют неудачи? Жизнь не усыпана розовыми лепестками, и сколько ни говори халва, сладко не станет. Да и понедельники еще никто не отменял. Итак, если вы чувствуете, что вступили во всемирный клуб неудачников, вспомните, что там вас ожидает неплохая компания. К примеру, Эйнштейн был вечным троечником, а его диссертация была отклонена. Гениальный скульптор Роден трижды не мог поступить в художественную школу. Миллиардер Генри Форд пережил два полных банкротства и вынужден был снова и снова начинать все с нуля. Таких примеров не счесть, ведь неудачи – это необходимая часть пути к успеху. Но в жизни есть и такие проблемы, от которых нельзя отмахнуться. Есть несчастья, которые надо пережить, и никакие ободряющие слова тут не помогают. В трудные времена меня поддерживает понимание, что Бог – это мой помощник в беде. Есть такое высказывание в Библии. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся. Хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей». Бог говорит в Священном Писании, что любит людей, как мы любим своих собственных детей. С такой защитой можно пройти любые жизненные испытания. Поэтому я вам желаю избавиться от страхов и негатива, чтобы ваше сердце оставалось не только здоровым, но и счастливым.

0: необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить на очень актуальную тему, касающуюся каждого человека. Эта тема озаглавлена так: «Почему Бог молчит?». Итак, ключевой вопрос, самый главный, наверное, который задавал абсолютно каждый из нас, когда особенно у нас была трудная ситуация, когда было плохо, когда мы стояли на распутье, нужно было принять какое-то правильное решение, мы молились, и вдруг почему-то мы не находили ответ от Бога. То есть Бог как будто бы игнорировал нас и молчал. Вы знаете, я долго думал над этой темой, и она как-то так вот постоянно всплывала, потому что, работая с людьми, беседуя с людьми, ты видишь, как этот же вопрос беспокоит очень многих людей. Бог молчит. Ну, для того, чтобы понять ответ на этот вопрос, я не знаю, сможем ли мы за одно сегодняшнее наше вот духовное размышление охватить. Может быть, и будет и продолжение сегодняшней темы, посмотрим. Но хочу сказать, что вот это слово «почему», оно является самым трудным, потому что оно должно уже истолковать мотивы. Именно слово «почему» или вопрос «почему» означает или касается именно понятия мотивов. А это самый трудный вопрос. Понять мотивы человека. Это то, чем занимается следственная, да, там, скажем, структура, прокуратура. Вот они пытаются понять, какой был у человека мотив, преступный мотив там, и так далее. И возникает простой вопрос. А Бог знает наши мотивы? Он наши знает, а мы его нет. Но нам кое-что открыто в Библии, это то, что Бог, у него есть один очень важный мотив, он хочет спасти человека, потому что человек, грубо говоря, это как пловец, который плывет и не знает, что там крокодилы, да, внизу, где он плавает. И вот его хотят спасти, а человек может не соглашаться с тем, что ему хотят спасти. Он купается, ему все нравится, он получает от этого удовольствие, он не видит этой проблемы, и поэтому он не соглашается. Но прежде чем мы поговорим вот о Божьем молчании, я хотел привести один интересный такой сюжет, который я прочитал относительно, что бывает, когда жена молчит, да? Это иногда понятно, а иногда страшно даже, да, когда жена молчит. И говорят, что когда супруга молчит, значит, ей есть очень много что сказать. Ну или наоборот, супруг. И вот интересный такой диалог, после чего жена молчала. И вот ответ, интересная мысль. «После многих лет брака я однажды внимательно посмотрел на свою жену и сказал: 50 лет назад у нас был маленький дом, старенькая машина. Мы спали на диване и смотрели маленький черно-белый телевизор. Но зато каждую ночь я ложился в одну кровать с красивой 19-летней девушкой. Сейчас у меня огромный дорогой дом, много дорогих машин, большая кровать в роскошной спальне, телевизор с широким экраном. Но я сплю в одной кровати с 69-летней женщиной. Я начинаю сомневаться в своем браке. Моя жена очень разумная женщина. Она не обиделась, не ругалась. Она просто помолчала, подумала и предложила мне найти себе 19-летнюю девушку. А она уж позаботится о том, чтобы я снова жил в маленьком домике, спал на продавленном диване и смотрел маленький черно-белый телевизор. Но разве женщины не великолепны? Они и правда знают, как решить проблемы своих мужей». И вот интересно, вот эта история, которую записал неизвестный мне человек, она достаточно поучительная, потому что вот настораживает вот эта фраза, да? Она не обиделась, она просто помолчала, подумала и потом выдала некое решение. Ну вот что интересно, когда мы в людской среде эти моменты видим, нам как бы все понятно.

0: Понятно, все объяснимо. Но самые большие вопросы появляются, когда мы начинаем говорить о Боге. И я хочу сейчас привести историю одного молчания. Молчание Иисуса Христа, которое вот тоже необъяснимо, но за этим есть очень серьезный глубокий смысл и вывод. Давайте откроем 15 главу Евангелия от Матфея и будем читать с 22 стиха. Написано здесь так. «И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час. Итак, мы только что с вами прочитали вот эту абсолютно непонятную, но очень насыщенную эмоционально историю. Почему Христос молчит? Вот абсолютно непонятно. Он, с одной стороны, вот обратите внимание, он восхищается верой женщины. Возникает вопрос, а знал ли он о том, что у этой женщины есть такая вера? Наверное, знал. А знал ли он то, что у нее есть проблема в доме, что у нее больной ребенок, что ее дочь, как здесь написано, жестоко беснуется? Богословы до сих пор спорят, ну, условно говоря, да, есть разные точки зрения, все-таки была ли это одержимость, или все-таки речь идет о неких эпилептических приступах, которые имели место быть. Вы знаете, это было во все века, просто сейчас, благодаря скачку в знаниях, в медицине, мы научились понимать психические расстройства, одержимость и там другие какие-то нервные расстройства. То есть не всегда это одержимость, да, это бывает просто физиологическая проблема в человеке, а человек прекрасен. И я таких очень много людей знаю, но периодически что-то происходит в нервной системе, и у человека случаются вот эти спазматические приступы. Так это не одержимость, это просто физиологическое заболевание. И вот здесь она просит, она кричит, и она кричит, заметьте, очень интересное слово, она кричит здесь фразу «помилуй меня, да, Господи, сын Давидов». Она все правильно говорит, она называет его Господом, она называет его сыном Давида. И вот это слово «помилуй», оно в оригинале там звучит еще как, или переводится как «сжалься надо мною». Вот это очень, как сказать, душераздирающий крик матери о своей дочери. И Христос молчит, и более того, здесь написано «он», но он не отвечал ей ни слова. Он не просто не сказал, он не сказал «извините, пожалуйста, там не кричите, я не могу вам помочь» или еще как-то. Он просто молчит. И вот это молчание, оно необъяснимо. И мы еще увидим целый ряд библейских историй, которые тоже сходу понять невозможно. И мы видим, что даже ученики не понимают. И ученики приступили к нему, написано, и просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. То есть они не могут понять, почему он не хочет ей помочь. Он же может. Но тогда, если может, почему не хочет? Как бы вот этот важный вопрос. Он может и вдруг не хочет помочь. Как это может быть? И они как бы включаются как ходатаи и говорят, знаешь, да не о ней в принципе речь. Да ладно ей там, ну ты как-нибудь режи, ну пусть, ну, чтобы не кричала за нами. И Христос, он начинает как бы им отвечая, не ей, а им, он говорит, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Возникает как бы такое недоразумение. Ничего себе. Так получается все правильно. Значит, Христос послан только к евреям и, как здесь из текста, к заблудившимся евреям, да, тем, которые не понимали Тору правильно, не понимали священные писания, не понимали закона, не понимали принципов, а видно было, что кое-что они действительно не понимали, а кое-что они наоборот перегрузили какими-то понятиями, наделив их от чрезвычайной какой-то важности. Возьмите, например, элементы, когда они соблюдали субботу. Вот Христос и ученики идут и там кушают колосья. О, сразу фарисеи напали, говорят, они делают то, чего не должно делать. Некоторые, кстати, в этих историях видят абсолютно противоположность, что, все правильно, Христос не просто там соблюдал субботу и чуть-чуть ее нарушал, наоборот, он делал все, чтобы показать, что суббота вообще не нужна. Но нет, если читать контекст, он говорит, суббота для человека, а не человек для субботы. Вот и происходит вот эта подмена понятий, которая провоцирует неправильное понимание спасения, неправильное понимание вещей. То есть фактически, если поставить на чашу весов некоторые вещи, да, вот все вещи весят по-разному. Ну, так же, как по значимости, по дороговизне, там еще по каким-то понятиям. Так вот, если поставить на чашу весов человека, да, скажем, и Бога, кто будет выше? Ну, понятно, Бог выше. А если посмотреть, как на эту чашу весов смотрит Бог, человек для него значим, потому что он сына своего не пощадил, дабы спасти человека. Получается, он как бы человека поднял выше. Что делает Христос? Он берет и Бога поднимает выше, потому что говорит, человек любит хвалиться один перед другим, как бы гордиться, возноситься, превозноситься. А он говорит, а я не выше, я пришел исполнить волю Отца моего Небесного. И моя воля, она не такая важная, да, говорит, воля Отца важнее. Или, например, вы же, говорит, когда исполните все повеленное вам, скажите, мы рабы ничего не стоящие, сделали то, что должны были сделать. То есть, как бы вот такая интересная ситуация получается. И он, обращаясь к ученикам, говорит, да вы поймите, я ей почему не помогаю? Она чужая, она язычница. Но вы же понимаете, что здесь он молчит не просто, что есть только женщина и только Христос. Вот проблема только между ними, да, вот он как бы с ней разговаривает. Нет, мы знаем, например, если взять Евангелие от Иоанна, там, где женщина, которая самарянка, написано, пришла к колодцу, и Христос пришел специально туда, пришел к ней, а у нее семейное положение очень сложное, там эти разводы, и тот, с кем сейчас живет, тоже как-то не очень законный. И он начинает с ней разговаривать, и он ей говорит, я живая вода. То есть, с одной стороны, мы не видим, что Христос пренебрегает этими людьми. Нет. И он, например, притча о милосердном самарянине. То же самое. Или, например, он проповедует Евангелие от Луки. Он говорит, много было вдов в одни Илии пророка, да, и ни к одной не пришел он, а кроме вот той женщины, которая была язычница. И тоже возмущались на него. То есть, с одной стороны, он ценит язычников, он говорит, они люди. Если положить на чашу весов еврея и язычника, они одинаковые. В глазах Бога они одинаковы. В своих глазах они могут, конечно, ну, например, как в той же иллюстрации, которую Христос привел о фарисее и мытаре, молящихся в храме. Фарисей говорит, благодарю тебя, Господи, что я не такой, как прочие люди, то есть я как бы лучше, не такой, как этот мытарь, или там грабитель, обидчик и так далее. То есть он его умолил. А этот мытарь, наоборот, Бога вознес. Он не смел глаза поднять к небу, бил себя в грудь и говорил, Боже, будь милосерд ко мне, грешнику. То есть, в принципе, вот оно покаяние и исповедание. Он признал свой грех. И Христос говорит, он пошел в дом свой оправдан. Но в очах Бога совершенно другое измерение. Так же, как, например, чистота. Чисто для ребенка и чисто для мамы, это не всегда одно и то же чисто. Или, например, праведность. Да, вот человек говорит, Бог говорит, третья глава книги Откровения. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А Бог говорит, но ты не знаешь, что ты несчастный, жалкий, нищий, слепой и голый в конце концов. Советую тебе кое-что у меня приобрести. То есть получается, человек может сказать, да я богат. И мы иногда так и судим. Смотрим, о, человек на дорогой машине приехал. Наверное, крутой. И ведет он себя как крутой. А когда присмотрелся, оказывается, машина-то в принципе в кредит. И за этот кредит еще 4,5 года ежемесячных дорогих, больших, по свыше там 20 тысяч платежей. И ты думаешь, крутой он или нет, дай бог, чтобы он был жив и здоров, и все у него было хорошо, чтобы он смог рассчитаться за эту машину. Поэтому вот это как бы Божьи весы, они очень интересны. И поэтому, когда вы и я попадаем на эти Божьи весы величайшей справедливости и милости, вот тут начинается вот это, скажем, переживание. Или все-таки мои грехи перевесят, и все, я грешник погибший. Или все-таки Христос возложит в противовес моим грехам свою любовь, свою праведность. И это будет совершенно другое уже взвешивание. И мы не будем найдены легкими, да, как написано в книге Даниила. Ты взвешен на весах и найден очень легким. То есть ничего нет в тебе такого серьезного, ты пустой. И в результате ты не можешь быть спасен. Так вот, интересен в этой ситуации фрагмент, что Христос замолчал и как бы игнорирует женщину. Но фактически мы видим, что он преподносит урок обоим, и женщине, и ученикам, и даже и нам с вами, конечно же, как свидетелям вот этого евангельского эпизода. И вот он говорит, я послан только к погибшим овцам дома Израиля. Возникает вопрос, а где он, почему он об этом говорит, да? Ну, что его на это толкнуло? Конечно, мы находим в книге пророка Исаии, например, 53 глава 6 стих, там тоже очень интересная такая фраза звучит, да, где написано, все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Книга пророка Иеремии то же самое говорит. То есть, в принципе, Христос говорит такие вещи, которые, ну, понимали евреи того времени, да, ну, что я к своим пришел, хотя он же говорит, пришел к своим, а свои не приняли. Как бы он их хочет успокоить, что вы не переживаете. Не думайте, что я такой вот, ну, прям жестокий, такой грубый. Нет, просто как бы она чужая, и я ничего ей не должен. Вот, и я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Как бы для учеников ответ получен. Что видим дальше? Женщина подходит, кланяется ему, говорит, Господи, помоги мне. И теперь что он делает? Он берет и специально ей говорит такие нехорошие, болючие, колючие слова. Он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Если смотреть аллегорически на детей, как на Израиль, а на псов, это те язычники, кстати, евреи правоверно они так и называли язычников, там было очень много разных вещей с этим связанных, и, кстати, Александр Владимирович тоже Болотников об этом немало уже интересного рассказал, то понятно, все поняли, и ученики поняли, то есть он не игрался, да, он как бы им лично сказал, ну тут женщина такая вот навязчивая, никак не отстала, ну и уже вынужден и ей сказать, ну чтобы и они слышали, что видишь, как нехорошо взять хлеб у детей. И она говорит, да, Господи, так, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. То есть, что она хочет сказать? Она говорит, я знаю, что есть некое напряжение. Я это знаю. Я знаю, что, скажем, мое положение, мой статус, если говорить вот в этом контексте, он ничтожен. Как бы, да, я вот не котируюсь, и поэтому я не могу отнести себя к еврейскому там народу, к избранному и так далее. Но, что она здесь говорит? Оно так. Но у меня есть нужда, и я открыто к тому, чтобы что-то изменилось в моей жизни. Я очень тебя об этом прошу. И вот тут Христос показывает, о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. То есть он фактически хотел бы сказать ученикам, у этой женщины очень сильная вера. Ну и как ты это сделаешь? Они бы ему сказали, Господи, ты что, знаешь, кто она такая? Она же язычница. Как может у язычника быть великая вера? Да это невозможно. И так многие сегодня думают. Если человек не посещает церковь, мою, да, допустим, скажет человек церковь, то он не способен на добрые дела. Способен на добрые дела. Но вопрос в том, что и этому человеку нужно какую-то полноту истины раскрыть. И вот что делает Христос. Он сначала молчит, что ведет вообще всю ситуацию совершенно по другому руслу. Если бы он ей сразу ответил, женщина, нехорошо мне вот с тобой тут возиться, это была бы совсем другая картина. Ученики могли бы прийти и сказать, Господи, ну ты сжалься над нею, да ладно тебе, ну что там будем мы вот это сейчас подчеркивать. А он сделал все наоборот, только благодаря молчанию. И возникает вопрос, если Бог молчит, это очень серьезный вопрос. Почему? Потому что, чтобы понять серьезность вот этого, ну, той личности, которая молчит, нужно понять вес и тяжесть его слова. Слово Божье, оно очень тяжелое. Оно настолько весомое, что словом Господа сотворены небеса. Вот словом он исцелил эту девочку, которая жестоко бесновалась, как здесь написано, да? Она очень тяжело страдала, бедное дитя. И вот Христос просто сказал слово. Он просто сказал слово, и сотник выздоровел. Просто сказал слово, и там еще много чудес происходило только благодаря слову. И поэтому, если тот, кто имеет это слово, вдруг замолчал, конечно, это вопрос нам для того, чтобы мы могли подумать, потому что молчание – это не всегда эмоции. Молчание – это тоже действие, только другим способом. Молчание – это тоже обучение. И, между прочим, если так посмотреть, то интересно даже было записано в истории, Уильям Шекспир сказал, «Совсем не знак бездушья молчаливость, гремит лишь то, что пусто изнутри». И получается очень интересная ситуация, что когда человек молчит, как правило, он думает, и это повод подумать. Да, вот как бывает, например, в школе учительница, да, там ребенок раз-раз, она говорит, ну ты подумай, подумай. Ну, помогите нам. Он говорит, хорошо, давай, ты подумай, ты уже близко, ты сможешь. И он потом раз-раз-раз-раз-раз и сказал, она говорит, ну вот видишь, молодец. А, ну да, я забыл. То есть, вот Бог с нами очень часто именно так поступает. Именно так, потому что первое, что у нас на устах, это не всегда то, что у нас внутри. Не всегда. Вот недавно был сюжет в городе Краснодар. Здесь, значит, есть один таксист глухонемой, и он очень плохо разговаривает. И у него там какие-то есть свои, скажем, определенные, ну, ограничения, да, или ограниченные способности. И вот он таксист, и девушка говорит, ты там, слова такие, там, накурился, ты обдолбленный, как ты людей возишь, ты опасный. В общем, нахамила ему, он так смиренно все это проглотил. И потом, прошло, скажем, какое-то время, она извинилась перед ним, потому что там была жалоба в таксопарк, а оказался этот человек вот, ну, с ограниченными возможностями, но очень добросовестный, очень. Она извинилась перед ним, он очень хороший, у него есть семья, он работает, понимаете, он не просто, вот я такой, вот у меня там есть ограничения, вот я теперь платите мне все, помогайте. Он работает в такси, то есть в этой работе каждый день. И ребята из футбольного клуба подарили ему машину с автоматом, да, то есть, как он мечтал, подарили ему мяч, расписались, он плакал. Ну, знаете, я так посмотрел, такой трогательный сюжет. Как можно ошибиться, вот так сходу глянув на человека, не разглядев вот этой глубинной проблемы, не разглядев вот этого другого человека, да, потому что вот на устах первое немножко другое. И вот получается очень интересно то, что когда Христос вот эти вещи делает, то Он учит нас кое-чему, учит, Он дает нам возможность подумать. Или, например, Аввакума 2.20 написана очень интересная фраза. «А Господь во святом храме своем». Да молчит вся земля пред лицом Его. То есть, когда Бог вошел в храм, земля молчит, она не комментирует, она размышляет. Так вот, молчание – это всегда дорога к размышлению. Думать, да, как говорит китайская пословица, не начинай говорить, если от твоего разговора не произойдет улучшение какое-то, да, не станет лучше. То есть лучше помолчи. Так вот, что интересно, когда мы смотрим на вот эту ситуацию, то мы понимаем, что молчание Христа, оно чем-то обозначено, оно чем-то оправдано. И мы видим, что Он как бы дал и ученикам себя проявить, и женщине себя проявить. То есть она не просто говорит, Господи, помилуй меня, а не хочешь слушать, ну и ладно, да, и не сильно и хотелось. Да и вот раз вы такие, вот вы так к людям относитесь, вот так и я буду к вам относиться. То есть не было такого. Он вот эта пауза, она проявила женщину, то есть что она, у нее не было гордости, у нее было только желание помочь своей дочери. То есть не было вот этого эгоизма. Ученики то же самое, не просто сказать, а, женщина, иди давай. И Христу говорит, да пошли быстрее, чтобы она отстала и все. То есть все себя проявили. И он как бы говорит, вот вы же хотите показать свою значимость? Вот я делаю то, что вы хотите. Мы лучше, я пришел к своим, только к нашим. Они смотрят, как да вроде к нашим, но тут такая ситуация. Это не какой-то разъяренный язычник, который там рвет и мечет. Это бедная женщина, помоги ей. И вдруг Христос потом говорит, у нее величайшая вера. Почему? Потому что эта вера очень скромная. И как бы он хотел вот эту веру озвучить, но для этого нужно было помолчать. И вот интересен еще один эпизод, это Псалом 49, 25 стих. Псалом 49, ну даже давайте с 21 стиха прочитаем. 49 Псалом. Посмотрите, как вот здесь вообще представлена история, что Господь есть Бог богов, Он есть верх красоты и так далее. Грядет Господь, Он призывает свыше неба и земли. То есть вот здесь Давид вводит картину такую великого Бога, сильного Бога. Вот. Но что мы видим дальше? Он говорит здесь, призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Вот обратите внимание, он как бы упрек грешнику, говорит, ты говоришь правильные вещи, то есть мои уставы, ты говоришь как бы правильно, но в жизни своей, то есть не в устах, а в делах уже в крепости своей, ты ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. То есть, как это делается? Это когда человек говорит да-да-да-да, а делает наоборот. То есть, сказать сказал, не отказал, но сделал совершенно по-другому. И он перечисляет как. Он говорит, когда видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями общаешься. Там, кстати, интересное слово, не просто общается, знаете, там, привет, прелюбодей, ну, привет. А именно речь идет, водишься с ними. То есть, какие-то дела ты с ними делаешь, он говорит, сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, язык твой сплетает коварство, сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Смотрите, какую ситуацию он открывает. Открывает, где язык много болтает, где вот и слова и дела очень сильно расходятся. И после этого он говорит, ты это делал, а я молчал. И ты подумал, что я такой же, как ты. Вот интересно, да? То есть я не сразу реагировал. Вот ты там с вором пошел что-то на дело, своровали, поделили. И тут же я давай вас наказывать, обличать. Я молчал. Я видел, но я молчал. Я дал тебе право попробовать этот путь. Ты же хотел. Как вот иногда ребенок вот тянется к горячему и хоть ты что. Как ему помочь? Ну, объясняй ему, что такое ожог первой степени, второй, третий. Дай попробовать. Все сразу станет на место. И вот Бог говорит, ты это делал, а я молчал. И ты подумал, я такой же, как ты. О, Бог на нашей стороне. Если бы я делал что-то не так, Бог бы меня наказывал или останавливал. Но он говорит, нет, я изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, чтобы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто принесет в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божье. То есть вот эта мгновенность ответа Божьего, оно очень много значит. И когда Бог молчит, это не всегда признак того, что Бог на нашей стороне. И я думаю, мы сейчас вот в следующей части обязательно разберем еще несколько историй, которые именно эту сторону Божьего молчания открывают. Красноречивое Божье молчание. И я хочу, чтобы мы тоже об этом подробно с вами поговорили. А пока давайте сделаем выводы, что когда Бог молчит, это не значит, что Он не в курсе того, что происходит. Если Бог молчит, это означает, что Ему есть что нам сказать. И Божье молчание – это тоже ответ. Это время, когда мы должны подумать. Это время, когда Он нас к чему-то ведет, и это время задуматься. И поэтому самое интересное то, что Бог на нашей стороне. Он помог этой женщине. Но он заодно еще очень много уроков преподал, чтобы мы не превозносились один перед другим, чтобы не было никакой классовой там разницы, бедный, богатый, там черный, белый, умный, глупый и так далее, и так далее. Мы на Божьих весах, все люди, все одинаковы. И только тот, кто держится за руку Христа, он становится весомый в глазах Божьих. Поэтому Божье молчание – это очень глубокая, глубокая истина. И в продолжении, во второй части, в следующей, мы с вами обязательно еще затронем и копнем несколько эпизодов. Все-таки, а чему может научить меня Божье молчание? Поэтому не спешите обижаться на Бога, не спешите говорить, что «Господи, вот ты так наделал, все не так сделал, потому что я вот хотел, и ты вот неправильно со мной себя повел». Это неправильно. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы научились слышать Божье молчание. Я хочу об этом помолиться. Отец Небесный, нам очень трудно бывает понять, когда ты молчишь, и почему это происходит. И, может быть, мы, как и Давид пишет здесь в 49-м псалме, мы думаем, что ты тоже где-то забыл про нас, а может мы думаем, что ты тоже поддерживаешь какие-то неправильные поступки, раз не реагируешь, а кто-то внушает мысль о том, что Бог мгновенно реагирует на наши ошибки, и вот никуда нет свободы, невозможно ни влево, ни вправо. Но, дорогой Иисус, мы тебе полностью доверяем и себя, и свою жизнь, и мы понимаем, что когда ты говоришь, это очень дорогого стоит. И это слово нельзя бросить за себя. Это слово нельзя проигнорировать. Но когда ты молчишь, это тоже повод подумать, задуматься, проанализировать, сделать выводы. Благослови, Господи, каждого из нас, чтобы мы, вот как люди, могли научиться слышать Твой голос, и чтобы мы могли всегда иметь возможность подумать, чтобы наш разум был вовлечен в процесс нашего спасения. Благодарим Тебя, Господи, за эту истину, за то, что Ты все равно заговоришь в нужное время. И это однозначно будут очень сильные слова, которые Ты никогда не бросал на ветер. Тебе за это слава, честь и хвала великому Богу. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
3: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Духовное наследие.
1: Философия есть разумение божеских и человеческих дел, которое учит человека через добродетель, насколько возможно, приближаться к Богу, сотворившему человека по своему образу и подобию. Константин, в монашестве Кирилл. Бога сегодня разумеют по-разному. Смысл человеческой жизни также. Конец XX века отмечен необыкновенным синкретизмом, смешением религиозных взглядов. Не минула эта судьба и нашу страну. Сегодня приходится вращаться в кругу стольких всевозможных религиозных и философских представлений, что нависла угроза. Как относиться к ним? Каким образом нашей стране выбрать верный путь? Какие меры принимать при запрещении или, напротив, возможности проповедовать те или иные взгляды? Как нужно нам сегодня обходиться с этим многообразием философского и религиозного опыта? Однажды наша страна уже стояла перед подобным выбором. IX век для Руси был нелегким. Для всех, кто жил тогда на этой территории, приходилось выбирать, делать какой-то выбор между тремя великими религиями. Мусульманство, тогда захватив Африку и Восток, распространялось все больше в Европу и достигло также наших территорий. В то время на территории того, что сегодня зовется российским государством, был также и иудаизм, и он довольно крепко пустил свои корни. Христианство также пыталось проповедовать в этой стране. И когда мы задаем вопрос, почему Русь стала именно христианской, а не иудаистской, не мусульманской и не еще какой-нибудь иной, важно посмотреть, что сыграло самую главную роль в этом процессе. Как известно, немалую роль в христианизации Руси сыграли два известных брата, которые называются в истории просветителями Руси. Это Кирилл и Мефодий. Рассматривая их нравственный, жизненный, религиозный путь, очень важно отметить несколько особенностей, которые и повлияли на выбор тех, кто жил на территории нашей страны. Прежде всего, когда мы обращаем внимание на то, в результате каких обстоятельств сформировалось само мировоззрение Кирилла и Мефодия, необходимо отметить следующее. Оба побывали в одном известном монастыре на Олимпе. Фактически там было несколько монастырей. И вот там, в среде братьев, были представители совершенно разных народов, в том числе и славяне. И вот это интернациональное братье во многом способствовало тому, что взгляды Кирилла и Мефодия стали также интернациональными, евангельскими по сути своей. Они не делили людей на принадлежащих грекам, славянам и так далее. Они видели общечеловеческие ценности. Там же они узнали и славянский язык. Как сообщает летопись, в этом монастыре салуяне все чисто словенски беседуют. Это значит, что там даже на уровне познания языка люди могли общаться друг с другом без каких-либо ограничений. И вот, когда хазары пригласили Кирилла и Мефодия с тем, чтобы он помог им разобраться в вероучении, тогда была предпринята, возможно, одна из первых попыток в истории религии насаждать новую религию. Не мечом и огнем, не на поле сражений выигрывать веру, но словом решить вероисповедные проблемы. И таким образом, как результат этой хазарской миссии, появилась веротерпимость – и возможность представителям разных религий свободно выражать свои взгляды в открытом диалоге и предлагать человеку, постороннему наблюдателю, последовать за той религией, которая смогла представить наиболее убедительные доказательства своей истинности. Это было первым шагом, когда наша Русь постепенно становилась христианской именно в IX веке.
0: Духовное наследие.
1: Далее князь Ростислав услышал о том успехе, который имели братья во время хазарской миссии, пригласил их к себе в Моравию, для того, чтобы они также могли объяснить суть христианской веры. И Кирилл и Мефодий начали с того, чтобы собирать отроков, организовывать училища, учить их грамоте и таким образом распространять новую веру. Они, как известно, были создателями алфавита, в результате которого создалась письменность на Руси. И очень интересно, что первыми словами, которые были записаны на древнерусском языке, были слова из Евангелия от Иоанна. Они звучат так. «Вначале было Слово, и Слово было к Богу, и Бог был Словом». Так в современном переводе звучат эти слова. И в том переводе они были очень похожи. Это звучит так. «Иска небе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово». И вот когда они создавали эту огромную сеть людей и школ, в которых эти люди обучались, тогда христианство не могло не победить. Ему нечего было противопоставить. Оно было самой образованной и интеллигентной на тот момент религией. И вот в этом свободном споре, в этом открытом диспуте, когда была возможность на уровне не просто эмоций, частных мнений или предрассудков говорить о религии, тогда победа христианства на Руси была предрешена. Но, как ни странно, нашлись противники этому процессу перевода священных книг и Библии на понятный для народа язык. Появилось то, что названо было впоследствии ересью трехязычия, когда говорилось о том, что тремя языками, на которых Слово Божье должно проповедоваться и служба, на которых должна происходить, были языки древнееврейский, древнегреческий и латинский, поскольку на табличке над крестом Иисуса Христа как раз на этих трех языках были начертаны слова. Но тем не менее, несмотря на оппозицию и вопреки ей, христианство восторжествовало на Руси, потому что стало понятным, потому что оно вошло в кровь и плоть русского народа, и таким образом стало его неотъемлемой частью. И сегодня, когда Россия также насыщена всевозможными религиями, представителями разных философских систем, представителями разных церквей, которые спорят друг с другом, которые борются за первенство, разумно было бы, последовав опыту просветителей Руси, пойти тем же самым путем. Спокойно, вдумчиво, рассудительно, разобравшись во всех аргументах каждой из сторон, предоставить Руси свободу выбора.

0: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Исполнилось ли пророчество о том, что гора дома Господня должна встать была во главу всех гор, и к ней, чтобы текли все народы? Давайте посмотрим на то, что дальше пророк Исаия описывает во второй главе. «О дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем». И вот в словах пророка наступает некая смена темы. «Но ты отринул народ, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении, и наполнилась земля его серебром, и нет числа сокровищам его». Наполнилась его земля конями, нет числа колесницам его. Наполнилась земля его идолом. Они поклоняются делу рук своих, что, тому, что сделали персты их. Интересные слова. Причем здесь серебро, золото, кони, колесницы? Не читали ли мы нечто подобное где-то еще? Обратите внимание на эту интересную параллель. Слова Исаии о серебре, золоте, коням, конях и колесницах пересекаются с тем, что записано в третьей книге царств, когда речь идет о Соломоне, который превосходил всех царей земли богатством и мудростью. И что Соломон получал от царей земли, которые приходили к Соломону? Золото, серебро, коней, мулов. Обратите внимание. К горе дома Господня, а дом Господень на этой горе Соломон воздвиг, цари земли все приходили искать, увидеть Соломона и послушать его мудрости. Оказывается, было то, о чем говорил Исаия. А вот вам и про колесницы. И набрал Соломон колесниц, и всадников у него было 1400 колесниц, 12 000 всадников. Вот это войско. Вы знаете, в чем парадокс? Вы, наверное, читали историю библейскую, которая рассказывает о периоде царств, Давидового царства, да? Три царя было в Израиле до того, как распалось Великое царство. Саул, Давид и Соломон. Вы где-нибудь читали, чтобы Соломон вел хотя бы одну войну? Вы знаете, само имя Соломон что означает? Шломо, так на иврите звучит, от слова шалом. То есть Соломон означает буквально Шломо, его мир. Он ни одной войны не вел, но завел себе целое колесничное войско. Я был в одном таком колесничном городе, это развалины Мегидо. Там у него были у Соломона стойла. Ох, и дорогое было удовольствие. Вот на что Соломон тратил серебро и золото, которое давали ему цари всей земли, которые приходили послушать его мудрость. Вы понимаете, как цепочка тянется? А все-то начиналось довольно неплохо. У Бога он этой мудрости попросил, Бог ему эту мудрость и дал. И ведь сработало. Храм он построил, начали приходить. Но одну вещь Соломон забыл. Одну маленькую деталь. Смотрите, в чем проблема. Проблема заключается в том, что книга Второзакония, 17 глава, пишет нам о царе. Вообще, скажу вам сразу, идея царя Богу не очень нравилось. Мы говорили с вами о том, что Бог хотел сделать. Он хотел, чтобы народ возвращал десятую часть своего прибытка колену Левиину. Колено Левиина бы учило народ основам Торы. Народ бы соблюдал то, чему его учили, и тогда бы было бы благословение. Это не надо было бы воевать. Представляете, 1400 колесниц, 12 тысяч всадников, сколько это стоит? Это же не за счет десятины-то все делалось. Это все делалось за счет дополнительных прибытков. Бог предупреждал, еще когда Саула ставили через Самуила, он говорил, вам, вы хотите царя, вам это просто будет дополнительные средства стоить. Народ не послушался, они захотели, чтобы был постоянно на содержании народа тот, который...

царя, которого Бог изберет из среди братьев твоих, не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе. И дальше такая маленькая ремарка. Чтобы он не умножал себе коней и не развращал народа в Египет для умножения себе коней. Вы понимаете? Колесницы – это как танки в то время. Бог не хотел, чтобы Израиль вел какую-то агрессивную захватническую политику. Поэтому царю было запрещено коней держать. А Соломон вот сколько развел. Каждой колеснице по двое-трое коней. Вот. Ну, кстати говоря, пока Господь благословлял экономику, никто это не замечал. А как только возникли проблемы, то и налоги поднялись. Что это все же нужно было содержать. И вот оно тем и закончилось. Тем не менее, посмотрите, Исаия говорит, «Придут многие народы и скажут, зайдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и Он научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его». Посмотрите. Соломон выполнял, то есть при Соломоне это выполнялось. Написано, что Соломон своими притчами, да, говорил много мудрости, и приходили из всех народов послушать мудрости Соломона. То есть все было нормально. От всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Вот оказывается, о чем пишет Исаия. О том, что уже имело место, но, к большому сожалению, имело место и другое. Исаия пишет о том, как весь этот прекрасный план, который начал осуществляться при правлении Соломона, откровенно весь сошел на смарку, потому что во время старости Соломона его жены склонили к иным богам, и сердце его не вполне было предано Господу. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхолму, мерзости Аммонитской. Вот что означают слова «наполнилось земля его идолами». Вот как все начало разворачиваться. Все началось с малого. Соломон начал отступать от принципа. Он решил завести колесниц и коней. А коней и колесниц можно было завести только покупая их в Египте. А для этого он женился на язычнице, дочери фараоновой. И дальше все покатилось снежным комом. И последствия не замедлили себя ждать. Обратите внимание на то, как Исаия заканчивает вторую главу.
Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа, от славы величия

его. И войдут люди в расселены скалы, в пропасти земли от страха Господа и от славы величия его, когда он восстанет сокрушить землю. Подобные слова где-то встречаются еще. Книга Откровения рассказывает нам то же самое. Как во время дня Господня, во время славного пришествия Господа, будут те, которые будут бежать в расселены скал, чтобы спрятаться от гнева Божьего. В чем здесь эти слова вдруг? От такого описания величия храма Божьего, от Сиона, с которого выйдет закон, и от Иерусалима, из которого должно Слово Божье выйти. И тут, пожалуйста, вот такой конец. А проблема в том, что Соломон своим отступлением вот эту великую миссию, которую Бог повелел Израилю выполнять, свел на нет. А если Слово Божье из Иерусалима не выходит, и Тора из Сиона не выходит, и все вокруг народы как были в своей языческой тьме, так и остаются, как поклонялись идолам, так и поклоняются. Чем эти народы и люди закончат во время пришествия Господа? Кто устоит перед лицом справедливого судьи? Знаете, эта история повторяется. Мы с вами говорили о хананеях и о мере их беззакония. Все ведь началось хорошо. Сихемский царь, да, было, как говорится, конфуз, но Бог готов был обратить это в великое дело, когда весь город бы обратился ко Всевышнему и оставил бы свое язычество, но получилась беда. Сыновья Якова, родившиеся в дисфункциональной семье, где было четыре жены, не были духовно подготовленными. Их больше интересовало свои личные вот амбиции. Это ихняя сестра и так далее. У них были свои счеты с отцом. И они решили свести счеты с отцом, устроив убийство жителей Сихема, которые абсолютно ни в чем не были виноваты. И были абсолютно ни при чем к тому, что Яков решил себе взять и Рахиль, Клиев, в придачу. И все. И пошел Израиль в Египет. А когда вернулся, то там уже некому было истину проповедовать. 400 лет прошло, время упущено. Вот об этом же говорит Исаия. Соломон начал, хорошо пошел, но вот споткнулся на полпути. И Исаия говорит, если что-то не изменится, вот этим закончится. Катастрофой закончится. И никто не выстоит перед гневом Божьим. Да и Израилю тоже будет не сладко. Посмотрите, все исполнялось. Господь, написано, отнимет у Иерусалима и Иуды посох, трость, подкрепление хлебом, водою, храброго вождя, воина, судью, пророка. То есть, вот, посмотрите, дам им отроком в начальники и будут господствовать
над ними дети. Знаете, сколько лет было последнему царю иудейскому Ехонии? 16. Он 3 месяца не успел поправить, его в вавилонский плен забрали. А то, что во времена перед разрушением Иерусалима, которое было при Навуходоносоре, были все друг друга притесняли, об этом Иеремия в своей книге буквально криком кричит в каждой главе. Четко стоит, например, такие слова, когда там были рабы, а мы говорили о том, что человека в рабство брали за то, что он не мог выплатить долг, но должен человек был 6 лет работать, а потом отпускать должны. А они что сделали? Они не отпускали. Потом пришел Навуходоносор. Те испугались, отпустили. Навуходоносор отступил, а те опять поработили. Вот оно, о чем говорит Исаия. Беда будет с Иерусалимом. Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что язык и дела их против Господа оскорбительны для очей славы Его. И поэтому Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями. И заканчивается это плохо, очень плохо. Смотрите на этот образ здесь. И будут воздыхать и плакать ворота столицы. Что это такое? Друзья мои, это образ разрушенного города, в котором стены все, осадные машины посносили, и ворота одинокие стоят и скрипят под ветром, что никто в этом городе не живет. На археологических раскопках древнего Амона, которых мне пришлось поработать, мы раскапывали такой город, и ворота там находили. От стены мало что осталось. Так обычно случается. А вот еще один образ. 7 женщин за одного мужчину хватаются. Я слышал всякие аллегории на эту тему, абсурдные, что это какие-то церкви там, друзья мои. Это никакие не церкви, посмотрите контекст. Вот у вас говорится о разрушенном городе, а вот о женщинах. О каком позоре говорится здесь? Да что завоеватель делает, когда приходит? Всех мужчин убивает, и там так и написано, в 3 главе, мужчины все твои погибнут, а женщины становятся жертвой насилия. И что они тогда делают? Согласно исход 21 глава, у мужа есть конкретное обязательство. Муж должен обеспечивать жену едой и одеждой. А что эти женщины говорят? Свою одежду будем носить, свой хлеб будем есть. Им некуда деваться, только сними с нас позор, потому что мы жертвы насилия. Вы понимаете, какой ужас ждет Иерусалим? Ниже уже некуда падать.
это все, это конец. Но конец ли? Давайте посмотрим. Неужели Бог свой народ оставит в таком положении? Оказывается, нет. В тот день отрасль от Господа явится в красоте и чести, и плод земли величия и славы для уцелевших сынов Израилевых. Что это за отрасль такая? Что это за образ? А посмотрите, как отрасль в Библии, вот этот образ используется. Иеремия говорит, вот наступают дни, и восставлю Давиду отрасль праведную. Что это за отрасль праведная? А воцарится царь и будет поступать мудро, и будут производить суд и правду на всей земле. Его дней Иуда спасется, Израиль будет жить безопасно, и имя его будет Господь, оправдание наше. Кто этот Господь, оправдание наше? Это тот же, который есть отрасль от корня Исеева, на котором почивает Дух Господний. Это тот, который пришел в субботний день в синагогу и прочитал: «Дух Господень на мне, и Он помазал меня благовествовать нищим». Вы видите, Господь не оставляет свой народ в жутком состоянии. В самый момент, когда ниже падать уже некуда, есть только один выход. Спасение, вернее, спасительная отрасль от Господа. Друзья мои, вот как действует Бог. Да, так Бог действует и в нашей жизни сегодня, не правда ли? Вот эта цель, почему Бог посылает Мессию, Сына Своего, чтобы вытащить всех тех, которые упали уже так, что чувствуют себя как жертвы насилия. К ним приходит отрасль от Господа. Иисус – это отрасль. Написано так: «Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, вписанными в книгу для жития в Иерусалиме». И дальше: «Для тех, кто подвергся насилию, Господь омоет скверну с них, очистит кровь Иерусалима». А вот дальше посмотрите. «Над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее Господь сотворит облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи». Что это за облако и что это за пылающий огонь? Где мы что-то подобное читали? Не в книге «Исход» ли? Где говорится о том, что Господь перед народом своим шел в столпе облачным днем и в столпе огненном ночью?
Вот оказывается, о чем пророчествует Исаия. Друзья мои, мы очень часто любим говорить о том, что Бог дает условные пророчества, и если вот Израиль не выполняет эти условные пророчества, то тогда на них ставится крест. Да, крест, только не тот, который мы себе думаем в идиоме, а крест Христов, который дает силы начать сначала. Даже тогда, когда уже ниже падать некуда, тогда приходит отрасль. Отрасль от Господа, которая становится вот этим путеводным столпом, облачным и огненным, для того, чтобы его народ смог снова совершить исход, но уже не из Египта, не из рабства египетского, а из рабства греха. Мы все должны совершить этот исход, не правда ли? Готовы ли мы оставить свой Египет для того, чтобы идти с народом Божьим в землю обетованную, будучи ведомыми великим помазанником Мессией Иисусом?

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Радуйтесь всегда в Господе.

0: Программа «Независимость». Александр.
1: Алкоголь – это, как, наверное, недостающая хромосома в генетическом коде. Почему я так думаю, что у меня, ну, в принципе, наследственность. У меня отец предрасположен, у меня дядя, оба деда и так далее. Я думаю, что это по генам у меня началось с самого детства. Родился я 26 лет назад в городе Сочи. В семье я один был, то и послужило в дальнейшем, наверное, развитием моего заболевания. Рос я таким подвижным ребенком. Когда я пошел в садик, я вот помню, в садике мне еще не нравилось, там были какие-то ограничения, я с детства не любил никакие ограничения. Мне нравилось заниматься тем, чем я хочу заниматься. И у меня большой протест вызывали какие-то вещи, когда мне что-то запрещали. То есть буря эмоций, я начинал протестовать, бороться с этим и так далее. Наверное, в классе третьем я уже начал как-то, вот я до этого времени жил вот, беззаботно, там, ходил в школу, гулял, я не думал ни о чем. Я жил вот, непосредственно на инстинктами. То есть мне это нравится, идет позыв, я это делаю. Если мне что-то не нравится, я это не делаю. А тут я уже начал задумываться, у меня как-то вот как-то общение не складывалось с учителями. Что-то как-то я больше стал конфликтовать с товарищами. Подумал, что мне нужно как-то развиваться в каком-то направлении, чтобы чувствовать себя более уверенно. Потому что хоть спортом занимался, но такой худенький я был. Много внутренних проблем было. На тот момент, конечно, я их не видел, и они не могли для меня быть каким-то образом обозначены. Потому что я с родителями не общался. Происходили какие-то ситуации в жизни, которые не мог решить адекватно. 13, 14, 15 лет. И вот эти вопросы, они только накапливались. Спортом занимался, мы как-то поехали, и я руку сломал там, и выпили с друзьями. Я успел за этот вечер со всеми переобщаться, всех наказать каким-то образом. Выпил, все, и все сложилось. Ну, как бы я там пил, я не каждый день. Было мне плохо поначалу, да, как-то организм у меня не принимал это, да, вот какие-то. Я обычно напивался и очень серьезно, и причем очень много, вот у меня была такая толерантность к алкоголю, я мог очень много выпить и при этом очень здраво рассуждать, и то есть мне язык не заплетался. Я, кстати, вспоминаю, когда я диплом защищал, я был очень сильно пьян, то есть, но я защитил, и мне поставили отличную оценку, но не суть важно. Потом я приехал в Питер учиться, где-то года полтора я вливался, общался, тяжело было. Люди другие, город незнакомый, и снова надо было привыкать, какие-то контакты налаживать и так далее. Ну, как всегда в студенчестве, там, как студенты контакт между собой. Там, 1 сентября надо выпить, там. Потом я нашел людей, с которыми было удобно пить. Приехал к друзьям своим, и они мне предложили наркотики. Говорит, хочешь понюхать? У нас героин есть. Слушай, а ты пробовал? Я говорю, нет. А, нет, я сказал, говорю, да, я пробовал. Ну, так ты знаешь? Я такой, ну да, я знаю. Там, свернул деньги в трубочку, как бы, и так понюхал, как будто это я делал до этого всю жизнь. Если бы я был трезвым, не знаю, попробовал. Страшно, наверное. А вот выпивший, то есть, ну, как-то я не испугался. И мы начали системно с ними употреблять. И я никогда не думал, к чему меня это может привести. Я всегда знал, что когда я захочу, я могу бросить.
2: Зависимость – это болезнь, которая приходит постепенно. Неумение решать психологические проблемы заставляет убегать от себя. Человек начинает с приема веществ, которые кажутся ему безобидными. На деле это просто подготовка к следующему шагу вниз. Если ты употребляешь алкоголь, ты уже в зоне наркотического риска.
1: Я уже понял, что как бы влез в что-то нехорошее, когда прошло 2 недели, и мы не сумели взять наркотиков, и приехали с товарищем, барыги, и им есть, он говорит, ну нету. Что делать? Нам плохо уже там шли в 1,5 суток прошло, и уже ломать начинает. Я такое удивление как бы для меня вызвало, когда там не спишь ночами, там, тебя рвет, ну и так далее. Много вещей чисто физических, когда тело разваливается, там, печень, ну, ужас, как бы. Очень страшно. Еще и крыша едет к этому моменту. То есть так вот. И я потом понял, что уже как бы прилипли-то мы серьезно, и надо что-то делать. Но такие у меня мысли обычно появлялись, либо я вот очень хорошо потребивший был. То есть я думал, да, надо прекращать, там, покуривая сигарету и так далее. С этим надо как-то завязывать, но завяжем завтра. То есть пока деньги были у меня, я там ехал за наркотиками. Мне не страшно было там подцепить какую-то болезнь. Я вспоминаю, как я употреблял там с людьми, которые я реально знал, что они, ну, там, вечевые. Процентов на 90. Два шприца, 10 человек, комната метр на метр, варят, ну, там, ложки, вода эта грязная, там, и все это вот так делается. И, то есть, и как бы нормально. И причем я был такого неплохого мнения о себе. То есть, я, как бы, они вот такие конченые, но я колюсь, ну, как бы, ну, так получается. Жестко я употреблял, это, наверное, около, ну, если соединить весь срок моего употребления где-то в районе 4 лет. То есть у меня были периоды, когда я не употреблял. То есть я ездил когда домой, как-то вот перед родителями, я вот боялся. То есть страх меня сдерживал, и я мог как-то выпивать там вино, есть таблетки. Ну, а я должен был быть обязательно в каком-то состоянии измененного сознания. Да эту реальность, она мне не нравилась ни в каком виде. Я пытался иногда бросить, прыгал с наркотика на наркотики, там, пытался выпивать, пытался употреблять быстрые наркотики, там, пытался с другими наркоманами перекумариваться на наркотиках эфедриновой группы, ну и так далее. Ну, все, никакого результата не дало. Ну, и постоянно я чувствовал себя плохо. То есть, уже в конце я употреблял, меня снимало, ну, и уже так все мутно было. У меня теплилась, конечно, надежда, что может что-то измениться, что там, я не знаю, кто-то придет, что-то мне скажет, и вот как-то вот, вот это, наверное, поддерживало меня. Ну, я уже начал смиряться, что меня либо закроют, там часто с милицией проблемы были. Но я молился каждый день. На меня были там пару молитв, которые мне когда-то там где-то в каком-то месте, в горах, бабка одна написала верующая. Она говорит, молись, как бы, и будешь молиться, тебе будет, ну, все дано, что ты будешь просить. Ну, я как-то молился, там, избавь меня. Ну, я искренне молился. Не часто, конечно. Даже бывает, когда ехал за наркотиками, я шел мимо церкви и просил, там, Господи, помоги, чтобы я там с ним употребил. Бросить я сам не мог. Мне очень... Я отрицал свою проблему. А потом я понял, что без наркотиков я уже не могу вот, существовать физически. То есть вот я уже в конце употребления, у меня доза очень большая была, там где-то в районе 2 грамм. Ну, это много. Моих два близких человека, вот люди, которые, кстати, мне первый раз дали употребить героин, они попали в программу 12-шаговую, и потом уже, когда они не употребляли, там, в течение года, то есть они там, мы встретились, они мне рассказывали, что вот есть программа, читали там первый шаг, это там нужно принять бессилие, второй шаг это там найти силу более могущественную, третий шаг припоручить себе Богу, четвертый там изучить себя. Я с ними общался как пьяный. Вот мне было интересно пофилософствовать по этому поводу. Конечно, очень резало мне слово «Бог», и как бы я до сих пор очень ревностно к этому отношусь. У меня свое видение, свои отношения с ним. И я вот очень дорожу ими в настоящий момент. Вот мои высшие силы, как я вот сейчас вижу, два инструмента. Это сделать так, чтобы мне хорошо было, простимулировать меня каким-то образом внутренне. Потому что я сам понимаю, что мне очень тяжело себя стимулировать. Либо на меня надавить. Так случилось, что меня поймали на краже. И так получилось, что я был вынужден поехать в центр, лечь. То есть я поехал сам, заплатил деньги, там, купил себе какую-то форму, приехал туда, подстригся перед этим, укололся еще последний раз, взял таблеток, приехал в центр. И думаю, как бы сейчас отдохну здесь. То есть как бы никакого осознанного желания бросить наркотики, там, разобраться в своей жизни, что у меня проблемы были. Я не думал об этом. Как бы, и мне так скучно это было. Ну, что, я не верил вот, людям. Как бы. Что они могут сказать? Все я знаю. Наркотики, алкоголь, вот они давали это ощущение, что... То есть я знаю все в принципе. Ничего нового мне никто сказать не может. Ну, я нормально отлежал там, делал, что мне говорят. Где-то на третью неделю я понял, что я вот в таком, бреду находился. Начинаю жить заново и вообще не понимаю, что в этой жизни происходит и по каким законам все здесь происходит.
2: Чтобы разрешить застарелые психологические проблемы, группы анонимных алкоголиков и наркоманов используют программу «12 шагов». Она включает в себя поэтапное написание и обсуждение в группе своего прошлого и настоящего, ошибок и побед. Это помогает избавиться от тех чувств, которые давно мучают и разрушают нас.
1: Отлежав в центре, я вышел и там начал ходить на группы, но для меня это было как очередное развлечение. Мне ничего не требовалось. Ходить на группы, слушать, что говорят люди, ну, иногда и самому что-то там сказать. Ну, там, насколько я честен был, не знаю. Ну, был настолько, насколько мог. Но я не употребляю, меня не ломает. Вот для меня было первое счастье. Вот, реально меня не ломает. То есть для наркоман, который употребляет, он знает, что такое, когда вот, не кумарит. Когда можешь спокойно спать, когда можешь идти. Ходил я так очень долго. Очень долго шаги я писал постольку поскольку. Я не перестал жить уже, когда я был трезвым, той жизнью, которую жил в употреблении. Я ездил по клубам, я там опивался чаями крепкими, вот я там чифер пил. Вот я вспомню, как бы это считалось у нас не изменяет сознание никаким образом. Ну, вот я замечательно там, опившихся энергетиков, поехать в клуб, там, попрыгать до утра. Там. Ну и вот такая жизнь у меня была. Я писал только тогда, когда вот было очень больно. Как бы я понимаю, что высшая сила, в моем понимании, ставила меня на место. Я начинал там писать усиленно, с кем-то общаться и искать там выход проблем. Но как только меня отпускало, я все начинал делать все так же, как мне нравится, как я хочу. И, то есть, и мне очень было тяжело переубедить. То есть, у меня в течение, наверное, с детства было одно желание уничтожить себя. И так просто за год, за два, за три это не проходит. То есть я понимаю, это серьезная длительная работа на всю жизнь. Я не писал шаги, было плохо. А вот это единственный стимул. Потом я начал писать, начал какую-то работу делать. Ну и в жизни начинает меняться все. И я доволен этой жизнью. У меня появилось право выбора, которого у меня не было раньше в употреблении. То есть я либо бежал вмазываться, либо бежал бухать. Все, больше ничего меня не интересовало. И как бы у меня не было выбора. А сейчас этот выбор есть. Я могу там пойти на группу, могу там пойти выпить. И я знаю, к чему это приведет. И вот это понимание, это очень важно. То есть я могу сам выбирать. Раньше у меня не было такого выбора, наверное, с самого детства, там, с 3 лет. Уже вот мой мозг больной, он делал за меня выбор. А сейчас я могу видеть хоть куда мне двигаться. Вот это самое большое достижение. Вот это внутренняя свобода, которую получает человек.
0: В нашей стране все больше людей умирает от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Ксения.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы начали с вами разговор о динозаврах в Библии, выяснив, что эти животные описываются в ней, описываются достаточно детально, и мы остановились на том месте, когда задается вопрос о том, что же произошло с динозаврами. Обыкновенно исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Библейские данные в основном поддерживают этот взгляд. В результате глобальной катастрофы резко изменились климатические условия на Земле. О чем же идет речь? В книге «Бытие» в 6 главе, в стихе 13 из 17 по 20 сказано: «И сказал Бог Ною: вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, жена твоя и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. И из птиц по роду их, и из скотов по роду их, и всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остаться в живых». Итак, коль скоро динозавры, как говорит Библия, были частью сотворенных Богом существ, они тоже вошли в ковчег перед потопом, так как сказано было взять из всех животных. Здесь сразу появляется вопрос о том, как такие гигантские животные, как динозавры, могли поместиться в ковчег. Ответ на этот вопрос кроется, во-первых, в размере ковчега, во-вторых, в размере динозавров. Ковчег был достаточно большим плавучим сооружением. Вот его размеры по Библии. Бытие 6 глава, 15 стих. Длина ковчега сказана 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Локоть – это мера длины, равная примерно полуметру. Таким образом, мы получаем сооружение длиной в 150 метров, шириной в 25 и высотой в 15. Высота, например, соответствует высоте пятиэтажного здания. Ковчег был только вдвое меньше современных гигантских океанских лайнеров. Какими же были по размерам динозавры? Вот что находим в материалах Государственного Дарвиновского музея. Название динозавры, ужасные ящеры, обманчиво, так как предполагает, что все эти рептилии были огромными и свирепыми хищниками. На самом же деле среди них были и гиганты величиной с четырехэтажный дом до 30 метров в длину и весом в 50 тонн, и стройные грациозные животные размером не больше петуха. Растительные динозавры были самыми крупными сухопутными животными, когда-либо обитавшими на нашей планете. Брахиозавр – один из самых массивных динозавров, длина его достигала 25 метров, высота – 13 метров, длина плечевой кости – более 2 метров. Весил этот гигант около 80 тонн. Компсогнат – самый мелкий динозавр, длина его не превышала 70 сантиметров, причем большая часть приходилась на очень длинный хвост. Несмотря на столь малый размер, компсогнат был весьма ловким и проворным хищником. Итак, даже самый большой динозавр вполне поместился бы в ковчеге. При этом число действительно больших динозавров было совсем невелико, всего 4. Брахиозавр, тиранозавр, диплодок и аллозавр. Более того, в отличие от многих животных, прекращающих рост после достижения половой зрелости, рептилии растут всю жизнь. Например, самый большой крокодил – самый старый. Вовсе не было необходимости брать в ковчег самых старых животных. Цель была взять тех, кто был бы способен дать потомство. Следовательно, согласно Библии, динозавры, подобно иным животным, были сохранены в ковчеге во время потопа. Что же произошло после потопа? Как изменились климатические условия? Чтобы говорить об измененных условиях, следует вначале выяснить, какими они были до потопа согласно библейскому описанию. Вот что мы находим в книге Бытие в 1 главе, в стихах 2 из 6 по 8. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Библия сообщает, что помимо воздушной оболочки или атмосферного слоя, названного здесь твердью и небом, вокруг земли была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Слово «твердь» является переводом древнееврейского «ракия», дословно «протяженная поверхность», и речь идет об атмосфере вокруг Земли. Так вот, поверх этой воздушной оболочки, согласно Библии, была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Наличие этой оболочки создавало так называемый парниковый эффект. Как говорит книга Бытие, 2 глава, стихи 5 и 6, «Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли». При таких условиях было больше защиты от радиоактивного излучения из космоса, процветала буйная растительность, значительно превышающая размеры сегодняшние. Как известно, в парнике и теплице размеры растений превышают размеры тех, которые высажены в открытый грунт. И вот интересно, что сегодня ископаемые растения, которые обнаруживаются, они во много-много раз превышают размеры сегодняшних. Найденные листья некоторых деревьев, которые по площади равняются 2, иногда 3 квадратным метрам. Все это давало достаточно корма для травоядных динозавров. Есть еще одно очень важное обстоятельство, относящееся к климатическим условиям допотопной Земли. Там не было смен времен года. Это понятие и это явление появляется только уже после потопа в книге Бытие, 8 главе, 22 стихе. Известно, что причина существования времен года заключается в том, что земная ось наклонена. При путешествии Земли вокруг Солнца создается разное расстояние до него различных участков земной поверхности в разное время года. Следовательно, до потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, раз не было смен времен года, которая является следствием наклоненной оси. В результате создается равное расстояние Солнца к Земле и к разным ее участкам на протяжении всего круглого года. До потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, а траектория ее движения перпендикулярна. В результате было равномерное распределение температуры, не было холода, снега или льда. Во время потопа водная оболочка разрушилась, и вся масса воды обрушилась на землю. В книге Бытие в 7 главе в 11 стихе сказано: «Разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». В результате когда по окончании потопа животные вышли из ковчега, их встретил совершенно иной мир. Не было уже достаточного количества растительности. Рептилии могли теперь жить только в определенных теплых районах земного шара, и теплокровные животные постепенно вытеснили динозавров. Вот такова картина, таково описание судьбы этих животных в Библии. Надеемся, что в будущем у нас будет время и возможность более основательно поговорить об этом явлении, о всемирном потопе, посмотреть на этот вопрос с точки зрения ископаемых и попытаться определить, вероятно ли такое событие с точки зрения современных данных. Однако по вопросу динозавров мы с вами затронули практически весь библейский материал, который можно на эту тему найти. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад?

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа, где молодые люди ищут свой путь. Иногда на дорогах появляются ямы, и, к сожалению, мы в них попадаем. Многие пытаются выбраться собственными силами, и чаще всего у нас это не получается. Иногда мы обращаемся

0: кому-то за помощью. Сегодня у нас в студии ведущий Юля, наш гость Егор и я, Велина. И сегодня мы будем говорить о том, как же выбраться из этих ям.
1: Ну, мы часто попадаем в такие ситуации, где нам кажется, что либо что-то должно случиться невероятное, чтобы нас оттуда вытащило что-то, а и наши способы никак иногда не помогают, и мы ищем какую-то соломинку, чтобы ухватиться. Люди обращаются к психологам, люди обращаются к мамам, к папам, к бабушкам, дедушкам, друзьям. Если, допустим, нету помощи, вот вообще никакой, вот что вот делать, да? Егор, какие трудности ты попадал?
2: В моей жизни меня не устраивало практически ничего во всех сферах деятельности, в работе, там, на личной.
0: В личной жизни.
2: В личной жизни. Служение я, как верующий человек, тоже мне не удовлетворяло.
0: А что ты имеешь в виду? Каким служением ты занимался?
2: Я занимался детским воспитанием подростками.
0: С подростками. То есть это в церкви, что ли, как-то проходило?
2: Да, это в церкви. Мы занимаемся воспитанием, точнее, помогаем родителям в этом. Ходим разные в походы, там еще что-то. И помогаем детям духовно возрастать, познать себя, укрепиться.
0: А что же не устраивало? Что было так трудно их воспитывать? Итогом, да? Не тот результат был, который...
2: Да, не тот результат.
0: Чего ты хотел?
2: Не тот результат. Я хотел, чтобы они побросали свои телефоны, заинтересовались чем-то глубоким, Богом заинтересовались, как правильно жить в этой жизни.
0: Но это достаточно сложная работа.
2: Это сложная работа,
0: многие взрослые к этому не приходят, с детьми тем более.
2: Ну, я понял, что я не те методы использовал, поэтому у меня не получалось.
1: А какую-то информацию просто ты как бы изучал, читал, пытался сам, да?
2: Да, я, конечно, изучал, но пытался все своими силами устроить.
1: Никакой результат не приходил?
2: Нет, был результат, но результат меня не удовлетворял.
0: Этого недостаточно, решил Егор и расстроился. Но ты вот сказал, в личной жизни, в служении, в чем-то еще были трудности?
2: Да, в финансовой сфере тоже были трудности, и я не понимал, почему. Вот, у меня не получалось зарабатывать средства сколько мне нужно было. Вот.
1: И что ты делал?
2: Что я делал? В итоге я, как верующий человек, я взмолился Богу. Я искал выход у Бога. Молился, чтобы Бог начал менять в моей жизни что-то. Я не знал, как это будет, я не знал, что мне делать вообще. Но я просил просто помощи у Бога. Вот. В итоге я не слышал ответа, не видел ответов. Полгода своей жизни примерно.
0: Что ты ожидал? Вот ты просил, вот, Боже, помоги, что ты думал, что тебе там принесут чемодан денег, дети все резко станут послушными, в личной жизни сразу все наладится. Чего ты ожидал?
2: Нет, я ожидал, что появится шанс и изменить свою жизнь, увидеть тот путь, по которому мне это все разрешить.
1: Ну, то есть ты думал, что ты сам как-то внутри изменишься, и не то, что обстоятельства случатся, а именно, что ты другим каким-то станешь и вдруг резко начнешь делать правильные вещи, так?
2: Нет. Я хотел научиться этому всему, я хотел это познать. Мне не хватало просто информации. Мне не хватало информации, я хотел узнать, как мне правильно жить.
3: Найди свой путь.
0: Но ты говоришь, что ты верующий человек, но, в принципе, верующие люди, они всегда говорят, что в Библии у нас есть очень подробные как бы инструкции к всему практически, к любой ситуации, вплоть даже до управления деньгами. Там, в принципе, очень много чего написано. Тебе этого было недостаточно, я так понимаю.
2: Да, мне это было не то, что недостаточно, просто я пытался сделать это все своими силами без Бога. Это было у меня в теории. А не было это, как сказать...
0: Не применял на практике.
2: Не применял это на практике. Это.
1: Угу. То есть ты как бы теорию понимал, что надо делать?
2: Теорию понимал, да. Я вроде как бы стремился к этому, но у меня что-то не получалось. И...
1: Так дело-то, может быть, как раз в тебе было, что
2: да,
1: ты мог что-то понять?
2: Что-то понять. И поэтому я начал спрашивать у Бога, задавать вопросы. Я хотел измениться. Друзья вроде мои тоже куда-то меня звали, там обучаться. И угу. Поехать на... Я, как сказать?
0: Куда поехать?
2: Поехать в Абхазию угу. на медицинскую школу. Угу. Там люди о здоровье учатся, как правильно...
0: Вести
2: здоровый образ жизни. Вот. Я тоже захотел вместе с ними. И... Но у меня так сложились обстоятельства, что не получилось.
0: То есть ты как бы выделил выход вот, в том, чтобы туда поехать, через здоровый образ жизни, что-то еще,
2: да, что-то да, да, да, да. Я... Просто у меня друг, он приехал такой вдохновленный после встречи их, молодежной встречи христианской, uh-huh. он приехал, вдохновлял, давайте поехали, надо развиваться, ребята, uh-huh. надо к чему-то стремиться. Вот тут вот есть такое предложение uh-huh. начать, научиться здоровому образу жизни, научиться через это прийти как-то лучше чувствовать Бога. Uh-huh. Потому что то, что мы, чем мы питаемся,
0: мы то, что мы едим.
2: Да, мы то, что мы едим, да, и то, что у нас в голове. Угу. Как мы живем, это тоже все влияет. Это я после уже понял. Угу. На себя.
1: Ты этим вдохновился
2: ощутил,
1: и хотел да. тоже, да?
2: Да, я тоже вдохновился и хотел.
1: Так а почему не поехал? А,
2: у меня отключили свет дома. Вот. Просто у меня были проблемы в финансовой сфере. Мы брали кредит и решили все свои силы финансовые направить на погашение кредитов, долгов. Mm-hmm. А за электроэнергию мы решили
0: подождать,
2: да. Потом сразу заплатить. Mm-hmm. Вот так вот. И был такой опыт. Я просил у Бога, чтобы... Тоже на меня это плохо не влияло, вот и интернет, и все дела.
0: Бог, в общем, решил проблему радикально.
2: Бог решил проблемы радикально. Я помолился перед... Вообще, я молился, Господи, прошу тебя, убери вот эту привязанность к соцсетям. Я залажу в контакт, включаю компьютер, залажу, нажимаю кнопку «Вход», и у меня... Все выключается.
0: И Бог
2: я не понимаю, что...
0: Ты просил, Егор, получай.
2: Да. Я не понимаю, что происходит. Иду к электросчетовой, там двое электриков отключают мне свет. Ну, все нормально.
0: Все нормально?
2: Все нормально.
0: Обычная ситуация.
1: То есть ты со смирением принял, такой радостный, ура, мне отключили контакт. Я могу молиться теперь без проблем.
2: Но спустя некоторое время я это принял для себя, понял то, что я же просил. Бог просто сделал это как-то радикально, без предупреждения даже. Вот, от электрокомпании этих, без предупреждения. И я не знал, куда себя деть. Я просил у Бога, Боже,
0: покажи,
2: что делать. Я остался один, сам собой. Мои друзья уехали без меня в Абхазию учиться. И я остался... Я, Библия.
0: И темнота.
2: И темнота, пустота, как мне казалось. Начал молиться, просить дальше у Бога, читать, изучать Библию. Вот. И проходит месяц. Вот, приезжает один товарищ, мы с ним. Приезжает проводить семинары, как правильно... своими финансовыми средствами uh-huh. распоряжаться.
1: Uh-huh. Как ты об этом семинаре узнал?
2: Через, через братьев и сестер из церкви.
1: То есть ты ходил в церковь, продолжал?
2: Да, продолжал.
1: Виделся, да?
2: Да. И мне сказали, вот так и так будет проходить семинар. Я сначала не хотел пойти, но снова обстоятельства сделал так, Бог.
1: Воду отключи.
2: Бог. Нет. Я планировал поехать вот как раз с детьми, с подростками в другой город, вместе с ними провести встречу организовать и вместе с ними провести. Но Бог сделал такие обстоятельства, что они нас не смогли принять, и наша поездка просто
1: отложилась.
2: Да. Вот. Я попадаю на этот семинар, слушаю умные вещи. В принципе, этот человек бизнесмен, он рассказывал свои опыты и вообще, как правильно распоряжаться деньгами. Я думаю, надо с ним познакомиться поближе. После всего я подошел к нему, мы разговорились, вот, поделился своими переживаниями. Вот. Он выслушал меня, мы вместе с ним помолились, он начал рассказывать, точнее, он меня допрашивал.
1: Допрашивал, да?
2: Да, он допрашивал. Он хотел выяснить, в чем причина, почему. Угу. В итоге пришли к тому, что он говорит, слушай, дружище, ты не читаешь Библию. Я говорю, как я не читаю Библию? Вот, я читаю Библию. Ну, ты читаешь, когда тебе это вот, ну, просто надо или интересно, но ты не читаешь ее, чтобы познакомиться с Богом, познать Бога.
3: Найди свой путь.
2: Я такой, действительно он прав, он меня, мою... Вот меня подковырнуло, меня это задело за душу, за живое. Я согласился. Говорит, давай за тебя помолимся. Мы помолились за меня. И он уходит, мы расходимся. Он меня находит на следующий день, приезжает ко мне домой, на работу ко мне приезжает.
1: Это тебя не напугало?
2: Нет, он до этого приезжал. Так как я работаю в автосервисе.
1: А, то есть это было вот. Тоже случайное, да, как это, бы обстоятельство?
2: Да, так как вроде как бы случайно, но мне кажется, все-таки это
1: Бог. Это Бог про
0: случайности, не случайно.
2: Случайно, да, не случайно. Он уже знал, где я работаю, он приезжает ко мне на работу, и, слушай, я тут помолился, пообщался, говорит, с Богом, и Бог мне сказал, а помоги ему. Ты за него помолился? А что просто так вот? Да, вот.
1: И как это он так сказал ему?
2: Помоги.
1: Как тут?
2: Вот, меня это тоже заинтересовало, как он так ему сказал. Он говорит, во время молитвы, как бы...
1: У него тоже отключили свет.
2: Во время молитвы он мыслил как бы в ту сторону, чтобы как бы мне помочь, думал как, и пришла мысль, идея, слушай, а почему тебе бы не помочь? Вот. Как бы наперекос своим мыслям иногда приходят мысли
1: от Бога.
2: От Бога. Вот. Я подумал, действительно это так или нет?
1: То есть такого не было никогда?
2: У меня такого никогда не было, и я слышал то, что многие люди, как бы, многим людям Бог отвечает на молитвы, допустим, в мыслях, еще как-то. Я хотел этого, я жаждал этого, да. И я хотел найти вот именно вот такую же связь с Богом. Я хотел найти Бога.
1: Чтобы слышать его, да?
2: Чтобы слышать его.
0: И что, в итоге ты отправился с ним куда-то, или он тебе как-то там помог, деньгами вот. Он тебе, может быть, дал? Нет?
2: Он мне говорит, слушай, у меня мысль пришла, давай поехали ко мне, поживешь у меня пару месяцев, я тут подумал, проанализировал все плюсы, все минусы. Я тут дом купил в Сочи.
1: Слушай, классный ответ от Бога. Я тоже в Сочи хочу.
2: Я тут дом в Сочи купил, вот, поживешь у меня, поможешь мне как бы отремонтировать его. А заодно я тебе там финансово помогу слегка.
1: То есть нанял тебя работником?
2: Нанял меня как бы работником, и заодно говорит, мы будем с тобой читать, погружаться в Библию, изучать более подробно.
1: Здорово. Как это решение повлияло на твою жизнь? Что же изменилось-то?
2: Я начал изучать Библию, читать.
0: Глубоко. Искать
2: глубоко, более глубже. Я начал искать Бога, вот именно Бога в Библии. Угу. Много, обычно Библия говорит нам о Боге, а я искал вот конкретно самого Бога, самого Бога.
0: Нашел?
2: Начал находить, да.
1: В пути.
2: Просто начал задавать вопросы: Господи, вот я хочу вот именно вот так же, как в этой истории, допустим.
1: И он отвечает?
2: Бог начал отвечать через какие-то обстоятельства. Я читаю Библию, Бог отвечает мне через обстоятельства.
1: Начались живые отношения?
2: Да, начались живые отношения, я начал понимать.
0: Слушай, Бога. А вот мне интересно, ты говоришь, что с финансовым положением, как вот с этим обстояли дела?
2: Я к пути улучшения этого всего. Я понял, куда стремиться, как это все делать.
0: Угу. А вот с детьми были проблемы с воспитанием их, клубом?
2: Я стратегию поменял. Угу. Я понял то, что духовно, в первую очередь, я должен духовно возрастать. Угу. И духовно надо понимать именно духовно, в Духе Божьем.
1: Угу. Угу. То есть все изменилось к лучшему?
2: Начало меняться, да. Это не конец.
0: Да. Спасибо большое, Егор. Спасибо, Юля. Спасибо, дорогие телезрители, что вы были с нами. Мы сегодня слышали прекрасную историю о том, как человек нашел путь в Боге. Мы все можем попадать в эти ямы, в эти обстоятельства. Не отчаивайтесь, обращайтесь к Богу, Он обязательно укажет вам верный путь. Ищите Его. Если у вас есть какие-то проблемы, просьбы, молитвенные нужды, пишите нам обязательно. Пусть Бог будет с вами. До свидания.

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Небо на земле». Ведущая Елена Палашкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада, что сегодня в студии мы опять вместе с Виталием Алиником. И у меня такой первый вопрос. Мы знаем из предыдущих программ, что Бог Отец находится на престоле,
2: во святилище.
1: Потом мы узнали, что после смерти наш Господь Иисус Христос вознесся в небо.
2: Да.
1: Неужели мы остались одни?
2: В книге Евангелия от Иоанна, в 16 главе, записаны слова Иисуса Христа, начиная с 7 стиха. Он говорит: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И вот дальше он рассказывает, кто же этот утешитель. Он говорит, 13 стих, «Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, будущий возвестит вам» и так далее. То есть этот утешитель – это Дух Святой, которого Господь Иисус Христос обещал, и который, по словам Иисуса, заменит его нам на земле.
1: Там написано слово «лучше».
2: Да.
1: А чем это лучше?
2: В случае с Иисусом Христом его присутствие на земле было локализовано. Он, как говорит Священное Писание, будучи Словом, будучи Богом по природе, стал плотью. Он поместил себя во время, поместил себя в пространство, и он по виду был как человек, и был реально человеком. То есть его способность совершать служение была ограничена количеством часов в сутки и его географическим присутствием.
1: Территории.
2: Да. А о Святом Духе в Священном Писании говорится о том, что Он везде присутствует. 138-й Псалом, который мы ранее упоминали уже, говорит: «Куда пойду я от лица Твоего, от Духа Твоего, куда убегу?»
1: Но это сложнее. Иисуса можно было видеть, а Духа Святого мы же не видим.
2: Нет.
1: И как я узнаю, что есть ли Дух Святой со мной? Как я узнаю? Всем дается Дух Святой? Всем абсолютно людям?
2: Если читать дальше, то написано в 8 стихе этой же 16 главы, «Он, придя, Дух Святой придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». То есть главная задача, с чего начинается служение Святого Духа, Он обличает во грехе. Обличит, значит, укажет на ошибку. То есть Он воздействует на совесть. Если человек что-то сделал не то во свете воли Божьей, то Дух Святой подсказывает ему, Он начинает его беспокоить, и человек этим мучается. И вот когда это служение осуществляется, человек признает себя грешником, дальше он уже может востребовать служение Иисуса Христа, спасение, очищение, освящение.
1: То есть правильно ли я поняла, что только тот, который попросит прощения в своем грехе, только у того Дух Святой?
2: Это начало. Когда человек...
1: Первый шаг нужно вот как раз, если обличение происходит, я должна это принять, понять, услышать и как-то...
2: Отреагировать,
1: попросить прощения у Бога, пожалеть об этом. И вот в этот момент Дух Святой уже во мне, так?
2: Дело в том, что если сделать шаг назад, то надо признать, что Дух Святой, Дух Господень, Дух Жизни, Дыхание Вседержителя, по-разному он называется, он присутствует во всех живых существах. То есть мы живы благодаря Духу Святому.
1: Это
2: его безличностное влияние.
1: Безличностное.
2: Да,
1: вот,
2: это безличностное служение. Касается животных, и всего.
1: Но это мы уже говорили,
2: живого.
1: В первой передаче.
2: Так вот. А когда Дух Святой работает с нами, то первое действие его личностное именно в том, чтобы нам указать на наше истинное духовное состояние. И когда мы с этим соглашаемся, когда мы признаем, говорим, да, правда, Господи, я грешен, да, я грешна.
1: Хорошо, а если человек не соглашается?
2: Тогда это называется противиться Святому Духу.
1: Тогда
2: это называется вот голос Святого Духа заглушать.
1: И все.
2: И если человек живет... в этом состоянии пребывает достаточно долго, он ожесточается и пренебрегает Духом Святым. И в конечном итоге, хотя Дух Святой продолжает говорить, человек его уже не слышит, потому что он стал черствым.
1: Вот у меня нет этого вопроса, но у меня вот сейчас такое возникло. Я где-то помню, что-то кто-то говорил, что Бог три раза только обращается. А потом все, если человек вот первый раз, да, Дух Святой обратился, обличил, нет. Второй раз, третий, нет. Все закрывается, и все, конец с человеком.
2: Фактически Библия говорит о том, что Господь неустанно посылает.
1: То есть нет, этого нигде в письме, в Божьем слове написано, что вот только три раза.
2: Вот понятие о трех случаях да. присутствует, но совершенно в другом контексте. Угу. Сказано, Бог говорит однажды, если того не заметит в другой раз, чтобы человека вразумить, наставить.
1: Да,
2: то есть воля Божья открывается путем минимум двоекратного, лучше троекратного повторения. То есть
1: но
2: это
1: может,
2: Божий
1: почерк. Может, не расслышал
2: почерк.
1: Человек, просто да. не расслышал. Понимаете?
2: Просто когда мы задаем вопрос о том, как отличить голос Божий, то в Библии сказано так, коль скоро сон приснился фараону дважды, угу. значит, это точно от Господа. То есть Божий почерк такой, должно быть 2-3 свидетеля, 2-3 свидетельства. Это и в Торе написано, угу. и в Евангелиях написано. То есть вот в этом контексте упоминается цифра 3. Но это не означает, что после этого Бог
1: да,
2: не говорит.
1: Да, после этого все, конец, да.
2: Просто фактически Бог перестает говорить только тогда, когда человек упорно, постоянно и окончательно принимает решение с Богом быть во вражде. Только вот такие люди фактически не в состоянии слышать. И то не потому, что Бог не хочет говорить, а просто
1: человек
2: они ожесточаются.
1: То есть...
2: Но вот, Елена, очень, да, важно, да. очень важно. Человек признает себя грешником. Это вот начало процесса сотрудничества с Духом Святым на личностном уровне. Но это не все. Потому что, когда мы читаем дальше, мы прочитали уже, «Он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». Дальше 9 стих объясняет о грехе, что не веруют в меня, в Иисуса Христа, говорит. Дальше о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. То есть Дух Святой, его главная задача, обличив нас во грехе, показать решение греха. Он приводит нас к Иисусу Христу, он показывает Спасителя, он показывает, что Иисус Христос здесь стал Агнцем Божьим, а также, что он ушел к Отцу и ныне совершает служение в Небесном Святилище. То есть Дух Святой нас ведет к осознанию полноты служения Божества ради нас. Что касается прощения грехов, и дальше, что касается освящения, которое напрямую связано со служением во святилище.
0: Далее в программе.
2: То есть, когда человек служит для Господа, он обретает сверхъестественную силу. Настанет момент, когда славой Господней наполнится вся земля.
1: И у меня такое дикое желание появилось всех людей спасать. Он помогает нам здесь и сейчас.
2: А у нас понятие славы Божьей ассоциируется с чем?
0: Небо. На земле.
1: Так, понятно мне, хорошо. А вот знаете еще, я прочитала Римлянам 5:5, там написано, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым.
2: Чудесный отрывочек.
1: Данным нам. И вот у меня, я вот думала над этим текстом, значит, любовь Божия излилась в наши сердца, в сердца наши Духом Святым. Можно ли вот этот вот стих понимать так, что мне должна, ну, какая-то любовь ко мне прийти Божья? Или вот как-то ее, ну, почувствовать, наверное, не очень, да, вот хороший критерий. А вот как-то можно осознанно понять, что должно что-то во мне измениться, если любовь вдруг во мне, да?
2: Да. Это напрямую как... связано с тем, о чем мы только что читали.
1: Да.
2: Потому что Божья любовь, ее величайшее проявление. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, то, что все христиане знают
1: да.
2: наизусть. «Ибо так возлюбил Бог мир, да. что отдал Аминь. Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот когда человек вот эту любовь Божью, которая величайшим образом открылась на Голгофе, когда Сын Божий, Сам Бог, взял на себя грехи всего мира и отдал свою жизнь ради нас, вот когда эта любовь открывается, вот тогда-то и происходит то самое рождение свыше. И это работа Святого Духа. Вот так изливается
1: да,
2: Божья любовь.
1: Да, я понимаю. Значит, любовь... Нет, я хочу что узнать? Понять, что должно какое-то поведение у человека измениться. Ведь смотрите, любовь проявилась в действии. Угу. То есть не просто на Бог с неба сказал, знаете, я вас люблю, а он... Сына послал, сын умер, то есть свою жизнь добровольно дал. Это вообще для меня это вопиющая несправедливость.
2: Угу.
1: С жизнью своей заплатить за то, что я не сделал.
2: Да.
1: Вот. И как я тогда, вот как она же должна как-то проявиться, любовь у нас?
2: Непременно. Это что следующий должен... этап работы Святого Духа.
1: Ну, например,
2: Духа.
1: Да, например, как должен себя человек вести или по каким признакам, вот критериям, скорее признакам, да, в его жизни мы можем понять, ну, давайте вот так...
2: Есть ли Дух
1: да.
2: Святой в нем или
1: да,
2: нет?
1: Да, вот давайте угу. с себя лично я начну. Вот я, у меня это случилось.
2: Угу.
1: Как моя любовь должна проявиться вот по отношению к другим людям?
2: Так давайте повторим. Он обличает всех во грехе. Дух Святой. Дальше. Он рождает нас выше, Он в нас поселяется, когда мы понимаем любовь Божью, когда мы принимаем любовь Господа,
1: да,
2: к нам.
1: Это
2: и исповедуем,
1: да,
2: Иисуса Христа. Третье действие Святого Духа, которое раскрыто в Священном Писании, это освящение.
1: Да, вот,
2: вот это то, о чем вы, да, говорите.
1: Ну, это такое
2: когда,
1: слово.
2: Когда Дух Святой входит в человека, когда любовь Божья Духом Святым изливается в человека, когда человек принимает это и делает своим, то написано в послании к Галатам, в 5 главе, плод же,
1: да,
2: Духа, плод – это результат,
1: а в чем,
2: проявления.
1: Да, а в чем он проявляется? Например, человек начинает, вот я могу сказать, да, как, угу, у меня проявилось, я, потому что когда я только узнала об этом, мне стало, ну, что есть спасение, узнал об этом. И у меня такое дикое желание появилось всех людей спасать.
2: Так.
1: То есть я забыла про семью, про сына вообще-то. Я ходила с утра до вечера и всем рассказывала. Вот. То есть это тоже какая-то аномалия была. Но вот это я не могла просто спать, там есть. Я постоянно хотела людям рассказывать. Но потом уже немножко, ну, ума набралась, как говорится. Немножко
2: чтобы
1: все
2: сопрягать.
1: Это, да, все это как-то соединить. То есть... Вот есть еще какие-то, вот, да, вот человек жертвует, ведь Иисус пожертвовал своей жизнью, значит, и человек, который, если такая же Божья любовь, то он жертвует. Ну, например, не знаю, согласитесь, там, своим временем, да, человек жертвует и служит кому-то. Но ведь есть же люди, которые неверующие, они это очень хорошо делают.
2: Сказано, плод же Духа – любовь. Вот это первое доказательство того, что в человеке Дух Святой присутствует, он начинает любить. Во-первых, Бога любить, во-вторых, людей любить. И эта любовь может проявляться в самых-самых разных видах, в самых разных формах. А сказано в Священном Писании, кто не любит, тот Бога не познал.
1: Ну, кто не любит людей, да, говорит,
2: конечно,
1: что не люблю своего брата, но люблю Бога, да, это неправда.
2: Это уловка.
1: Это, да, уловка.
2: Если ты не можешь любить того, кого видишь, как ты можешь любить, кого,
1: да,
2: не видишь? То есть Святой Дух, приходя, Он переносит не только сознание во грехе, не только Сам поселяется в нас, но Он начинает нас преобразовывать, потому что любовь Божья в нас поселяется, и человек вот во свете этой любви начинает ее отражать. То есть ваш опыт, он как раз-таки является демонстрацией или иллюстрацией того, как Дух Святой действует. И далее Дух Святой ведет человека на служение. Сказано в книге «Деяния апостолов» в 1 главе 8 стихе, «Но вы примете силу». Это четвертый вид служения Святого Духа. Обличение во грехе, рождение свыше, освящение, преобразование и сила для служения. Это еще называется крещением Святым Духом. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». То есть, когда человек служит для Господа, он обретает сверхъестественную силу, ранее ему не присущую, нужную вот на данный момент для того, чтобы совершилось могущественное служение для спасения других. И формат этой силы, то есть ее проявление, может быть разный. Чудеса, знамения, или, сказано, говорили, Слово Божье с дерзновением. Но в любом случае, это любой вид служения, нацеленный уже не на меня, а для того, чтобы другие их благословить этой любовью Господней, Его спасением, Его благодатью, и вот так вот в силе и эффективно, вот так вот, чтобы достучаться до сердец людей, совершать им служение. Вот это коротко говоря то, что Святой, да, Дух делает.
1: У нас программа о святилище. А как Дух Святой проявляется в святилище? Где Он там?
2: Давайте, может быть, начнем с того, что в книге Левит, в 9 главе, в стихах 23 и 24, рассказывается о таком явлении, как сияние славы. Мы медленно подходим к теме Святого Духа, но, я думаю, наше исследование, оно поможет нам как раз это дело уяснить. Итак, Левит, книга, 9 глава, стихи 23 и 24. «И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания», то есть во святилище, «вошли и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу». То есть она вышла, она явилась именно из святилища, поскольку именно оттуда, выходя, Аарон и Моисей продемонстрировали славу, или точнее, когда они вышли, тогда слава Господня явилась. «И вышел огонь от Господа». От Господа оттуда, значит, от Ковчега Завета, потому что Ковчег Завета – это престол Божий, да? Там сияние славы находилось. «И вышел огонь от Господа, и жег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое». То есть вот у нас понятие славы Божьей ассоциируется с чем? Во-первых, это святилище, там она живет.
1: Да.
2: Во-вторых, это огонь. И вот когда мы смотрим теперь уже апостольские писания, то там вот в 9 главе послания к евреям, в стихах 4 и 5, есть такое понятие, как херувимы славы. Вот те два херувима.
1: Да.
2: Там описывается святой святых.
1: Да.
2: Ковчег, крышка ковчега, на крышке ковчега два херувима. И они названы херувимы славы. Почему? Потому что между двумя херувимами как раз вот эта шехина, термин родом из Торы, из иудейской традиции, шехина, сияние славы, вот между этими двумя ангелами являлись. То есть, смотря на Ковчег Завета, мы не увидели бы там на земле Бога в его обличье, поскольку его настоящий престол на небе, а это было его представительство, его посольство, так сказать.
1: Угу.
2: Но там вот все-таки визуально слава, которая проявлялась как огонь. Это вот первая картина. Теперь, в Священном Писании есть несколько пророчеств, точнее, одно пророчество несколько раз повторяется о том, что настанет момент, когда славой Господней наполнится вся земля. Вот мы можем посмотреть, например, на книгу Псалтирь, 71 главу, 19 стих. Сказано: «И благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля». Аминь и аминь. То есть вот то, что изначально жило только во святая святых, вот это сияние славы, что изредка показывалось народу Божию в особые моменты, иногда для демонстрации славы Божьей, иногда для демонстрации суда Божьего и так далее, вот это явление, оно теперь всю землю охватит. Это пророчество. Когда было у нас на земле служение Иисуса Христа, то там вот однажды в разговоре с женщиной из Самарии, самарянкой.
1: Да, самарянка.
2: Он упоминает об этом снова. В Евангелии от Иоанна в 4 главе, мы читаем там стихи с 20 по 24. «Отцы наши, говорит женщина, поклонялись на этой горе, на горе Горизим. А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». То есть у самарян и иудеев был спор, какое место святое,
1: где правильно
2: Богу надо,
1: да,
2: поклоняться.
1: Лучше, да. Да.
2: Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух».
1: Ибо
2: и поклоняющиеся таких, ему должны поклоняться в духе
1: ибо
2: и
1: таких,
2: истине.
1: Да, ибо таких, да. Так, еще раз, пожалуйста.
2: Ибо таких поклонников ищет Отец в себе.
1: Которые поклоняются в духе и истине.
2: То есть вы помните контекст?
1: Да, да.
2: Здесь или там? То есть есть ли какое-то святое место,
1: да,
2: на земле?
1: Да, и не там, и не там.
2: А Иисус говорит, приближается время, когда, да, такого святого места вообще не будет.
1: И уже приблизилось.
2: Да, но он говорит о своем служении, а во время его служения он обещал о Духе Святом. То есть вот здесь место, которое связано с Божьим присутствием, оно вдруг расширяется на всю землю. Это как раз то, о чем мы читали в книге Псалтирь, что славой Господней наполнится вся земля. Но Иисус здесь другой термин уже использует – Дух. Дух. Речь идет о Святом Духе. И в действительности, когда это время подошло, когда пророчества и прообразы исполнились, в книге «Деяния апостолов», во второй главе, где описывается День Пятидесятницы, сказано следующее. Читаем из второй главы книги «Деяния апостолов». «При наступлении Дня Пятидесятницы», первый стих, «все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого», и так далее.
1: Это опять же огонь, который был во святилище.
2: Вот
1: которым...
2: именно. То есть то, что раньше было сосредоточено и ограничено только святая святых, оно должно было всю землю наполнить. И Господь Иисус открывает, что речь идет о Духе Святом. И когда это время пришло, то тогда Дух Святой, посланный во всю землю, он явился как раз в виде огня. То есть вот это сияние славы, оно теперь стало доступно. И обратите внимание, что оно почило, сказано, на каждом из них. То есть теперь вот эти люди, которые в Бога веровали, которые приняли Иисуса Христа в качестве Спасителя, которые были Его последователями, они стали носителями вот этой шехины, они стали носителями сияния славы. И уже позже, уже о всех верующих апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 6 главе пишет, он говорит, неужели не знаете? То есть это уже стало достоянием всех верующих.
1: Общий, да,
2: неужели
1: общий,
2: не знаете, что вы, пишет он церкви, вы храм Божий, и Дух Святой живет в вас. То есть сияние славы, Божье присутствие, Дух Святой теперь доступен всем верующим.
1: Конечно, Бог позаботился обо всем.
2: Потому мы имеем непосредственный доступ. У нас непосредственная синхронизация Духа Святого, который в нас живет, и служение во святилище, которое на небе осуществляется. И в этом великое преимущество. Мы имеем прямой доступ непосредственно туда, в сердцевину Божества, благодаря присутствию Духа Святого.
0: Небо на земле.
1: Вот еще такой вопрос. Как отличить, каким духом водится человек, который заявляет, что с ним говорит Бог? Вот как отличить? Потому что же много, все говорят, правильно?
2: Да.
1: Мне сказал Бог, меня ведет Дух Святой, а мы видим, что ну, не очень.
2: В частности, я вспоминаю случай, который для меня уже стал хрестоматийным. Человек в беседе со мной утверждал, что получил откровение Святого Духа. И суть откровения в следующем. Дух Святой сказал ему, по версии этого человека, что нужно оставить жену и троих детей и соединиться узами брака с другой женщиной, более привлекательной, красивой, молодой и так далее. Почему? Потому что якобы...
1: Она ему понравилась.
2: Брак должен быть основан на любви. А он говорит, у нас с женой уже любви нету. Значит, это уже прелюбодеяние. Потому что истинная любовь – это то, что должно соединять двоих. Вот эту я теперь люблю, и у меня прямое откровение от Господа, что я не должен притворяться, я должен вот, осуществить теперь связь с ней. Вот подобных явлений, подобных примеров очень много. То есть человек поднимается или не поднимается и вот заявляет о том, что «мне Дух Святой сказал». И всякий, кто хоть сколько-нибудь с Духом Святым знаком, он начинает, по крайней мере, сомневаться. Так вот, вопрос потому стоит в действительности, как отличить. Ну, я всегда предлагаю начинать с простого, с того, что мы все можем сделать. И в данном случае в Священном Писании сказано, что никогда вот эти святые строки, никогда Слово Божие не было даваемо по воле человеческой, но произрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Это апостол Петр пишет. Апостол Павел пишет, что все Писание богодухновенно. То есть, Библия, по сути, это слова Святого Духа. Это прямая речь Святого Духа. И потому для того, чтобы обезопасить себя от духа зла, Священное Писание предостерегает, что сатана пытается внедриться в разум, он наполняет разум, он мысли посылает, которые человек может воспринимать как божьи. Чтобы себя обезопасить, необходимо, во-первых, прочитать, во-вторых, постоянно исследовать, постоянно насыщать свой разум Священным Писанием, и тогда ты уже очень легко можешь отличить. Это тот же самый дух, говорит, который эту книгу дал, или наоборот, дух зла?
1: А вот мы в прошлой передаче с вами говорили о том, что мы можем помолиться об изменении, ну, например,
2: характера,
1: да, характера или раздражительности. Да. Вот я думаю сейчас, что это Дух Святой нам помогает. Да? Вот
2: именно чтобы... Он, согласно Библии, осуществляет ныне служение освящения.
1: То есть,
2: и освящение,
1: да,
2: это то есть, процесс отделения от греха.
1: То есть Он помогает нам здесь и сейчас.
2: Вы знаете, Елена, я бы больше сказал. Он не только помогает. Дело в том, что вот если мы говорим, допустим, о таком качестве, как любовь, да, это напрямую связано с победой над раздражительностью. Потому что раздражительность есть недостаток любви. Когда слова, действия человека и так далее вызывают вот это раздражение, это в силу недостатка любви к человеку. Так вот, сказано, что плод же Духа – любовь. В ином месте Священного Писания сказано «любовь Духа». То есть Он не только помогает нам любить,
1: да,
2: это Его любовь. И Он свою любовь влагает в человека на основании молитвы, на основании сотрудничества с человеком, потому что мне не свойственно любить. Я по природе, как любой человек, эгоцентрист,
3: да.
2: Эгоцентрик и эгоист.
3: Все, потому что, да, хотят, чтобы меня любили.
2: Конечно. Как говорится, мне, мое и так далее.
3: То и есть мало, я мало причем всегда.
2: Вот, потому если я кого-то люблю, то я в состоянии это делать только Божьей любовью. Потому что мне это не свойственно. Потому
3: да.
2: это, вот это важно подчеркнуть, что не просто речь идет о какой-то помощи. Я, Господи, тут работаю, да. совершенствуюсь, а ты мне так помогай. Да? Нет, речь идет о том, что Бог, поскольку Дух Святой живет во мне, то когда я люблю, это Его любовь. Он эту любовь через меня проявляет. А через время эта любовь меня настолько заражает, настолько охватывает, настолько мне начинает это нравиться, что оно постепенно становится для меня естественным. Вот механизм работы Святого.
3: А можно как-то вот эту любовь потерять? Потому что я вот где-то читала, что человек не умеет в себе эту любовь как-то возобновлять или как-то рождать не умеет, если это дает нам Бог, то что нужно сделать, чтобы вот эту любовь не потерять? Ведь я видела таких людей, которые потеряли любовь.
2: Коль скоро речь идет о
3: Богу,
2: том, что...
3: не только к людям, но и к Богу потеряли.
2: Любовь – это плод Духа, то, соответственно, необходимо продолжать пребывать во взаимоотношениях со Святым Духом. То есть... как в человеческих взаимоотношениях, когда отдаляешься от человека,
3: да,
2: то тогда уже
3: общения никакого
2: нет общения, нет взаимного воздействия, да. взаимного влияния друг на друга. Ну, как говорится, с кем поведешься, от того наберешься.
3: Да?
2: Или скажи мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты. Или же Библия говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Наоборот, добрые сообщества помогают.
3: Человек верит, да, тому, что слышит.
2: Потому когда с Духом Святым есть общение, есть молитва, есть чтение Священного Писания, есть вот получение откровения от Духа, доколе человек с Духом Святым взаимоотношения продолжает, до тех пор Дух Святой имеет право себя проявлять через человека. Любовь ли то, радость ли, мир или любой другой аспект плода Святого Духа.
3: Виталий, я вас очень благодарю за интереснейшую беседу. Дух Святой – это... такая неисчерпаемая тема, и об этом можно вообще-то говорить часами.
2: Верно.
3: Дорогие друзья, спасибо вам за ваше внимание, спасибо вам за то, что вы сегодня подарили ваше время нам и были с нами. Присоединяйтесь к нам в следующих наших программах. Спасибо за внимание. До свидания.
0: В следующей программе.
4: Почему вдруг Давиду вздумалось построить Богу стационарный храм?
2: 5 веков, к сожалению, прошло. Есть определенные законы, которые касаются только земли Израиля. На Давиде, к сожалению, была вина, крови и иного порядка. Он получил документ от Господа, как это делать.

0: Небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
0: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня я вас познакомлю с историей Натальи Васюк из города Щучин, что в Белоруссии. И на сегодняшний день ее история – это история бывшей атеистки. Наталья пишет: «Мой путь к Богу был довольно долгим. Господь всегда был рядом со мной, но я его отвергала, так как родилась в атеистической семье. О Боге мне, конечно, никто не рассказывал. В младенчестве меня крестили в католической церкви и сделали это тайно. Моя бабушка и дедушка были католиками, но это был всего лишь обряд. Это была всего лишь форма. Когда Наталье было лет 5, она впервые услышала от подружки Ирины о Боге. И та объяснила Наталье, что если она выбросит кусок хлеба якобы в окно, Бог ее обязательно накажет, потому что все с неба видит. Это Наталью впечатлило серьезно. Она рассуждала какое-то время, может ли это быть правдой. А после этого ребенок спросил у своей мамы. Но мать ответила Наталье, что Бога нет, что это все выдумки. И на многие-многие годы Наталья по этому вопросу успокоилась. Взрослея, Наталья все больше утверждалась в мысли, что Бога нет. Этому, конечно, способствовала вся система коммунистического воспитания. Да и само атеистическое общество 70-х и 80-х годов 20 века. Но Бог все равно был рядом. Как-то Наталья со своей подружкой, на тот момент учились в 3-м или 4-м классе, как-то они гуляли по городу, присели отдохнуть на скамеечку в скверике, и к ним подсела старенькая женщина, старушечка, и стала что-то так постарчески им рассказывать о Христе. Девочки молчали, вежливо ее слушали, кивали, но когда она ушла, они стали возмущаться. Как она могла? Ведь мы пионерки с галстуками, а она нам о Боге тут рассказывает. В школе Наталья вспоминает, что их учили, что религия – это опиум для народа, и кто не знает эту пословицу, да? Что в Бога верят только невежественные люди, малограмотные старушки. И Наталье нравилось читать книгу юного атеиста, журнал. В старших классах она любила читать научно-популярную литературу, которая, как ей казалось, полностью разбивала всякие невежественные идеи о существовании Бога. Но Господь продолжал очень терпеливо стучать в ее сердце, готовил годами почву для ее обращения. В конце 80-х Наталья училась в педучилище. Это было время начала краха атеистической, коммунистической всей системы построенной. Рос интерес ко всему сверхъестественному в процессе. Многие, наверное, помнят это время. Появлялись статьи о пророчестве Ванге, об НЛО, об экстрасенсах. Очень популярны были газеты на эту тему и так далее. Это было такое что-то новое, непривычное для людей, привыкших к материалистическому образу мышления, к материалистическому образу мысли. И людей к этому влекло очень сильно. Представление Натальи о мире

0: пошатнулась. Она стала читать все подряд. Очень много некачественной духовной пищи и мозаику Агни-йоги, Бхагавад-гиту и многое другое. И в некоторых книгах она встречала, тем не менее, ссылки на Библию или цитаты из нее. И постепенно у Натальи начало складываться более позитивное отношение к этой книге. Хотя самой Библии она никогда не видела и не держала в руках. В то время у Натальи в голове была полная путаница. Она еще почти ничего не знала о Боге-творце, но ее разум уже соглашался с тем, что миром все-таки правит какая-то высшая сила. В 1994 году Наталья вышла замуж, и они с мужем венчались в католической церкви. Наталья не очень понимала, зачем это нужно, но решила, что хуже не будет. На всякий случай, как говорится, вдруг потом до меня дойдет, вдруг я потом пойму, для чего это нужно. Так, на всякий случай. Перед венчанием они с мужем ходили в костел на учебу, изучали катехизис, заучивали молитвы, но они были все на польском языке. В последующем, когда ей было тяжело, плохо на душе, она читала несколько раз и повторяла несколько раз про себя «Отче наш», но опять же на польском языке, потому что по-другому молиться ее, она не умела, ее никто не учил. И ей становилось вроде бы как бы легче. Наверное, это тоже подталкивало ее к тому, чтобы больше узнать о Боге. Господь, конечно же, был рядом с Натальей. Каким-то образом ей в руки попал Новый Завет с псалтырем. Ей понравилось читать об Иисусе, но многого, конечно же, как все люди, которые первый раз начинают читать Евангелие, многого она не понимала. А псалмы вообще показались ей скучными и неинтересными, она не дочитала до конца ни одного псалма. Более того, она вспоминает, что в этой книге, в Новом Завете, были ссылки на Ветхий Завет, которого у нее не было. И она наполнилась решимостью достать Ветхий Завет. Новый Завет уже есть, надо еще и Ветхий достать. Наталья стала расспрашивать у людей, где можно купить Ветхий Завет. И одна знакомая объяснила ей, что Ветхий Завет – это, оказывается, часть Библии. Отдельно не продается. А где же взять Библию? Наталья тоже этого не знала. И она вспомнила о своей прабабушке Мане, которая была католичкой. Люди считали ее очень верующей, считали ее чрезвычайно набожной. И вот Наталья решила, у нее наверняка есть Библия. Но Наталью ждет разочарование. Книга, которую баба Маня называла Библией, оказалась польским молитвенником католическим. Но Господь видел все ее желание познакомиться с Его Словом и помог ей. Как-то раз Наталье на глаза попалась карта Минска с указанием места расположения магазина «Православная книга». Там точно должна быть Библия. А вскоре ее отец уезжал в Минск, и она попросила его зайти обязательно в этот магазин. И через несколько дней она держала в руках Библию. Ветхий и Новый Завет. «Я, – пишет дальше Наталья, – старалась читать Священное Писание каждый день. Выписывала непонятные места, и Господь вновь помог мне. Он послал мне навстречу своего вестника». Это была женщина-христианка, которая ходила по домам и продавала духовную литературу. Наталья с радостью стала покупать книги, которые принесла эта женщина ей в дом. И читая эти книги, она стала лучше понимать и Библию. Позже Наталья стала изучать уроки библейские в заочной библейской школе, благодаря которым она ближе познакомилась со Христом. Господь стал, по ее собственному признанию, ее лучшим другом, ее Господом, ее Спасителем. У нее выстроились с Ним отношения живые. Наталья уже не сомневалась в том, что Бог существует. Из уроков библейских, из книг духовных, из самой Библии она узнала, что Бога есть Церковь, которая живет по библейским принципам, соблюдает Божьи заповеди, заповеди Божьего закона. Она захотела посетить эту церковь вначале для того, чтобы убедиться, действительно ли она такова, как они пишут. «Все оказалось правдой», – пишет Наталья. В заключении Наталья сообщает, что в апреле 2001 года я посвятила Господу мою жизнь, заключив завет с Ним через водное крещение. Теперь, пишет Наталья, я не представляю себе жизни без него. Вот как постепенно Бог привлек меня к себе, полностью переменив мое материалистическое сознание. Кстати, теперь я очень люблю псалмы, которые когда-то казались мне скучными и непонятными. Слава Господу за его долготерпение, за милость ко мне, за его огромную любовь. Наталья Васюк, город Щучин, Беларусь. Я, особенно читая такие письма, дорогие друзья, прихожу к уверенности, что нет такого человека, в сердце которого Господь бы не стучался. И порой Господу приходится ждать довольно долго. И я хочу спросить вас, дорогой друг, сколько лет Господь ждет тебя? Может быть, настало время, так же, как Наталья, открыть свое сердце и свою жизнь для Него? Подумай об этом.
1: Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Светлана Малова.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Евангелие повествует о том, что когда на земле родился Иисус Христос, почтить его, как родившегося царя, пришли с востока три волхва. Они принесли дары – золото, ладан и смирну. В Библии не указаны их имена, но есть предание, которое говорит о том, что их звали Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Написано, что они увидели на небе звезду, появление которой возвещало о рождении великого царя. Но кроме повествований об этих трех мудрецах, есть легенды, и не одна, о том, что якобы был еще четвертый волхв. И в одном из повествований его зовут Артабан. Артабан. И вот легенда повествует о том, что Артабан был человеком богобоязненным и не мог не поклониться великому царю. Он мечтал увидеть его лик. И вот он договорился встретиться с другими волхвами, чтобы вместе с ними отправиться в далекий путь. А дело в том, что в те времена путешествия были опасными, и лучше было бы все-таки ехать вместе. И вот, договорившись о месте встречи, Артабан продал свое имение и на вырученные деньги купил три драгоценных камня – сапфир, рубин и жемчужину. Громадной цены были эти камни. Итак, взяв их с собой, он отправился на место встречи, чтобы поехать туда, куда указывала звезда на небе. Ехать до места встречи было несколько дней, и вот, когда осталось проехать несколько верст, его конь вдруг встал, как вкопанный. Не поняв, в чем дело, мудрец слез с коня и увидел, что под его ногами лежит полуживой человек. Несчастный оказался больным евреем, которого свалила лихорадка. Артабан не мог ехать один, не мог оставить больного, это не позволяло ему его совесть. И он уделил больному довольно много времени, чтобы его исцелить. Наконец еврей встал на ноги. «Кто ты?» – молвил он. «За кого я и моя семья будем благодарить Бога до конца наших дней? Куда ты направляешься? И отчего лицо твое так печально? Какое горе смущает тебя?» Артабан с грустью поведал, кто он, куда и едет. И, наверное, что говорит, теперь уж опоздал, и не получится ему увидеть великого царя. «Не грусти, благодетель, – сказал еврей. В священных книгах написано, что обещанный царь должен родиться в иудейском городе Вифлееме. Поезжай туда, и если Мессия родился, ты найдешь его там». О том, чтобы одному человеку ехать через пустыню, не могло быть и речи. Пришлось продать сапфир, чтобы снарядить караван верблюдов, нанять проводников. Но мудрец не унывал. Он ведь знал, что у него есть еще рубин и жемчужина. Да, когда Артабан пришел в Вифлеем, он узнал о том, что его друзья давным-давно уже были здесь и уже ушли. Мудрец не знал, где искать царя, как вдруг на улице он увидел, как воины убивали детей. Один воин отнимал у матери ребенка, чтобы убить его. Мать кричала, стараясь вырвать дитя из рук солдата, неистово звала на помощь. Ну, недолго думая, Артабан показал солдату рубин, обещая отдать его за женщину и ее ребенка. Солдат взял камень, отпустил женщину и ее сына. Благодарная мать! не знала, как благодарить мудреца. Она рассказала, что воины искали как раз вот того маленького царя, к которому шел Артабан, и что его мать с мужем и сыном убежали в Египет. Так отправился мудрец искать царя в Египет. Искал он его 30 лет. Через 30 лет оказался он в Иерусалиме и увидел толпу людей, которая куда-то двигалась. И узнал, что люди спешат на Голгофу. Там сегодня распинают великого царя, некоего Иисуса из Назарета, который исцелял людей и называл себя Сыном Божиим, царем иудейским. Артабан решил было, что опоздал, но вдруг подумал о том, что у него ведь есть еще жемчужина. Он может ведь эту жемчужину предложить как выкуп за царя, к которому Артабан так долго шел. Но по дороге он встретил воинов, которые вели женщину. И узнав, что ее отдают в рабство за неуплату долгов, он не выдержал и отдал последнюю жемчужину, решив, что недостоин он предстать пред царем, коли Бог посылает ему страдальцев на пути. Как только он отдал жемчужину, раздались гром, молнии, свет осветил его с неба, и волхв услышал с небес голос, который говорил слова благодарности. «То, что ты сделал ближним своим, ты сделал мне», – сказал Господь и забрал его в свое царство. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Конечно, это легенда. Но слова о том, что если мы что-то сделали своим ближним, то сделали Богу, они записаны в Священном Писании. Давайте прочтем это место. Это Матфея, 25 глава. Там написано: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. И тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Но когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, был болен, и в темнице, и не посетили меня. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Вот два вида людей. Чем они отличаются? Мы видим, жизнь одних была наполнена добрыми делами, а другие таких порывов не имели. Причем при первом прочтении создается впечатление, что если я не помогаю кому-то, то с Богом у меня общего ничего нет, и надо постараться затянуть поясок, поискать в себе силы и желания, чтобы стать меценатом, благотворителем, и делая вот такие дела, я буду спасен. Причем, да, конечно, о делах Библии говорит много, они должны быть. Но вот в чем дело. Апостол в своих посланиях говорит, что добрыми делами не спасется никто. Об этом написано в послании к Ефесянам во 2 главе. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Смотрите, что пишет Павел: делами не спастись. Так важны дела или нет? Давайте посмотрим на одно обстоятельство. Дело в том, что там же в Евангелии от Матфея описаны люди, которые в самом деле стремились делать дела. Ну, например, 7 глава. «Многие, написано, скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем мы бесов изгоняли? И не Твоим ли именем чудеса многие творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Здесь говорится о людях, которые, ну, как минимум, служители. Смотрите-ка, они даже творили чудеса, но нельзя сказать, что они ничего не делали. Им есть что сказать. И они это говорят. Смотрите, чудеса творили? Творили. Бесов изгоняли? Да. Пророчествовали? Что значит пророчествовали? Проповедовали от имени Бога. В чем же дело? Ну, давайте попробуем проанализировать, сравнить тех людей из притчи Христа и этих из 7 главы Матфея. Ну вот скажите, если вы что-то специально сделали для Бога, чтобы угодить Ему, вот будете ли вы об этом помнить? Я думаю, да. Ну хорошо, возьмем не Бога, а вашего начальника на работе. Вот вы захотели как-то отличиться и делаете что-то для того, чтобы ваш начальник на работе вас выделил и, наверное, прибавил вам жалование или повысил в должности. Вот будете вы помнить о ваших стараниях? Ну вот посмотрим, как вы будете себя вести, если в конце концов кто-то попробует вас дискредитировать в глазах начальства и будет пытаться сказать о ваших недостатках и промахах. Я представляю, как вы скажете что-то вроде того: да что вы говорите? А вы пробовали то и другое, ну, скажем, не спать по ночам или торчать день и ночь за компьютером? Ну да, вы же знаете, чего стоили ваши старания. А теперь посмотрим на тех людей, которым Иисус говорит, что они что-то сделали для меньших Его. Как там написано? «Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили?» Смотрите, они не помнят. А почему? А не потому ли, что они делали это вовсе не для того, чтобы выслужиться перед Богом или спастись? Они все это делали потому, что не могли не делать в силу своих человеческих качеств. Вот как же так получилось, что они приобрели эти качества? Пожалуй, в процессе богопознания, в процессе того, как Бог меняет человека, и он становится другим, и приобретаются эти качества. Плод Духа Святого вырастает постепенно. Любовь, радость, мир, долготерпение. Тут важно поливать, культивировать. Посаженное в душе вот это семя, которое есть Слово Божие. И оно дает свои всходы, и человек постепенно меняется и приобретает какую-то новую сущность. Важно не стремление пытаться задобрить Бога, пытаясь делами как-то создать впечатление о себе. Важно стать новым творением. А дела, ну, дела, они появятся как бы сами собой. Вот Павел-то и говорит, что делами не оправдается перед ним ни одна плоть. А интересно, что написано дальше. Это 10 стих. Буквально продолжение такое: «Ибо мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам выполнять. Вот и все. Делами не спасаются, дела просто делают в силу человеческих качеств, которые должны быть. Надо не стремиться делами оправдаться, а познать Бога, и вот в этом процессе человек уподобляется своему предназначению от Бога. Ну, хотел ли мудрец из легенды задобрить Бога делами? Нет, отнюдь. Он желал увидеть царя и почтить его. Дела, они случились сами собой в силу его характера. Господь говорит, благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Ну, еще хочется сказать несколько слов о деньгах. Но ведь часто добрый поступок требует пожертвований в материальном смысле, хотя далеко не всегда. Вопрос. Деньги – это добро или зло? Ну, говорят, деньги – это зло. И шутят. Ну, как же зла-то не хватает? Или говорят, деньги не пахнут. Кто-то может упрекнуть за то, что мы живем только ради денег. А кто-то возразит и скажет, а что, я поработал, простите, теперь хочу получить. И он прав. Разговором о деньгах часто спекулируют. Я вспоминаю, когда увлекался театром, режиссер наш, глядя на этюды, которые мы разыгрывали, на сцене как-то грустно на нас смотрел. И однажды он прямо сказал, что мы играем полную ерунду. Ну, надо показать жизнь. А она не такая простая. И знаете, что он сделал? Он раздал каждому по 6 спичек и попросил составить из них 4 треугольника. Как мы ни пытались, у нас ничего не получилось. Режиссер терпеливо ждал, и в конце концов мы сдались. Но он положил 3 спички треугольником, а еще 3 поставил стоймя в виде пирамидки. И тут стало понятно, что мир не такой простой, в котором мы живем. Мы привыкли все видеть в одной плоскости. А пространство, между прочим, трехмерное, и жизнь тоже непростая. И если этого не учесть, то мы будем судить обо всем слишком предвзято, не учитывая многие «за» и «против». Так деньги – это хорошо или плохо? Это и не хорошо, и не плохо. Если, во всяком случае, речь идет о деньгах, они имеют ценность. Но не все можно на них купить. Есть вещи важнее. И надо это учесть. Возможно, помощь человеку может и заключается в том, что нужно расстаться с деньгами. Хотя добавляю далеко не всегда. И это тоже надо правильно понять и представить. Их попросту может не быть. Есть люди, у кого денег предостаточно. А это то, чем кого-то можно спасти. Вот как Иисус однажды отнесся к одному богатому юноше. Здесь он, пожалуй, противоположность тому Артабану, о котором мы говорили. Так вот, однажды к Иисусу подошел богатый юноша и спросил, что сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Иисус обратил его внимание на закон Божий. Но юноша уверил Иисуса в том, что закона он не нарушал. Иисус сказал ему, «Ну, если ты хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное». И еще, говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Заметьте, не сказано, что невозможно. сказано, что трудно. И нам надо понять, в чем же заключается трудность. В чем проблема богатого юноши? В том ли, что ему посчастливилось иметь много денег, в то время как у других их нет? Я думаю, что нет. Я в Евангелии, например, прочитал о том, что были состоятельные люди, которые своими деньгами послужили самому Иисусу Христу. Вот, посмотрите, это Евангелие от Луки, 8 глава. Там написано, что некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Смогли бы эти люди послужить Иисусу Христу, если бы у них не было имения? Вопрос риторический. Хоть мы и не знаем, сколь велико было их имение, каждая из этих женщин, но все-таки оно было. И тут не написано о том, что Иисус просил все продать и раздать нищим, как он это сказал богатому юноше. В чем же тут дело? Давайте продолжим читать, что сказал Иисус после разговора с богатым юношей. 19 глава от Матфея. Услышав это, ученики весьма изумились и сказали: «Кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно. Богу же все возможно». Видите, юноша на такое не способен. Я бы удивился, если бы этот юноша тотчас побежал продавать имение. Он на это не способен. Важно, на что способен не человек, а Бог. Он может изменить человека по своему образу и подобию, сделать совершенно таким, каким задумал его при творении. Бог сделает его новым творением, только к нему нужно стремление. Правда, что говорить? Стремление к Богу, кстати, у этого юноши было, иначе бы он не подошел ко Христу. И я очень рад, и можно верить, что со временем Бог его и изменит. Ну, если тот, конечно, позволит Богу это сделать. Сейчас я хочу сказать об одной богоугодной возможности инвестирования средств. Ну, вообще, надо сказать, инвестирование сегодня распространено. Хотя, надо сказать, связано с риском. Можно в один час лишиться всего. Это нужно иметь смелость это делать, и что говорить? Наверное, ум и талант, что ли. Но есть один банк, в который Иисус Христос даже советует делать вклады. Да, только не все хотят стремиться к совершенству. Ведь для этого его надо поставить на самом верху в системе ценностей жизни. Как пишет апостол Павел, человек изменяется, когда взирает на его славу. Да, так он и пишет, что мы, взирая на его славу, преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. Сегодня молодежь, да и не только, любит взирать на всякое. Ну, например, на дисплей компьютера. Там всякие игры или развлечения, или фильмы с самым разным содержанием. И, конечно же, иногда становится не по себе, в какой же образ они преображаются и к каким делам будет благоволить их душа. Как важно взирать на Бога, который сделает совершенными душу и помыслы. И вот тогда открывается возможность инвестировать средства в небесный банк Иисуса Христа. Не с целью задобрить Бога, мы об этом поговорили. А сам Господь обещал хорошие дивиденды. Где этот банк? На небе, где же еще? Как туда сделать вклад? Как открыть брокерский счет? Давайте прочитаем в Евангелии от Матфея в 19 главе. Иисус сказал: «Пойди, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, и следуй за мной». Господь говорит, что если сделали меньшему моему, то сделали мне. Вот он, брокерский счет. Вот как делается вклад. И Иисус призвал, в Евангелии от Матфея об этом записано: Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. И Господь обещает дивиденды. Только где и когда ими пользоваться? Ну как где? В Его Царстве, после воскресения. Там ведь наши с вами сокровища. Благотворящий дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние Его. Это Господь обещал, Он это выполнит.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Каждый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Сегодня у нас с вами предпоследняя тема, и она самая главная. Мы будем повторять все законы улучшения нашей памяти. Мы поговорим еще об одном интересном секрете благополучия наших семейств. Он основной. И о нем психологи и педагоги только сейчас стали говорить. А Библия давно имела эту тему в себе. Просто не знают люди, как это практиковать. Эта тема основная. Может быть, из-за отсутствия знаний по этой теме мы и страдаем, и несем, может быть, даже и родовые проклятия, и не имеем спокойствия в своей жизни. И дети наши, к сожалению, не научены и молитве «Отче наш». Я думаю, что уже за все это время мы выучили эту молитву и практически молимся ей, потому что в ней отражены и святость Божия, и Его забота о нас, и желание избавить нас от лукавого. Бог остался таким же, Бог творит чудеса. Он помогает нам. И теперь сегодня мы только повторим все те законы, которые мы с вами, с которыми мы познакомились. Их 7 законов, которые говорят нам о том, что существует закон осмысления. Бог никогда не работает с нами насильно. Мы должны осмысливать все то, что мы читаем в Священном Писании. Точно так все то, что мы учим, мы должны осмысливать. Закон интереса. Интерес возникает, когда мы ставим цель перед собой. Закон объема знаний. Чем больше знаем мы на эту тему, тем легче нам учить следующий материал. И закон готовности к запоминанию – это самый, наверное, важный из всех, когда даем себе команду, установку на запоминание, на контроль. И закон одновременных впечатлений, максимум вызвать в себе впечатлений, связанных с запоминанием. И закон усиления первоначального впечатления, рациональный, эмоциональный способ выражения этого закона. Закон торможения и правила. 4 правила и еще 3, которые помогали нам осознавать то, что мы выучили, и рассказать его другим. Личные комментарии помогают нам оставлять яркий след в нашей памяти, хранение материала, извлечение его и снова повторение этого материала, который мы учили. Конечно же, способ обучения себя иностранному языку, он связан с ассоциацией образов, мысленное, скажем, представление себе этих слов, нанизанных на те образы, какие мы придумали к цифрам от 1 до 10. Мы много говорили об этом, и это помогает. Хотя мне этот способ был преподан простой женщиной, тем не менее он уже, оказывается, и научно обоснован, и вы можете пользоваться им, изучая иностранные слова любые, даже китайские. Пишите транскрипцию русскими буквами, потом вы научитесь писать на том языке, который вы учите. Алгоритмы чтения, что надо не только просто зубрить, а надо прочитать, выяснить непонятное, потом уже пытаться заучить, продумать, усвоить, выписать, если вам что-то непонятно, или применить любой эмоциональный или рациональный способ запоминания и оценить. Делите на фрагменты и заучиваете хоть всю книгу «Псалтырь» или другие материалы. Мы с вами говорили о том, как запомнить человека, как запомнить имена, а также мы говорили о благополучии наших семейств. Сегодня очень важная тема – это благословение родителей. Если бы мы правильно понимали, что это такое, не было проблем бы в исполнении 5-й заповеди – «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Сегодня, к сожалению, эта заповедь нарушается. И дети не дорожат родителями, не понимая, что родители могут их благословить. Родители ведут такой образ жизни, как будто они ни за что не отвечают, а именно за духовное становление своих детей. Итак, благословение Божие и благословение человеческое. В чем же оно заключается? Когда Иисус Христос был новорожденным младенцем, его принесли в храм, совершен был обряд обрезания, но было благословение. И обряд обрезания никак не заменяет как сегодня думают, крещения или обряд обрезания не есть прообраз крещения младенцев, не путайте одно с другим. Это специальный обряд, обряд благословения, без всякого обрезания или водокрещения младенца, потому что иначе противоречие с Библией. Христос говорит: научите и потом крестите. Ребенка нельзя научить, ребенок покаяться не может. Хотя по рождению своему он уже несет в генах склонность ко греху. Итак, благословение. Детей приносили и к Иисусу Христу, чтобы он их благословлял. В чем же оно заключается? Почему так дорожили благословением? Я вам хочу рассказать, как я однажды видела встречу субботы в одной иудейской семье. Для меня это было очень интересно. Это были люди, соблюдающие субботу, но они христиане, адвентисты седьмого дня, и мне очень понравилось. Представьте себе празднично накрытый стол, солнце садилось, склонялось к закату, семья и гости были все вместе, было произнесено благословение на трапезу, но тут началось невероятное, что для меня было впервые и новое. Когда глава семьи обнял свою супругу, в присутствии всех нас, она встала, он стоял, и он прочитал вслух наизусть притчи 31 главу. Для нее это было так красиво. Он говорит: кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. И он рассказывал о том, что она как купеческие корабли, добывает хлеб свой издалека, встает рано утром, раздает урочное служанкам своим. Ну, я понимаю, у нас 10 служанок, 10 пальцев, и разум наш, и все должно настроиться на работу, ты должен иметь четкий план работы. А может быть, у вас и правда есть домработница, и она всем этим руководит, и он в своем благословении благословил ее, задумает о поле и приобретает его. Это было удивительно. Конечно, мальчики, их сыновья, которые слушали такое благословение, навряд ли пойдут искать себе супругу, шумливую, необузданную, в наряде блудницы. Нет, они привыкли слышать эти чудесные благословения. Но потом она немного прижалась к нему так ласково и произнесла наизусть первый псалом: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешников, не сидит в собрании легкомысленных». У нас на русском написано «в собрании развратителей». «Но в законе Господа воля его, о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». О, дорогие друзья, для меня это так было трогательно, что я думала: доживем до следующей пятницы, и я попрошу, чтобы супруг меня вот так обнял и рассказал мне притчу 31 главу и сравнил меня с той женой, цена которой выше жемчугов. А я бы сказала, где он должен находиться, о чем размышлять, и благословить его успехом в деле рук его. Потом они благословили своих сыновей особым благословением из книги Псалмов, благословили гостей благословением из книги Чисел, 6 глава с 24 по 26 стих: «Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим, да помилует тебя Господь и даст тебе мир». Знаете, спели песню, и было так приятно. Вся семья получила особое благословение на субботний день, на всю неделю, на всю свою жизнь, может быть. И поэтому, дорогие, благословение это и еженедельное, и при встрече субботы, и ежедневное, оно очень важно. Но особенно при уходе из жизни. Я когда читала Библию, когда она впервые попала в мои руки, это был, так скажем, 68-69 год, и я еще была молодая, и я так думала: ну зачем так рвались к этому благословению? Что брата обманул? Вы знаете, Иаков взял первородство у Исава, одевает его одежду, идет к умирающему отцу и говорит: «Отец, благослови меня!» А отец не спешит благословить. Он сомневается и говорит: «О, голос не Исава!» Но все-таки благословил его. Кушанье было ему приятное, вкусное приготовлено. Почему? Зачем? Зачем умирающий потом Иаков благословил всех своих 12 сыновей? В чем секрет? Благословили ли вас ваши родители, дедушка и бабушка? И в каком духовном состоянии были благословляющие вас? есть опасность, что если родители сами не в договоре с Богом, не в завете с Ним, исполняют законы не Божьи, а своевольничают, и, может быть, прожили греховную жизнь, как они могут принести благословение своим детям? Может быть, стоит родителям задуматься и хотя бы ради хорошей судьбы своих детей вступить в договор, в завет с Богом, принять водное крещение, быть прощенными Богом, взять эти законы в свое сердце и отдать благословение. И этот опыт благословения патриархов, он меня очень потряс в моей юности. И когда я уезжала в далекую Сибирь, и моя бабушка умирала, ну, скажем, она не умирала еще, но была уже в таком возрасте, 90-й почти год ей шел, 86-87 год, 9-е десятилетие разменяла. Я пришла к ней прощаться, я чувствовала, что я не вернусь на родину, и ее не увижу и не похороню. Вот почему-то внутри это чувствовала. Я пришла к ней с такой мыслью и ехала. Это расстояние, и думала, я возьму ее благословение. Как Бог благословил через Авраама и через Иакова его потомков, пусть моя бабушка, которая соблюдала субботу, верила в Иисуса Христа, все 10 заповедей старалась соблюдать. Да, конечно, она понимала, и мы понимаем, что мы не спасаемся законом. Но все-таки соблюдать его надо, потому что ты стремишься к святости. Господь говорит, будьте святы, как я свят. И вот я приехала к ней и сказала о своем плане уехать и говорю перед тем, как уйти. Моя любимая.

свои руки и благословила меня словами особой молитвы. Пусть Господь, не она, а Господь, она просила Господа, живого Бога, даст тебе здоровье, даст тебе силы, даст тебе благополучие, даст тебе верующего мужа, верующих детей. Знаете, я и не думала ни о чем об этом. Но она, человек, проживший долгую жизнь, она желала мне всякого счастья на земле, говорила в своей молитве о духовности, о том, чтобы я принесла много плода на ниве Божьей. И какой мог быть плод, когда Библия была под запретом? Не говоря о проповеди Евангелия. У меня Библия была занятая взаймы. У меня не было в то время своей Библии. Я брала на неделю взаймы ее и читала. А потом через неделю отдавала другому человеку. Я удивлялась этой молитве. И мы с ней попрощались. Я уехала. И начали сбываться все ее благословения и до сегодняшнего дня. Конечно, многие говорят, как поздно мы услышали об этом. Наши родители похоронены. Наши близкие уже ушли. Кто нас благословит? Или мои родители неверующие? Знайте, что есть тот, кто о вас думает, как родители думают о своих детях. Вот Псалом 39, там говорится, что невозможно пересчитать помышления Божии о нас и чудеса Его, какие Он творит и хочет сотворить для нас. Но дети очень редко вспоминают о родителях. И мы редко вспоминаем о том, кто может дать эти благословения. Вы знаете, мы можем вернуться, как блудный сын вернулся к своему отцу, и взять снова эти благословения. Бог хочет благословить каждого, кто возвращается к Нему, кто говорит: «Господи, я иду к Тебе за благословением». Да, я недополучил эти благословения от родителей. И если и подставил голову под благословение отца, а он был неверен моей маме, так скажем, говорил мне один молодой человек, и я потом всегда шел по жизни и сомневался, ну какое же это благословение? Поэтому важно самим быть достойными родителями. Тогда дети наши будут возвращаться к Богу, к истинному Богу. Так вот, Иаков, взяв благословение от отца, встретился с Богом у воды, у потока Иавок. И он сказал: «Не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь. Я сочувствую всем, кто даже проклят своими родителями. То, что родители сгоряча говорят ужасные слова. Вот тебе отольются мои слезы. Вот ты будешь есть кусок сухого хлеба. Вот плохое-то исполняется, потому что они этим самым служат противнику Божьему. Христос сказал: будьте осторожны, благословляйте врагов ваших, а не проклинайте не только друзей». А в книгах Ветхого Завета написано, что даже кто слышит слова проклятия, он должен был побит камнями, а не только даже кто проклинает. Поэтому, дорогие друзья, никогда нельзя проклинать кого-то. Но если уж проклятие на вас, что делать? На многих лежит это проклятие, на многих лежит родовое проклятие. И не заговоры или шептания каких-то чародеев и таких людей, которые связаны с потусторонней силой, снимут это с вас, а снимет Бог в обряде водного крещения. Вы знаете, как интересно, оказывается, слово «браха» – благословение и слово «бреха» – водоем имеют один и тот же корень. И поэтому, например, даже в иудаизме очень часто принимается омовение. Тут нет ничего такого. Если вы недопонимали истину, снова принять омовение, снова погрузить свои грехи и пороки в воде и родовое проклятие и сказать: ну уж на этот раз я знаю истину о крещении, и я не отпущу тебя, пока ты, Отец Небесный, не благословишь меня. И в истинной Церкви Божией служители не просто опускают человека в воду, они молятся о нем, они благословляют. И слова «во имя Отца и Сына и Духа Святого» – это тоже слова благословения, слова усыновления, удочерения. И человек получает это благословение и жизнь, веруя, что все грехи его простились, все они остались в воде, и все родовое проклятие там похоронено. Он встает как младенец, принявший обрезание нерукотворенное,
совершенное руками самого высшего специалиста Господа, обрезал грехи наши. Мы рождаемся для новой жизни. И когда в воду входите для обряда крещения, думайте не о том,

как я это буду соблюдать? Вы думаете о благословении. И тройное благословение, когда из воды выходите, вас тоже Бог благословит. И в книге Неемия в 13 главе написано, Бог наш обратил проклятие в благословение. Какое торжество, какой праздник! Не бойтесь обряда крещения, радуйтесь. Да, вы вроде бы символически умираете для греха, но никто не утопит вас в этой воде, нет. На одно мгновение ваше тело покроется водой, как и Христос лежал в могиле, затаив дыхание. Но потом Он встал и воскрес из мертвых, и Он благословит вас. И благословение Христово, оно, конечно же, лучше, чем благословение человеческое. Вот почему, принимая благословение бабушки, а потом и матери, я дорожила благословением, полученным при крещении. Потому что люди, они уходят, люди, они могут изменить направление в своей жизни, а Бог не меняется. И Его благословение остается с тобой. Ты можешь, идя в воду, даже взять себе какую-то мечту и говорить, «О, Господи, Ты благослови меня», и Бог благословит. И вот крещение на Иордане обычно совершается с молитвой и после омовения, потому что крещение – это только в русском переводе Библии, а так везде это омовение, погружение в воду. И действительно, оно должно совершаться с молитвой над взрослым сознательным человеком. И вы видите, Бог способен беду превращать в благословение, как написано и о жизни пророка Иова, страдальца. Но Бог его последующие дни благословил больше, чем прежние, потому что он доверился Господу. И Господь через обряд водного крещения, Он собирает пшеницу в житницы свои. Проповедь Евангелия – это брачный пир. И Господь на этот брачный пир, на проповедь Евангелия всех приглашает, дает одежду брачную, это праведность Иисуса Христа. И ее принимает эту одежду тот, кто входит в воды крещения. Просмотр гостей – это следственный суд. И уже за просмотренными гостями идет спасать их на землю Иисус Христос. И Иисус Христос вошел в воды Иордана не для того, чтобы ему там что-то хоронить, не для того, чтобы проклятие с себя снимать. Он был благословен Отцом Своим, благословен в храме, и Он был самим Богом. Он дал нам пример. Первое. Второе, Он посвящал Себя на служение как священник, как первосвященник. А каждого священника омывали водой, мазали елеем. Это было знаком того, что Он начал служение и людям, и Богу. Он это сделал. И мы, когда хотим избрать путь служения Богу, даже если мы такие уже хорошие и не в чем нам каяться, хотя мы грешны, и нет человека, кто бы не согрешил на этой планете Земля. Ибо все согрешили, лишены славы Божией, говорит Слово Божие. Все-таки, как мне одна сказала, а мне нечего там хоронить. Я не ворую, не убиваю, не краду. Да, но ты же начинаешь путь служения Богу. Тебе же это все понравилось. Покажи перед Вселенной это, чтобы ты была омыта, чтобы ты была помазана елеем, как был помазан елеем Духа Святого Иисус Христос. И тогда прозвучат эти слова. «Ты, сын мой, ты, дочь моя, я ныне родил тебя, я записал тебя в особую книгу, книгу жизни. Она находится в руках самого Господа, Он ее не доверяет ни одному ангелу». И, следовательно, вы видите только два условия стать гражданином Царства Божьего. Это принять крещение в воде. Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Родиться от духа – это, дорогие, быть рожденным от истины. «Восхотев, родил нас словом истины». Принимая истину, мы рождаемся свыше. Так вот, кто не был записан в книгу жизни, тот будет брошен в озеро огненное. И поэтому это не просто благословение, а это решает вашу вечную участь, вечную участь. И как хорошо, когда ребенок научен тому, что нужно ему взять благословение. Как трогательно, когда сын попросил: «Папа, ты меня благослови». А я сказала: «Ну ты знаешь, что сделал Иаков? Они приготовили что-то вкусное своему отцу. Давай я буду готовить пищу, а ты быстро делай уборку в доме».
И отец, когда пришел и говорит: так хорошо все у нас, мы ему сказали: ты кушай, мы тебе скажем потом, почему так хорошо у нас. Да, в доме должно быть всегда хорошо, но бывают особые праздники, к ним нужно готовиться. И вот когда взрослый сын склонился на коленях вместе с отцом для благословения, дрогнет любое сердце, и все шалости мальчишеской непокорности, и все то, что, может быть, огорчало отца, оно все осталось в стороне. Все доброе, любящий, верующий отец и мать обязательно скажут детям. А как вы думаете, в обряде крещения разве не дрогнуло сердце Отца Небесного? Вот поэтому в книге Евангелия от Луки, 15 главе, написано: об одном грешнике, кающемся, найденном, радуется все небо. Бог не ищет массу людей, Он ищет тебя, Он ищет меня. Потому что определяется наша вечная участь. Поспеши записаться в книгу жизни. Так много текстов о книге жизни. Это реальная запись. Да, пророку было написано, показано с прибором писца, тоже была запись. В Ветхом Завете написано об этой книге. И в Новом Завете о книге жизни. У Бога другие способы записать наши имена. При сегодняшней технике мы понимаем, как это делается. Итак, вы видите, крещение – это не просто войти в воду. Нужно договориться с Богом. Договор человека с Богом. Договор не может быть без условий. И поэтому те, которые говорят, что мы с Богом договорились, я с Ним в завете, но нарушают субботу. О, дорогие друзья, самообман. Самообман. Иисус Христос вошел в воду, понимая закон Божий, зная, для чего Он идет. И все добавления после договора, они недействительны. И все праздники, которые пришли не из Библии, и те перемены в законе Божьем, они недействительны. И у Бога нет ни родных детей, или двоюродных, или троюродных. Он хочет вас усыновить. Он хочет дать вам благословение. И поэтому всегда, когда делается призыв на крещение, и особенно Церковью христиан-адвентистов седьмого дня, потому что само название «Ожидающие пришествия Царства Божьего». По сути дела, все религии, я не говорю только о христианах, они адвентисты, то, что ожидают Царства Божьего. Истомились мы в царстве греха и зла. Мы устали видеть кладбище, мы устали видеть похороны, мы устали от проклятий, которые срываются с уст человеческих. Посмотрите, что случается иногда на остановках. Я видела, я слышала это. Женщина не успела подбежать к автобусу, и он, видя, что бежит женщина, пассажирка, он закрыл двери и уехал. И она сказала: будь ты проклят, пусть все колеса лопнут у тебя. Вот такая наша сущность. Мы устали от всего этого. Господь говорит: ты можешь прийти ко мне, ты можешь взять благословение. Зачем тебе страдать? Ты можешь стать гражданином царства моего. Я все проклятия обращу в благословение. Неужели мы скажем: о, мы не готовы, мы не знаем всю Библию, мы не знаем всех законов? Господь говорит: достаточно того, чтобы ты поверил, что есть истина. Вот 5 постулатов истины, они вам уже известны. Отец, Сын и Дух Святой – это 3 личности Божества. Божества. Равнозначные, единые, непонятные, непостижимые. И не надо пытаться вникнуть в то, о чем апостол Павел говорит: да не надмевайтесь вы разумом своим войти в то, что для вас недоступно. Слово Божие нам доступно, не до конца понятно, потому что оно Слово Божие, но верьте, что оно богодухновенно. И верьте, что 10 заповедей Бог не изменил, в том числе заповедь о субботе и 2 заповедь об изображениях и кумирах, о поклонении им. И тогда вы готовы к крещению. Потому что человек, которого крестят, он должен знать, что Христос умер за него, что он страдал за него, что он прощает грехи. Еще раз повторяю, что младенец не понимает истины о прощении, истины о благодати, об оправдании. И поэтому это крещение – это просто обряд ради успокоения родительского сердца. И мне всегда говорили: ты крестила своих детей? Я говорю: нет, они еще маленькие. Так вот и надо крестить, пока они маленькие. О, дорогие,
Но Библия же учит другому. Научите и крестите их. Они должны это сделать сознательно. Я ждала этого момента. И слава Богу, дождалась. Но пока дети не крещены, апостол Павел говорит, что дети освящаются родителями. Мы, родители, должны до их совершеннолетия, до того возраста, когда они будут знать, что такое истина, что такое закон Божий, до этого времени мы являемся их освящением и защитой. И поэтому мы должны понимать, что мы ожидаем пришествия Иисуса Христа. И я была рада получить однажды очень интересное такое письмо, где говорится о крещении. Там говорится о крещении. И радовалось мое сердце, когда я читала об этом, потому что в этом письме я рассказывала в предыдущем письме этому близкому мне, очень близкому человеку и родному, что будет крещение в Киеве. И он пишет мне, через интернет это письмо послал, как радуется мое сердце о том, что люди принимают крещение, расстаются со своими грехами в разных частях нашей планеты. И я думаю о том, как радуется этому Господь. Действительно, это великая радость. И я радуюсь тому, что дети мои заключили завет с Богом. И дай Господь им оправдать свое призвание. Потому что некоторые становятся неверными завету с Богом. Но вы знаете, их имя не вычеркивается из книги жизни. До дня суда над этой личностью имя остается невычеркнутым. Поэтому всегда есть хорошая надежда, для того, чтобы мы верили, что все будет благополучно в наших семьях, и блудные сыновья, блудные дочери вернутся, потому что имя их еще там записано. И иногда позволяют себе из церковных книг вычеркивать имена тех, которые ушли от Господа. Да, вы можете сделать отметочку, что потерян этот человек, не ходит на богослужение. Да, вы можете как бы не считать его уже членом церкви, но имя его нельзя вычеркивать, потому что оно записано в книге жизни у Агнца. И Господь говорит, я дам вам венец жизни. Однажды одна женщина подошла ко мне после таких лекций и говорит, прямо перед началом вашей программы я была у гадалки, и она мне рассказала прошлое, мое настоящее. Я говорю, я знаю прошлое, я знаю настоящее. Ты расскажи мне мое будущее. Она говорит, не вижу, белый лист. Белый лист. К чему бы это, Ольга Владимировна? Я говорю, к тому, что вы услышите тему о крещении. И как разумный человек вы примете библейское крещение на основании истины, на основании закона Божьего и веры в спасительную кровь Иисуса Христа и облечетесь в Его праведность, в Его светлую одежду. И сатане не дано знать ваше будущее. Он ничего, кроме смерти вечной, не может дать. И поэтому гадалка пользовалась силой дьявола. Она не могла вам предсказать будущее, потому что вы свое сердце отдадите Господу. Но только в настоящем времени. Нельзя откладывать этот вопрос на завтра, на потом. Никогда не думайте, что вы должны стать сначала совершенными. Вода приготовлена, она всегда есть. Господь говорит, что вы придите ко мне, а я буду думать о том, как родить вас словом истины. Вы будете эту истину не отвергать, а принимать. И, конечно же, особенно важно после принятия крещения посещать все церковные мероприятия и богослужения по субботам. Тогда вы будете возрастать и приходить в меру полного возраста Христа. Принимают крещение иудеи на Иордане, и мы были свидетелями этих прекрасных крещений. Принимали крещение семьями, приняли крещение арабы в Назарете, где пришлось с переводом на арабский язык проводить эти программы и со второй темы давать уже вот эти тексты на арабском языке. Это Бог сделал чудо. И они поехали на Иордан, чтобы принять крещение. Украинцы принимают крещение. И особенно трогательное крещение одной девушки, с которой я познакомилась, посещая узниц израильской тюрьмы. Она преступление совершила. Помогала воровать автомобиль, чтобы оплатить лечение умирающей своей матери. Она курила, она наркотиками пользовалась. И вот когда мы с ней помолились, правда, на английском языке общались с ней, она знала английский, она знает иврит, арабский.
И она потом диктовала русским узницам на иврите, они мне присылали письмо такое трогательное. И действительно, любовь Божия вселилась в ее сердце. После ее освобождения мы пришли в Вифлеем, принесли с собой Библии на арабском языке, рассказали ей о молитве «Отче наш», рассказали о том, что нужно быть записанной в книгу жизни. И она пошла. Она не могла ехать на Иордан, находилась еще под особым контролем и надзором, но она приехала и крестилась в море, в Средиземном море. И потом я спустя годы встретилась с ней, несколько лет прошло, и она счастлива. Хотя она была счастлива в тот момент, когда ее принимали в члены церкви, ее и ее мать, и других людей из азербайджанской диаспоры. И они тоже все заполняли свидетельства, исповедания веры, где не говорится «я клянусь, я обещаю, я верю». Человек должен знать, во что он крестится, во что он верит, а не просто опустить его в воду. И вот ее была мечта при крещении. Она говорила: «У нас в арабском мире на мне теперь никто не женится, и я останусь без ребенка. Я так хочу ребенка. Ольга, ты знаешь, как я хочу ребенка. И мой возраст уже достаточно немолодой». Я говорю: «Верь, Бог даст тебе ребенка». И Бог дал ей мужа. И вот 17 декабря 2009 года родилась ее первенец, девочка Прескила. И вы знаете, какое счастье, что она узнала Христа, что она бросила курить, что она не стала сначала совершенной, чтобы принять крещение. Никогда не нужно думать, что я должна стать совершенной. Вот пророк Иезекииль в 16 главе, он говорит: вот теперь время любви, и никакие препятствия, даже физического плана, не могут нас разлучить с тобой. Праведник, если и упадет, 7 раз он встанет, потому что ты в завете с Богом. У тебя будут ошибки. Не уходи от Бога, не уходи из церкви. Потому что не делами мы теперь заслуживаем, а праведностью Иисуса Христа. Ты договорился с Ним, и это гарантия того, что ангелы будут служить тебе. Господь пишет имя в книгу жизни. Господь будет заботиться о тебе. Но ты исполнил всякую правду. К тебе в дверь сердца твоего постучал сам Иисус Христос. И ты идешь к Нему навстречу. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Много примеров в Библии, когда люди немедленно принимали решение. Эфиоплянин мог бы сказать: «Я через год снова приеду в Иерусалим, и я приму крещение». Но он сказал: «Вот вода, и ничто не может мне препятствовать креститься». Вы знаете, много текстов, говорящих о том, что это делать нужно срочно, везде, много текстов о крещении. И нигде не говорится, что ты должен сначала стать святым. В день субботний вышли за город к реке и срочно крестили женщину, даже приезжую из Фиатир. Она занималась бизнесом. И она потом, после крещения, пригласила к себе апостолов. И точно так и сотник в Кесарии потом уже попросил их остаться у себя в доме. Срочно надо выходить из Вавилона, из духовной этой сумятицы религиозной, из Египта, то есть вообще из язычества. И тогда будете продолжать путь свой, радуясь, потому что имя ваше записано в книге жизни. Гонитель христиан Савл, увидев Христа, он не медлил. И Господь сказал: «Встань, немедленно крестись, омой грехи свои». Потому что самое главное – перейти из семьи дьявола в семью Бога. И поэтому спешите делать это. Не всегда Христос будет стучать в ваше сердце. Самое главное, идите с раскаянием и говорите: «Прости меня, я иду за благословением». Идите в воду со своей мечтой, и Бог особенным образом вас благословит. Кто же должен принимать крещение? А вот те, кто не были крещены вообще во имя Отца и Сына и Святого Духа, так скажем, атеисты, те, которые были крещены младенцами или в несознательном возрасте, те, которые нарушали субботу и не знали принципов закона Божьего и условий крещения, и которым не было это объяснено, и те, над которыми было сделано что-то неправильно в обряде крещения. Потому что Бог есть Бог порядка. Он свою печать и подпись ставит только на законный договор. Но это должно быть основано на любви, на чувствах к Нему. Да, после крещения будут у вас сражения, жизнь, вы будете делать шаги какие-то, как игра в шахматы, но за вашей спиной будет стоять ангел, а не тот,
ангел смерти, который желает только вашей погибели. И Господь сказал, если вы принимаете не во спасение эту весть, а просто во свидетельство, то отрисите прах от ног ваших, идите дальше. Свято место пусто не бывает. Ваше место займет другой человек. У Господа есть определенное количество. Поймите, что Бог назначил времена и сроки, но Он и назначил количество людей, каких Он должен спасти. Он видит все, знает заранее. А может быть, это ты? Иди, от тебя зависит. Будешь ли ты прощен и будешь ли ты рожден свыше? И я думаю, что пришло время нам сказать, я не получила благословений родительских, я пренебрегла этим, а может быть, мои родители недостойны. Господи, сегодня я не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь. Давайте не отпустим нашего Господа. Возьмем это благословение, и Он обратит проклятие в благословение, а мы будем благословлять наших детей, потому что это очень важно идти на законном основании во святилище, будучи омытым в этой умывальнице символической, чаше омовения, полное погружение в воду. Таким образом избираем мы либо вечную жизнь, соблюдение заповедей, и Бог даст нам терпение, либо человеку-убийцу и обманщика, и либо заповеди Божии и ограждение 90-го псалма над нами. И, пожалуйста, я хочу сказать вам в нашей предпоследней встрече с вами 90-й псалом. Его желательно знать наизусть, щит и ограждение истины его. И Господь будет охранять вас на всех путях ваших, потому что вы в завете с Ним. И сам Он наступил на дракона змея древнего и взял вас в свои объятия. И насытит вас Господь долголетием, явит вам спасение свое. И вы сегодня делаете выбор между жизнью и смертью, вечной жизнью, вечной смертью. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Либо быть с Господом, либо быть в числе тех, которые будут прокляты. Благословение и проклятие. Что изберем мы? Пусть Бог поможет нам сказать однозначно. Господи, я хочу взять все Твои благословения, а их неисчислимо много. Пусть благословение будет избрано Вами. Всего Вам наилучшего.

0: телерадио компании «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Многим знакома библейская фраза «Последние будут первыми и первые последними». Что означают эти слова? Сегодня мы говорим об этом с магистром богословия Николаем Владимировичем Синьковым. Здравствуйте, Николай Владимирович.
3: Здравствуйте.
2: Итак, фраза «Последние будут первыми и первые последними» принадлежит Иисусу Христу. Применительно к чему он произнес эти слова?
3: Если мы читаем Евангелие от Матфея, то мы видим, что эта фраза встречается два раза. И впервые это в 19 главе, 30 стихе. И предыдущий разговор был с апостолом Петром, да, с учеником его. То есть Иисус сначала разговаривал с богатым юношей и сказал ему, что богатому сложно войти в Царство Небесное. И тогда у Петра возник вопрос: вот мы все оставили, последовали за тобой, что же будет нам? И он объясняет, что вы, последующие за мной в покебытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы, сядете на 12 престолах и так далее. И он говорит о том, что многие будут первыми последними и последние первыми. И чтобы объяснить, почему сменяются социальные статусы, да, то есть то положение богатого сложно, а тех, кто оставил все и последовал, наоборот, станет первостепенным, он объясняет это притчей.
2: Притчей о царстве. Которая далее записана.
3: Да, то есть она записана в Евангелии от Матфея, 20 главе, с 1 по 16 стих. И 16 стих как раз повторяет эту фразу: «Так будут последние первыми и первые последними».
2: А что это за притча? О чем там?
3: Это притча.
2: Вообще, что такое притча? Христос ведь много говорил, используя притчи.
3: Да, и мы встречаем в текстах Евангелия, что Иисус говорил много притч, и без притчи не говорил вообще. Да? То есть всякая проповедь у него содержала притчу. И мы видим, что это основное его, одна из основных форм его провозвестия. И она раскрывает Царство Небесное. То, что не было понятно, да, и сложно объяснить. Это как бы притча, это метафора, которую мы познаем непознаваемое, да, то есть то, что мы не можем потрогать, да, или увидеть, или другими чувствами как-то зацепить своим сознанием.
2: Что такое метафора? Поясните.
3: Метафора – это когда мы переносим один образ на другой. Допустим, если человек никогда не видел солнце, мы говорим: вот солнце похоже на апельсин. То есть мы часть структуры апельсина используем для описания солнца. Допустим, это оно шаровидное и вот по цвету похожее. Но часть остается в тени. Допустим, вкус и запах апельсина не присущи солнцу. Поэтому метафора часть структуры переносит, а часть нет. И также и здесь мы читаем притчу, и мы видим образ, которая рисуется здесь, какая-то сцена, да, то есть ситуация. И последовательно мы всю прорисовку видим, и часть из этого образа нам раскроет, что есть Царство Небесное, а какие-то детали останутся в тени.
2: Так, итак, что же такое Царство Небесное? Потому что в нашем понимании Царство Небесное – это что-то, что находится все-таки на небесах, потому что оно небесное.
3: Да.
2: Что имел в виду Иисус Христос, когда говорил о Царстве Небесном?
3: Вообще фраза «Царство Небесное» она уникальна именно для евангелиста Матфея, потому что в Евангелии от Матфея она 32 раза встречается. И другие евангелисты намного меньше используют эту фразу. И если они используют эту фразу, они называют это «Царство Божие». То есть это синонимичные понятия, во-первых. Во-вторых, он заменяет «Божие» на слово «небесное». Таким образом, он убегает от словоупотребления Бога, да, то есть не пытается каждый раз употреблять имя Божие.
2: Священное Божье имя ведь
3: не очень
2: приветствовалось часто.
3: Не то, что приветствовалось, чтобы не показать непочтение к Богу. Наоборот, использовались какие-то атрибуты. Допустим, в блудном сыне, в притче, человек, который вот блудный сын сам, он говорит: «Я согрешил против отца и неба». То есть он использует небо как атрибут Бога, как относящийся к Богу. И он называет это Богом, да, то есть против Бога. мы понимаем это, но он называет это против неба. То же самое здесь. Это еврейское распространенное понятие, и в Библии мы в Новом Завете особенно часто можем с этим столкнуться. Поэтому здесь мы можем понимать, что Царство Небесное – это синонимично Царство Божие. И таким образом здесь еще надо акцент, наверное, сделать на царство, да, идею объяснить, потому что мы воспринимаем царство это как география какая-то, да, то есть какое-то пространство. Uh-huh. Царство, империя, да, государство, uh-huh. страна. Но здесь применительно Царству Божию мы не можем сказать о пространстве, географии какой-то. Это больше вопрос последователей, тех, кто волю этого царя исполняет. И она не связана с каким-то пространством, а связана с человеком. Человек может быть в разных местах и быть, так скажем, из этого царства.
2: Угу. Интересно.
3: Да, то есть так. Царство Небесное – это понятие динамичное такое, так. Да, то есть оно не привязано к пространству. Угу. Это мы разобрали. И вот оно подобно. Написано, да, ибо Царство Небесное подобно. Вот это слово «подобно» и говорит о притче, да, о том, что это сейчас притча будет, и вот это сравнение образов. Чтобы нам понять Царство Небесное, вот все, что после «подобно», нам надо прочитать и проанализировать. «Подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой». Это как раз начало темы. Как раз именно этот образ и заставляет нас задуматься, а что имеется в виду. Первые наметки картины. Хозяин дома, у него есть виноградник, он идет нанимать работников. Привычное для того времени, да, для тех мест, то есть израильская земля, они выращивают виноградники. И раз он хочет нанять работников, возможно, это время урожая. То есть надо виноград собрать. И здесь, возможно, просто поработать над виноградники, но учитывая, сколько раз он выходит, говорит о том, что время не ждет. Нужно быстрее угу. урожай собрать. Нанять работников. Ну, соответственно, работники в те времена нанимались как бы как на бирже занятости. Мы будем здесь читать о том, что они стоят на торжище или на рыночной площади. Угу. То есть это как бы местная биржа занятости. Туда люди приходили, чтобы наняться. Угу. И это было принято, что с утра человек приходит, и он находит какую-то работу, и он получает за это один динарий. То есть это нормальная рабочая вот зарплата такая. И договорившись, вот это уже второй стих мы читаем, с работниками по динарию на день послал их виноградник свой. То есть это вполне стандартно понятная ситуация. Здесь мы полностью знакомимся с контекстом того времени. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно. То есть без дела.
2: То есть они пока еще никто не
3: задействованы. Угу. Да.
2: Они продолжали стоять в надежде,
3: ожидая,
2: кому понадобится их
3: услуги. Да. Третий час считался от 6 утра. То есть часы длились от 6 утра до 6 вечера. А третий час от 6 утра – это 9 часов утра, как нашего времени исчисления. Соответственно, будет шестой час – это полдень.
2: Так.
3: Девятый час – это 3 часа дня. И будет 11 час, то есть 5 вечера, за час до конца работы. Давайте прочитаем это. «И им сказал тем, кто вот в 9 утра он к ним подошел, идите, и вы, виноградник мой, и что следовать будет вам, дам». Да? Они пошли. И здесь мы уже встречаем, что нет договоренности о цене, да, о зарплате. Что следовать будет вам? Что будет справедливо, да, то есть он с ними договаривается на основе доверия.
2: То есть он сказал о плате только тем, кого нанял первыми.
3: С утра, да,
2: кого
3: с ними
2: с самого утра они знали, что они работают за динарий в день.
3: Да.
2: С остальными не обоговорено.
3: Нет,
2: была
3: не оговор.
2: Плата, да.
3: То есть договорившись, это как бы вот в современности мы бы сказали, они подписали договор. Да, он тогда заключался устно. Да, то есть ты будешь в этот день работать, я тебе получу динарий. Все, это достаточно. Договор есть. Это справедливый трудовой договор.
1: Открытая книга.
3: Дальше мы встречаем только доверие. Вот сколько я вам решу дать, столько и дам. То есть они шли только на основе ожидания того, что же нам даст.
2: Угу. Все остальные, кто все остальные и в третьем после, часу, да. и в одиннадцатом, они да, все да, не да. знали, в общем-то.
3: Опять же, выше этого 6-го, 9-го часа сделал то же самое, то есть мы о них вообще больше не встречаем ничего. Наконец, выше этого около 11-го часа он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день без дела, да, праздно. Угу. И здесь вопрос, а почему он так с ними как-то резко, да?
2: Как будто они виноваты, они да, виноваты, что никто да. их не нанял.
3: И здесь интересный вопрос, а почему в действительности они не задействованы? Когда работник, хозяин приходит искать работников, кого он выбирает?
2: Ну, смотрит, наверное, на внешний вид, на силу.
3: На силу, да. да. Ну, то насколько есть, скорее всего, вначале берут тех, кто точно так. сделает свою работу. И, вероятно, это те, которые не внушали доверия. Угу. Может быть, они были слабые, может быть, они плохого вида были, может быть, они... недоверчиво выглядели, да, то есть, может, они какие-то лентяи.
2: Может, да? репутация, есть, репутация уже у них была в этой да, местности то есть, определенная.
3: То есть, мы не знаем, почему, но вот такая ситуация. Очень ясно, что вначале берутся самые крепкие, здоровые работяги. И они говорят, никто нас не нанял. И вот эта фраза говорит о том, что с ними как-то... не так что-то, да, то есть или вид, или еще что-то не достает им для того, чтобы они могли нормально зарабатывать. И он им говорит, идите и вы, виноградник. Он их берет, в отличие от других. И что следовать будет, получите, тоже неизвестно что. И смотрите, мы нашли 5 групп людей. И обычно толкуют именно эти 5 групп. Ириней Леонский толковал, что это разные времена в эпохе мира. То есть первые это были те, кто жил после Адама, там, после Ноя. В середине это там, Моисей, пророки. А в конце это те, которые около времени Иисуса были.
2: Так.
3: Оригин по-другому мыслил. Он говорил, что это к возрасту человека относится. Первые это те, кто в юности своей пришли к Господу. И всю жизнь как бы с ним прожили. А те, кто в конце, это те, кто в старости. Обратился, ага. покаялся и вот только...
2: Интересно. Вот. Имеет ли смысл таким образом толковать любую притчу?
3: Я думаю, что здесь проблематично.
2: Даже детали, даже да, детали, да, да, детали истолковывать, да, да, муссировать да, да. это все.
3: И обсуждать. Здесь можно ошибиться, потому что притча не заканчивается на этих 5 группах, а она продолжается. И получается, если мы толкуем так, то мы не читаем вторую часть притч вообще. Так. И поэтому... А если смотреть на эти 5 групп, то в этой притче только 2 группы остаются важными. Первые и последние. Угу. Те, кто были третьими, четвертыми, угу. Вторыми, третьими, четвертыми, они вообще не учитываются больше вообще.
2: Почему? Почему?
3: Потому только что не это важно. Акцент дается именно на контрасте первой группы по отношению к последней.
2: А в чем этот контраст?
3: Мы до этого доходим сейчас именно в момент оплаты. Да, получение зарплаты. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управитель своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И здесь уже интересный вопрос, почему он меняет порядок. Он мог бы отправить первых, дать им плату, потом следующих, следующих, следующих. Никакого бы конфликта не было. Но притча именно на этом повернутом, да, развернутом порядке и строится. Пришедшие около 11 часа получили по динарию. И здесь мы вываливаемся из реальности. Потому что они работали 1 час.
2: Да.
3: А зарплату получили за 12 часов.
2: Угу. А те, кто пришли первыми, они-то знали, что с ними договаривались за динарий.
3: Да, но они видят, что да. те, кто работал час, получили динарий. И они хорошо знают математику. Если за час получили динарий, то мы получим 12 динариев. Угу. Мы можем получить 12 динариев. Вот основная мысль, вероятная, да, тех, кто следил за тем, как происходит оплата. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше. Но получили и они по динарию. И здесь рождается конфликт. получившие они стали роптать на хозяина дома, недовольствовать. И говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Они начали на жалость давить. Мы мучились. Мы целый день работали в жару, да, зной, а они час. То есть ты несправедлив, мы больше потерпели. Вот их посыл. Хозяин дома сказал. Он же отвечает, в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя». Вообще интересно, что в Евангелии от Матфея фраза «друг» встречается несколько раз и всегда в неком отрицательном контексте. Допустим, когда Иуда приходит предавать Иисуса, Иисус говорит ему: «друг». Здесь тоже отрицательный контекст, потому что этот друг совсем ему не друг, он на него ропщет. И вот эта вот фраза «друг», она как бы попытка смягчить назревшую вот это вот нагнетение, да, вот эту ситуацию какой-то злости.
2: И
3: да.
2: Попытка, может быть, встряхнуть немножко этого человека, может быть, чтобы он как-то вот задумался.
3: Да, что происходит, да? «Я не обижаю тебя», говорит хозяин. «Не за динарий ли ты договорился со мною?» То есть тот человек говорил о справедливости, да, роптал. «Это несправедливо, как же тот динарий?» Хозяин говорит: «Хорошо, говоришь о справедливости, а помнишь договор? Я с тобой по договору поступил. Это справедливо? Это справедливо. Это справедливо. Это никуда от договора не уходит, то, что он делает. Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему, что и тебе». В чем проблема здесь с хозяином? В том, что он поступает не как менеджер, который бы все продумал. По идее, математически, он должен дать 1/12 динария.
2: Да.
3: По справедливости.
2: Да.
3: По справедливости, чтобы он должен последнему дать 1/12 динария. Но что 1/12 динария для жизни того человека? Если мы посмотрим тот фон исторический, то мы узнаем, что один динарий достаточно для проживания одной семьи, минимальный, то есть мужчина, женщина, ребенок, одного дня. То есть это еда на один день. Редким случаем есть упоминание про раввина Гилеля, который динарий зарабатывал, он полдинария отдавал на учебу и полдинария на питание. Это очень скудно было.
2: И он был один.
3: Он был один, у него не было детей, у него была жена. Вот. И то есть динарий – это вот минимум. Что будет, если человек принесет домой 1/12 динария? Это будет недостаточно.
1: Открытая книга.
2: Но в конце концов, этих людей, которых нанял этот добрый хозяин около 11 часа, их мог вообще никто не нанять.
3: Да.
2: Тогда бы они остались с
3: вообще,
2: нулем.
3: Да,
2: да,
3: да,
2: вообще
3: да.
2: Без пропитания.
3: И по идее, ожидалось бы, что ну, хотя бы по справедливости да. Хоть что-то. Но он поступает не как справедливый хозяин, а как щедрый. Он им дает необходимое для их жизни.
2: Угу. Но щедрый с последними, а с первыми.
3: С первыми он справедливый.
2: Да.
3: Он как договорился с ними,
2: справедливый, да.
3: Так и дал. А тем меньшее он не мог дать, потому что он знал, что им нужен динарий. Он не может дать больше. Это противоречит вообще картине того мира. Динарий за день – это стандартная работа. Но он не может дать меньше, потому что это не позволяет ему его представление.
2: Потому что он не может оставить да. людей в таком положении, да, безвыходном, да. без денег, без пропитания.
3: И поэтому он дает ему динарий, и они 1/12 динария. И вот здесь вот как раз и вскрывается проблема. «Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Парадокс. Здесь даже сказано, что глаз твой злой.
2: Слово «завистливый»
3: да,
2: переводится. Да?
3: Да, «злой глаз» – это вообще в древнем мире очень распространенная фраза, которая сейчас, наверное, переводится как «глаз, который может сглазить». То есть злой глаз – это тот, который может сглазить, то есть который может принести зло да, на кого-то. Вот. И парадокс в том, что неужели твой глаз становится злым от того, что я добрый? То есть ты видишь добро, да, по отношению к другому человеку, а от этого ты становишься злым.
2: Да, потому что завидуешь, понятно, в корне всего зависть. Да. Почему тебе досталось столько же, хотя ты и работал больше.
3: Вот.
2: И ты считаешь себя более достойным, более да. высокой платы.
3: То есть вот этот порядок, который меняет хозяин, да, то есть с последних начинает первыми, он заставляет, он делает этот, так, меняет порядок для того, чтобы вскрыть вот эту вот проблему, что человек внутри злой. Он начинает злиться от добра. Эта проблематика вообще этой притчи, она раскрывает идею Царства Небесного, когда Иисус проповедует Царство Небесного тем, кто, возможно, кажется, казалось бы, недостоин. Да, грешникам, мытарям, блудницам.
2: Да.
3: А те, кто достойны, те же книжники, фарисеи, им кажется, что он несправедлив. И они злятся от этого. И Иисус говорит, что Царство Небесное раскрывает Бога, который щедр. Он с милостью относится к грешникам. Он их прощает. Но неужели эта милость должна рождать злость?
2: По сути, ведь он, хозяин виноградника, он не дает тем последним погибнуть.
3: Да.
2: Он просто...
3: Да,
2: те
3: да,
2: первые, да. они выживают, они получили свою плату. А те бы, ну, просто погибли, если так продолжалось бы несколько дней.
3: Да, да, однозначно. И именно то, что он не один раз выходит к этому месту, да, где работники стоят, а в течение дня несколько раз, это говорит о том, кто он. Почему он выходит, да? То есть он не может остаться в покое, что если кто-то голодный уйдет домой. То есть его внутреннее вот состояние, да, так мы можем сказать, сердце его, да, не позволяет ему вот оставить людей голодными. То есть он настолько добр и щедр, да, то есть он хочет пойти и помочь всем. И он поэтому вываливается из картины такого... бизнесмена. Бизнесмен бы с утра посчитал, сколько ему надо людей, набрал бы этих людей, и все, работа пошла. И рассчитался им с ними, соответственно. Нет, этот человек набирает одних людей, потом еще, потом еще, потом еще, и делится с ними зарплатой не по договору, да, а по своему сердцу.
2: Ну, мы можем только предполагать, почему он выходит много раз на это торжище. Хотя в конце все-таки написано, завистлив от того, что я добр,
3: да,
2: что все-таки хозяин добр.
3: Да, то есть вот это слово, потому что я добр, от того, что я добр, оно является ключевым для этой притчи. Оно раскрывает как раз всю картину, вскрывает всю суть. То есть Царство Небесное раскрывает... В этой притче раскрывается через доброту этого хозяина.
2: Угу. Ну, хозяин – это кто? Это Бог, да?
3: Да, да.
2: Это символ тоже
3: да,
2: определенный.
3: То есть, если мы хозяин метафорично, опять же, да, то есть Царство Небесное в этом образе – это вот хозяин – это Бог, который с одними справедлив, а тем, кто как бы не дотянул да, вот до какого-то, он милостив. А он милосерден.
2: А что вот значит это «не дотянул»? Вот я могу, например, вот любой человек сейчас, который это все слушает, может сказать, ну, может быть, я просто вот не дотягиваю, и Бог надо мной смилуется. Я
3: да.
2: буду грешить, буду вести прежний образ жизни, да, так вот, грубо говоря. Ну, не дотягиваю я, нет у меня какой-то вот такой тяги к Богу, не могу я жизнь религиозную вести. Ну, вот Бог, может быть, в конце концов тоже меня простит и смилуется, и будет добрым ко мне.
3: Здесь, да, вот мы пытались описать, почему их не взяли, да, то есть они сами говорят, что никто нас не нанял, и мы можем предположить, что как-то вот они что-то с ними. Но они не сидят дома. Они вышли искать работу. И если бы они не вышли, тогда бы они не встретились с этим хозяином. Да, то есть, если мы говорим, я чем-то не дотягиваю, ну и пускай так, тогда означает, что мы не встретимся никогда с Богом. Они вышли, и Бог тоже вышел. Он бы мог только утром выйти. Он выходит каждые там 3 часа, ища людей. Да? То есть, скорее всего, каждый раз он, возможно, даже забирал всех, а они подходили позже. То есть они проспали? Или что-то так? Или как? То есть они тоже недобросовестные работники, да? То есть...
2: Ну, если они говорят, что никто их не нанял, мы можем предполагать, что они там стоят давно, просто их никто не нанимал. Они, ну, они то, не только что подошли.
3: Да, может но быть, предположение, но предположение, да. То есть вот это, эти детали мы можем, насколько позволяет нам исторический фон, прорисовать. А в большей степени вся картина уже более-менее ясна. То есть хозяин хочет показать, с одной стороны, он показывает себя, да, что он добр. С другой стороны, он показывает проблему. То, что те, кто пришел первыми, у них есть зло. Пока они этот вопрос не решат, они не поймут хозяина. И этим самым и заканчивается притча, да, то есть так будут последние первыми и первые последними. То есть они пришли первыми, оказались последними. Последними не из-за того, что даже что их хозяин поменял, а из-за того, что они не поняли хозяина. Они...
2: Можно сказать, что они были движимы другим духом.
3: Они, да, у них зло внутри. Зло увеличилось от того, что они увидели добро. По идее, ожидалось, что они поймут хозяина. Они порадуются вместе с хозяином, что кто-то добрый, кто-то будет сыт, и семья выживет. Надо было бы включиться в эту радость, в эту щедрость. А они думали о себе.
2: Да. Интересная очень притча, очень яркие образы. Николай Владимирович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что вы так все пояснили. Очень интересно. Спасибо.
3: Спасибо.
2: Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Пишите.

0: Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз.

0: Уважаемые взрослые, сегодня мы продолжим разучивать упражнения с мячом. Но для начала сделаем разминку для шеи. Ребята, встаем. Итак, первое упражнение. Дышим свежим воздухом в лесу. Руки вверх. Вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох. У всех хорошее настроение. Улыбаемся, потому что нам приятно делать зарядку. Вдох, выдох. Закончили. Руки на поясе. Упражнение для шеи. Первое упражнение. Птичка чистит перышки на грудке. И наклоняем голову вперед. Раз. Касаемся при этом подбородком груди. Хорошо. Наклоняем голову. Ваня, молодец. Вот так. Еще. Раз.
1: Два.
0: Раз.
1: Два.
0: И раз.
1: Два.
0: Хорошо. Следующее упражнение. Маятник. Голова на правом плече и к левому плечу. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. И раз. Два. Упражнение «Сова». Крутит головой вправо. Посмотрели на правое плечо. И влево, вправо, влево, хорошо. И раз, два, раз, два, раз, два, и раз, и два. Упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо.
1: И перекатываем к левому.
0: Хорошо.
1: Раз. Два.
0: Медленно делаем упражнение, не торопимся. Молодцы. Замечательно. Теперь берем мячи. Первое упражнение – перекаты. Смотрите, мы делаем вот такие перекаты. От себя и к себе. От себя. Хорошо, и к себе. Упражнение для рук. От себя к себе. Так. Вот, молодцы. Попробуем теперь вот такие перекаты делать, как волна. Угу. Хорошо. И раз, два, три. Четыре. Молодцы. Упражнение «Солнышко». Держим мяч перед собой, вот так в руках. Поворачиваем кисть с помощью кистей его к себе. Вот солнце, оно встало и зашло. Встало и зашло. И хорошо. Раз, два. Раз, два. Молодцы. Раз, два. И три. И четыре. Молодцы. Упражнение «Колесо». Мяч внизу в руках. И делаем полный круг. Влево. Внизу мяч. И вправо. Хорошо. И, пожалуйста, раз. И два. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. А теперь попробуем делать вот еще круги. Вправо. Несколько раз. Вот так. И влево. Раз. Два. Три. И четыре. Закончили. Итак, упражнение «Повороты». Мяч держим перед собой. Смотрим прямо. И поворачиваем мяч вправо. Влево. Смотрим прямо перед собой. Голова на месте. Ваня, голова на месте. Вот так. Вот, молодцы. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Энергичные повороты. Это упражнение хорошее для нашей талии. Раз, два. И раз, два. Молодцы. Следующее упражнение. Наклоны. Мы стоим. Ноги на ширине плеч. Мяч за головой, наклоняемся и выпрямляем руки. Вот так. Раз, два. Раз, два. Хорошо, руки выпрямляем. Прямые руки. Раз, два. И раз, два. Молодцы. Наклоняемся в сторону, не вперед, не заваливаемся. Вот так. Хорошо. Раз. И закончили. Следующее упражнение – вращение. Кладем мяч на пол. И вращаем его правой и левой ногой. Пожалуйста, раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. В одну, в другую сторону. Поближе, Ваня, к себе мяч. Подойди ближе к мячу. Вот так, чтобы нога была согнутая. Хорошо. Другой ногой. Так, вращаем. Угу. По кругу вращаем, Ульяна. Носочком ноги. Вот так. Угу. В другую сторону. Хорошо. Вращаем, вращаем. Закончили. А сейчас упражнение на полу. Садимся на пятки. Пружинка. Перекатываем мяч вперед и пружинищими движениями. Вот так делаем пружинищие движения к себе. Мяч от себя. И опять пружина. Перекатываем мячик. Пружина. Так, молодцы, к себе. Еще раз. И пружина. Не отрываем ягодицы от пятки. Сядь на пятки, Ульяна. Хорошо. Следующее упражнение – плуг. Садимся. Пятки кладем на мяч. Так. И тянемся руками к носкам. Вот так. Ноги не сгибаем. Хорошенько тянемся. Так. Еще. Носки тянем вперед. Молодцы. Молодцы. Теперь упражнение к себе, от себя. Перекатываем мяч к себе, от себя, с помощью ног. Так. К себе, от себя. Молодцы. Угу. К себе и от себя. К себе. От себя. Следующее упражнение. Прогибы. Ложимся на мяч. Так, сзади его, под поясницу. Прогибаемся и руки вытягиваем вверх. Хорошо. Следующее упражнение – шлагбаум. Мяч между ногами. Так. Правую ногу переносим над мячом. К левой присоединяем. И теперь обе ноги в эту сторону. Левая нога через мяч. Присоединяем. И обе ноги. Хорошо. Так. И поехали. Раз. Еще. Одна нога, другая. Перенесли. А теперь обе ноги через мячик. И будем делать в другую сторону. И раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. Хорошо. Встаем. Попрыгаем. Мячик кладем на пол перед собой. Прыжки через мяч. Попробуем их делать с разворотом. И раз, два. Раз, два. Молодцы. Раз, два. Еще. Так. Следующие прыжки. Берем мяч в руки. И прыжки, мяч над головой. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Молодцы! Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Два, раз, два, два. Закончили. Немного расслабимся. Руки вверх, подышали. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, повисели. Хорошо. Все, ребята. Но присоединяйтесь к нам все-таки завтра. Ведь зарядку делать вместе веселей. Пока.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы исследуем чрезвычайно важный вопрос природы божества. Мы исследуем, что Библия говорит о Боге, как представляет Его. И в настоящее время, в рамках последних двух программ, занимаемся вопросом сравнения библейского менталитета и привычного нам западноевропейского, сравнением семитского мировоззрения и греческого мировоззрения. Первый принцип, который исследователи предлагают использовать для изучения Библии, это принцип первичности действия над изображением. Вспомним эпизод, когда Моисей просит Бога показать ему славу Господню, что записано в книге Исход, 33 главе, 18 стихе. Исход 33, 18. Мы далее будем цитировать из книги исследователя Александра Болотникова «Евангелие во святилище». Итак, Моисей просит Бога показать ему славу Господню, и Господь соглашается. Какой волнующий момент! «Лица моего не можно тебе увидеть, — говорит Господь. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Ну что ж, нельзя лицо, а хотя бы издали увидеть образ Бога, хотя бы сзади, и довольно для нас. Мы с волнением ждем описания, что же увидел Моисей. Давайте прочитаем Исход, 34 главу, с 5 по 7 стихи. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицем его, и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, прощающий вину и преступление и грех». И так далее. Где же картина славы Божьей? Ее нет. Не это потрясло Моисея, а откровение Божьего характера, его свойств, его сущности. Бог любит, прощает, милует. Это для Моисея самое главное. Проблема нашего восприятия Божьего откровения состоит в том, что мы читаем Писание глазами современной европеизированной культуры, где для того, чтобы понять, необходимо увидеть. Бог через Слово Свое приучает нас к другому подходу. Об Иисусе Христе пророк Исаия писал: «Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». У Христа на кресте действительно не было привлекательного внешнего вида. Но через деяния им совершенные мы можем иметь спасение и вечную жизнь. Второй принцип, который указывает исследователь как путь для верного понимания библейского откровения, это принцип отрицания дуализма. Дуализм или дихотомия является одной из основных черт греческой философии. Толковый словарь Ожегова определяет дихотомию как сопоставленность или противопоставленность двух частей целого. В диалектической философии мы сталкивались с законом единства и борьбы противоположностей. На протяжении всей истории различные философские школы создавали теории, противоречащие друг другу. Так, в самом начале последователи Фалеса утверждали, что первична вода, а последователи Пифагора заявляли, что это огонь. Последователи Демокрита говорили об атомарном строении мира, а ученики Аристотеля – о сплошной материи. Кульминацией развития греческой философии стало разделение между аристотелевским материализмом и платоновским идеализмом, породившее устоявшееся в сегодняшнем мире такие дихотомии, как разделение между материей и идеей, между плотью и духом. Подобное мышление наложило свой отпечаток и на христианство. Первые христиане не могли понять, как может быть такое, что есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, а Бог, тем не менее, един. Или же как Иисус может быть на 100% Богом и на 100% человеком? Это было причиной возникновения многих христианских ересей. Все эти проблемы корнями уходят в греческий менталитет, где черные – это не белые, а белые – не черные. А если белые и черные сосуществуют, то это серые. и в нем содержится определенная часть белого и черного. Такие проблемы чужды семитскому менталитету и Библии. В Библии вообще отсутствует категория материальности или нематериальности. В современном понимании наука изучает материальный мир, а удел идеалистической философии или религии – мир нематериальный. Материя же определяется как объективная реальность, которая существует независимо от человеческого сознания, о существовании которой можно узнать с помощью органов чувств человека или приборов. Таким образом, к примеру, атмосфера – это материя, вакуум – это материя, электрическое поле – материя, а мысли – это не материя, Бог тоже нематериален. Такие характеристики абсолютно искусственны, необъективны и ограничены. Точно так же, если бы мы разделили все предметы в мире на вкусные и невкусные. В Библии таких определений нет. Несмотря на то, что некоторые пытаются говорить о духовном и плотском как об аналогии материального и нематериального. Для примера, можно обратить внимание на то, как апостол Павел в послании к Галатам определяет плод духа и дела плоти. «Дела плоти известны», – пишет он в послании к Галатам в 5 главе, в стихах с 19 по 21. «Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Если 19 стих говорит о вещах материальных с нашей точки зрения, то что есть волшебство, зависть, гнев? Неужели, если человек по каким-то причинам не проявил свой гнев или зависть, но держал это внутри, эти качества стали духовными? Очень часто в Библии душа, которая в рамках греческой философии нематериальна, совершает весьма материальные поступки. Евангелие от Луки, 12 глава, 19 стих. «Скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Единственная кажущаяся дихотомия в Библии – это между добром и злом, грехом и праведностью. Однако эти понятия никогда не были едиными и потому не являются дихотомичными по определению. И, наконец, третий принцип – принцип молчания, который важен для исследования Библии и природы Божества. Премудрый Соломон записал: «Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста». Книга Притчи, 30 глава, 32 стих. К сожалению, человек сделал не одно, а две глупости. Он не только согрешил перед Богом, но и ведет себя так, как будто ничего не произошло. Человек не до конца понимает, что разум его также испорчен грехом, и что ему необходимо в покорности склониться перед Всевышним и уповать на его откровение, а не на собственные размышления, логику и знания. Именно такой вывод сделал Иов, когда на протяжении всей книги в своих речах он хотел вызвать Бога на спор, и Бог явился ему и задал ему ряд вопросов. Увидев Бога лицом к лицу, Иов сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Книга Иова, 42 глава, стихи с 1 по 6. Подход философии совершенно иной. Это стремление к выработке целостной системы миропонимания на основе интеллекта, как пишет Фролова в философском словаре. Она добавляет, что именно это отличает философский подход от религиозного. С древних времен философы стремились прийти к познанию мира, к созданию системы, которая бы отвечала на все вопросы бытия. Исследуя примеры Фалеса, Пифагора, Аристотеля и Платона, мы поражаемся их несовершенству. Существует ли сегодня совершенная философская система, которая могла бы логически объяснить устройство мира? Величайший физик 20 века Альберт Эйнштейн, создавший специальную и общую теорию относительности, в конце своей жизни решил создать общую теорию поля. после долгих неудачных попыток, он сказал, что Бог превыше него и есть предел человеческому познанию. Библия не ставит цели дать человеку абсолютное познание. Такое познание было предложено человеку в Эдеме, и результат его известен. Итак, мы видим, что, исследуя Библию, необходимо придерживаться трех очень важных принципов. Принцип молчания, когда мы признаем, что не все нам понятно и доступно, принцип отрицания дуализма и принцип первичности действия над Описанием. В следующий раз мы приступим к исследованию Бога в Библии. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

Думаешь ты, что легка жизнь и вечна, только она, похоже, больше.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Наверняка вы встречались с таким мнением, что есть разные степени зависимости. Некоторые курильщики утверждают, что они по-настоящему свободны, потому что когда хотят – курят, а когда хотят – нет. На самом ли деле это так? Сегодня еще одна встреча с Владимиром Ивановым. Владимир – психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир!
4: Здравствуйте!
3: Владимир, хотелось бы узнать поподробнее, как все-таки из заядлого курильщика вы превратились не просто в человека некурящего, но в руководителя проекта «Дышите свободно».
4: Да, это была удивительная перемена в моей жизни. Я, когда стал свободным от никотиновой зависимости, когда мое тело ощутило эту перемену, я чувствовал это на физическом уровне, я психологически был удовлетворен, доволен собой, радовался жизни свободной. Все это меня радовало, но продолжало огорчать то множество людей, которые остаются в зависимости.
3: Потому что теперь вы уже могли действительно сравнить, почувствовали эту разницу.
4: Да, я почувствовал разницу. Быть курящим и быть некурящим – это великое превосходное состояние, огромное преимущество. И, наверное, это происходит с каждым. Мне так кажется. Когда люди освобождаются от никотиновой зависимости, они говорят об этом всегда с восхищением и советуют и другим своим друзьям: «Бросай, зачем ты это делаешь? Одумайся», и прочие слова произносятся. Хорошо. Я еще осознавал, что, возможно, я кого-то вовлек в эту зависимость. Ведь, вы знаете, действие, которое многократно повторяется, оно оттачивается, оно становится в совершенстве производиться, такое действие. Вы, наверное, наблюдали, когда курильщик пускает кольца, он виртуозно это исполняет. Все это, может быть, привлекает чье-то внимание, опять же, тех же детей. Так или иначе, я осознавал, что за годы моего курения, возможно, я кого-то втянул в это состояние. И я тогда подумал, если хотя бы одного верну в состояние свободы, предоставлю ему шанс, помогу ему избавиться от никотиновой зависимости, в этом случае я буду себя чувствовать несколько более легче или буду чувствовать удовлетворение. И прежде чем заниматься этим делом, проводить программу «Дышите свободно», помогать людям избавляться от никотиновой зависимости, во мне происходило некоторое такое осознание этой проблемы. И перемена протекала очень заметно. Я даже ночами не спал, прежде чем принять решение, чтобы заниматься этой проблемой, посвятить этому свою жизнь, заниматься этим основательно. И все-таки пришел к такому заключению, видя, что это просто пущено на самотек. Не как это распространение табачных изделий на наших детей, на женщин сейчас мы видим, никем не контролируется. Это просто какой-то произвол, который осуществляет маркетинговая такая политика табачных компаний.
0: Живой источник.
4: Поэтому я думал о том, что должен какой-то противовес быть. Должно быть что-то сдерживающее, или хотя бы должны быть люди, которые занимаются этой проблемой и помогают людям отыскать выход из создавшейся ситуации, хотя бы для тех, кто ищет этот выход. И поэтому вот программа «Дышите свободно» – это уникальный такой проект. Основа, по какому принципу работает эта программа, она основывается на свободном волеизъявлении каждого человека. То есть эта программа не лишает свободы, а наоборот предоставляет сделать ее действительно возможной. Свобода заключается в наличии выбора. Ну, какой выбор у курящего человека? Конечно, курить. Большой ассортимент, да? Мы можем прийти в магазин и увидеть массу марок различных на любой вкус, цвет и кошелек. Но программа «Дышите свободно», я думаю, что предоставляет настоящий выбор. Она предоставляет возможность получить освобождение от сигарет и сделать человека счастливым. Программа «Дышите свободно» – это не терапия, это не какое-то манипулирование сознанием. Это серия лекций, которая помогает раскрыть суть явления никотиновой зависимости и найти выход. предоставить возможность самому человеку, воспользовавшись ресурсами организма, преодолеть все сложности, связанные с отвыканием и обретением вот этой уверенности, чтобы и в дальнейшем потом не закурить.
3: И вы говорите, что за эти годы вы уже не одному человеку помогли, а уже сотни людей бросили курить.
4: Да, это действительно так. И люди очень часто задаются вопросом, а кто действительно свободен?
3: Интересный вопрос.
4: Да, и мне приходилось разговаривать с такими людьми. Помню, один человек задал такой интересный вопрос, кто по-настоящему свободен? И он перечислил людей. Человек, который никогда не курил, заядлый курильщик, человек, который бросил курить, и человек, который курит изредка. Знаете, есть такое, когда хочу, покурю, когда не захочу, не покурю. Я думаю, что многие бы заядлые курильщики хотели бы перевоплотиться в такого человека, который как бы опять контролирует ситуацию. И мне пришлось ответить на этот вопрос. Я избрал такой ход мысли. Я решил разобрать каждую категорию озвученных людей. Ну, начнем по порядку. Возьмем, который никогда не курил. Человек, который никогда не курил, действительно, я считаю, что он свободный. Смотрите, он рождается таким человеком. Для того, чтобы ему чувствовать себя нормально, ему не нужны никакие вещества. То есть все в его организме сбалансировано, все функции работают нормально, слажены, и он не чувствует нужды даже в каких-то веществах для того, чтобы поддерживать тонус, там, получить удовлетворение. Ему сигареты не нужны. И слава богу, что такими люди рождаются. Они сразу же становятся полноценными людьми, которые могут существовать. Ну, имеется в виду в физиологическом плане. И понятное дело, что там есть развитие определенное, и умственное, и физическое. Мы рассматриваем только этот аспект.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
4: И таким образом... Были люди совершенно, когда их создал Господь в Эдеме, да, если мы посмотрим. Но дьявол приложил определенные усилия. Посмотрите, как он соблазнил. Он предложил нечто невероятно лучшее. Он предложил отведать плод, который дает, открывает какие-то дополнительные еще возможности.
3: Так же может произойти и с любым некурящим человеком сейчас.
4: Да, методы одни и те же, заметьте. То же самое предлагается некурящему человеку посетить страну Мальборо или еще какие-то лозунги звучат. Какие-то удовольствия, какое-то превосходство с приобретением вот этих параллелепипедов. Человек, который курит, заядлый курильщик, этот человек не свободен. Это уже контраст, вы понимаете, да?
3: Да.
4: Человек, который зависит от сигареты, его нельзя назвать свободным. Он не может не курить, он должен просто курить. И такой человек обязан покупать сигареты, постоянно поддерживать высокий уровень никотина в крови, потому что непременное снижение никотина в крови приводит к тому, что он начинает чувствовать себя плохо.
3: Угу.
4: И вот вам, пожалуйста, на вопрос ответ, зачем люди курят. Как бы ни называли причины, на которые люди ссылаются, почему они курят, там, стресс успокоить, общение поддержать, имидж свой определенным образом тоже поддерживать или не растолстеть. На самом деле в корне всех этих ответов лежит главный ответ. Потому что если человек перестает курить, он плохо себя чувствует.
3: Просто плохо на физическом уровне.
4: Да, ему становится плохо. Поэтому человек продолжает курить. Так вот, человек курящий не свободен, он зависимый. Дальше мы можем рассмотреть человека, который бросил курить. Эту категорию людей рассмотрим. Действительно ли они свободны? Но надо отметить то, что человек, который освобождается от никотиновой зависимости, он уже не нуждается в сигаретах для того, чтобы чувствовать себя нормально. У него восстановились все функции, они работают слаженно, нормально, эндокринная система, все это сказывается на соматическом уровне. Все нормально.
3: То есть организм перестроился?
4: Перестроился, и человек и психологически настроен совершенно по-другому. Он чувствует удовлетворение от своих действий, он не показывает дурной пример своим детям. Масса преимуществ быть некурящим человеком, и при всем при этом он помнит, что он был курящим человеком. Но это нисколько не гнетет его. Он не расстраивается по этому поводу. Наоборот, он радуется, что удалось избежать этого рабства, выйти из-под контроля
3: он
4: сигарет. Он обрел вновь утраченную свободу. Он снова стал тем, которым человек рождается. Этот человек свободный, он не нуждается в сигаретах, при всем при том, что он помнит, что он был курящим человеком. И я тоже помню, что я был курящим человеком, и меня это нисколько не угнетает. Наоборот, я знаю, чего стоит курение. Годы курения ответили на многие мне вопросы, и у меня нет поводов расстраиваться. Наоборот, я радуюсь тому, что я сейчас живу свободной жизнью.
3: Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, мы желаем вам быть действительно свободными. И такую свободу дарует нам Бог, потому что Он – живой источник всего лучшего и прекрасного. Будьте здоровы и счастливы. Всего вам самого доброго.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Уроки в Коране. Ведущий, магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
1: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях наш добрый друг, наш завсегдатай нашей программы Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте!
2: Здравствуйте, Сергей!
1: Сердечно рады вас видеть. В прошлый раз мы вместе с вами говорили о тех 5 основных столпах ислама и о том, во что должен верить каждый мусульманин.
2: Да, это 5 верований или благочестия в исламе. Это вера в Аллаха, вера в судный день, вера в ангелов, вера в книги посланные и вера в пророков Аллаха.
1: То есть вот эти 5 определяют любого мусульманина, шиита, суннита, то есть любой, независимо от более чем 70 течений в исламе, он все равно верит в это.
2: В Коране написано, что если ты встретишь таковых, ты вместе с ними молись. То есть это даже не зависит от принадлежности религии какой-то. То есть это если истинный христианин принимает эти 5 верований, то есть это то делает... можно с ним вместе молиться.
1: О, замечательно. То есть это опять объединяет, наоборот, людей, а не разделяет их по деноминациям, по названиям, по культуре.
2: Да. Это условие благочестия, как бы. Ну, мы в прошлый раз говорили, что есть духовная часть, а есть социальная составная.
1: Спасибо.
2: И вот о том, о чем мы говорим сейчас, это духовная составная.
1: Спасибо. Но я знаю также, что в исламе помимо верования есть 5 основных дел или 5 основных таких моментов, которые каждый мусульманин должен делать, его своеобразная святая обязанность. Вы могли бы об этом рассказать?
2: Фундаментальные основания ислама, да. Их тоже 5.
1: То есть 5 и 5. Легко запомнить.
2: Таких, да, 5 фундаментных столпов таких ислама. Первое – это шахада.
1: Что это?
2: Шахада – это свидетельство. Слово шахада, кстати, от этого слова идет и…
1: Шахид.
2: Шахид.
1: О, это он свидетель.
2: Шахид. Видите, опять же, ше-хе-де. Вот шахада, шахид – это от слова свидетель, свидетельствующий. Вы знаете, то есть человек показывает, он свидетельствует о своей вере. Она так и звучит. «Ашхаду анна илля Аллах». То есть свидетельствую в единство Бога.
1: То есть шахид – это не смертник со взрывчаткой.
2: Абсолютно.
1: Шахид – это прежде всего свидетель,
2: видите,
1: который…
2: Да, шахид, который несет в себе единобожие. Мысль о том, что… Не идолопоклонство в этом мире должно быть вверху человека, а единое понятие о Боге. О том, что Бог един, о том, что Он живой, и о том, что Бог есть. Понимаете? Вот это шахада называется, свидетельство, это первый столб. Но видите, какая ситуация? Я часто говорю, что не может быть веры без свидетельства. То есть сначала должна быть вера. А потом вы свидетельствуете о своей вере.
1: Что она уже есть.
2: Да, поэтому иман, вера, она тоже ставится как в первую очередь. То есть я свидетельствую о своей вере в Бога. Понимаете?
1: Иман – это вера, да?
2: Иман – это вера.
1: В нашей транскрипции.
2: Шахада не может быть без веры. То есть свидетельство не может быть без веры. Сначала в человеке появляется вера, а потом он свидетельствует о своей вере. Вот это первый столб.
1: А вот как бы это звучало по-русскому? На русском языке.
2: Я свидетельствую о том, что Бог един.
1: Но там есть продолжение, по-моему, в этой фразе еще. Вот я свидетельствую, что Бог един, и есть еще его посланник.
2: Но это уже идет в символе веры.
1: Понятно.
2: А в свидетельстве он свидетельствует, что
1: да,
2: Бог един.
1: Един.
2: Это самое главное.
1: Ашхаду
2: анна илля Аллах. Мухаммаду расул Аллах. Что потом Мухаммед его посланник. Вот. Но самое главное, вот идея в том, что арабский мир из уст Мухаммеда получил то, что Бог един. Если мы можем вкратце просто сказать, во времена Мухаммеда Мекка, она была такая, как и сейчас, на том же месте, просто вокруг Каабы, вот этого большого черного куба, было 360 идолов.
1: Ох, то есть на каждый день.
2: И каждый приходящий молился своему идолу. И вот,
1: ярмарка богов.
2: И вот реформационные действия Мухаммеда привели к тому, что он пришел и сказал, что это не боги, их нужно снести. То есть он говорил:
1: один Бог.
2: Бог един. Вот. И вот это набатом звучало в последователи Мухаммеда. что Бог не в идолах, которые находились в самом центре Мекки вот времен Мухаммеда. И они после этого потом его уничтожили. Там сначала он ушел в другой город, потом вернулся с армией, взяли Мекку, разрушили идолы. И уже вот основной набат, что Бог един, идолопоклонство разрушено. Идолопоклонству пришел конец.
1: Джабар, у меня вопрос такой. А вот чтобы стать мусульманином, что необходимо для этого? Обрезание, может быть, необходимо? Какие-то обряды? Или достаточно вот этого исповедания веры, что Бог один?
2: Да, ну, вы знаете, обрезание, оно дается, как и во времена Авраама, в начальные дни, или там до юношества, там, до каких-то определенных лет, там, до 7 лет нужно обрезаться. Но достаточно произнести 3 раза символ веры, который называется калима. Угу. Это значит произношение слова, от слова калом. Тут идет корень слова калеме, калима. И он звучит так. Свидетельствую о том, что, вы знаете, нет святости никакой Божьей. Хотя, вы знаете, в русском языке оно звучит, знаете, тавтологично так. Нет Бога, кроме Бога. Бога. Угу. Это непонятно. Но если мы разбираем в другом понятии, например, смотрите. «Ля иляхи иля Аллах». «Мухаммаду Расул Аллах». Смотрите. «Ля» – это как и еврейское слово обозначает «нет». Угу. Только в еврейском языке не «ля», а «ло». Угу. «Ло кашер» – это значит «нечистое».
1: Некошерное.
2: Да. А в арабском языке «ля» – оно звучит как «ло». В еврейском «ла», в арабском «нет». «Ла иляхи иля Аллах». «Ла иляха иля Аллах». «Иляха», знаете, это вот оно и в языках азиатских народов тоже присутствует. Это святость. Угу. То есть, если разбирать вот символ веры, это слово как святость, не как «нет Бога, кроме Бога». Это вообще непонятно. «Нет святости».
1: Ни у кого другого, кроме как у Бога.
2: Потому что человек на земле только и делает, что ищет святыни. Угу. Ищет святые места, святые источники, святые какие-то изделия, святые пещеры, святые деревья, святые источники.
1: Святые вот, могилы.
2: Святые бывают. Могилы, святые мощи. В арабском понимании Бог открыл. «Ля иляха илляллах». Нет святынь, нет святости, которая только Богу принадлежит.
1: Угу, спасибо.
2: И вот когда человек начинает понимать, что нет святости, мы нигде не найдем здесь святости на земле, никакой пещеры, никакого дерева, никакого, вот тумары есть или какие-то изваяния.
1: Знаете, амулеты.
2: Нет ничего святого, что может защитить человека. Только Бог. Вторая часть звучит «Мухаммаду Расул Аллах». Мухаммад является его посланником. И если человек 3 раза это произносит, «Ля иляха илля Аллах, Мухаммаду Расул Аллах»,

0: ряд, который вы должны выполнять. То есть он входит в обязательные действия, а уже дуа в конце вы просите Бога о своих каких-то пожеланиях, вы общаетесь с Богом, и это называется дуа.
1: Намаз какие-то определенные времена прям, да, он прописан?
0: Что? Он прописан по времени, так как время везде разное, он у всех по-разному значится. Сегодня мы живем в технологичном мире, у всех на телефонах, на планшетах, на компьютере.
1: Есть напоминание сразу.
0: Напоминание времени. Он один из них очень утром рано, другой ближе к обеду, после обеда, вечером и ночью. Вот 5 молитв, которые каждый мусульманин, каждый представитель ислама должен совершать ежедневно. Это намаз. Третье – это Рамазан, руза.
1: Или Рамадан еще, да?
0: Но Рамадан или Рамазан.
1: Кто как произносит.
0: Рамадан или Рамазан – это 9-й месяц по исламскому календарю. 9-й месяц.
1: То есть не по григорианскому, как сентябрь, да. А именно…
0: По мусульманскому календарю, да, по исламскому календарю, по хиджре – это 9-й месяц. И там 29 дней. И он у них начинается всегда в один и тот же день. В других местах, где живут люди по юлианскому календарю, по григорианскому календарю, люди, где все живут, у нас разница с ними 11 дней. Почему? Потому что они живут по луне, поэтому у них и в частности во многих государствах луна – это символ их
1: то есть всегда, вот, на
0: герба или флага. Да. Они живут по луне, а григорианский календарь – мы живем по солнцу, поэтому у нас он… Разница, вы знаете, в православных праздниках тоже есть двунадесятые праздники, которые есть праздники, которые отмечают в один и тот же день, а есть праздники, которые тоже кочуют. И вот если мы говорим о Рамазане, как в праздник, который у них там в один и тот же день начинается, то есть 1-го Рамазана и 29-го Рамазана он заканчивается. А у нас он по 10, по 11 дней имеет разницу, потому что у нас... Мы живем по солнечному календарю.
1: Ну, Рамазан, насколько я знаю, это не только праздник, это, прежде всего, пост.
0: Да, да.
1: А как пост может быть праздничным?
0: И вы знаете, вот 177-й аят, 185-й аят, 185-й аят второй суры, он звучит так. Многие даже постясь не знают, почему они постятся. Так, и в месяц Рамазан есть тот... в который Господом Коран ниспослан в руководство людям.
1: Дальше. Ага, то есть подарено наставление Всевышнего.
0: Да, видите, вот первое откровение Мухаммед получил в этот месяц Рамадан. Вот первое откровение. Но исламский мир не помнит точно, в какой день это было. И они решили, что они будут поститься все 29 дней.
1: То есть весь
0: месяц они посвятят это вот в посте.
1: А что включает в себя этот пост? То есть, вот, ну, может быть, как они, все-таки 29 дней не есть, ну, тяжеловато, или там есть какое-то время, когда можно кушать, послабления какие-то, или как вот вообще, как это правильно сделать?
0: Вообще, в исламском мире послабление только для беременных женщин и больных, скажем, каким-то психическим заболеванием. Остальные все обязаны поститься.
1: То есть все вообще полностью одерживаются от пищи на все 29 дней?
0: Даже не только на пищу, но и на воду.
1: И на воду. Но это касается полностью всех 24 часа каждый день или все-таки...
0: Вот такая интересная закономерность, вы знаете. Световой день. Вот пока солнце светит, кушать нельзя и пить нельзя. Как солнце садится, нужно есть и можно и пить. Поэтому делается один раз принимается пища ночью, ночью после того, как солнце село. И утром рано, в 4 часа, или в 3 часа, или в 5 утра, встается и принимается еще один раз пища. И уже весь остальной световой день кушать нельзя. Ну, вы знаете, я думаю, вот во времена Рамазана для меня всегда встает вопрос остро, ведь не в еде дело должно быть.
1: То есть даже не в еде. Вообще проблема даже вот поста не в еде.
0: Понимаете, да.
1: А в чем?
0: Потому что вот в древности, во времена Рамазана, все войны прекращались.
1: То есть мир наступал.
0: Прекращались какие-то распри не только на уровне народов, но и на личностном уровне. Соседи мирились.

0: родственные отношения какие-то улучшались. Человек прекращал вести какой-то плохой образ жизни. Человек должен быть лучше. Он не должен был там воровать, он должен был жить прямо, правильно. В таких случаях я всегда говорю, значит, получается, Рамазан – это как бы, ну, вступление в духовную жизнь или встать на прямой путь, да? Но это как это парадоксально. После 30 дней поста люди опять возобновляли войны, люди опять начинали ругаться, люди опять занимались тем, чем занимались, скажем, до поста, то есть, понимаете, да? То есть они опять возобновляли свою вот эту, может быть, греховную жизнь.
1: То есть пост – это был приближение к Всевышнему, приближение к этому праведному пути.
0: Вот мне всегда хотелось сказать, лучше жить 11 месяцев праведно, праведно.
1: Чем один месяц.
0: Чем один месяц жить, ну, как бы вот для галочки. Хотя я понимаю, не кушать. Когда человек не кушает, он этим самым хочет Богу показать, Господи, мне отношения с тобой важнее, чем еда.
1: То есть я смиряюсь.
0: Я жертвую едой для того, чтобы быть лучше, вот для того, чтобы наши отношения с тобой улучшились. Понимаете?
1: Спасибо. У нас, конечно, время передачи подходит к концу, но если можно, коротко, мы не разобрали еще два.
0: Есть приношение закят. Оно считается по-разному. Есть приношения, которые вы должны приносить из своего богатства домашнего, и есть приношения, которые вы должны приносить из земледелия. И последнее – это хадж или паломничество.
1: Паломничество.
0: Паломничество в Мекку. Каждый мусульманин, правоверный, один раз в жизни должен посетить те места, где жил, где ходил, где участвовал, где молился Мухаммед.
1: А вот для чего это важно?
0: Это важно, во-первых, это единство.
1: Угу. То есть
0: люди, приходя туда, понимали, что они единый народ.
1: Умма, есть такое понятие. Да,
0: да? Умма – это общество, собрание, единство. Вот они приходят со всех, с разных сторон, и они понимают, что они поклоняются одному Богу. Единая религия, единые действия, которые приняты во всех частях мира. Угу. Ну и, конечно, придя туда, они видят людей, которые ищут прямой путь, и это...
1: Это духовный опыт, какие-то наставления новые, какие-то откровения.
0: Знакомство.
1: Знакомство.
0: Это испытания какие-то.
1: Ага. Огромное вам спасибо за то, что были сегодня вместе с нами, за то, что так хорошо спасибо показали вам те пять основных моментов, которые должен делать каждый мусульманин. Спасибо. Огромное вам спасибо. Спасибо и вам, наши дорогие друзья, что вы были вместе с нами. Надеемся, эти передачи вам будут интересны. Просим вас, чтобы вы также писали письма, говорили какие-то отзывы, как-то, чтобы была у нас налажена обратная связь. Спасибо за ту корреспонденцию, которая уже поступает. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. В студии магистр богословия Руслан Фазлеев.
2: Здравствуйте. С самого раннего детства я мечтал о друге. О друге, с которым бы я был неразлучен и с которым мы были бы преданы друг другу. Когда я впервые прочитал историю об Иоаннафане и его дружбе с Давидом, я понял, что я хотел бы, чтобы у меня был такой друг, как Иоаннафан. В первой книге царств, в 18 главе, написано в третьем тексте: «Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу, и снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Конечно же, я хотел похожего друга не потому, что Иоаннафан подарил столько драгоценных вещей Давиду. Их дружба здесь оценивается самой высшей оценкой. Сказано, что он полюбил Давида как свою душу. То же самое сказал Иисус, когда говорил, что высшим проявлением любви является то, что человек готов отдать свою душу за своего друга. Иоаннафан был принцем, он был сыном царя. Легко ли быть сыном царя? Я в детстве тоже как-то мечтал и думал, вот что бы было, если бы я родился в семье, где отец бы был царь или король, а я бы был принцем, когда можно все, когда тебя ждет большое и светлое будущее. Однако так бывает очень редко. Не исключением был и Иоаннафан. Мы видим, что он был подвергнут многим искушениям. Жажда власти, заносчивость, подозрительность, жестокость. И список можно было бы продолжать. Да и отец его тоже не был примером для своего сына. Саул, как говорит народная мудрость, вышел из грязи в князи. Но, оказавшись на царском троне, он стал деспотичным, мнительным, одержимым ненавистью, завистью человеком. Его отец не был авторитетом для его сына. Он часто делал ошибки и был даже подвергнут такому тяжелому недугу, как одержимость. Он должен был выбирать между своим отцом и малоизвестным пастухом Давидом. Да, конечно, Давид уже успел отличиться в одном бою, когда, окруженные филистимлянами, израильтяне были очень сильно напуганы, потому что вышел очень сильный и непобедимый воин, и никто из израильтян не хотел выйти на встречу ему и сразить с ним свои мечи. И вот этот маленький пастушок проявил веру и ревностность по Богу, и он убил этого страшного воина. Он был восьмым ребенком в своей семье, самым младшим пастушком, и после этого события он стал героем целой нации. Но, конечно же, думается, что не это побудило Иоаннафана полюбить Давида. Иоаннафан прежде всего любил Бога. То же самое происходило и в сердце Давида. Когда он пас своих овечек, он сочинял псалмы Господу. И чуть позже он даже пел эти псалмы отцу Иоаннафана Саулу. И тому становилось легче, когда его мучили злые духи. Иоаннафан расположил сердце к сердцу человека. Ему не важна была популярность, как и Давиду. Он просто хотел жить и служить по воле Господа. Но эта дружба, увы, стала и серьезным испытанием для Иоаннафана. Дело в том, что его отец Саул, будучи человеком мнительным, подозрительным и, самое главное, завистливым, начал замышлять убийство Давида. Это описано в первой книге Царств, 19 главе, и Иоаннафан даже стал свидетелем того, как Саул свои планы высказывает вслух. И тогда он начал говорить со своим отцом, хотя он предполагал, что Саул может разозлиться на него, и этот гнев может привести к разрыву между ним и его отцом. Четвертого текста мы читаем. «И говорил Иоаннафан доброе о Давиде Саулу, отцу своему, и сказал ему, «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Он подвергал опасности душу свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю. Ты видел это и радовался, для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида без причины?» Интересно, что Саул прислушался к словам Иоаннафана, и он отменил, по крайней мере, в тот раз, свои планы и передумал убивать Давида. Однако ситуация с каждым день за днем ухудшалась. Мы видим, что популярность Давида росла, а популярность Саула падала. И хотя Давид не претендовал на престол, несмотря на то, что он знал, что он помазан, он не был честолюбив, он не был завистлив, не был жесток, он не строил никаких неприятностей, никаких подлостей своему царю. Тем не менее, Саул, будучи подвержен этому духу, духу мнительности, духу подозрительности, он все больше и больше проявлял злобы по отношению к Давиду, и в дальнейшем это коснулось и самого Иоаннафана. Саул несколько раз бросал в Давида копье, когда Давид находился у него в доме, и один раз даже Иоаннафан пострадал от этого. Но Иоаннафан, как настоящий друг, не отвернулся от Давида. Не отвернулся он и от своего отца. Он любил их обоих, и он был верен им, несмотря на то, что они были абсолютно разными людьми и стали врагами. Ради отца он пошел на верную смерть. Хотя отец его отвернулся от Бога, и это было очевидно. Он совершал беззаконие, преступления, и Иоаннафан понимал, что ничего хорошего отца не ждет в будущем. Однако он был еще и верным сыном. У него были прекрасные возможности, у него были прекрасные перспективы. Он бы занял престол своего отца по его смерти, как это было всегда у других народов. Он мог бы управлять страной и, возможно, не хуже, чем Давид, но он прекрасно знал, что Бог помазал Давида, и он не ревновал и не завидовал, потому что тот, кто любит, и тот, кто умеет дружить по-настоящему, лишён этих неприятных черт характера. Он был не только добрым, не только мудрым человеком. На самом деле он был посвященным Богу, и Бог тоже это отметил. Он умер бы и ради Давида, если бы это понадобилось. Но Давид был окружен тогда защитой Божией, и более всего в нем, в Иоаннафане, нуждался отец. Хотя Саул этого и не понимал. Мы находим, как погиб этот прекрасный человек, как он ушел из жизни со своими братьями и со своим отцом, и эта смерть была бесславной, но бесславной только лишь для Саула. Иоаннафан умирает, пытаясь защитить своего отца, и Давид, когда узнал об этой смерти, он очень переживал о своем друге, потому что такого друга, каким был Иоаннафан, у него больше никогда не было. Когда-то я мечтал, что я найду такого друга. Я мечтал и пытался искать, дружить. Но когда я прочитал эту историю, я понял, что я хочу быть похожим на Иоанна Фана. Я не хочу быть просто человеком, у которого есть такой прекрасный друг. Те черты, прекрасные и благородные черты характера, которые проявил Иоанна Фан по отношению к Давиду, стали для меня примером, образцом. И хотя истории, конечно, больше известен Давид, и о нем больше говорят. Он был действительно очень известной личностью, человек, который основал государство Израиль, человек, который собрал все необходимое для строительства храма, человек, который проявил мужество, героизм и посвященность Богу. Тем не менее, Иоанна Фан оказался, на мой взгляд, по крайней мере для меня, более сильным и ярким примером, и я очень хотел бы научиться жить так, и любить так, и дружить так, как это делал Иоанна Фан. Конечно же, эта дружба была бы невозможна, если бы не Давид. Мы прекрасно понимаем, что только во взаимодействии человек может раскрыть себя, может проявить все лучшие черты своего характера. Поэтому они и подружились. Именно поэтому они вошли в историю, и их жизнь описана здесь, в Священном Писании. Не напрасно Иоанна Фан заключил завет с Давидом. Конечно, он мог преуспевать и с ним, когда тот сел бы на престол, даже после смерти Саула. Однако он проявил свою любовь до конца и свои чувства, сыновние чувства по отношению к Саулу до самой смерти. Каждый из нас создан Господом, уникальным и неповторимым, и мы очень дороги для Него. Бог очень хочет, чтобы мы были похожими на Него в Его любви, доброте, милосердии, в мудрости. Самое главное для человека не то, что он делает, а то, каким он является. Господь приготовил для нас вечную жизнь. И если мы что-то не успели сделать здесь, на земле, мы сможем успеть это сделать в Царстве Божьем. Но оказаться там, рядом с Богом, мы сможем только в том случае, если уже здесь, на земле, научимся любить Его и ближних. Да благословит нас в этом Господь!
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья! Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Михаил Волгин.
2: Какие ассоциации приходят к вам в голову при слове «воспитание»? У большинства людей эти ассоциации связаны с наказанием. Ремень, угол, лишение чего-то – сплошной негатив. Родители думают, что таким образом ребенок лучше запомнит урок. На самом же деле дети, как и взрослые, лучше всего учатся в атмосфере любви и принятия. Это называется позитивным воспитанием. Да, возможно, старшее поколение воспитывали по-другому. И при этом многие из нас благодарны своим родителям за такой подход. Мол, хорошо, что хоть наказывали, человек из меня вышел. Но здесь есть несколько оговорок. Во-первых, надо уточнить, какой именно человек вышел. Во-вторых, наказание – наказание рознь. И большое значение имеет, как именно ребенка наказывают. В семье, где практикуется позитивный подход к воспитанию, нормальным считается выражение своего несогласия и даже совершение ошибок. Сосредоточимся на последнем. В здоровой семье дети не боятся совершать ошибки, ведь именно благодаря совершенным ошибкам ребенок обретает жизненный опыт. Как известно, на личном опыте человек учится гораздо эффективнее, чем по рассказам, а уж тем более по нотациям. Также важно позволить детям совершать собственные ошибки потому, что таким образом они учатся любить самих себя. Это не значит, что ребенок должен целенаправленно совершать ошибку за ошибкой. Но каждый ребенок должен быть уверен, что даже если он сделает что-то не так, это не умаляет его ценности как личности. Да, я был неправ, но я продолжаю хорошо относиться к себе. Так мыслят в эмоционально здоровых семьях. Позволение совершать ошибки помогает преодолевать препятствия в жизни. Если бабочке помочь выбраться из кокона, то ее крылья не смогут достаточно окрепнуть. В результате она не сможет летать и, в конце концов, умрет. Очень часто родители оказывают своим детям такую медвежью услугу – на горе себе и на несчастье самим детям. Ребенок, которого чрезмерно оберегали, чувствует себя неудачником, когда сталкивается с жизненными проблемами. Давайте проясним еще кое-что. У ребенка с детства заложено чувство любви и привязанности к своим родителям. Но у него нет естественной способности принимать самого себя неидеального. Если ребенка стыдят и наказывают за его ошибки и промахи, у него этой способности может так никогда и не появиться. И ему будет сложно научиться этому впоследствии. А ведь эта способность – это потребность в самопринятии, одна из базовых в личности. Благодаря этой способности человек чувствует себя уверенно и способен любить и других людей. Кстати, о других людях. Опыт совершения собственных ошибок помогает ребенку брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Это понятно. Родителям стоит помнить, что они сами тоже не идеальны. Это поможет им перестать требовать от детей того, чего они просто не могут дать. Принимать их безусловно и позволить им самостоятельно развиваться. Признание своих ошибок перед собственными детьми – это очень важный опыт как для одних, так и для других. Когда родители искренне просят прощения у своих детей, они не только восстанавливают отношения, но и показывают пример адекватного отношения к собственным слабостям, которые так необходимы их детям. Прощайте сами себя. Пусть ваши дети научатся также прощать себя, и тогда они обязательно будут счастливы.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Жизнь Юли показывает, что от наркотиков никто не застрахован. Особенно ребенок, выросший в благополучной семье. Ребенок, которого любили и стремились дать ему самое необходимое в жизни.
2: Первый раз где-то я укололась, наверное, мне было лет 17. Началось сначала, конечно, все с легких наркотиков. Курила марихуану. А потом, где-то спустя год, захотелось, ну, уже просто не получала такого удовольствия, и захотелось что-то нового, более острых ощущений каких-то. И вот потом начала принимать наркотики внутривенно. Никакой проблемы я не ощущала. Для меня это все было в порядке вещей. А если я видела перед глазами какие-то примеры, ну вот тех людей, которые же долго кололись, то я думала, что со мной никогда подобного не случится. Я никогда не опущусь. Я всегда буду контролировать ситуацию. Однажды, ну вот я пока кололась, родители долгое время не знали, что я употребляю наркотики. И вроде в семье все было нормально. Я жила такой двойной жизнью. На улице я была одна, а дома совсем другая. Старалась приходить поздно, когда родители уже спали, чтобы они не видели ничего подозрительного в моем поведении. Потом, когда родители узнали, для них, конечно, это просто, ну, была трагедия. У меня отец плакал. Я никогда раньше не видела его слез. А здесь просто он, ну, рыдал навзрыд. Взрослый мужчина и рыдал. Мать тоже рыдала просто. Ну, я видела, что что-то не то. Мне как-то стало их жалко. Я поняла, что я им какую-то боль причинила. Они меня повели к врачу, я согласилась идти лечиться. Мы вот пришли к наркологу, они там тратили деньги на лекарства. И я вроде тоже согласилась, ну, чтобы не видеть вот их переживания эти, потому что я тоже любила родителей, они меня любили. Я вроде согласилась как, ну, отказаться от этого, чтобы опять у нас в семье был мир и покой такой. Вот, в общем, прошла курс лечения, и вроде пока была дома, думала, все в порядке. Родители тоже так, ну, вроде успокоились. Но потом я, ну, поняла, что мне все равно этого хочется. Дома были проблемы постоянные. Я начала дома воровать деньги. Мне не могли родители ничего доверить. Отношения очень изменились, конечно. Поначалу они как-то пытались мне помогать. Много раз я им говорила, что все там бросаю. Они мне хотели верить, потому что, ну, все-таки мать всегда говорила: ты моя дочь. Я никогда не представляла, что у тебя будет такое будущее. Когда я тебя рожала и растила, пока на руках своих держала, я никогда не могла представить, что это будет с тобой. Отец тоже очень изменился сильно. Резко очень постарел, я просто не знаю. Он начал выпивать. Я видела, что ему это боль причиняет, но он такой человек, он всегда это в себе держал. Поэтому он начал выпивать, и дома постоянные конфликты были. Я помню его слова, как он кричал, что «я тебя убью все равно, ты не будешь жить и мучить нас». Ой, это просто был кошмар какой-то, конечно. И для родителей, и для меня. Мне было страшно от самой себя, потому что я понимала, что просто, ну, я не могу тормозить. Что какие-то вещи я делаю, какие раньше бы никак ни за что не сделала. И я очень часто вспоминала такие моменты, когда смотрела на других людей в этой проблеме и думала, что как они могут так поступать? Я лучше колоться не буду, но это не буду делать. А проходило какое-то время, и я начинала заниматься тем же самым. У меня были друзья, которые тоже были в такой же проблеме, как и я. Они кололись. Мы даже вместе с ними кололись. Были вот подруги такие, ребята. И долгое время я их не видела. А потом как-то встретила и смотрю, у них совершенно другой взгляд. Я видела, что они не под наркотиками. И они мне рассказывали о центре, что есть такое место, где обретаешь новую жизнь. Людям помогают. Можно просто избавиться от наркотика. Ну, я как-то относилась к этому так, смеялась просто про себя. Проходило какое-то время, но они не кололись. Действительно, у них, ну, жизнь изменилась. У них появились семьи, дети. Они радостные были, счастливые. Они мне говорили о Боге тоже. Приглашали в церковь и говорили, что жизнь может изменить Иисус, что Он умер за меня, что Он любит меня. А вот эти слова, когда вокруг тебя одна ненависть была, грязь, злость какая-то, они просто вызывали слезы на моих глазах, и я всегда убегала от них, потому что мне было тяжело слышать эти слова.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
2: Незадолго до того, как я попала в центр, я уже не жила дома, я жила в притонах, где придется. Моя жизнь уже здесь, на земле, была похожа на ад, потому что очень часто нечего было есть. Это был кошмар, конечно, просто я не знаю. Мне всегда, я хотела, просто искала выход, я не знала, что делать. Я понимала, что эти наркотики, они сильнее меня. Что даже если переламываешься, то ты просто как пес на цепи. Потому что когда эта цепь разорвется, ты просто опять так же начнешь колоться с еще большим ожесточением. Я принадлежала полностью наркотику. Я не могла делать то, что я хотела. Если я кому-то что-то обещала, я не могла выполнить то, что обещала. Потому что я зависела от наркотика, зависела от того, уколюсь я или нет. Конечно, мне надоела такая жизнь, а выхода я не видела. Очень часто такое приходило просто, чтобы уйти из этого мира. Но все равно какой-то страх у меня был перед смертью. Я хорошо помню, как я сидела в грязном подъезде, вмазанная, и просто сидела, плакала, и всю ночь, для меня вот эта ночь, она промчалась просто как час. Я сидела, плакала и повторяла только несколько слов: «Господи, помоги мне, я никогда не буду колоться, если ты мне поможешь». И мне было страшно, я не хотела умирать. Я вот сидела, повторяла эти слова, и, знаете, Бог помог мне. И вот когда все отвернулись, даже родители, вроде самые близкие, самые дорогие люди, они отвернулись от меня уже все, поставили на мне крест. Но Бог, Он так не думал. И вот когда все поставили крест на мне, Он просто протянул руку помощи. Самые близкие люди отказывались от меня, а Он помог мне. Мои друзья тоже были наркоманами, которые, они прошли реабилитацию в центре. И они мне рассказывали, часто очень встречали в городе. Еще когда я была наркоманка, они мне говорили об этом центре, что неплохо бы тебе туда поехать, может, жизнь бы твоя изменилась. Но я как-то так особо не верила в это. И вот когда пришли очень тесные обстоятельства в мою жизнь, я просто вспомнила о том, что они говорили про такое место, и думаю, ну все уже, край, куда деваться, больше не могу. Если останусь, я просто понимала, если я останусь здесь, в городе, то я просто умру. Я четко поняла, что у меня только один путь. Это идти вот к Богу. И вот я когда ехала в центр, то я для себя просто решила, как бы не было тяжело, какие бы трудности там ни были, все, ну, меня ничего не испугает. Я буду делать все, что мне будут говорить, если мне это поможет.
1: Юля успешно прошла реабилитацию и вскоре вышла замуж. Сейчас она вместе с мужем живет и работает в реабилитационном центре «Новая жизнь». Они счастливы, что могут помогать тем, кто приехал на реабилитацию, освободиться от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов Седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
2: Здравствуйте. Случалось ли вам обращаться за помощью к специалисту? Что вам необходимо для того, чтобы довериться этому человеку? Мы продолжаем наше путешествие по Евангелию. И у нас в гостях сегодня Вениамин Владимирович Дашкевич, специалист в области богословия, священнослужитель. Ну, вот, собственно, такой вопрос. Как нам удостовериться, что вот данный человек действительно является специалистом в своей области? Что он нам может помочь?
3: Ну, это, наверное, вопрос либо доверия, либо удостоверения, да?
2: Ну, есть... мне кажется, что тут не либо, а по сути...
3: Ну, если я уже знаю человека... Я знаю, что он хорошо что-то делает, в чем-то разбирается, то я ему доверяю.
2: Ну, я ему доверяю, потому что я уже удостоверился.
3: Да, удостоверился. Но если я не доверяю, если я не знаю человека, то мне нужны какие-то доказательства, какие-то подтверждения. И вот это вопрос, который также относится и к нашей духовной сфере. То есть, почему мы доверяем или не доверяем Богу? Священное Писание приглашает нас доверять. Доверьтесь Господу, да? Потому что Господь спасает нас, Он заботится о нас. Доверьтесь Ему. А как я могу довериться, если я не все понимаю, что происходит?
2: Вообще в некоторых местах говорится, вообще-то, вкусите. Ну, то есть попробуйте, убедитесь. И уже на основании этого
3: доверять. Ну, что значит вкусите, попробуйте, убедитесь? Это значит, что... Попросите Господа о чем-то. Да. Это значит, в своей жизни попробуйте то, что Он предлагает. Да. Но это и есть доверие.
2: Ну, все правильно. Просто Бог...
3: То есть я либо начинаю верить Ему и делать то, что Он говорит. Вкушаю, пробую.
2: Просто
3: это...
2: даже в Священном Писании не говорится о том, что вы должны доверять Богу просто...
3: Не зная Его.
2: Да.
3: Вот в этом-то и вопрос, что Господь всегда предлагает узнать себя. Он предлагает не просто довериться, да? Он предлагает доверять Ему, потому что вот Он готов нам помогать. Он готов нам открывать себя. Он готов заботиться о нас. И все вот эти вот вопросы доверия, они связаны с взаимоотношениями с Богом. То есть то, что помогает нам лучше понимать Бога, оно будет способствовать нашему доверию. Что происходит, когда мы не доверяем? Когда мы не понимаем, что происходит, да, вот в нашей жизни, в каких-то обстоятельствах мы просим Бога помочь, а мы не понимаем, что происходит, как нам в этом случае доверять, то здесь сразу нам хочется либо чтобы Бог дал объяснение нам, объясни, истолкуй, расскажи, что ты будешь дальше делать с моей жизнью, как ты мне поможешь, да, но либо нам, когда мы уже хорошо знаем Бога, то нам мы просто отдаем все в Его руки. Но пока мы Господа не знаем, мы сами хотим контролировать. Вот это вопрос знания Бога. То есть если мы уже видим, что Его руководство в нашей жизни приносит благословение, если мы уже убедились, то мы не переживаем. Но пока мы в этом не убедились, пока мы в этом не удостоверились, мы будем волноваться, мы не будем доверять, мы будем стараться контролировать Бога. Вот почему мы, кстати, контролируем?
2: Как его можно контролировать? Ну, то есть вообще...
3: Требовать.
2: Так.
3: Настаивать.
2: Настаиваю.
3: И обижаться. Вот, кстати, обида – это один из методов контроля. То есть, когда мы что-то упускаем из виду, и что-то нам непонятно, и мы не можем как бы вот это учесть, понять, мы начинаем как-то вот стараться контролировать. Если мы не можем контролировать ситуацию, то мы начинаем контролировать людей. Если я способен людям доверять, то значит, я контролирую ситуацию, правильно? Да? Так вот получается. То есть, контролируя ситуацию, я учитываю, что кто-то может меня подвести, и я могу подстраховать. Вот Господь, Он контролирует ситуацию. То есть мы можем довериться Ему в том, что Он контролирует ситуацию. И если мы что-то сделаем не так, если что-то кто-то другой сделает не так, то Он всегда подхватит, всегда исправит, что-то подкорректирует. Вот это вот называется доверие Богу. То есть контроль в руках у Господа. Но если мы еще как бы не убедились, мы хотим сами контролировать. Вот именно поэтому, кстати, постоянно фарисеи, законники, книжники требовали у Иисуса Христа знамений. Докажи, какими ты знамениями все это совершаешь. Когда Он очистил храм, изгнал всех торгующих, да? Когда Он сотворил чудо насыщениях большого количества людей, 4000 человек, да, в Евангелии.

0: требует подтверждения, свидетельств.
1: Мне кажется, что тут даже не то, чтобы он сделал то, что не соответствовало, а просто изначально установка найти несоответствие. То есть что-то происходит, происходит чудо, я прихожу разбираться, и я ищу, что здесь не так. То есть я не опрашиваю, ну, условно говоря, то есть я не провожу расследование, а точно ли это произошло. Я не провожу расследование, там, у кого какие мотивы были, а что там... Нет, я просто уже ищу конкретно, что не так.
0: Что не так, да. И вот фарисеи, они как раз-таки ищут повода к осуждению Иисуса. У них уже была предустановка, что он не соответствует их ожиданиям, как Мессия, он не подходит.
1: Ну, когда такая предустановка, то о доверии, собственно, ну, и даже не о доверии, а просто об объективном каком-то расследовании, то есть
0: речи быть
1: тут
0: не
1: уже
0: может.
1: Речь не идет.
0: Да. И вот смотрите, давайте прочитаем все-таки Матфея, 12 глава, 24 и потом 38-39 тексты. «Фарисеи же, услышав сие, сказали: он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского». Это вот по поводу исцеления бесновато. Обвиняют сразу. Все, это не так. «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение. Но он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамени, и знамени не дастся ему, кроме знамени Ионы пророка». И так вот много раз фарисеи приступали, требуя от него каких-то знамений.
1: Ну, то есть получается, что Иисус уже совершил чудо.
0: Да.
1: И вместо того, чтобы, ну, пойти разобраться, расспросить, установить, а точно ли это было, а где тот человек, ну...
0: Ну, и поверить, в конце концов.
1: Исцеленный, да? Или там освобожденный от бесов, или еще чего-то. Поговорить с этим человеком, поговорить там с его близкими и так далее. Ну, если я хочу действительно разобраться, то я, ну, как бы вот весь круг обойду. Вместо этого я не иду этого делать. Я иду к Иисусу и говорю: слушай...
0: Вот, а зачем ты это делаешь?
1: Да, ты что-то там такое
0: не
1: сделал.
0: Не то делаешь.
1: А теперь давай убеди меня.
0: То есть все понятно, что они ищут повод к его обвинению. Угу. Это уже понятно. То есть они не хотят верить. Хотя им знамение было дано. Голос с неба во время крещения Иисуса Христа. Но они не готовы были его слышать.
1: Ну, скорее всего, конкретно люди, которые ходили разбираться, они вряд ли были там...
0: Знамения были даны. Угу. Голос с неба был дан? Был дан. Вот. И Иисус говорит им еще одно знамение. Иоанна 2 глава, 19 стих. В ответ вот на требование знамений Иисус говорит им: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». И они не понимают того, о чем говорит Иисус. То есть проблема вот доверия в том, что они не принимают Иисуса Христа, не принимают его слов и не хотят понимать вот того духовного смысла, который принес Иисус.
1: Ну, то есть вопрос такой: если я не понимаю, то, может быть, стоит спросить, что ты имеешь в виду, что ты хочешь сказать?
0: А вот как раз-таки, если да, если готов понимать, если хочешь понимать, а когда ты говоришь, что мне это не надо, зачем это мне понимать, это вот он делает неправильно, он говорит неправильно, да, то тогда тебе уже не нужно никаких объяснений. Но, скажем так, не все так плохо. Потому что в Евангелии от Иоанна написано, что был между ними один человек, все-таки, который думал, размышлял, и он пришел к Иисусу.
1: Ну, может, и не один.
0: Может, и не один, да, конечно. А это действительно был не один человек, потому что он был раввином. Он был раввином, он представлял свою, ну, каждый раввин, у него есть ученики. И когда он... это был Никодим. И когда он приходит
1: Никодим,
0: к Иисусу...
1: Никодим, он был членом Синедриона. Да. То есть он, вообще говоря, это весьма высоко поставленный
0: человек. Вот давайте прочитаем.
1: Человек.
0: Иоанна 3 глава, 1 и 2 стих. «Между фарисеями был некто, именуемый Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Тут вот несколько моментов интересных, смотрите. Во-первых,

0: Ну, то, что он приходит к нему ночью, это понятно. Он пока что еще не готов явно открыто засвидетельствовать.
1: Но он как раз пришел разобраться.
0: Пришел разобраться, ну, так, чтобы не повредить своей репутации. Но, тем не менее, он говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Удостоверились. Вот. То есть мы как бы пришли к такому выводу. Вопрос, кто мы? Говорит, мы пришли к такому выводу, мы убедились, мы размышляли, мы пришли к такому выводу.
1: Может, это,
0: то есть в каком-то своем кругу
1: Никодим... Может, это просто фигура речи, которая должна Христа вот расположить.
0: Скорее всего, ну, если человек пришел сам от себя, то это было бы так. Но когда это высокопоставленный человек, то он все равно кого-то представляет. Есть люди, которые слушают его, которые прислушиваются к нему. Ну и, скорее всего, Никодим был как очень высокопоставленным, одним из начальников иудейских, он был, считался раввином. А значит, у него все равно были какие-то ученики. И он в своем кругу все равно они обсуждали, они всегда обсуждали то, что делает Иисус. Фарисеи, саддукеи, вот Никодим со своими учениками или там в кругу своих близких людей обсуждали, что происходит. То есть прийти к выводу, для того, чтобы прийти к выводу, нужно сначала обсуждать с кем-то. Значит, разговоры шли. Ну, это естественно. Разговоры о Христе шли у всех. И они говорят, он говорит, мы пришли к выводу, что ты действительно учитель, пришедший от Бога. И он говорит ему, рави, то есть учитель, сам Никодим, начальник иудейский, называет его для себя учителем. Это очень важно. То есть он признает его фактически мессией, учителем для всех раввинов, раввином для всех раввинов. Он признает ему. И он говорит, потому что никто не может творить такие знамения, такие чудеса, которые ты сотворил. А вот, кстати, какие чудеса сотворил Иисус на тот момент? Всего два чуда, согласно вот апостолу Иоанну, это третья глава. Он всего лишь сотворил чудо, превратил воду в вино на свадьбе и изгнал из храма торгующих, продающих волов, овец, там всяких жертвенных животных.
1: Это не... Мы же не знаем, что еще мог Иисус...
0: Мы не знаем.
1: Даже вот по дороге.
0: Иоанн знает. А Иоанн составляет свое Евангелие так, чтобы было понятно, о чем говорит Иисус и о чем говорит, соответственно. Он же показывает нам, рисует картинку вот эту. Никодим приходит и говорит, вот чудеса, которые ты сотворил, какие чудеса? Иоанн знает, потому что это же он пишет. Он пишет, он составляет. И в конце он говорит, много и других было чудес, но вот это вот самое важное. И еще не сотворены чудо воскрешения мертвых. Еще не сотворены чудеса исцеления там всяких слепых, больных, бесноватых, прокаженных. Еще это не сотворено чудеса. Но два важных чуда, он говорит, такие чудеса. А почему они вот такие вот? Потому что Никодим видит духовный смысл, о котором мы говорили в прошлых темах. Духовный смысл превращения воды в вино и духовный смысл изгнания, очищения храма для чего-то большего. Вот этот духовный смысл, о котором мы упоминали, Никодим увидел. И это действительно то, что должен был сделать Мессия. Это действительно ожидание нового исхода, наступления мессианского царства. И вот это убедило их больше, чем какие-то вот такие вот сверхъестественные вещи, как воскрешение, исцеление прокаженного, изгнание беса. Вот именно вот, потому что это еврейское мышление. Исполнение каких-то пророчеств, исполнение каких-то символов. Это очень сильно убедило. И он говорит, ничего вот такого вот как бы никто не может творить, если не дано ему будет от Бога. И самое интересное, что Иисус, как бы, получается, перебивает его и говорит, истинно говорю тебе, нужно родиться тебе свыше. Да? Вот Иоанна 3 глава, 5-6 стих, давали более...
1: Вопрос не прозвучал, а Христос ему...
0: Уже дает совет. Смотри, более подробно давайте все-таки прочитаем 5-6 текст. Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Вопрос. Да? Вот возникает вопрос. Иисус как бы отвечает раньше, чем задан вопрос. Да? раньше, чем озвучен этот вопрос. Но на самом деле все предельно понятно. Иудеям, евреям, все понятно, нам непонятно. Нам, тем, которые не знают вот контекст ветхозаветный, и более того, толкование раввина всех, вот эти вот их ожидания, все, что было связано с Мессией. То есть фактически, что говорит Никодим? Никодим говорит, ты Мессия, мы это признаем, ты наш учитель, учитель для раввинов, Мессия. Мессия, что он должен сделать? Он должен установить свое царство. И вопрос, а где это царство-то? То есть мы верим, да, мы верим, но царство-то не наступает, где оно? Вот это вот как бы вопрос, он вертится на языке, и, может быть, сам Никодим даже его стесняется задать, потому что вопрос-то не очень удобный. Может быть, Иисус не решается на что-то, на какие-то решительные действия. Никодим приходит и говорит, как ты планируешь царство установить? Вопрос неудобный, неудобный. Он может поставить учителя в неудобное положение, потому что, а может быть, это я что-то не понял. А может быть, у учителя планы, а я их не понял. Я сейчас скажу, и его опозорю, и себя опозорю. Но вопрос об Царстве Божьем, об установлении мессианского царства. Потому что сейчас, в данном случае, речь идет о том, что ты Мессия, и где твое царство. А Иисус что отвечает? Обратите внимание, очень, скажем так, очень тонкая здесь игра вот, понятий. А Иисус говорит ему, а Царствие Божие может это увидеть только тот, кто родился от воды и духа. То есть Иисус отвечает на его же вопрос. Ты Мессия? То есть ты Мессия? Где царство? А Иисус говорит, царство может увидеть только тот, кто родился свыше. И все, сразу пошли там дальнейшие беседы, что значит родиться свыше, как это. Иисус говорит, ну ты ли этого не понимаешь? То есть как бы, ну все понятно. Духовное понимание сути, духовный смысл. Трудно было, трудно было, даже Никодим.
1: Это риторический вопрос, ты ли этого не понимаешь? Или это все-таки, что Никодим действительно не понимает?
0: Скорее всего, вот смотрите, он же все-таки, Никодим, распознал в чудесах Иисуса Христа намек на приближение и установление мессианского царства. Новый исход. Начало Нового Завета, как мы говорим, как говорили иудеи, наступление мессианского царства. Они распознали вот в этих символах, увидели этот духовный смысл, но все равно они были зациклены на чем-то буквальном, на вот таком вот материальном, такое примитивное мышление, приземленное, а Иисус, все, что Он говорит, это глубоко духовные вещи. И он говорит, установление Царства Божия уже началось, но его может увидеть и, более того, войти в него только тот, кто родится свыше. Как родиться свыше? Рожденный от плоти, говорит Иисус, рожденный от плоти – это плоть, но нам нужно духовное зрение. Рожденное от Духа может войти вот в Царствие Божие. Рожденное от Духа увидит Царствие Божие и войдет в него. И вот мы как раз-таки и приходим вот к этому важному выводу. А что такое рождение от Духа, рождение свыше? Вообще, возможно ли нам войти в это духовное царство?
1: То есть Никодим, он ершится. Он говорит, как так, могу ли я... То есть он не возразить не мог. То есть тут...
0: Как-то вот, надо оправдать себя.
1: Ну да, то есть непонимание. Есть, ну как в народе говорят, вот еврей должен последнее слово сказать. Тогда он как-то...
0: Такой момент неловкости, когда ты оказался неправ, нужно как-то все равно возразить, да?
1: Вот, то есть тут Никодим, ну... По сути, в принципе, это такая вот отговорка, которая, ну, как родиться от воды и духа, и могу ли я там войти вновь в утробу и так далее. Мне кажется, что он, в принципе, понимает, что ему сказали, и нужно просто...
0: Он может понять. Вот если захочет, может понять. Ему это под силу. То есть он действительно способен. Иисус это видит, иначе бы он не говорил. И дальше... Иисус говорит ему очень важный текст, который, мы все знаем наизусть. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3,16. Да? То есть вот он путь. «Верующий в Него не погиб, имел жизнь вечную». Духовное царство, спасение, вера в Бога. Вера в Бога, а не в обряды. Духовность, а не, не религиозность.
1: Этот
0: вот
1: текст,
0: это вот важный
1: этот
0: момент.
1: Текст все так часто цитируют, но почему-то цитируют вне контекста.
0: Да.
1: То есть забывая о том, кому, как, в каких обстоятельствах Христос этот текст сказал.
0: Вот, кстати, интересное наблюдение, что действительно он его говорит Никодиму. Как нам это вот понять? Это путь вхождения в Царствие Божие. Фактически идет речь о наступлении Божьего Царства, Мессианского Царства. И для того, чтобы понять, увидеть его и войти в него, надо принять Спасителя, надо принять Мессию, надо уверовать в него. И вот это вот обретение жизни вечной как раз и есть обретение Царства. Это уже результат. Но вот как раз-таки проблема. Здесь мы видим три состояния людей. Смотрите, были фарисеи, которые требовали знамений, да, как бы уже подведем такой итог всей нашей беседе. Были фарисеи, которые постоянно не хотели видеть, не хотели верить. Они соблюдали религиозные предписания, закон соблюдали, требования, были верующими людьми. Мы говорим только о верующих сейчас, вот, кого чтобы не обидеть. Они верили, но они не видели доказательств Божьей заботы.
1: Ну, то есть тут, по большому счету, уже статичное такое состояние, да, которое невозможно...
0: Формальная вера.
1: Да, то есть невозможно уже как-то подвинуть.
0: Искренняя формальная вера. Но очень искренняя. Вот чем человек кажется более духовным таким, чем больше он старается соблюдать всяких обрядов, тем на самом деле он менее духовный и меньше отношений личных с Богом имеет. Потому что вот за этой всей обрядовостью и лоском внешним чаще всего пустота. Вот. Наоборот, простой, открытый человек, он точно так же и к Господу относится. Да? Вот. Вторая категория людей.
1: То
0: это
1: есть,
0: вот...
1: то есть простой, открытый человек, он во всяком случае признает свои проблемы, что ему что-то не хватает.
0: Да. Он признает себя, свои проблемы. То есть он ему уже не боится признавать.
1: А Никодим, он где-то, получается, посередине. Вот, потому, что он, непростой.
0: Да. То есть вот это вот вторая категория людей, которые вроде как вот Никодим, как апостолы, они увидели, они поняли смысл этих знамений, этих чудес, которые Иисус совершил. Они поняли этот духовный смысл, доказательства в чудесах, в которые... они открыты сердцем, они открытым сердцем. Но... пока что еще им Иисус говорит, нужно все равно родиться свыше. Еще это не самая главная цель. То есть это еще вы не достигли. Еще что-то нужно. И вот третье состояние, то, к которому Иисус ведет своих учеников и ведет Никодима. Потому что, ну, как бы тоже уже, можно сказать, ученик Иисуса Христа. Он его потом постоянно защищает в Синедрионе, как бы встает на защиту Христа. Вот. Его даже обвиняют. Не ты ли из учеников тоже, из учеников Иисуса Христа? Да. Вот. То есть третье состояние духовное, которое мы достигаем, к которому стремимся, Иисус на него указывает, это рождение от Духа. Что это такое? Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. То есть когда мы внутри себя имеем личное отношение с Господом. И это если говорить просто. Вот когда, вот то, с чего мы начали, доверие Господу. Угу. Да? Мы можем либо просто соблюдать то, что нам предписано, положено, личных отношений с Богом не иметь. Но начать в какой-то момент прозревать и понимать, что что-то все-таки в моей жизни имеет духовный смысл. Все-таки не зря что-то происходит, да? И начать как-то доверять. И вот когда мы уже понимаем, что все-таки видим, и не только понимаем, а видим и убеждаемся, и прислушиваемся к руководству Божьему в своей жизни, вот это момент прозрения, это момент с духовного рождения. Можно еще пару моментов? Я хочу сказать, что такое духовное рождение или рождение свыше. Это понимание сути вещей, происходящих вокруг нас. Это прозрение того, что Бог делает в твоей жизни, куда Он тебя ведет. Это понимание смысла вещей, событий, людей, что скрывается за маской людей, и понимание того, что внутри тебя. И вот это вот понимание, как раз прозрение, понимание духовного смысла. И когда мы начинаем это понимать, мы понимаем то, что Господь делает в нашей жизни.
1: Ну, интересно, что Христос в одной беседе, тогда, когда Никодим явно еще не успел все переварить, но в той же беседе Христос ему таки отвечает на тот вопрос, который стоял. То есть в чем заключается царство, ради чего пришел Христос, в чем его миссия?
0: Да.
1: Ну, то есть Никодим получает исчерпывающий ответ. Да. То есть дальше уже остается его переварить, принять.
0: Да, размышлять, принять, думать и стремиться к Господу.
1: Спасибо большое, Вениамин. Дорогие друзья, благодарим вас, что это время вы провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Смотрите нас на YouTube-канале «Три ангела», подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады любой обратной связи. Всего доброго, до свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на вопросы, которые волнуют сегодня общество, а особенно молодежь. Все мы сегодня ищем счастье, свободу. Познать, что такое истинное счастье, человек может только в Боге. Мы поговорим о поиске счастья как в Боге, так и о поиске счастья в самом себе. Каков секрет счастья? А особенно, что сегодня является счастьем для современного поколения Z? Давайте зададим эти вопросы священнослужителю, специалисту по естественным наукам Сергею Рягозову. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сергей, давайте начнем прямо с последнего вопроса. Что же это такое? Что это за люди поколения Z? И что сегодня является счастьем для современного человека?
3: Я думаю, что правильно было бы разделить тогда уже разные ожидания счастья в разных поколениях. Угу. Существует такая теория поколения, что ментальность меняется в зависимости от условий проживания. Не то, что страны, но и, наверное, от условий кризиса, благоприятных условий. Если люди родились после войны или во время войны, то, естественно, их ожидание счастья — это обычное человеческое — создать семью, вырастить детей. И в наших родителях видно, как крепкие семьи, как мало было разводов, потому что даже институт брака был не поиском любви и чувственных наслаждений, а потому что это создание чего-то общего, гнезда, ячейка общества. И мы видим в старшем поколении, как ответственно они относятся к посещениям богослужений в церкви, и как мало особенных вот этих чувств ответственности у современного поколения. Например, поколение, которое выросло в 90-х годах в кризисе, у них есть одна интересная особенность, они стремятся быть экспертами во многих областях, потому что жизнь их научила, что ты потеряешь работу, тебе нужно научиться чему-то новому, государство перестало о тебе заботиться. Ну и поколение, выросшее после 2000-х годов, интересная характеристика, это цифровое поколение, которые уже практически родились, и ему уже родители запихивали планшеты и телефоны, отстань от меня, вот тебе мультик, вот ты и смотри. И это поколение очень оцифрованное, оно с самых малых лет ориентируется, как запустить Google Play Market, как скачать приложение, установить, где на YouTube найти мультики. Я смотрю это по своей дочери, и моя мама, ее бабушка, она удивляется, как она умеет это все включать, когда она не сама старшая, не понимает в этом ничего. В общем-то, это только лишь легкий такой экскурс относительно даже изменения ментальности. Поколения друг с другом пересекаются. Иногда, как последствия предыдущего, и что-то на будущее себе останет это поколение. Более того, если уж мы говорим о современном поколении, как вы упомянули, поколение Z, прежде чем говорить о счастье, которое оно ищет, я думаю, стоит как раз обрисовать определенную характеристику, как они думают. И, соответственно, будет понятно, почему они не ищут счастья в том, чему их учат их родители. И почему современное поколение не видит счастья в том, в чем счастливы их родители. Несколько характеристик я нашел в интернете из коммерческих таких изданий, интернет-изданий, из психологических сайтов. И вот что удалось найти. Первая, одна из главных характеристик — это способность сосредотачивать внимание всего лишь на 8 секунд, как некоторые психологи говорят, так называемое клиповое мышление. И этим ребятам, девчатам очень сложно осваивать длинные тома каких-то учебников. Им хочется найти скоростное содержание того, что там написано. И даже YouTube отреагировал на это, обратите внимание, он предоставил возможность просмотра видеоклипов в ускоренном темпе. Иногда речь лектора растянутая, он включает скорость в два раза больше, он ловит суть, проматривает, пролистывает и понимает, к чему весь разговор. Иногда, мне кажется, когда я наблюдаю за молодежью в церквах, видно, если у кого-то есть мобильные телефоны, если они уже заскучали, они сразу же тянутся к телефону. И если бы у них был пультик, как телевизор, они могли бы перемотать, кто там проповедует, чтобы это было побыстрее. Клиповое мышление. Хочется быстро, четко, ясно, не растягивая. Но вместе с этим у них есть определенная характеристика замкнутости в себе. Наверное, ни в одном другом поколении не встретишь столько интровертов, то есть людей внутри себя живущих. Часто общаются, сидят в своей комнате, утром, вечерами с телефоном постоянно. И у них есть друзья, но в социальных сетях. И этим ребятам очень сложно выстраивать живые диалоги. Угу. Это проблема. А ведь если он надумает жениться или она выйти замуж, тут надо уметь еще и общаться. Не просто лайки и смайлики друг другу пересылать. Угу. Вот. Эти ребята, которые же родились после 2000-х годов, мальчишки и девчонки, они выработали определенную философию жизни. Им хочется жить здесь и сейчас. И подчас их родители думают, ну почему ты ничем не интересуешься? Ну получи образование. Сейчас же есть ноутбуки, научись программировать, mm-hmm. там, создай сайты, подойди с головой к коммерции, ты ведь теряешь время. И получается, что как будто бы они просто прожигают жизнь. Но, возможно, в подростковом возрасте это еще и норма, потому что он же не определился, зачем ему все это нужно, будущее, какое оно будущее. Но вот ближе к 20 годам, когда уже ребята учатся в институте, задумываются над будущей жизнью, они должны понимать, что им нужно в жизни, чего они хотят добиться. И вот здесь возникает этот момент, чего они ищут в жизни. Вот это удовольствие, счастье. Для них счастье — это момент здесь и сейчас. Это получить хорошие воспоминания от хорошего путешествия, от хорошей вечеринки, от хорошей встречи. Они не собираются прозябать всю жизнь на работе, чтобы потом, наработав какой-то ресурс, на пенсии этим пользоваться. Как это делали, допустим, наши родители, их родители. Ни за что. И бывают такие случаи, когда молодой человек работает над каким-то проектом, тяжелым проектом, но он устал, и это выводит его психическое состояние из себя. Он готов все бросить и уехать, например, куда-нибудь в Гималайи, потому что здоровье прежде всего, как говорится.
2: Это касается только молодых людей, то есть молодого поколения, которое вот-вот только сейчас подрастает. Нету тут сейчас таких людей, скажем так, ну, 30-летних, но которые так же мыслят.
3: Да, есть и такие. С одной стороны, можно сказать, это о переходе поколений. Некоторые узрели в этом тоже счастье. Есть такой известный психолог Лобковский, который часто консультирует женщин и особенно семейные отношения, практикующий психолог. И он говорит, что, в общем-то, если мы не учимся искать счастье в жизни, а в основном только работаем и что-то делаем, то мы просто невротики. Мы не уделяем время удовольствию от жизни. В общем-то, отголосок этого есть и у старшего поколения.
2: Ну, вот я сейчас слушаю вас, как бы я все равно на себя это проецирую, что вроде у меня то же самое, хотя мне не 20 лет.
3: Но тогда можно считать, что это универсальный принцип, нам хочется еще и пожить. Наверное, к этому тоже так стоит отнестись. По поводу материального достатка, например, когда родители говорят, ну почему ты ничем не интересуешься, вот зарабатывай. Есть интересное такое высказывание у психологов. Материальный достаток им важен не сам по себе, а как способ получения максимального удовольствия от жизни. Нелюбимая работа для них — это не для них. И статус даже не важен. Дослужиться до директора, вкалывая сутками напролет — зачем? Успех, если он будет, то он должен быть стремительным, а работа должна быть не в тягость, а доход достаточным, чтобы при этом еще оставалось время на путешествие.
2: Кто же будет тогда делать все остальное, если все будут мыслить так сейчас?
3: Да, этот вопрос задают не только психологи, не только родители, но даже маркетологи. Потому что фактически лет через 10 мы получим взрослое поколение вот такого менталитета людей. И даже под них маркетологи подстраиваются, потому что даже выбор, который они делают, он не связан с престижем, с малиновыми пиджаками, крутыми мерседесами, с золотом на пальце. Представляете, поколение, которым этому неинтересно. Как все им это продавать, непонятно. И, в общем-то, оно более простое в отношении к жизни. Угу. Поэтому, если мы себе задаем вопрос, как найти счастье, но мы увидим, что для каждого поколения есть свое счастье, но и есть универсальные принципы. Ну, наверное, универсальный принцип — это иметь внутреннее счастье, внутреннее удовольствие от жизни. вот, быть счастливым, радоваться и так далее.
2: Может ли человек без Бога быть счастливым сегодня, в нашем мире?
3: Да, может быть без Бога счастливым. И надо понять одну важную вещь. Это разные оттенки счастья. Ведь есть целые поколения, целые народы, угу, которые не имеют иудея, христианского, европейского менталитета. Возьмите, например, индийцев, жителей Индии. Угу. Возьмите китайцев. У них тоже свой менталитет, свое понимание счастья. В любом случае, счастье и гармония внутри самого себя, она дает человеку возможность, так скажем, чувствовать себя хорошо. Но преимущество, которое имеет библейское понимание счастья, оно дает счастье не в качестве эйфории, оно дает некий такой внутренний созерцательный мир. Потому что, находясь в этом покое, угу, в этом равновесии, в этой глубине стабильности, которая есть в человеке, позволяет чувствовать себя хорошо. Почему мы все время говорим «чувствовать», «хотим», «быть счастливым»? Коль мы говорили о науке, то я в эту сферу тоже хочу зайти.
2: Давайте.
3: Дело в том, что это так тело наше просит. Мы говорили о нейрофизиологии. Угу. И вся наша нервная система работает языком химии. И существуют определенные гормоны, которые дают нам это ощущение удовольствия. И поэтому, наверное, практическим способом, если говорить языком науки, нужно знать, что нам дает удовольствие. Но философия и религия нам говорит, что все хорошо в меру. Но это отдельная тема. Вот. У меня есть некоторые высказывания людей, которые мыслят о счастье при помощи гормонов. Хотел бы вам прочитать некоторые вещи. Есть три гормона, как они выделяют, которые дают нам это ощущение удовольствия и полноценности. И они их называют эндорфины, дофамин, серотонин и окситоцин. Четыре гормона. И есть даже такая картинка, где-то я видел в интернете. Что нужно для счастья? И идет перечисление химии. Вот что мне нужно для счастья. Например, эндорфины вырабатываются путем естественным в нейронах головного мозга в ответ на боль или стресс. Помогает облегчить беспокойство и депрессию. То есть некоторые такие опиаты, которые есть у нас в организме. Такое свойство дает человеку ощущать себя, ну, как-то более стабильно. И они выделяются при помощи трех вещей. Из-за питания, то есть то, что мы кушаем, влияет на наше настроение, из-за некоторых привычек и физических упражнений. К примеру, шоколад. Если хотите себя почувствовать счастливым, съешьте шоколадку. Но это не значит, что надо есть много-много-много, чтобы быть счастливым. Конечно, все тоже хорошо в меру.
2: Ну, чтобы поднять настроение,
3: это поможет. Да, поднять настроение. Или, например, вкусная еда, которая еще имеет какие-то приправы. Вкусный аромат. Вообще аромат. Да, если уж мы говорим языком химии, языком науки, не просто философии, а говорим о себе, как о теле, как об организме. А уже мозг задает нам философские вопросы. «Хочу быть счастливым». Покушай, но не переусердствуй. Съешь шоколада. Займись физическими упражнениями. Вот, потому что это позволяет двигаться крови в организме, дает тонус определенный. Привычки какие-то, которые продлевают тебе жизнь. Например, в Библии написано «Веселое сердце благотворно, как врачевство». Да? И если человек имеет при себе вот такое счастливое отношение к жизни, умеет улыбаться, когда встречают людей. Кстати, это очень полезный навык. Иногда попробуйте, попрактикуйте, зайдите в магазин и улыбнитесь продавцу. Не просто так угрюмо по-русски, как любят американцы нас обижать, говорят, что мы всегда суровые, угрюмо русские. А улыбнитесь при покупке чего-либо. Вы увидите улыбку в ответ, И у него поднимется настроение, и у вас. Говорят, что даже когда вы растягиваете мышцы, уже вырабатывается в организме ощущение счастья. Вот, казалось бы.
2: Мне кажется, в нашем интернете все равно это так очень, спорно, потому что могут и посмотреть на тебя как-то странно, если ты будешь всем ходить улыбаться. У нас даже пословица такая есть.
3: Ну, возможно, да, это наша особенность нашего менталитета. Юмор. Умейте смеяться над собой. Это тоже хорошо.
2: Я заметил, как раз мотонация, которая умеет хорошо это делать.
3: Да, хорошо. Я заметил, вот в моей жизни был такой опыт, я как христианин все-таки совершал подвиг. Подвиг страдания, подвиг смирения, подвиг борьбы над своими привычками и с самим собой. И я видел себя в церкви человеком, ожидающим второго пришествия, ждущим. Такое ощущение, что я потерял вообще возможность жить, потому что у некоторых людей хождение в церковь, оно связано именно вот с каким-то самоосознанием, иногда вот с таким-то мистическим переживанием, что это вот что-то особенное. Но ведь нельзя забывать, что это одна семья, что мы церковь, что мы имеем общение, надо уметь радоваться, не надо бояться хороших компаний, хорошего общения, уметь подшучивать над собой. Кстати, я принес с собой один инструмент, который позволяет немножко подшутить над собой. Это называется призматические очки. Хочу на вас поэкспериментировать. Попробуйте их одеть. Юмор, смех очень полезен. Сейчас попробуйте мне пожать руку.
4: Если только вот так вот.
2: Вот, некоторые... Нет, а что, удобно. Я могу вот так смотреть на вас, вести передачу, и я буду видеть все свои шпаргалки.
3: Да, осталось, это, кстати, очки называются для чтения лежа. Некоторые просто ложатся.
2: Это удобно.
3: Да, перед собой держит конспект или книгу и так вот легко читает. Можете пока оставить у себя. Вот. Вот что нам химия говорит о том, чтобы сделать себя счастливым. Если вы мне задаете прямой вопрос, то с научной точки зрения я вам скажу так. Химия и только химия. Она делает нас счастливыми. Еще один момент, еще один гормон, который существует у нас внутри, это дофамин, нейромедиатор. Он мотивирует человека на достижение цели, удовлетворение желаний и потребностей. Вырабатывается в мозге человека, вызывает чувство удовлетворения в знак поощрения за полученный результат. Получается, что наша жизнь, она внутри себя содержит завуалированно вот этот момент. Мы хотим быть оцененными, мы хотим быть признанными, мы хотим достичь результатов. И это такая маленький укол наркотика, который дает нам вот чувствовать себя значимым. Кстати, здесь с точки зрения богословия есть интересное наблюдение. Мы часто манипулируем над другими, и люди манипулируют нами, каким-то образом показывая нам, что мы тебя не ценим, или ты кого-то не ценишь, таким образом пытаясь добиться своих целей, своего расположения к каким-то достижениям от этого человека. Вот. Это встречается везде и повсюду. Мы бегаем между кнутом и пряником. Мы не хотим, чтобы нас стегали, мы хотим, чтобы у нас были всегда пряники. И получается, что все поведение человека в течение возраста всего, от маленьких лет до большого, выстраивается в умении лавировать между теми обществами, где тебя принимают и любят, да, и избегать тех моментов, когда тебя критикуют и не принимают. Кстати, есть интересное богословское наблюдение. Вот, кстати, если мы говорим о Библии, о том, что Бог дарует счастье, это хороший пример. Когда Адам и Ева были сотворены в Библии, они полностью осознавали, что они сделаны, что их любят, что они венец творения, они прекрасны. Им не надо ничем заслуживаться, чем-то перед Богом чего-то достигать. Они сами по себе понимали, суть их такова, что они его дети. Когда грех вошел в мир, здесь можно, кстати, продолжать эту мысль, человек потерял понимание, что Бог его теперь любит, что теперь он оценен, что он теперь признан, что он теперь любим. И человек, видимо, чтобы прикрыть свой стыд, вот свою потерю, даже сшил себе одежду, да, из листьев. Но там есть целый богословский смысл, это отдельная тема, когда Господь дал ему и кожаные одежды, как жертвенного животного. Но это делает нам главный намек. Как только неустройство, дисгармония, грех входит в мир, человек чувствует себя потерянным, виноватым, нелюбимым, непризнанным. Когда двое влюбленных встречают друг друга, мужчина и женщина, кажется, что они восполняют уровень дофамина, эндорфина и всего, чего ты хочешь в этой химии друг в друге, потому что они любят друг друга, они принимают друг друга. Потом хороший медовый месяц заканчивается, они думают, что они вечно будут восполнять нужды друг друга, но этого ресурса не хватает.
2: Начинаются суровые реалии.
3: Да, и задают вопрос, а как же найти счастье в браке, как же найти жизнь счастливую? И есть интересный рецепт, который дает, вот, мне кажется, только Евангелие, только Бог в Библии.
2: Вот, подождите, немножечко забегу маленько назад. Вот как раз именно ждем ответа на этот вопрос, потому что у нас была подобная передача, подобная тема «Как найти счастье». И на этой теме приходили вопросы от зрителей, и большинство из вопросов были такого ключа, что мы живем в современном мире с современными трудностями, с современными проблемами, и сталкиваясь с ними постоянно, живя в современном грешном мире, как вообще чувствовать себя счастливым? Потому что многие люди писали, что у меня проблемы, у меня там родные болеют очень сильно, второй там не может себе найти работу и как перебивается с копейки на копейку. Как в этом сложном мире человеку чувствовать себя счастливым?
3: Вот, кстати, тот момент, тот вопрос, на который наука не даст вам ответа. Но здесь мы можем четко сказать, что хорошо, что у нас есть Библия. Хорошо, что у нас есть...
2: Химия в этом случае уже не работает.
3: Она всегда работает. Просто наш мозг манипулирует. Наше сознание способно включать в нужный момент необходимые химические процессы. И оно происходит при помощи перепрограммирования и моделирования. Вот Христос, когда приходил на землю, Он говорил: «Вы исследуйте Библию, потому что через это вы имеете жизнь вечную». Фактически Он моделировал, что источником вдохновения для нас все равно будет откровение от Бога, Библия. Более того, у Христа у него был секрет, особенный секрет, который позволял Ему чувствует себя все равно полноценным, принятым, значимым, неотвергнутым и любимым. Хотя его многие отвергали. Представляете? Это вам не просто дизлайки поставить на Ютубе или где-то еще. Его и сбросить хотели со скалы, и побить камнями. Но почему он чувствовал все равно уверенность в том, что он любим Богом? Или, например, его хвалили за его чудеса и исцеление. Как при этом не превознестись? Секрет заключался в том, что свою самооценку, свое чувство значимости, ощущение принятости и любви он полагал в том, как на него смотрит Бог. Если мы, как христиане, не будем полагаться на мнение людей, а для нас будет важно мнение Его, то наша самооценка зависит от Него, а не от того, что мне скажут другие.
2: В социуме тяжело только на Бога ориентироваться, а не важно, что обо мне думают другие.
3: Да, вот этот внутренний диалог с Богом, внутренний мир позволял иметь Христу силу противостоять, когда Его обвиняли и когда Его хвалили. То есть фактически библейский ответ на вопрос, как быть счастливым, это иметь четкое понимание, что Бог тебя принимает и любит. Ты уникальный, ты необыкновенный, ты необычный. Ты неповторимый на этом свете, на этой земле. Других таких действительно во Вселенной нет. И отсюда проистекают разные вещи, которые удовлетворяют при помощи химии все твои ощущения организма счастья. Ты принят, ты любим. Действительно, других таких, как ты, больше нет на свете. Поэтому радуйся тому, что у тебя есть. Цени каждый момент своей жизни. Живи с Богом. Относись сквозь призму Бога к остальным людям. Если они тебя не любят или тебя не понимают, это их проблемы. Потому что ты-то знаешь, что ты можешь себя любить, и Бог тебя любит, и Он признался тебе в этом. Получается, вот эта стабильность, она является даже определенным примером для других. Ты будешь даже донором вот этого свойства терпения, вот этого богатства души, вот этого огромного количества любви, которое ты можешь источать к другим людям. Вот это христианское, библейское понимание счастья, одухотворенное.
2: Должны ли мы тех людей, которые тебя чувствуют такими удрученными, угнетенными, вытаскивать из этого состояния в этом мире, из этого удручения и приводить их к светлому, к познанию Бога?
3: Я думаю, обязательно. В этом призвание всей нашей семьи. Это же твой родственник, по крови мы все дети Адама и Евы. Если в тебе есть благородные побуждающие мотивы, и ты готов опекать людей, а не просто требовать от них опеки.
2: А если его все устраивает? Вот он такой, вот он привык, вот он любит сидеть, чтобы его все жалели, и вот он такой вот.
3: Но есть и такие люди. Понимаете, даже состояние счастья, оно непостоянное. Это тоже химия. И мне кажется, это не было замыслом Бога, чтобы Адам и Ева ходили постоянно с психической улыбкой удовольствия. Mm-hmm. Нормальная жизнь, нормальное течение жизни — это состояние и покоя, и радости, состояние сомнений, шока. То есть полная гамма чувств, которые есть в нашем теле, созданной Богом, оно должно восприниматься как само собой естественное. И нельзя впадать в круговую депрессию. Это правило, правило жизни. Да, случается плохое в жизни. Но, как говорил Соломон, даже живой пес, хоть он с плохой репутацией, но он все равно лучше мертвого льва. Даже если ты страдаешь, но все равно ты в лучшем положении, чем есть другие люди. Иногда даже полезно сравнивать себя с тем, как думают другие люди. Допустим, мы не живем сейчас во время войны, когда стреляют из-за угла, ты можешь в любой момент погибнуть. Я видел даже картинку в интернете, где сидит мальчишка около стены здания, и он без ног. И он мелом рисует себе продолжение ног. Угу. Вот видите, подход разный. Сравнение, и мы видим, что для того человека, который без ног, видит все счастье, если у него будут ноги. И поэтому все познается в сравнении. И счастье, оно относительно. Я считаю, что главный вывод в поиске счастья — уметь быть счастливым, стремиться к этому, а также облагораживать других людей рядом с тобой. Это будет правильно.
2: Спасибо большое, Сергей. Спасибо за эту тему. Я надеюсь, что данная тема поможет людям еще больше раскрыть, что такое счастье и как необходимо его искать.
3: Да, я хотел бы желать этого всем остальным, потому что, мне кажется, это увлекательная жизнь, когда ты находишься в поисках радости и ищешь, как помочь другим людям тоже радоваться. Будьте веселыми, радуйтесь, будьте счастливыми. Жизнь прекрасна, надо получать удовольствие от этого.
2: Спасибо большое. Я думаю, что люди, которые смотрят эту передачу, они уже находятся на этом пути, поэтому я надеюсь, что им это поможет. Спасибо и вам, друзья, что были это время с нами. Спасибо, что досмотрели эту передачу. Ищите Бога, ищите счастье. Помните, что истинное счастье только в общении с Богом. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
5: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, на 7-й встрече программы «Разрушенные проклятия». Мы дошли до самого главного вечера. Сегодня, милостью Господней, 23 ноября 2012 года, многие из вас получат освобождение от проклятий и от власти и силы бесов. Сегодня силою Божьей Господь совершит чудо. Чудо, которое Он обещал, и которое со времени записи этих чудных обетований осуществлялось в истории нашей земли неоднократно. Сегодня мы изучим, что Священное Писание говорит на тему освобождения от проклятий. И вот вопросы, которые мы рассмотрим по милости Господней сегодня. Когда началась эпоха изгнания бесов? Кто сегодня обладает этой властью? Каковы шаги к свободе от проклятий? Вот это те вопросы, которые мы надеемся сегодня поднять во свете Библии, Священного Писания, и верим в то, что получим ясный, убедительный и гармоничный, глубокий ответ. Когда мы задаем вопрос о том, когда же началась эра изгнания бесов, мы сталкиваемся с тем фактом, что впервые об этом написано только в евангельском повествовании. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 28 стихе, звучат слова Иисуса Христа. «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». В современных переводах это звучит так, перевод Российского библейского общества. «Если я Духом Божьим изгоняю бесов, значит, Царство Бога уже пришло к вам». Перевод Кулакова говорит,

0: если же Духом Божьим изгоняю я бесов, тогда Царство Божие пришло уже к вам». Иисус Христос говорил о том, что Его власть изгонять бесов свидетельствует о наступлении новой эры. Пришло на землю Царствие Божие, когда пришел на землю Царь, Господь наш Иисус Христос. Этого земляне ждали очень и очень долго. В книге пророка Исаии в 61 главе в первых трех стихах было пророчество о наступлении новой эры. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей радости, вместо унылого духа – славная одежда, и нарекут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Пророк Исаия, возвещая Божью волю о будущем, предсказывал время, когда пленники выйдут на свободу. И вот, когда пророчество стало исполняться, мы находим в Евангелии от Луки в 4 главе, в стихах 16 по 21, следующие слова. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И далее в стихе 20 сказано: «И закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им: ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Вопрос: освободил ли Иисус Христос кого-либо из тюрьмы? Хотя бы одного заключенного, физически заключенного? Нет. Речь идет о пророчестве касательно духовного освобождения. Иисус Христос пришел для того, чтобы вызволять из сетей дьявольских. Он пришел для того, чтобы разрушить силу дьявола, дела дьявола. Он освобождал людей от духовного плена. Итак, вопрос. Есть ли примеры изгнания бесов в Ветхом Завете, в эпоху Ветхого Завета? Ответ – нет ни одного. Лучшее, что было в этом случае, когда Давид играл на музыкальном инструменте, сказано: «Отступал бес, отраднее и лучше становилось Саулу, но Саул не оказался в числе свободных, бес не изгонялся, бес продолжал жить в нем». Потому ответом на этот вопрос, есть ли примеры изгнания бесов в Ветхом Завете, является ответ следующий: ни одного. Власть над бесами представляет собой уникальную способность Иисуса Христа и демонстрацию наступления эры Царствия Божия. «Коль скоро я изгоняю бесов, – сказал Спаситель, – это свидетельствует, что пришло к вам Божье Царствие». И вот очень важно задать вопрос о том, а в чем же причина власти у Иисуса Христа? Почему Он мог изгонять, а никто до Него не имел власти над бесами? В Евангелии от Луки, 8 главе, в стихах 27 и 28 написано: «Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня“». В то время даже апостолы Христовы, даже ученики еще не вполне давали себе отчет в том, кто же их учитель. Только позже им с ясностью стало известно, что Он есть Сын Божий, что Он есть Бог, пришедший во плоти. Но бесы с самого начала служения Иисуса Христа говорили: «Ты есть Сын Божий, знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий». Бесы видели то, что не видели люди. Они узнавали в Иисусе своего Творца, своего Повелителя, ибо именно им, как написано в первой главе послания апостола Павла в церковь Колоссы, «Ибо им создано все, что на небесах и на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, власть ли, начальство ли». Это все перечисление иерархической структуры ангельской. Все им и Иисусом Христом и для Него создано. Таким образом, первая причина, по которой у Иисуса Христа была власть изгонять бесов, заключается в чем? Он их Творец. Он Бог, воплотившийся, Он Сын Божий, и бесы это четко понимали и исповедовали вслух.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Есть еще одна причина. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 31 по 33. «Ныне, говорит Иисус Христос, ныне суд миру сему, ныне князь мира сего, то есть дьявол, изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какой смертью он умрет». Фраза «буду вознесен от земли» не обозначает вознесение Иисуса Христа после воскресения. Фраза «вознесен от земли» означает «буду повешен между небом и землей на кресте». Потому что сказано, он эти слова говорил для чего? «Давая разуметь, какой смертью он умрет». И вот Иисус Христос говорит о том, что когда я буду вознесен от земли, когда я буду распят, вот тогда наступит время, когда князь мира сего изгнан будет вон. Таким образом, вторая причина власти, которая есть у Иисуса Христа, вторая причина и основание для изгнания сатаны и бесов – это то, ради чего Иисус Христос пришел на землю. Это смерть Иисуса Христа на Голгофе. И это объясняется в Священном Писании, в апостольских книгах очень подробно. Прочитаем, например, в послании Галатам в 3 главе, стихи 13 и 14. Галатам 3 глава, стихи 13 и 14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Давайте посмотрим, как этот стих звучит в иных переводах Священного Писания на русский язык, в современных переводах. Галатам 3 глава нас интересует в первую очередь 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Это текст по синодальному переводу. А теперь читаем перевод РБО, Российского Библейского Общества. «Христос избавил нас от проклятия закона, приняв проклятие вместо нас на себя, потому что сказано: проклят тот, кто повешен на дереве». В синодальном переводе сказано: клятва закона, подлинник говорит, что проклятие закона. Далее перевод Кулакова: «Христос заплатил за освобождение наше от того самого проклятия, что высказано в законе, на себя приняв проклятие за нас, ведь написано: проклят всяк, висящий на древе». Таким образом, на Голгофском кресте Иисус Христос взял на себя все проклятия, о которых говорит закон, которые очень ярко, густыми красками описаны в 28 главе книги Второзакония. Вот все проклятия, о которых написано в законе, все проклятия за нарушение закона Иисус Христос взял на себя. Для чего? Дабы сказано: – Благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Иисус Христос взял все проклятия мира на Себя для того, чтобы нам по вере дать что? Благословение. Благословение Авраамова. Жизнь Авраама была наполнена благословениями. И есть один стих, который вмещает в себя все эти благословения. Бытие 24, глава 1 стих. «Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама». Что дальше? «Всем». «Всем». Бог благословил Авраама сверх меры. Он все ему дал, о чем может мечтать человек. И вот это благословение Авраама, оно является по вере реальностью всех, кто принимает Иисуса Христа. Вот там, на Голгофском кресте, произошел этот божественный обмен. И в этом причина власти Иисуса Христа. В послании в Колоссы, во 2 главе, в стихах с 13 по 15, на эту тему написано: «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». Что это за рукописание, которое Иисус Христос уничтожил и пригвоздил? Давайте посмотрим, как этот текст переводится в современных переводах. «Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его ко кресту». В подлиннике используется слово «хиерографон», которое означает «долговая расписка», которое означает «список долгов». И долг этот появляется вследствие греха человека. Вот этот долг был пригвожден Господом нашим Иисусом Христом к Голгофскому кресту. И потому в результате теперь открывается для человека новая эра. Он лишил дьявола основания, на котором он и бесы имел право посылать проклятия в жизнь человека. Читаем в первом послании Петра, во 2 главе, в 24 стихе: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились». Во второй главе послания к евреям написано об этом следующее: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Своей смертью Господь Иисус Христос на Голгофе лишил дьявола силы. Он отнял основания для того, чтобы посылать проклятие в жизнь человека. И в результате произошло следующее. Посмотрите, как глубоко описан этот процесс в книге Елены Уайт «Христос. Надежда мира». «Со Христом поступили так, как того заслуживаем мы, чтобы с нами поступали так, как заслуживает того Он». Осужденный за наши грехи, к которым Он не был причастен, Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведностью, которой мы не причастны. Он принял нашу смерть, чтобы мы приняли Его жизнь. Ранами Его мы исцелились. Аллилуйя! Благая весть заключается в том, что все последствия греха, все проклятия закона, все, что тяготело над человечеством на протяжении многих сотен лет, этим Божьим действием, этой невыразимой Божьей любовью, смертью Агнца Божия Иисуса Христа было устранено. И вот теперь Он, Господь наш, открыл нам доступ ко всем благим дарам спасения. Теперь все, что Иисусу положено, нам доступно по вере на основании Божьей любви. В этом великая благая весть. Итак, Иисус Христос имеет власть над дьяволом и бесами в силу двух причин. Во-первых, Он есть Творец. Он есть Бог, пришедший во плоть. Он есть Сын Божий. Во-вторых, в силу Своей Голгофской жертвы, где все притязания дьявола были устранены. И вот теперь вопрос. А есть ли у кого-нибудь еще эта власть? Принадлежит ли эта власть еще кому-либо помимо Иисуса Христа? Вот что мы читаем в Евангелии от Луки в 9 главе в 1 стихе. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Мы находим, что Иисус Христос поделился этой властью. И помимо Него появились на земле еще 12 человек, которые могли повелевать бесам впервые в истории земли. Когда мы читаем евангельское повествование далее, то вот в 10 главе Евангелия от Луки, в стихах 1 и 17 находим, «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их подва перед лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Был один, потом 12, потом 70 плюс к первым двум группам. Может быть, кому-то еще принадлежит эта власть? Евангелие от Марка, 16 глава, стихи с 15 по 17. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов». Кто будет изгонять бесов? Все, кто уверовал в Иисуса Христа. Мы видим, что это число людей расширяется. Иисус Христос, 12 апостолов, 70 учеников и, наконец, все верующие в Иисуса Христа.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: В Священном Писании описывается много различных даров Святого Духа. Исследователи называют их 27 или 28, но среди них нет дара изгнания бесов, потому что это не вопрос особого дара от Бога. Это не что-то, что только кому-то одному или небольшой группе людей принадлежит. Это власть дана кому? Всем верующим. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Иисус Христос завоевал право для человечества, с которым Он сроднился вечными узами, которому открыл доступ к божественному естеству. Он дал верующим в Него власть во имя Его повелевать и изгонять бесов. В Евангелии от Матфея, в 28 главе, в стихах с 18 по 20, воскресший Иисус Христос говорит: «И приблизившись, Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се Я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Имея власть, Иисус Христос теперь постоянно пребывает в церкви, в теле Своем на земле. И потому тело Его, церковь Его, имеет эту власть не в силу каких-то своих заслуг, а в силу того, что Иисус Христос Господь пребывает с ней всегда, во все дни. Вот благая весть, которая открывается нам на страницах Священного Писания. Продолжая задавать вопрос о том, кому дана эта власть, мы находим в Евангелии от Иоанна, в первой главе, в стихах 12 и 13 такие слова. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дана власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». И в Священном Писании на эту тему сказано очень и очень много. Вновь мы обращаемся к посланию в Колоссы, 2 глава, стихи 9, 10 и 15. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Итак, что сказано о нас? Вы имеете полноту в нем. А в нем какая полнота? Вся полнота божества телесна. Что это означает на практике? Говорится, он отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Над какими властями Иисус отнял власть? Над какими властями Он восторжествовал? Римляне, римская власть, светская власть того периода, наоборот, имела верх над Иисусом. Пилат приговорил Его к распятию. Вот эта фраза «начальство и власти» дальше дополняется в 6 главе послания апостола Павла в Ефес словами «мироправители тьмы века сего». Духи злобы. Речь идет именно о духовных силах, о дьявольских воинах, о дьявольских ангелах. Над ними он восторжествовал, поверг их позору, отняв у них силу. И мы теперь, сказано, имеем эту полноту в нем. Вот кому дана власть. Теперь нам нужно чуть пристальнее всмотреться в некоторые условия, которые выражены касательно этой власти. Возвращаемся к Евангелию от Марка, 16 главе, стихам 16 и 17. «Кто будет веровать и креститься», некоторые читают «и креститься», речь идет о заключении завета с Господом путем водного крещения, «тот спасен будет». А кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов. Итак, вера необходима, принятие верою того, что совершено Иисусом Христом. И далее что? Крещение, заключение завета с Господом путем полным погружением в воду. Священное Писание говорит о власти именно в контексте заключения завета с Иисусом Христом. То есть нам нужно отождествиться с Иисусом Христом, нужно войти в тело Его, которое обладает на земле полнотой этой власти. Послание Колоссянам, 2 глава, стихи с 10 по 12. «И вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти, в Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении». В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. Итак, вновь условие какое? Крещение. Вы присоединились к этой силе, тогда, когда вы с ним погреблись в крещении, поверив в эту силу Божию. Потому, если кто-то еще не крещен, кто еще не в завете с Богом, кто не соединил себя узами родства с Иисусом Христом, я побуждаю вас, пожалуйста, не откладывайте этого судьбоносного действия, потому что без этого Иисус Христос не сможет полностью явить свою силу в вашей жизни. Библия говорит о том, что власть принадлежит тем, кто поверил и заключил с Иисусом Христом завет путем водного крещения, таким образом, будучи погребен с Ним. Я приглашаю вас воспользоваться ближайшей возможностью подготовиться ко крещению и заключить завет с Господом, чтобы вы имели право, чтобы у вас была власть пользоваться тем, что есть у Иисуса Христа.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Далее, в Евангелии от Иоанна, в первой главе, в стихах 12 и 13 предлагается еще одно условие. Я прочитаю текст, который мы сегодня уже с вами видели. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». О чем идет речь? Необходимо выполнить условия. Необходимо родиться свыше. Необходимо родиться от Духа Святого. Необходимо вот это вот возрождение, которое и открывает человеку дорогу в Господа, в Его тело и к Его силе. И вот теперь, зная, у кого есть власть и как войти в полноту власти Иисуса Христа, мы должны поднять с вами следующий вопрос. Этот вопрос многие задают. Если эта власть принадлежит мне, мне уже поверившему, крестившемуся, заключившему завет с Господом, то почему же на основании всего этого, почему же, присоединившись к церкви, я автоматически не освободился от бесов и их проклятий? Мы уже знаем с вами, что дьявол может воздействовать на верующих, и бесы могут входить в верующих. Почему же это не происходит автоматически? Если власть есть, почему же она не демонстрируется просто так, по умолчанию? Вот как Священное Писание отвечает на этот вопрос. Мы посмотрим с вами на послание апостола в Ефес, первую главу, стихи с 15 по 23. «Посему и я, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Вопрос, кому он пишет? Верующим или неверующим, христианам или нехристианам? Христианам. Он говорит: «Я услышал о вашей вере во Христа Иисуса, о любви ко всем святым, и это дало мне повод для благодарности Господу». Однако Павел продолжает молиться. Он молится, чтобы Господь дал духа премудрости и открыл им познание Бога. И далее написано: «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Он говорит: вам, уже поверившим в Иисуса Христа, чего-то не достает. Чего? Познать на опыте, как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих. Вам необходимо еще познать, какое богатство славного наследия Его для святых. То есть, к великому сожалению, многие верующие открыли для себя только лишь маленькую часть того, что Иисусом Христом на Голгофе уже оплачено. К сожалению, духовный опыт многих, он сводится только лишь к минимальному уровню. Дай Боже милости войти в Царствие Небесное. А вот жизнь здесь, на земле, жизнь с избытком, та самая, о которой говорил Христос, та самая, которую Он принес на землю, та самая, которую Он оплатил Своей кровью, это для многих только лишь мечта. А многие перестали мечтать. Апостол Павел говорит: «Я хочу, чтобы вы познали, не просто узнали, а именно познали, испытали на опыте, как безмерно величие могущества Его, потому что вы, будучи частью Церкви, обладаете следующим: превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви». И вот теперь особое внимание. «Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Священное Писание, передавая текст молитвы апостола Павла касательно Ефесян, говорит о том, что Церкви Божьей принадлежит полнота, вся та полнота, которая есть у Иисуса Христа, полнота власти, господства и безграничной, ничем не сдерживаемой силой, потому что Церковь – это тело Иисуса Христа. И все, что верно для Иисуса, может быть по вере верно для Церкви Божьей. Проблема большая заключается в том, что многие не используют эту власть. Многие об этом и не знают даже. Они слышали, что где-то там, в далеких странах, в Африке, в Азии, где-то в Южной Америке, да, бесов изгоняют, да, в действительности сила Божья является, да, многие чудеса происходят. Но это где-то, это не у нас в общине, говорят они. Видно, век чудес закончился. Видно, Богу сейчас не угодно таким образом себя проявлять. Многие не знают об этой власти. Или, зная, не используют ее по маловерию. Вот иллюстрация из истории Священного Писания. Книга Иисуса Навина, 18 глава, первые три стиха. «Все общество сынов Израилевых собралось в Силом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. Из сынов же Израилевых оставалось 7 колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым: долго ли вы будете не радеть о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Перед нами парадоксальное заявление. Скажите, вопрос: чья земля? Чья земля? По тексту. Израильская земля. Почему? Потому что Господь что сделал? Дал вам ее. Все, она ваша. Она ваша. Но ведь там еще живут язычники. Они не собираются оттуда уходить. Они даже и не планируют вовсе самостоятельно отступить и послать письмо или послов к израильтянам, сказать: приходите, живите в наших городах. Нет. Что нужно сделать? То, что Бог уже дал, нужно, укрепившись верою, пойти и взять. «Доколе вы будете не радеть о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую Господь вам уже дал». Вот в такой ситуации находятся многие христиане. Они даже, когда и читают о той власти, и о той силе, и о тех возможностях, и о тех благословениях, которые Господь Иисус Христос оплатил на Голгофе, они не решаются пойти и взять. Потому вопрос не только в том, что эта власть есть. Она есть. Это истина Слова Божьего. Она уже дана. Библия говорит об этом неоднократно. Надо воспользоваться ею. И для того, чтобы воспользоваться, для того, чтобы наступать на силу вражью, необходима вера. И вот этого, к сожалению, многим недостает. Итак, мы рассмотрели с вами, каким образом описывается в Священном Писании вопрос власти над дьяволом и бесами. Я хочу еще раз задать вам вопрос. Кому принадлежит власть над дьяволом, бесами, нечистыми, злыми духами? Иисусу Христу, который дал власть кому? 12 апостолам, 70 ученикам и кому? Всем, кто уверовал в Него, всем, кто заключил завет с Ним, всем, кто вошел в тело Его. И если вы принадлежите к их числу, значит, власть эта принадлежит кому? Вам принадлежит по вере. Пользуйтесь этой властью. Пользуйтесь этой силой. Пользуйтесь этим наследием. Оно воистину безгранично, безгранична сила Его. Тогда, когда мы устраняем все причины для дьявола переносить нам проклятие. Тогда, когда мы очищаемся указанным в Библии способом от проклятий и власти дьявола и бесов. Тогда, когда мы обнаруживаем в себе оккультные и нравственные причины проклятий и путем исповедания, путем отречения возлагаем их на Агнца Божия Иисуса Христа и удаляем из своей жизни грех и вину за грех, тогда ничего не разделяет нас от того, чтобы войти в полную меру всех благих даров Господних, которые Он своей кровью на Голгофском кресте для нас приобрел. Это Евангелие, это благая весть. Апостол Павел в послании к римлянам в 1 главе пишет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть...» Кто помнит, что дальше? «Сила Божия ко спасению». Сила Божия сосредоточена вот в этой благой вести, и эта сила по вере принадлежит Церкви. Мы продолжим разговор об освобождении от проклятий во второй части нашей встречи сегодня.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Для вас поет Юрий Байков.

немой тоске. Гляжу на облака, что гонит ветер к родине моей. Они плывут владением отца, а я один томлюсь вдалеке. Живую душу нечем напитать, я рад рожкам, да я отбросам рад. А у отца стол пышен и богат, и даже слуги хлеб его едят. Я на пути, еще я далеко.

я встану и пойду. Зачем мне жить средь горя и тоски? Я не достоин, так скажу отцу. Но ты прости и вновь свой дом прими. Пусть чаще нас болезни и беда, они пути любви к тебе влекут.

0: Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас очень интересная встреча. К нам в студию пришел Михаил Полтавец. Спасибо большое, Михаил. Обычно я как-то в начале программы стараюсь обозначить тему разговора, какую-то особенность его. А сегодня я от этого воздержусь, потому что тема очень щепетильная. У нас такой обычай, что мы нашим гостям позволяем говорить о том, о чем они считают нужным говорить, и никоим образом не принуждаем их говорить о том, о чем они говорить не хотят. И поэтому пусть как нас с Михаилом сегодня Господь поведет. Михаил, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Вы сейчас священнослужитель. Вы сколько лет уже служите Господу?
2: Ну, в вере я уже 27 лет, а пастором уже 23 года.
1: 23 года пастором. Давайте начнем по порядку. Где вы родились? В какой семье? В каком городе?
2: Я родился в городе Гродно.
1: Беларусь.
2: В Беларуси, это западная часть. Семья моя была очень хорошая, и атмосфера любви, слава Богу, у нас всегда господствовала. Ну, положение родителей было в материальном плане не очень высокое. Они родились до войны. Моя мама родилась в 25-м году, 1925-м, отец в 32-м году. Получили образование очень, конечно, низкое. Мама три класса образования, отец один. И так получилось, что в детстве отец ослеп полностью. Угу. Он где-то нашел снаряд, запал от снаряда. Как-то он кольцо это дернул, и оно вспыхнуло, и выжгло ему глаза. Вот с тех пор он никогда не видит. Вот моя мать тоже имела слабое зрение, но она немножко видела. Они оба были первой группы по зрению. Вот, но инвалиды первой группы по зрению, но тем не менее... В нашей атмосфере мы как-то, в нашей семье мы это не замечали. Mm-hmm. Вот. И я вот много раз размышлял, когда стал уже взрослым пастором, почему вот я стал пастором? Ведь в детстве должны быть какие-то корни, ниточки, которые должны были вести к этому служению. Вот я все детство, всю свою жизнь, сколько вот жил с отцом, я всегда был его вожатым. Всегда водил, это стало частью, атрибутом.
1: Поводырем.
2: Поводырем, да, совершенно верно. Водил в город, в магазин. Это уже стало основной частью моей души. Может быть, эта черта, которая выработалась во мне, поспособствовала, что я могу вести людей к Богу. Угу. Вот.
1: Ну, и ведь если вы говорите, что папа не видел совсем ничего, мама тоже не очень хорошо видела, да, то, наверное, вы выполняли большие функции в семье. Наверное, много на вас было обязанностей.
2: Совершенно верно. У меня есть еще сестра, чуть старше, на один год где-то. И мы, конечно же, в основном выполняли свои обязанности соответствующие, которые были в помощь нашим родителям, разумеется, да. И это тоже способствовало укреплению нашей семьи.
1: И вот, наверное, вот в возрастании у вас вот это вот чувство служения, что нужно послужить, нужно помочь,
2: да,
1: нужно, ну, обеспечить.
2: Да, совершенно верно. Что еще я хотел бы выделить в нашей семье позитивное, это то, что в нашей семье никогда не было пересудом каких-то людей.
1: Угу.
2: Никогда. Я начал...
1: Это редкость большая, я бы так
2: сказала. Да, слава Богу. Я начал обращать на это внимание, когда стал уже взрослым. Угу. Вот. В принципе, наша семья интересная. Сколько я раз слышал от людей какие-то сплетни, пересуды, кого-то обсуждали. То ли правительство, то ли каких-то соседей, то ли еще кого-то, начальников на заводе. В нашей семье просто ни разу этого не помнил. Мама, наоборот... говорил мне, когда я приходил, говорил, что вот кто-то плохой, вот там тетя, она какая-то не такая, а тебе какое дело? И смотрит на меня вот так вот. Угу. Ты что? А ты лучше? Угу. Вот. Это, конечно же, как-то меня останавливало и сформировало мое отношение к людям. В принципе, у нас с сестрой также нету этой черты, угу, чтобы мы могли кого-то обсуждать, кого-то критиковать. И это большой плюс благодаря моим родителям. Конечно, в этом плане, да. И я благодарен моей маме, потому что жизнь у них была достаточно сложная. Угу. Вот, и я когда...
1: Понятно. Михаил, немножко останавливаю, чтобы нам времени хватило на все. Скажите, пожалуйста, какое у вас образование?
2: Ну, школу я закончил. Я закончил после 8 класса, пошел в училище, учился на слесаря механосборочных работ, потом пошел в армию. И после армии я поступил в университет, на исторический факультет. Вот.
1: А, вот расскажите мне, пожалуйста, я постепенно вот пытаюсь перейти к этой вот такой щекотливой теме. А, как вы себя ощущали в отношении с девушками, с противоположным полом?
2: Конечно, когда я начал расти, разумеется, какие-то знакомства у меня появлялись, это еще до познания Бога. Вот. И, разумеется, здесь было, скажем так, свободное познание. И эти черты, которые развиты были всегда в мире, о том, что человек познакомился с девушкой, значит, он имеет на нее какие-то права. Вот эта вот черта, она, конечно же, отрицательная черта, которая влияет на молодежь, она, конечно, где-то охватывала и меня. И я не могу сказать, что я был там очень плохим по жизни. Вот. Но, тем не менее, к большому сожалению, есть некоторые моменты, из-за чего я, может, даже страдаю по сей день. Вот, я бы очень хотел, чтобы это было известно тем молодым ребятам, которые общаются со мной, что есть моменты в жизни, даже маленькие, за что мы будем ответственны перед самим собой и даже перед Богом. Вот это очень важно понимать с самых ранних детских лет.
1: А что вы имеете в виду? А за какие моменты ответственны перед самим собой, перед Богом? И как вообще эти моменты узнать?
2: Ну вот легкие отношения с девочкой, они могут привести к плачевным результатам. Допустим, у меня родился вне брака сын. Вот. Хороший парень, но я был молод.
1: Сколько вам лет было тогда?
2: Ну, около 22-23 года.
1: Примерно. Вы долго были знакомы с мамой этого ребенка?
2: Ну, нет. Вот, в том-то дело, что нет.
1: А скажите, пожалуйста, когда ваши отношения складывались, то у вас были какие-то обязательства друг перед другом, какие-то планы на совместную последующую жизнь?
2: Вот что интересно, никаких планов у меня не было. И я...
1: А у нее?
2: И у нее были. Она, конечно же, девушка, она желала выйти замуж, но я давал ей понять, что ничего у нас не получится. Вот. Тем не менее, я могу сказать, что уважение к ней у меня было, но на этом я пытался прекратить наши отношения. Но по каким-то причинам мы отношения все равно продолжали, и вот так получилось, что родился ребенок.
1: А вот скажите, пожалуйста, с высоты вот вашего сегодняшнего положения, вы уже священнослужитель,
2: 23 года.
1: 23 года. И 27 лет вы верите в Бога. Вот с высоты вашего сегодняшнего положения, что бы вы посоветовали себе тому, когда вам было 22 года? Как надо было правильно поступить?
2: Вот сейчас, когда я вижу, я хотел бы обратить внимание на тот момент, когда человек становится другим. Это когда он заводит семью. Когда он начинает знакомиться уже с девушкой, это уже не тот парень. Вот когда парень один, и он читает книги, он учится в университете, он играет в футбол, находит какую-то секцию. Это один парень. Но как только он познакомился с девушкой, и он выходит в город, купил ей мороженое, не пошли в кино, он где-то с ним общается, однозначно я сейчас вижу и четко понимаю, что этот парень уже другой.
1: А чем он другой?
2: Тем, что он сближается с другим полом, и он имеет другие ощущения даже на эмоциональном уровне.
1: Даже на гормональном
2: уровне? На гормональном уровне. И это важный момент, на который необходимо обращать внимание, на что я, конечно, внимания не обращал.
1: А как можно на это обратить внимание?
2: На это можно обратить внимание, ну, если человек, допустим, знает Бога, он понимает принципы Священного Писания, он знает, что это большая ответственность, потому что Библия говорит, что муж и жена становятся одной плотью. И независимо от того, расписались или нет, они сближаются вместе, и они становятся одно.
1: Вот, и... То есть можно утверждать, что любые отношения, которые переходят и доходят до интимных отношений, это уже муж и жена?
2: Да.
1: Другого быть не может.
2: Да, и происходит, стоите человеком двух людей, а потом происходит разрыв. Как правило, 100% он болезненный. Угу. И таких разрывов, если будет очень много, заметьте, сколько искалеченных судеб. А если рождаются дети, они рождаются не в полной семье.
1: Подождите, вот про что спрошу. Ну, вы говорите, столько искалеченных судеб, а просто про детей чуть попозже поговорю. А как же быть с наслаждением? Как же быть с этими самыми вот гормонами, которые приносят вот такое удовлетворение? Как быть с теми ощущениями, которые так влекут к себе? Разве это не то положительное, ради чего такие вот отношения стоит устанавливать? И не думать о том, что это уже муж и жена.
2: Буквально за все, что мы имеем, мы должны ощущать ответственность. Разумеется.
1: Нет, ну мы должны, но мы ее не ощущаем. Вот нам просто хочется, и все.
2: Это потому, что мы как-то не знаем. Разное есть время, когда люди могут этого не знать. То ли семейное положение было не очень подходящее для того, чтобы вразумлять человека.
1: Может быть, даже не то, что семейное положение, а просто воспитание. Вот человеку никогда не сказали об этих самых гормонах.
2: Да, да.
1: Ему просто становится так хорошо, ему кажется, что вот это лучшее в его жизни, что когда-либо может случиться.
2: Это лучшее переживание в жизни, которое нужно испытать. И если я испытаю, я стану взрослым. Я стану мужчиной. Это большая ошибка. Мужчина-человек становится не тогда, когда он переспал с девушкой, и даже не тогда, когда он поцеловался с ней, потому что ощущения будут неслыханные, какие-то возвышенные. И человек становится как будто другим. Это очень прекрасно. Нет, мужчиной он становится именно тогда, когда он начинает ощущать свою ответственность. Вот и я... муж будущий, я отец будущий, насколько я подготовлен, насколько я действительно могу содержать мою семью.
1: Нет, вот. Ну вот посмотрите, я должен уже вот испытывать такие чувства ответственности за свою будущую семью. А девушка, она меня просто побуждает к этим отношениям, она мне дает всячески понять, как они ей нравятся, и ни о какой будущей семье девушка не думает. И как тогда юноше быть в такой ситуации?
2: Это та девушка, которая не готова стать... женой тебе и матерью твоих детей. Ей тоже нужно где-то подрасти. Очень важно ощущать обоюдную ответственность за создание будущего брака. И если у меня есть желание содержать мою семью и растить моих детей на основании соответствующих принципов, то только тогда я могу размышлять, насколько мы приятны друг другу, и обращать внимание на эти самые удовольствия, которые являются даром от Бога. Разумеется, да. Но это не является, скажем так, главным уровнем, первой ступенькой в новую жизнь.
1: Угу. Ну, может быть, это и можно считать главным уровнем, просто не единственным, да? Оно действительно очень ценно, да, и очень здорово. Да. Просто когда оно само по себе, то оно еще счастья не дает.
2: Нет, оно, как правило, приводит к обратному результату. К обратному результату. Вот, ну, я благодарен Богу за то, что у меня все-таки есть хорошие отношения с моим сыном. Я же его не оставляю. У нас есть соответствующие отношения. Он сейчас собирается жениться. Ему уже 29 лет. Вот, он получил образование, он юрист, и... Конечно же, я молюсь за него, и он знает это. Вот, ну, слава Богу, Бог ведет меня.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Михаил Полтавец. Огромное спасибо, Михаил, за такой откровенный разговор сегодняшний.

0: друг к другу людей, они все готовы отдать ради того, чтобы быть вместе. И вот у них вдруг рождается ребенок. Такое приняли решение. Или, не дай бог, вообще приняли решение избавиться от этого будущего ребенка. Вот что испытывают молодые люди, когда дело доходит уже до такого уровня, когда это не просто вот веселье такое, ну, приводящее к интимным отношениям, а что-то вот другое появляется?
1: Ну, если уже так произошло, что ребенок родился, то, конечно же, обязанность.
0: Нет, я вот не про это говорю. Что вы испытали тогда, когда вам было 22 года? Что испытала мать этого ребенка? Продолжалась ли это вот такая же вот эйфория, такая же радость от этих вот близких отношений? Или же этот ребенок, что он вызывал в вас? Его вообще зачатие, его, ну, ожидание, его появление. Какие чувства испытывали вы, какие чувства испытывала мама, какие отношения между вами складывались тогда?
1: Ну, мне трудно сказать, какие отношения ощущала мама моего ребенка. Но я хочу сказать, что те отношения, которые были у меня, это, конечно, была загадка, на которую я не мог дать ответ в те годы, потому что...
0: В чем заключалась загадка?
1: Загадка в том, что я, в принципе, и не планировал, что у меня будет ребенок, потому что я не планировал на тот момент создание семьи.
0: Изменилось отношение к этой девушке?
1: Ну...
0: Она продолжала также к себе привлекать?
1: Да, но тем не менее, когда я уже окончательно дал понять, что мы быть вместе не сможем, так получилось, что она вскоре вышла даже замуж. И появился уже новый отец. И,
0: в принципе, это вызвало радость, облегчение? Или это вызвало досаду? Тем не менее, все-таки вы с ней были близки?
1: Нет, я бы сказал бы даже, что... То переживание за ребенка, которое вот у меня было, оно немножко спало, потому что, ну, слава богу, я тогда не думал о Боге, я просто подумал, что ребенок не будет оставлен. Вот, потому что я все-таки видел, что мы не сможем жить. Не то, что она была плохая, никогда о ней плохо не думал, но просто я не собирался тогда еще создавать семью, я еще был не готов. Вот сам психологически я был не готов. О ней не идет речь, она плохая или хорошая. Я сам был просто не готов. И эта непредвиденная ситуация, она, конечно, много дестабилизировала в наших отношениях.
0: Понятно, Михаил, хорошо. Она вышла замуж. А у ребенка появился отец, он его принял как своего. Да. А как складывалась ваша судьба? И давайте все-таки придем уже и к более позднему моменту, когда вы нашли друг друга.
1: Ну вот, когда я уже пришел к Богу, я стал верующим человеком, прошло уже несколько лет, я начал ощущать ответственность за свою прошлую жизнь. Я же начал много взвешивать. Конечно, я начал понимать, что было очень много не только неправильного, а даже греховного. За что я...
0: А почему вы стали это ощущать? Как вот вообще человеку, который нас сейчас смотрит и об этом размышляет, как вот ему объяснить, что вы вдруг стали это ощущать? Вот над вами навис такой вот меч, что Бог вас сейчас накажет, он какие-то меры против вас примет. Что это такое было, что вы вдруг это поняли?
1: Я не могу сказать, что у меня появился страх за мою жизнь перед Богом, потому что когда-то Богу я сказал, что все это было, Господи, я грешил, и я уверен, что я получил прощение. И Бог меня принял, и никаких наказаний Бог не предусматривает. Но, тем не менее, я ощущал побуждение вернуться немножко обратно, встретиться со своим сыном и сказать ему о своих новых убеждениях. Вот это я четко видел. Я не могу...
0: А как ваша личная жизнь складывалась тем временем?
1: Ну, я уже был женат.
0: Угу. Это был брак по любви?
1: Да. Это был брак в вере, это был брак по любви. Вот мы с женой живем уже более 15 лет. Вот.
0: У вас есть дети?
1: Ребенок 13 лет. Один
0: сын?
1: Сын, да, мальчик.
0: А ваша супруга знает о том, что у вас есть еще один ребенок?
1: Да, мы хорошо знакомы и с Ларисой, мамой Леши, и с самим Лешей. Леша приезжал к нам очень часто. Я бы сказал даже, что у него с моей женой Наташей лучшие отношения, чем со мной, слава Богу. Они хорошие приятели, и со мной хорошие отношения. Вот это меня радует.
0: И братья между собой общаются.
1: Да. Они тоже между собой общаются. И в этом отношении для меня отрада. Отрада, что мы полностью не потеряны. Вот, и он осознает, что я его отец, и я с этим мыслью никогда не расставался. Вот, и

0: Ну, тем не менее.
1: А расскажите, пожалуйста, как произошла ваша встреча с сыном? Как вы его нашли? Как вы впервые увиделись? Что он испытывал при этом? Что вы испытывали?
0: Ну, ему было лет 13-14, я уже не помню.
1: 22 сейчас. То есть это уже
0: Да,
1: давно.
0: много времени уже прошел. Вот, его мама уже рассталась с этим человеком, с кем она жила. Она уже жила одна. Вот, и я решил наладить как-то связи. Я позвонил, мы договорились о встрече. Ну, встреча была такая загадочная для него, неожиданная. Я бы не сказал, что мы там обнялись, заключили друг друга в объятия, но наше знакомство первое, оно имело всегда продолжение, и это был процесс нашей встречи, скажем, я бы сказал, это был всегда процесс. Вот.
1: Процесс чего?
0: Процесс сближения. Процесс сближения. Не так-то просто. У него было видно, что у него были какие-то нотки обиды. Это было видно. И я с ним когда-то говорил о том, что вина моя есть, и даже мамы, моя, может, даже больше. Вот. Но мы должны все равно понимать, что мы родные, мы одна кровь, и как бы ни было в жизни, мы должны друг друга поддерживать, и я готов посвятить всю свою жизнь даже тебе и твоей семье. Вот. Он это прекрасно знает.
1: А могу я сказать, Михаил, что это ваш совет тем людям, которые через что-то подобное прошли, когда либо папа, либо мама оставили своего ребенка другому человеку? Вы теперь, став верующим человеком, вы считаете, что обязательно нужно совершить то, что вы совершили?
0: Я бы очень хотел бы посоветовать, чтобы каждый отец или даже мать вернули своему ребенку, потому что это необходимо. Если, конечно же, это возможно. Разные есть ситуации, где-то ребенок уже получил других родителей, он очень их любит, но, тем не менее, встреча, наверное, со своей биологической матерью или отцом, она очень важна, очень важна.
1: А
0: Очень
1: как вам
0: важно.
1: кажется, в глазах Божьих, чем она важна?
0: Важно в том, что человек может просто извиниться. Где-то они могут простить друг друга, сказать друг, посмотреть другу в глаза. И это очень важно. Пускай даже это будет 2 минуты. Но это должно произойти. Вот, и когда молодежь знает все эти ситуации, хотя бы со стороны, то пусть Господь поможет им усилить свою ответственность за свою личную жизнь. Особенно, когда мы общаемся с противоположным полом, просто хотя бы невзначай, все равно это ответственность.
1: А вот хочу такой вопрос задать. Мир сейчас очень такой материалистичный. А как быть с материальной стороной? Ведь вот, наверное, вновь обретенные отношения с когда-то оставленным ребенком, они же ведь материальные последствия должны влечь за собой или не обязательно?
0: Я думаю, что да. И в этом плане, конечно же, я своему ребенку готов помочь тем, чем у меня есть возможность. Вот. И в этом отношении, конечно же, да, эта ответственность не снимается. Не снимается. То есть, когда
1: А она вам тяжела? Она вам обременительна, эта материальная ответственность? Она вашей новой семье, настоящей семье, она обременительна?
0: А так вопрос даже не стоит. И этот вопрос не должен стоять. Вот. Если случится какая-то потребность, разумеется, я должен первый выяснить и сделать все возможное для того, чтобы моя часть, моя доля в этом принимала, либо полностью, либо как-то принимала участие для того, чтобы поддержать материальное состояние моего сына.
1: А вдруг начнутся злоупотребления с той стороны? Вот ты когда-то оставил этого ребенка, я его всю жизнь воспитывала сама, сколько я в него вложила средств, вот теперь от тебя требуется, я не знаю, там, достаток вот такого-то вот уровня. Как быть в таком случае?
0: Может быть, разные есть ситуации, но, слава богу, в наших отношениях здесь есть достаточно хорошее взаимопонимание, нет взаимных никаких претензий, и поэтому я просто ощущаю свою ответственность со своей стороны. Вот. Но самое главное – это то, что я бы хотел, бы, чтобы мой сын понял, что настоящее основание его личной жизни, если он придет к Богу, который сотворил его, который дал ему жизнь.
1: То есть
0: И
1: это самое ценное, что вы
0: это
1: ему
0: самое
1: можете
0: ценное,
1: дать.
0: что я могу дать, потому что те средства материальные, которые мобильный телефон подарить. Ну, это даже как-то несерьезно, если я скажу, что вот и я, вот это, и на этом все. Нет, это какая-то часть, она необходима, и когда он учился где-то, я тоже ему помогал. Но самое главное, это то, что меня вернуло к тебе, это Бог. Он меня привел к тебе для того, чтобы ты пришел и к нему. И в этом отношении, конечно же, ты приобретешь лучшую возможность для твоей личной жизни и для твоей семьи, и для твоих детей.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, сегодня в гостях у телекомпании Михаил Полтавец. Если то, что вы слышите, затрагивает вас, как-то имеет какое-то отношение к вашей жизни, или если вам просто хочется порасспросить Михаила поподробнее, узнать его получше, может быть, попросить его стать вашим душепопечителем в чем-то, пожалуйста, вы можете к нему обратиться, вы можете с ним связаться. Михаил, это возможно, да, чтобы к вам обратились те, кто нас сегодня смотрит. Итак, Михаил вот говорил последнее, что лучшее, что он может дать сыну, это помочь ему найти отношения с Богом. Да, правильно я поняла? Да. Давайте немножко поговорим о том, как вы нашли свои отношения с Богом. То есть был вот такой 22-летний молодой человек, ну, который этих принципов абсолютно не придерживался, и вдруг вы Бога нашли. Вот. И, может быть, эта история поможет и вашему старшему сыну, может быть, и многим, кто нас смотрит, также прийти к Богу.
0: Ну, в моей семье всегда мама молилась, и я с самого детства видел ее молящейся. Вот, она...
1: У нас семье... Но не у всех это, у вас это было так.
0: Да, не у всех, да, и это повлияло на меня существенно, и... Конечно же, я и вместе с мамой ей в церковь ходил. Угу. И я помню, когда мне был маленький, и мама с бабушкой мне говорили, Бог видит все. А я повторял, все-все-все-все. Они мне, да, все-все-все-все. Вот я это до сих пор помню, сколько же лет прошло, больше 40 лет прошло. Я до сих пор помню мой интерес глубокий к этому. То есть Господь меня вел уже с самого детства, насколько я сейчас могу понимать. Я думаю, что...
1: Михаил, перебиваю. Вы считаете, он только вас вел? Потому что вот вел, а случилось вот что, внебрачный ребенок. Или он всех все-таки ведет?
0: Бог ведет всех. Но приходит тот момент, когда мы с ним встречаемся лицом к лицу, когда-то однажды. И чем раньше эта встреча произойдет, конечно же, тем лучше. Не стоит ждать взрослого состояния человека. Очень важно сказать ребенку о Боге намного раньше, чтобы всегда у человека появился, ребенка появился человек, который ему это скажет. Uh-huh. Вот. И у каждого, конечно, своя судьба.
1: Можно сказать, что вы стали таким человеком для вашего сына старшего
0: теперь. Да, совершенно верно, да. И, конечно же, мой сын, он слышал о Боге тоже. И от бабушки, и от мамы. Я не могу сказать, что они считают себя неверующими. Вот, ну, я, конечно же, насколько я понимаю, я существенно дополняю его познание, открываю ему достаточно много, как пастор, как богослов, я ему открываю достаточно много, и я бы очень хотел, чтобы его интерес достаточно был глубокий и подлинный в изучении Священного Писания и рассматривании своей личной жизни через эту призму, чтобы он видел свои будущие ошибки. Вот, потому что они есть у всех. И у одного горькие, а у другого не горькие. Что такое не горькие? В глазах Бога все горько оказывается. А ведь это можно не оценивать по достоинству. Казалось бы, где-то украл болтик на заводе. Это ничего. Нет, на самом деле и это воровство, и это страшно. А просто иметь легкие отношения с девушкой, переспать по взаимному согласию и расстаться по взаимному согласию, это не страшно. Оказывается, и это страшно. Вот эти все вещи должен кто-то открыть. Самому молодому человеку в 20 лет. Ну, трудно это открыть. Вот такая проблема нашему обществу. Должен быть кто-то, который скажет очень важные вещи для молодого человека.
1: Угу. Для вас это была мама. Какие еще были события в вашей жизни, которые вас развернули на 180 градусов?
0: У нас в Гродно проходили библейские встречи больше месяца. И в автобусе я увидел рекламку, такая яркая, желтая, и там были вопросы мировоззренческие. В чем смысл жизни? Да я не побил своим глазам. Я всегда задавал себе эти вопросы, потому что я любил читать книги, я любил читать историю, и вдруг я читаю такие вопросы, есть ли Бог на свете? Да неужели они ответят? Я пошел на эту программу, я с удовольствием ее прослушал, и я узнал очень много. Я тогда учился на втором курсе в университете, я с удовольствием прослушал эти лекции, и я узнал ту историю, которую я изучал, но во свете Библии. Угу. Оказывается, Библия говорит, я помню, задавал себе вопрос, об Александре Македонском, о Юлии Цезаре, да такого быть не может. Читаю пророчество Даниила, я действительно вижу. Вот в этих пророчествах Библия мне открыла, я начал понимать Священное Писание. Для меня это была находка. Библию я имел в нашей семье всегда, но теперь впервые я начал ее понимать. Для меня это было величайшее приобретение, больше, чем любые какие-то богатства, которые можно найти. Открыть Священное Писание и понимать. Понимать твой смысл жизни и вообще смысл человечества. Оказывается, войны, которые есть, они не затемняют мой смысл. Все равно он есть. И жизнь может продолжаться счастливой, если мы увидим этот смысл в Священном Писании. А смысл – это и есть Христос. Вот он и есть наш смысл, почему он пришел сюда на землю. К большому сожалению, многие этого не знают. И очень важно молодежи это открывать. По-другому откроется сама жизнь, и чем раньше, конечно, тем лучше.
1: Давайте сейчас воспользуемся этим моментом, и вы скажете, что такое для вас Христос.
0: Христос есть твой Творец. Христос есть твой друг. И очень важно понимать Бога именно таким. Не то, что Он далекий Творец, который создал всю Вселенную, и Он судья, конечно, Он судья. И Он смотрит над обществом человеческим, как они живут. Бог такой, но больше Бог твой друг. Вот такого Бога.
1: То есть Он к тебе доброжелательно при этом всем настроен. Он видит все, что с тобой происходит, но Он друг. Он тот, который, безусловно, тебя принимает.
0: Совершенно верно. Бог видит твои грехи, но Он больше скорбит о наших ошибках, чем разряжается гневом на меня. Вот этого Бога многие не знают, и я его не знал. Когда я встретил Иисуса Христа именно таким, конечно же, это...
1: Вы его встретили таким, когда читали Священное Писание?
0: Да, только так, совершенно верно, который мне начал постепенно открываться.
1: Ну и плюс эти встречи библейские, которые вам разъяснили.
0: Да, совершенно, конечно, сам пастор и верующие люди, которые пережили свой опыт, мне очень много дало. Те члены церкви, с кем я встречался, которые пережили и войну, и голод, и как Бог им помогал, мне дало очень много. И они... Неграмотные бабушки, они читали Библию и мне объясняли, как богословы. Для меня это было вообще загадка. Многие не закончили 10 классов, 5 классов образования. Но я хожу за ними, и вопрос за вопросом, и они мне отвечают.
1: И как они вам еще раскрыли Христа?
0: Они открывают Христа благодаря, конечно, своей личной жизни и нашим семейным общениям. Вот когда чужие люди встречаются...
1: Семейное вместе, церковное.
0: Церковное общение.
1: То есть церковная семья.
0: Чужие люди. Казалось бы, у каждого своя личная жизнь. Но мы семья. Вот такого ощущения у меня не было никогда. Я работал на заводе. У меня были друзья. Но такой семьи, в принципе, у нас не было никогда. Вот моя семья, да. Я очень люблю мою семью, маму и папу, и мою сестру. Но это какая-то другая семья. Вот она духовная семья, мы говорим не только о Священном Писании, но мы и угощаем друг друга обедами, мы приглашаем друг друга на чай, и мы приходим друг другу в личную жизнь и помогаем просто в материальном плане где-то кому-то ремонт сделать, огород скопать. И это также вдохновляет, это также вдохновляет, это дает надежду, что ты никогда не будешь оставлен, когда тебе будет... одиноко, и когда ты будешь оставлен своими, может, даже родственниками, но здесь ты найдешь всегда уют и взаимоподдержку.
1: Михаил, для вашего сына, для тех, кто нас смотрит, вы привели такой интересный образ ямы. Вот давайте сейчас в то время, что нам с вами осталось, расскажите, пожалуйста, об этом.
0: Я хочу сказать, что многие люди подразделяют грех на страшный и нестрашный. Любой грех – это яма. И можно упасть в яму наркотиков, убийств, каких-то правонарушений и в тюрьме просидеть 20 лет. Да, это серьезная яма. Но кого-то оскорбить и кого-то использовать в своих целях – это тоже яма. В глазах Бога – это тоже падение, от которого можно не выбраться. Вот это очень важно понимать. Человек, который имеет отношение с кем-то, и он знает, что это будет временно, прошу прощения, он знает, что это будет временно, это серьезное нарушение.
1: Это тоже яма.
0: Это тоже яма, и очень глубокая, куда человек может упасть и не выбраться, потому что это предательство. Предательство этого человека. А этот человек тоже дитя Божие, за которого умер Христос. Христос умер за всех людей.
1: Да, предательство будущего ребенка.
0: Будущего ребенка, его судьбы. Он вырастает без своего отца, а у других детей есть отец. Он говорит: мама, где мой папа? Разумеется, это травма. И что делать с этой травмой, она будет в лице по жизни. Получается, по жизни.
1: Ну, вот это тяжело как-то слышать, что, ну да, эта травма, она всегда, то есть она и с вами останется навсегда, а все-таки жизнь для вас прекрасна, она для вас хороша, и благодаря чему?
0: Благодаря руке Бога, который может залечить любые раны и достать из любой ямы. Вот, благодаря этому я имею достаточно легкую душу. Вот. И это дает мне силы идти в то место, где я сделал что-то не так, и что-то исправить по силам своей возможности. И это возможно. Возможно изменить свое отношение к прошлому. Нельзя изменить прошлое, но свое отношение к прошлому твоему изменить возможно, и это нужно сделать для того, чтобы твое настоящее было другим. Ты должен изменить свое отношение к прошлому, твое отношение к настоящему изменится, и только тогда ты можешь надеяться на твое хорошее будущее.
1: Угу. И изменить свое отношение к прошлому и сформировать свое правильное состояние в настоящем помогает Бог. Человек самостоятельно может этого добиться? Просто хороший человек, хороший, добрый, может ли?
0: Это нереально. Есть очень много людей, которых я встречал в жизни. Очень много людей, которые являются добрыми, которые являются отзывчивыми. Но все равно Бог их ведет. Бог ведет всех людей. И Он желает, чтобы когда-нибудь этот человек встретился с Богом лицом к лицу. Нельзя сказать, что я и без Бога делаю. Не бывает такого. Всякое даяние доброе делается свыше. Бог дает авансом каждому человеку какой-то дар. Дар материнства. И мать любит своего ребенка, потому что Бог дал ей этот дар. И когда-нибудь мать должна сказать слово благодарности за этого ребенка, который уже вот вырос. Пускай даже она уже постарела. Но на самом деле Бог ожидает, чтобы она когда-то сказала Богу спасибо, Господи, за то, что все-таки ты был со мной всегда. И прости за то, что я прихожу к тебе так поздно.
1: А молодому человеку в любой момент можно прийти к Богу. Не надо дожидаться старости.
0: Это лучший вариант. Когда человек придет в молодые годы, когда человек придет с самых ранних лет, и, как правило, я из своей практики могу сказать, что эти дети, которые приходили к Богу в 12 лет, 15 лет, как правило, у них складывается очень гладко жизнь. Намного лучше, чем если они приходили немножко позже.
1: Очень-очень интересная встреча, Михаил. Спасибо вам огромное. В гостях у нас сегодня Михаил Полтавец. Пожалуйста, пишите, обращайтесь к нему, пораспрашивайте его о его жизненном пути, попросите его, чтобы он вас поддержал в вашем жизненном пути. Мы очень благодарны вам, что вы у нас в гостях сегодня и всегда. С Господом! Всего вам самого хорошего!

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». В прошлый раз мы начали разговор об основателях великих религий. И поговорили об Аврааме, главной личности, которая почитается в иудаизме. Это один из двух отцов-основателей этой религии, согласно источникам по иудаизму. Вторым великим человеком, второй личностью, которая оказала серьезное влияние на формирование законов, представления нравственности, устройства израильского государства в иудаизме, является Моисей. Моисей был потомком Авраама, прямым его потомком. У Авраама рождается Исаак, у Исаака Иаков, у Иакова 12 сыновей, один из них Левий, у Левия Кааф, у Каафа Амрам и у Амрама Моисей. Моисей родился в исторической обстановке, которая существенным образом изменилась со времени поселения потомков Авраама в Египте. Как известно сегодня из исторических данных, Моисей жил во время правления 18-й египетской династии. Перед этой династией Египтом в течение около 150 лет, то есть с 1730 по 1580 годы до нашей эры, правили гиксосы или гиксы, народ азиатского происхождения, чем объясняется привилегированное положение в Египте во время Иосифа евреев, этнически близкого народа. Фараонам 18-й династии удается изгнать гиксосов, в результате чего резко изменяется положение евреев и иных азиатских народов, они попадают в рабство. Как раз об этом рассказывает первая глава книги «Исход». В первой главе с 8 стиха говорится: «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов». Во время этого национального унижения в семье Амрама и Иоховеды рождается ребенок. Обстоятельства рождения Моисея очень подробно описаны во второй главе книги «Исход». Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положивши в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. И открыла, и увидела младенца, и вот дитя плачет. И жалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне, не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери фараонова, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его». Происхождение имени Моисея очень интересно. В древнееврейском, в Библии Ветхого Завета, оно звучит как «Моше», «Моше», в английском как «Moses». Если внимательно посмотреть на имена первых фараонов 18-й династии в Египте, то подавляющее большинство из них как раз названо словом, использующим в своей корневой основе слово «Моше» или «Мосе». Камос, Амос, Тутмос первый, второй, третий, Тутмос четвертый. Вот именно в это время, как свидетельствует история, в династии фараонов было популярно имя с использованием корня «Мосе». Таким образом, мы видим, что Моисей в действительности получил египетское, да, к тому же еще и царское имя. Историкам известно, что использование таких имен ограничено по времени как раз 18-й династии фараонов. После смерти Тутмоса II на престол восходит его сестра Хатшепсут, так как у фараона не было сына. Хатшепсут тоже была бездетна. Именно она упоминается в Библии как дочь фараона, усыновившая еврейского младенца, и дает ему царское имя. Моисей получает лучшее гражданское, религиозное и военное образование, доступное тогда в Египте. Пятикнижье Моисеева как раз отражает достоверность этого повествования. Оно содержит египетские идиомы, географические названия, иные данные, которыми мог обладать только человек той эпохи и очень высокого образования. Далее история развивается следующим образом. Во второй главе книги «Исход» в стихах с 11 по 15 сказано: «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он пошел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их. И увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. Далее следует 40 лет его жизни в пустыне. Он знакомится с мадиамским священником по имени Иофор и женится на одной из его 7 дочерей. Становится пастухом овец. Очень разительная перемена в окружении и стиле жизни Моисея. В это время духовное состояние израильского народа все больше и больше скатывалось вниз, назад, к язычеству. Они стали практиковать многие обычаи, которые практиковали египтяне, и все больше и больше забывать веру в единого Бога, которая передавалась из поколений в поколение, еще со дней Авраама и раньше. И вот, согласно библейскому повествованию, согласно данным Танака, Бог призывает Моисея там, в пустыне, когда он еще пасет овец, и посылает его, 80-летнего, назад в Египет для того, чтобы вывести свой народ оттуда из рабства. Очень важно отметить при этом, что когда Библия описывает выход из Египта, она не сводит это событие к исключительно национальному действию, значимому только для еврейского народа. В книге «Исход» в 12 главе, в 38 стихе сказано: «И множество разноплеменных людей вышли с ними». Когда этот народ, который находился в рабстве, вышел из Египта, к нему присоединилось огромное количество иных родственных народов, которые тоже были в рабстве. Моисей дает законодательство в Синайской пустыне и устраивает правила касательно духовных, нравственных, моральных принципов. Далее, касательно государственного устройства, по вопросам здоровья, по вопросам в целом судейской системы. И все эти законы тщательно записываются, и они в конечном итоге составили то, что сегодня называется Тора, Пятикнижье Моисея. По характеру Моисей был человеком мягким. В книге «Числа», 12 главе, в 3 стихе сказано, что он был самым кротким человеком на земле. Неоднократно его пытались побить камнями те, кого он вывел из рабства, но тем не менее раз за разом он прощал их и вел дальше к свободе, к намеченной цели. С вами был Виталий Алиник. Вы слушали программу «Великие религии мира». Всего вам доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: В эфире радиоканал «Три ангела».
4: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на продолжение беседы на тему уважения в браке. Мы выяснили в первой части, что Всевышний в Своем Слове призывает нас уважать всех и в особенности в браке мужа и жену. Но когда мы смотрим на мужа своего, жену свою, когда вспоминаем все годы совместной жизни, нам живо представляются все причины, по которым его или ее точно не за что уважать. И когда Господь говорит: «Уважайте, почитайте», и более того, как сказано в послании апостола Петра, от этого зависит качество вашей связи с Богом и то, как Господь ваши молитвы слышит, и будут препятствия в молитве, если супруги друг друга не уважают, то люди многие чувствуют себя как бы в западне. Уважать надо, предписано, это заповедано, а уважать друг друга не за что. Итак, мы подошли теперь вот к практической стороне этого вопроса. Как ее со всем тем, что она мне сделала на протяжении 30 лет совместной жизни, как его, который и то, и другое, и пятое, и десятое мне причинил, как уважать людей, которые кажутся недостойными уважения? Вот об этом мы попытаемся поговорить сейчас. В Священном Писании, в книге Божьей, в книге правдивой, в книге, отражающей реальность бытия, в книге Екклесиаста, в 7 главе, в 20 стихе, на эту тему написано следующее. Екклесиаст, 7 глава, 20 стих. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Вот Божье определение. Нет такого человека, который делал бы добро и не грешил бы. Это заявление священных писаний эпохи Ветхого Завета. А вот заявление из апостольских писаний, послание к римлянам апостола Павла, 3 глава, стихи с 9 по 18. Римлянам 3 глава, стихи с 9 по 18. Итак, что же? «Имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. И далее еще хлеще, гортаних открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитии крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Очень жестко, правда? Но это реальность. То есть это означает, что Священное Писание не придерживается таких вот, знаете, утопических представлений о способностях человеческого естества. Слово Божье знает, каковы люди, знает, что помышление сердца человеческого зло от юности его. Слово Божье знает о том, что человека, по большому счету, не за что уважать, потому что все мы грешны и столько грехов натворили, что если бы по заслугам кого-то можно было уважать, то никто бы из нас в этой категории не оказался. Еще раз вывод. Библейский диагноз – нет на земле человека достойного уважения. И вот теперь еще один слой. Где об этом лучше всего знают, что нету на земле человека достойного уважения? Еще на работе худо-бедно улыбаешься, форме, исполнительный и так далее, потому что зависим, потому что хочется там-таки заработать, как полагается, или в обществе где-то, где есть какие-то интересы, где надо себя вести так, как ожидается, тоже из-за получения каких-то выгод и так далее. Там человек еще какую-то мину создает, там какую-то маску надевает, там какую-то роль играет. А вот как только перешагнул порог дома, тут же становится самим собою. Уже играть не надо, вот это, как говорится, мой тыл, здесь я могу вести себя естественно. И начинается вот все вот эта пружина, которая весь день сжималась на обществе, она тут разжимается, и вот все, что внутри, начинает обнаруживаться. Человек считает, что дома себя можно вести естественно. Дорогие, никто не знает из всех людей на земле лучше отрицательные черты характера человека, все грехи, все мерзости, чем супруги. Потому что только в браке открываются люди так, как нигде в другом месте. Потому-то мужьям и женам порою гораздо сложнее друг друга уважать, потому что они друг друга очень хорошо знают. Так вот, Бог об этом тоже знает. И когда Он пишет «всех почитайте», и когда Он говорит «жены, почитайте своих мужей», «мужья, почитайте своих жен», Он это прекрасно понимает. И тем не менее этот императив звучит. И тем не менее эта заповедь остается. Как же это возможно? Как же можно уважать человека, который, если судить по словам и поступкам, часто недостоин уважения? Вот главный тезис. Он трудный для восприятия. Знаю и по собственному опыту, и по опыту консультирования многих. Тезис очень трудный для восприятия, но тем не менее, это воля Божья. Тезис звучит так. Уважение к супругу – это вопрос выбора. Уважение к супругу – это вопрос выбора. То есть имеется в виду, что я, как муж, принимаю решение уважать свою жену во что бы то ни стало. Я принимаю решение, как жена, уважать своего мужа, несмотря на то, каков он. Уважение – это не моя реакция на какие-то достоинства, потому что если есть какие-то, то вот этих недостатков часто намного больше. По крайней мере, когда вот так вот анализируешь, то как у нас принято, как говорится, когда нравится – молчим, когда не нравится – кричим. Да? То есть часто, хотя вроде бы и есть и то позитивное, и то, и то, и то, но вот если что-то свежо из последнего нашего спора или что-то он не так сделал, или она что-то не так сказала, то вот это застилает глаза, и кажется, ну вот за что такого супруга, такую супругу уважать? Только одно остается. Это, если это императив, если это заповедь, значит, это надо соблюдать. Вот и все. Очень просто. Надо принять решение. Я принимаю решение относиться к своей жене, к своему мужу с уважением. Неважно, каков он, Бог знал, каков он. Бог знал и про рот, и про уста, и про дела. Про все это он знал, когда давал такой императив. Надо принять решение. Вот отсюда все начинается. Когда человек принимает решение относиться к супругу уважительно, то тогда он может начать это желание свое, это решение свое реализовывать. По-другому не получится. Но Священное Писание нам в этом помогает, продолжая использовать то же самое греческое слово «тимос», «тимиос», «тимао», вот в разных формах, оно демонстрирует нам основания, которые Господь сам нам дал для того, чтобы мы подлинно могли относиться друг к другу с уважением. Вот первый отрывочек на эту тему. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 20 стих. 1 Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Говорит следующее. «Ибо вы куплены дорогою ценою». Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Как вы думаете, какое слово в синодальном переводе является попыткой перевести вот это вот греческое слово «тиме»? Какое слово? Цена. Вы куплены дорогою ценою. Господь в своем слове открывает. Это вот то слово, которое означает уважение, ценность, честь и почитание. Это все то же самое слово. Почему нужно друг друга почитать? И тех, кто недостоин даже того, чтобы их почитали. Почему? Потому что нас Господь почтил. Он нас оценил. Вы куплены дорогою ценою. Сам Бог безначальный, бесконечный, всемогущий, вездесущный. Сам Бог в лице Иисуса Христа пришел и стал человеком. Слово стало плотью. Сам Бог не только стал человеком, но еще более уничижил себя самого и отдал себя в качестве жертвы. Он в лице Иисуса Христа на Голгофе стал агнцем Божьим, и Он оценил ценой собственной крови всех жителей земли, даже самого неуважаемого человека, даже самого отъявленного грешника. Ибо сказано в Священном Писании, Христос за всех умер. За всех умер. Он есть умилостивление за грехи не только наши, но и за грехи всего мира. Когда мы были грешники, когда мы были нечестивы, когда мы были врагами, когда мы были немощны, Бог свою любовь к нам доказал, продемонстрировал в лице Иисуса Христа. Вот это показатель ценности человеческой личности. Вот почему все люди на земле уважаемы, потому что Бог им определил цену. Голгофский крест является ответом на вопрос, почему надо уважать, почему нужно демонстрировать вот это тиме, потому что именно его, это уважение, Бог продемонстрировал и продемонстрировал ценность каждого человеческого существа в отдельности, когда взошел на Голгофу. Вот с этого начинается процесс осмысления тех оснований, которые открыты в Слове Божьем, почему призваны мы все уважать всех людей. Первое послание апостола Петра, 1 глава, стихи 18 и 19, об этом повествует так. Первое послание Петра, 1 глава, стихи 18 и 19. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Вот это слово снова здесь используется, слово «тимиос» – «драгоценную». Вот цена, выше серебра и золота. Это сам Бог самого себя отдал. Вот как Он показал ценность человеческого существа. Итак, мы можем уважать друг друга, даже несмотря на обиды, которые друг другу причинили, несмотря на конфликты, которые были во взаимоотношениях между мужем и женой, несмотря на осознанные или неосознанные грехи по отношению друг к другу, мы можем друг друга уважать, потому что так к нам Господь относится. И вы знаете, всякий раз, когда появляется искушение, что-то неуважительное сказать вот мужу или жене, дорогие, вспоминайте вот эти слова. Вы дорогою ценою куплены.

на основании того, как Господь к нему относится, то вот теперь в помощь таковым несколько практических советов из Слова Божия. Первый из них, конечно же, помнить о своих недостатках. Помнить о своих недостатках. В Библии об этом много сказано. Я хочу прочитать вместе с вами из Евангелия от Матфея, 7 главы, первые 5 стихов. Матфея, 7 глава, первые 5 стихов. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемерь, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Я вспоминаю сейчас эпизод из лекции на тему о взаимоотношениях одного из служителей церкви. Он рассказывает о том, что у него есть рубашка любимого ему цвета. И вот он, зная, что ему предстоит через некоторое время важное выступление общественное, он попросил свою жену эту рубашку постирать и погладить. И он, чтобы облегчить дело, прямо вот туда, где стирка осуществляется, ее повесил, вот в эту ванную комнату, чтобы она не забывала, чтобы всегда это дело было на виду. Ну и вот, он говорит, я утром поднялся, вот с хорошим настроением, чувствую такую Божью благодать в душе, а вечером надо уже выступать, и я направляюсь вот туда для того, чтобы найти рубашку приготовленной. И вот я вижу, что рубашка как была со следами жизнедеятельности от предыдущего ее использования, так с ними и осталась. Жена не постирала, не приготовила, не погладила, не выполнила мою просьбу. И вот он говорит, внутри начинает разгораться пламя недовольства. Но я ведь заранее попросил. Но она ведь знает, насколько эта рубашка мне нравится. Она же знает, что это важная встреча. И начинается весь этот поток негативных чувств. И он говорит, я вдруг в этот момент вспоминаю. Я в зеркало вижу дверцу шкафчика, которую жена меня попросила еще месяц назад починить, и который я до сих пор не починил. И он говорит, тут же в моем сердце эта буря улеглась. И я понял, что прав был Господь Иисус, когда сказал, не судите, да не судимы будете. Когда человек помнит о том, что он сам много согрешает, когда он помнит о том, что и от него многим пришлось и поплакать, и пострадать, и так далее, то это тогда добавляет смирения, а по сути возвращает нас в состояние адекватного восприятия. Не только, допустим, муж или жена сейчас что-то неправильно сделал, но и мы тоже недостойны. Те, кто требует сейчас уважения к себе, мы тоже его, по большому счету, недостойны. Так вот, вот этот первый принцип – помнить о своих недостатках, он спасет многих от целого ряда ненужных слов, ненужных оскорблений, от того разрушительного, что будет мешать супружескому счастью. Еще один очень важный принцип, трудный порою для реализации, но тем не менее, способность прощать. Способность прощать. Занимался ли кто-нибудь из вас исследованием того, что означает в оригинале апостольских писаний на греческом языке глагол прощать. Какое действие этот глагол описывает? Что значит простить? Что значит простить? В подлиннике это греческий глагол афиеми. И когда вы посмотрите на его словоупотребление в Священном Писании, вы найдете удивительные ответы. Оказывается, афиеми означает отстранить и даже

выбросить. То есть вот, допустим, у меня ручка здесь в кармане, и я ощущаю ее тяжесть. Да? А если бы и чем больше, и чем тяжелее воспринимается какая-то проблема, какой-то грех в отношении вас совершен, тем тяжелее это дело. Бывает, идешь с чемоданами нагруженные. Да? Трудно, трудно, потому что ты воспринимаешь вот эту обиду против тебя как крайне тяжелое преступление. И вот человек это несет, несет, несет, несет. Простить означает взять и, какой бы тяжести это ни было, взять и выбросить. Выбросить. То есть это принятие решения. Некоторые говорят, вот когда на душе полегчает, когда позабудется, тогда прощу. Нет. Когда простишь, тогда полегчает. Потому что, когда выбрасываешь, когда ты свою ношу облегчаешь, тогда себя лучше чувствуешь. И те из вас, кто прощал, кто принимал решение, я во имя Иисуса Христа, как Христос простил меня, так и я должен прощать. Так написано, да? Я во имя Иисуса Христа прощаю этому человеку его вину против меня. Вот тогда легкость приходит. Так вот, простить значит взять и выбросить эту тяжесть и перестать требовать по отношению к себе восстановление справедливости. Просто взять, отпустить, отпустить, перестать держать обиду. И вот, помня это, давайте прочитаем в первом послании апостола Павла к Коринфянам, в 13 главе, стихи с 4 по 7, где описывается, что такое настоящая любовь. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, стихи с 4 по 7. С 4 по 7. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот эта фраза, одно из определений любви, которая в синодальном переводе передается словами «не мыслит зла», «не мыслит зла», фактически заимствована из терминологии бухгалтерского дела. Какова роль бухгалтера? Все точно фиксировать. Да? Потому что в зависимости от того, насколько точно ведется фиксация записи, плюс, минус и так далее. Вот от этого зависит и конечный результат. То есть бухгалтер тот хорош, у которого все сходится. Так вот, термин, который здесь используется, означает вот вносить запись в бухгалтерскую книгу. Так вот, любовь этим не занимается. Она не ведет подсчеты числу обид. Вот как современные переводы предлагают эту фразу. Перевод «Живой поток» говорит, она, любовь, не ведет счет злу. Она не ведет счет злу. Перевод Российского библейского общества говорит, все извиняет. Она все извиняет. Итак, первый принцип. Чтобы помочь вот тем, кто принял решение уважать своего мужа, свою жену, первый принцип – помните о своих недостатках. Во-вторых, научитесь прощать. Вы знаете, для воссоединения взаимоотношений, для мира во взаимоотношениях нужно, чтобы два человека участвовало. Да? То есть, чтобы восстановить взаимоотношения, нужно, чтобы и одна, и вторая сторона желали. А вот чтобы простить, только одной стороны достаточно. Это решение. Я принимаю решение простить. И все. И потому это второй принцип. И вот третий. Составить список того, что вам нравится в супруге. Помните, мы упоминали, что вот такие в буйные моменты, в жаркие моменты взаимоотношений, когда чувства огорчены, вот то доброе, что в действительности есть, оно как-то отходит на задний план, и вот видится только негативное. И потому задача заключается в том, чтобы осознанно концентрировать свое внимание, свой разум на положительных чертах своего супруга. Составьте список того, что вам
вам нравится в супруге? Откуда этот принцип и этот совет берется? Ну, например, послание Филиппийцам, 4 глава, 8 стих. Филиппийцам, 4 глава, стих 8. Говорит так, 4, 8. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». То есть мы размышлять призваны не о том, что плохо, что никуда не годно, о проблемах, об обидах и так далее, и так далее, а наоборот, о том, чему можно порадоваться, за что можно похвалить, что созидательно, что возвышает. Вот только об этом помышляйте. И чтобы об этом можно было помышлять, лучше это изложить на бумаге. То есть, чтобы вы точно были в состоянии назвать положительные качества своего супруга. И сделав это, следующий очень важный принцип – ежедневно благодарить за них, за эти положительные качества и проявления характера своего супруга, ежедневно благодарить за это Бога. Написано в первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе 18 стихе, «За все благодарите». Так вот, когда человек начинает в молитве говорить: «Господи, благодарю Тебя за то, что жена моя», и дальше начинается список, да, трудолюбивая, допустим, да, умна, нежна, за то, что хорошая мама, и так далее, и так далее. Когда начинаешь в молитве Господа за это благодарить, а это, поверьте, достойно того, чтобы за это благодарить, и в отношении мужа, когда жена начинает перечислять, то вот когда взор фокусируется на это положительное, это и становится объектом внимания. Вот этим вот прожектором внимания нашего мы высвечиваем то, на чем стоит концентрироваться. И тогда человек начинает ощущать в действительности, что есть за что фактически уважать. И, конечно же, не забывайте благодарить самого супруга. Вот это тема уважения в браке. Надо принять решение и проследовать Божьим путем, и семейное счастье гарантировано. Да благословит вас Господь!

0: Бог милует и спасает.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Когда мы по-настоящему доверяем Иисусу, тогда мы соглашаемся с тем, что все, что Он нам предлагает, это лучшее, даже если мы не все понимаем. И тогда мы ориентируем наше поведение не в направлении наших желаний, но в соответствии с волей Божьей. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 11 стихе мы читаем: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью». Это значит, все наши действия имеют своей целью прославить Господа. Даже если мы что-то еще недопонимаем, но главное для себя мы уже усвоили, нет никого в этом мире лучшего, за кем мы могли бы следовать, кроме нашего Спасителя Иисуса Христа. Поэтому мы стараемся, чтобы наш внешний вид, наши слова, которые мы употребляем, все наше естество свидетельствовало о том, что мы являемся последователями Иисуса Христа. Наш текст говорит, что все, что мы едим или пьем, все это должно быть во славу Божью. Если Библия называет наше тело святым храмом Божиим, тогда вполне понятно, что этот храм может быть святым, и там могут быть только вещи, разрешенные Богом. Не правда ли? Логически мысли. И ничего не должно разрушать этот храм. Я имею в виду курение, употребление наркотиков, алкоголя и так далее. Все это неизбежно приводит к разрушению нашего здоровья и, следовательно, к разрушению нашего храма. В наше время в христианских кругах принято считать, что умеренное употребление алкоголя – это нормально. Но позвольте мне прочесть вам первое послание Коринфянам, 6 главу, 9 по 10 стихи. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего не наследуют». Как мы видим, Библия ставит пьянство в один список с другими ужасными грехами. Из этого следует логический вывод, что если мы можем умеренно употреблять алкоголь, это значит, что мы также умеренно можем воровать, умеренно прелюбодействовать и все остальное, потому что пьянство стоит в одном списке с этими ужасными грехами. И если мы не допускаем мысли о совершении в ограниченных количествах одного из перечисленных здесь грехов, то логически я хотел бы спросить, это также относится и к умеренному употреблению алкоголя. Можем ли мы употреблять в пищу все, что нас окружает? Что по этому поводу говорит Библия? В день сотворения первого человека Бог сам, как Создатель, как конструктор наш, определил, что лучше употреблять в пищу. Первая глава Бытия, 29 стих, мы читаем. «И сказал Бог человеку: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Итак, в первом меню для человека Творец заповедал употребление здоровой растительной пищи. После потопа, в связи с тем, что растительной пищи было недостаточно, Бог разрешил употребление мяса. Заканчивая наше сегодняшнее рассуждение, я хотел бы еще раз напомнить вам, дорогие друзья, что следование за Иисусом иногда включает в себя некоторые трудности для нашего понимания. Однако вместе с апостолом Петром скажем: «Хорошо, если я даже недопонимаю что-то, но к кому мне идти? Кто в этом мире может быть лучший? Кто может мне дать мир? Кто может мне пообещать жизнь вечную? Никто. Поэтому я хочу следовать за Христом. И я еще раз хочу пожелать вам, дорогие друзья, следуйте не за людьми, более внимательно исследуйте Священное Писание. И если сегодня мы говорили о пище, как это важно, помнить правила Божьи. Помните, что первый человек впал в грех только из-за неспособности обуздывать свой аппетит. Сегодня дьявол делать пытается то же самое. Но мы последователи Христа, мы послушны Ему во всем, точно так же и в вопросах нашего питания. Мы хотим, чтобы наш храм внутренний был чист и свят. Хотели бы вы этого? Будем внимательно исследовать Писание и будем верными Господу исследовать за Ним, куда бы Он ни пошел. Да благословит вас в этом Бог. Аминь.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: Жильцу. Христианская радиопрограмма.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Здравствуйте, ребята! Читали ли вы когда-нибудь древние восточные сказки и истории? Правда же, что в них много загадочного, необычного и таинственного. Вы удивлены моему наряду? Дело в том, что я сегодня обещал рассказать ребятам историю о том, как с Востока пришли мудрецы, чтобы поклониться рожденному Иисусу Христу. И я в одного из них нарядился. Я думаю, что ребятам это понравится. Вот.
4: Вообще,
2: здравствуйте, достопочтенные!
5: Валера, кто это?
6: Я не знаю.
5: Еще и в будке у дяди Афанасия.
2: Здравствуйте, достопочтенные Валерий и Татьяна.
5: Еще и имена наши знает.
6: Пойдем лучше позовем кого-нибудь.
2: Ребят, стой! Куда вы?
6: Он был там, он в будке.
5: Да, и наши имена знает.
7: Сейчас мы ему покажем. Мы нашего Афанасия Филипповича никому в обиду не дадим. Выходите пока целы, с поднятыми руками. С нами шутки плохи.
6: Мы 3 года в карате ходили.
7: И сопротивляться бесполезно.
6: Приемчики знаем.
3: Да вы что, ребята? Это же я.
7: Это он?
6: Да.
5: Да.
7: Чудики. Это же Афанасий Филиппович.
5: Да.
6: Мы вас и не узнали в таком наряде.
7: А что это вы вырядились, да?
3: Ну, вообще-то я хотел вам рассказать обещанную историю. А нарядился я для того, чтобы вы могли все наглядно себе представить.
7: Хоть бы табличку повесили.
6: Вы на нас не обижаетесь, дядя?
3: Да нет, что, дорогие, заходите. Так, хорошо. Ну так что, кто же я?
7: Сапожник.
3: Марья Ивановна. Ну, я же про костюм. Ну, так кто я?
6: Вы султан.
3: Султан теплее, но нет, не султан.
7: Ну, восточный купец.
3: Ну, теплее, но не совсем. Ну, ладно, я вам сделаю одну подсказку. Приобретай разум, приобретай мудрость. Помни и заботься об этом. Ну.
6: Вы мудрец какой-нибудь.
3: Правильно, мудрец. Ну что же, слушайте историю. Когда Иисус Христос появился на свет, на небе в честь Его рождения зажглась новая звезда. Мудрецы, жившие на Востоке, заметили эту яркую звезду и поняли, что она не простая, а знак того, что родился новый царь, спаситель мира. Тогда мудрецы пошли поклониться Иисусу. Пройдя долгую дорогу, они попали в Иерусалим к царю Ироду. Они спросили: «Мы знаем, что родился новый царь. Скажи нам, где найти его?» Слова мудрецов сильно встревожили Ирода. Он думал, что у него появился соперник. «Не знаю никакого царя», – ответил мудрецам царь Ирод. «Вы пойдите и найдите его, а потом скажете мне, где он находится, и я тоже пойду ему поклонюсь». Ирод специально так сказал, потому что хотел причинить зло младенцу, но скрыл это. Ни о чем не подозревая, мудрецы направились туда, куда вела их звезда. И вот она остановилась над домом, где находился Иисус. Мария и Иосиф очень удивились их появлению. Мудрецы поклонились Сыну Божьему и подарили ему золото Ладан и Смирну. Но Бог во сне предупредил мудрецов ничего не говорить царю и возвратиться домой другой дорогой. Мудрецы послушались и ушли, славя Бога. А тем временем Ирод, ожидая мудрецов, совсем потерял покой. Господь знал, что младенцы хотят погубить. Божий посланник сказал Иосифу: «Немедленно бегите в Египет и оставайтесь там, пока я вновь не приду и не скажу вам вернуться назад». Так Иосиф, Мария и Иисус жили в Египте до тех пор, пока не умер царь Ирод.
5: Дядя Афанасий,
3: да?
5: А зачем ребенку такие подарки?
7: Да.
3: Интересный вопрос. Дело в том, что мудрые люди с Востока подарили эти подарки со смыслом. Золото – это царский подарок. Золото всегда дарили царям. Мудрецы подарили Иисусу золото, как царю, царю неба и земли.
5: Вот. А ладан?
3: Ладан? Ладан – это такая пахучая смола. Если ее положить на горячий уголь, то помещение будет наполнено душистым ароматом. Ладан является символом искренней молитвы. Вот.
7: А Смирна?
3: Смирна – это что-то вроде бальзама или мази, которые обмазывали тело умершего человека. Смирну мудрецы подарили Иисусу как человеку, который умер за наши грехи. Вот такие вот подарки.
7: Необычные подарки.
3: Необычные подарки необычному младенцу. Ну что, мои дорогие мудрецы, пора нам прощаться.
5: Пора.
3: До свидания, ребята. Да. Если у вас возникли вопросы, обязательно пишите. Я с удовольствием вам отвечу. Всего вам доброго.
5: Пока.
7: До свидания.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный круг».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они – плоть».
2: Плоть – тело человека или животного, физическая сущность сотворенных Богом существ. В Ветхом Завете слово «плоть» может обозначать всего человека. Вступая в брачный союз, мужчина и женщина становятся одной плотью. В 77-м псалме слово «плоть» указывает на слабость и беспомощность человека в сравнении с Богом. Однако плоть нигде в Библии не рассматривается как греховная сама по себе. Пророк Иезекииль в 11 и 36 главах своей книги говорит о превосходстве сердца плотяного над сердцем каменным. В Новом Завете слово «плоть» часто обозначает злые наклонности человека. Внутри верующего идет борьба между плотью и духом, добрыми стремлениями. Плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Поскольку плоть тленна, она не может наследовать Царство Божье. Библия говорит об изменении человеческого тела в момент воскресения. Тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие.
1: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
1: Что вы знаете о сое? Многие? Почти ничего. Соевые бобы в восточной кухне были известны давно. В Китае, Корее, Японии соя была основным продуктом питания, и таковой является до сих пор. По химическому составу соя не имеет себе равных среди остальных продуктов как животного, так и растительного происхождения. Соевые бобы содержат 40% высококачественного белка, что значительно выше, чем в любой растительной пище, и в два раза выше, чем в пище животного происхождения. Соя богата витаминами D, E, К, витаминами группы В и минеральными веществами. В ее состав входят все незаменимые аминокислоты. В отличие от мяса, соя не содержит холестерина. Белки сои прекрасно растворяются в воде и усваиваются в 18 раз лучше, чем животные, и к тому же практически полностью. Соя оказывает благотворное влияние на обмен веществ, свертывание крови, предотвращение развития раковых опухолей. Соя выводит из организма радионуклеиды, способствует излечению экземы, псориаза, ожирения и многих других болезней. А иногда является единственным средством для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, язвы желудка, аллергии и других.
0: Полезная минутка.
1: Соя – белок, который можно употреблять с любым продуктом. При этом улучшается усвоение другой пищи, так как в сое содержится множество натуральных ферментов, необходимых для нормального пищеварения. Из сои можно сделать бесчисленное множество вкусных и полезных блюд. Котлеты, паштеты, выпечка, конфеты, халва, кофе и многое другое. Сою называют продуктом-хамелеоном, так как она не имеет ни вкуса, ни запаха, но приобретает вкус, цвет и запах специй, которые вы добавляете. Сейчас из сои делают сухое мясо различных видов, соевые хлопья, соевое молоко и жареные соевые орешки. Из сои изготавливают кефир, ацидофилин, творог, сыр и майонез. Из соевой муки пекут хлеб и делают подливы. Соя стала занимать все больше места в питании человечества. Соя так быстро насыщает организм белком, что ее достаточно употреблять два раза в неделю. Хотим порекомендовать всем, кто имеет приусадебный участок или огород, выращивать сою. Она неприхотлива, высокоурожайна и весьма разнообразит ваше меню.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Здравствуйте! Как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Писал физик Макс Планк. Мы продолжаем разговор о происхождении жизни на Земле. На наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Олег Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы на протяжении предыдущих программ говорили о том, что теория эволюции Чарльза Дарвина, в общем-то, по большому счету, лишена доказательств. Но Дарвин ведь как-то пришел к таким выводам.
2: Да, очень интересный вопрос. Вот смотрите, когда мы с вами разбирали те аргументы, те факты, которыми Дарвин пытался обосновать свою теорию,

0: В доказательной ее базе обратил внимание австрийский методолог Карл Поппер. В частности, он писал: «Тщательный подбор условий может сделать почти любую гипотезу, согласующуюся с феноменом, но это результат работы нашего воображения, а не успех нашего познания». Карл Поппер на протяжении всей своей жизни симпатизировал теории Дарвина, однако, несмотря на это, отнес ее к разряду ненаучных. И опять-таки потому, что она непроверяема, то есть нет доказательств. Поппер считал, что если какая-то теория проверяемая, ее можно проверить, да, то есть человек выдвигает какую-то теорию, мы можем взять, пойти, подставить эксперимент, проверить, значит, она научна или опровергнута. А если она неопровержима, непроверяема, значит, неопровержима, да, то, в общем-то, назвать ее научной нельзя.
1: То есть ее нельзя ни доказать, да, ни опровергнуть.
0: Не опровергнуть. Конечно. Допустим, мы говорим, почему мы не видим превращение видов? Да? А эволюционисты говорят, ну ведь для этого нужен от 1 до 6 миллионов лет. Кто жил? Угу,
1: понятно. А креационисты говорят, да просто Бог все создал.
0: Да.
1: Да. Вот. А тогда кто был свидетелем этого?
0: Да, угу. Спорить, конечно, с этим можно, но сложно. Угу. Так вот, Карл Поппер отнес дарвинизм к разряду доктрин. Точно так же, как марксизм. Угу. То есть доктрина, она не требует никаких доказательств. Но не только Поппер, был и другой ученый, и есть, кстати, он до сих пор жив, это Филипп Джонсон. Американец, он как раз-таки занимался изучением вот тоже методологии, да, сам он юрист, ему было очень интересно, как Дарвин доказывает, вот, да, какие приемы. И он там тоже увидел то же самое, что и Карл Поппер. Он приводит такие примеры. Он говорит, что эволюционисты, например, доказывают, что обезьяны развивались сначала на дереве, а потом спустились на землю. И он говорит, что теми же самыми фактами другие эволюционисты доказывают обратное, что их предки были на земле, а потом обезьяны поднялись на дерево. То есть как бы одними, на одних и тех же фактах строятся две взаимоисключающиеся концепции. И после этого он организовал движение, креационистское движение, которое получило название «Разумный замысел». В Америке оно очень хорошо известно, да и у нас. В общем-то, и цель его была как раз-таки показать людям, да, вот эту ошибку и доказать, что разумный замысел лежит в основе всего. И как раз-таки он вот первое, с чего начал, это как раз-таки с того, что он увидел вот эту вот методологическую ошибку Дарвина.
1: А что представляло вообще собой это движение?
0: Это огромное движение. Филипп Джонсон набрал в себя группу очень известных ученых, креационистов, и поставил собой цель, в общем-то, доказать, показать, что креационизм тоже можно рассматривать, в общем-то, как вполне правдоподобное, да, как вполне правдоподобную теорию, потому что эволюционисты утверждали, что креационизм – это вообще не научно. Да? И вот его цель была доказать, что это правдоподобно, и что это, в принципе, можно даже доказать научно. И, кстати, именно он ввел вот поправку, которая обязала при преподавании теории эволюции рассматривать и спорные вопросы. Вот именно он добился этого, потому что раньше это, в общем-то, было запрещено.
1: Ну, в общем-то, это правильно.
0: То есть как бы добиться объективности, чтобы люди могли сами оценить.
1: Но можно ли креационизм рассматривать как науку? Коль скоро уж мы не можем эволюционизм рассматривать как науку, поскольку это скорее идея, скорее это своего рода религия, то креационизм тоже, поскольку ну, мы же не можем поставить эксперимент. Не можем.
0: Совершенно верно. Да, то есть мы здесь видим, что креационизм и эволюционизм, они как бы находятся на равных. То есть есть какие-то факты научные, которые мы можем использовать в пользу креационизма и в пользу эволюционизма. Но все равно это остается объектом веры. Каждый человек должен оценить, в общем-то, как, что ему ближе, будем так говорить.
1: Единственное, наверное, что могут делать ученые и эволюционисты, и креационисты, просто изучать то, что мы имеем сейчас. Вот все факты, которые у нас есть, те ископаемые, да, или те современные виды живых организмов, которые существуют. Вот с ними ставить эксперименты, да, делать какие-то выводы. Да. А то, что было раньше и недоказуемо, это уже за пределами науки.
0: Конечно. Каждый человек обладает разумом, он способен оценить, когда ему говорят, преподносят одни факты, когда преподносят другие факты, сделать вывод, в общем,

0: это мы все обладаем умом достаточным, чтобы, в общем-то, разобраться, кто прав и на чьей стороне истина.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Но вот давайте вернемся к методологии дарвинизма. И мне бы хотелось еще одного человека вспомнить. Это эколог, американский эколог Мюррей. Он также считал, что дарвинизм не является теорией, поскольку лишь объясняет факты задним числом путем произвольных рассуждений. А естественный отбор, как он пишет, не годится в качестве базового понятия в эволюционизме, поскольку его невозможно наблюдать. Да? Угу, то есть мы видим, сколько ученых, в общем-то, к этому
2: приходит. Да, но естественный отбор, тем не менее, Дарвин делал на него ставку, а это оказался провальный постулат.
0: Да, совершенно верно. В общем-то, снижению ценности дарвинизма и способствовало, в общем-то, и причислению его к разряду ненаучных, распространенное мнение о так называемой тавтологичности вот этого вот определения, которое дал Дарвин естественному отбору. Дарвин естественным отбором дал такое определение «выживание наиболее приспособленных». Как, конечно, он сам говорил, что это не очень удачный термин, но, тем не менее, он его использовал. Но возникает вопрос, а кто такие приспособленные? Вообще, как мы можем оценить приспособленность того или иного организма? Ну, и ответ здесь, в общем-то, очевиден. Если организм выживает, значит, он приспособлен. Если он не выживает, значит, он не приспособлен. И если мы подставим это вот в определение Дарвина, то что у нас получается? Выживание наиболее выживаемо. Да, тавтология. И, в общем-то, многие ученые, даже эволюционисты, такие известные, как Фишер, Холден, Симпсон, они указывали на это, что этот термин неправильный. Вот. И, в общем-то, это также способствовало снижению ценности дарвинизма. Вот такая вот тавтологическая, как бы можем сказать, концепция. Ну, еще один вопрос, который, в общем-то, как раз-таки вот вы задали, но мы как-то от него ушли, не ответили. Каким же образом мог Дарвин прийти к эволюции, да, к этой идее, если у него не было фактов? И сегодня вот методологи, ученые, они стали рассматривать этот вопрос и пришли к заключению, что прийти к эволюционной теории он мог только методом дедукции.
2: Что это
0: дедуктивным
2: за метод?
0: Путем. Да. Ну, вы знаете, что метод есть Шерлока два, Холмса, да. Да, да, два метода познания. Это индуктивный и дедуктивный. Индуктивный метод – это когда мы собираем различные факты, их анализируем и делаем какое-то заключение. А дедукция – это обратное. А, то есть сначала у нас вот есть какая-то мысль, какая-то идея, и затем мы начинаем ее проверять, искать вот факты в ее доказательства. Если мы ее доказываем, значит, принимаем. Если нет, значит, отвергаем. Конечно же, вот все методологи говорят, что в науке правильный путь – это путь индукции. Да? А вот почему? Потому что, ну, что значит дедуктивным путем? Знаете, как говорится, любую теорию можно согласовать с любыми фактами при введении дополнительного количества допущений. Поэтому, в принципе, мы можем подогнать факты под любую теорию. Да? А тогда, когда мы собираем факты, и теории у нас еще нет, да, тогда, в общем-то, это более объективно выглядит. Вот. И поэтому этот путь более правильный. Раньше считали, что Дарвин пришел к своей теории именно индуктивным путем. То есть, что он наблюдал, вот как там распределена фауна на Галапагосских островах, в Южной Америке. И вот он все это проанализировал, просмотрел в своей коллекции вьюрков, и ему вот стало видно, что вот эволюция, вот она очевидна. Но, в общем-то, выяснилось, что это было далеко не так. И вот, допустим, что пишут историки. До самого последнего времени считалось, что теория Дарвина есть результат индукции, то есть логических операций в выведении следствий из ранее полученных фактов. Однако было доказано, что это не так. И его метод познания сегодня получил название гипотетико-дедуктивным. Да? То есть он сначала поверил в эволюцию, убедился в этом, и дальше стал смотреть на свои, в общем-то, данные, которые он собрал после путешествия. Как их можно вписать вот в эту теорию.
2: Плюс прибавил к этому определенное количество допущений.
0: А убедила его в этом книга его деда Эразма Дарвина «Зоономия», в которой, в общем-то, была представлена эволюционная теория. Вот она его как-то вот убедила. Вот, и дальше он стал подбирать факты и так далее, и так далее.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Ну вот мы говорили о методологии, да, говорили о том, что Поппер был, хоть и симпатизировал теории Дарвина, но был он прежде всего методологом, да, и поэтому он видел там методологические ошибки, да,
0: да, у Дарвина. Да, совершенно верно.
2: Что это были за ошибки?
0: Вы знаете, не только Поппер, и другие ученые видели ошибки. В частности, вот Данилевский, о котором мы часто говорим, да, русский критик дарвинизма, он выделил в своей книге «Дарвинизм. Критическое исследование» 5 таких ключевых ошибок. Да, мы не будем их все перечислять, я вот приведу пару. Ну, например, произвольная оценка вероятности. То есть в одних случаях, где выгодна теория Дарвина, ничтожную вероятность, граничащую с полной невозможностью, он принимает. А, в общем-то, полную вероятность того или иного события он просто отвергает. Ну, или, допустим, разные интерпретации одного и того же факта. Вот. То есть одни и те же факты служат у него для диаметрально противоположных выводов. Ну, например, чтобы доказать, что все породы голубей произошли от одного вида скалистого голубя, он приводит факт их свободного скрещивания. Вот, и говорит, что раз они свободно скрещены, значит,
2: друг
0: они
2: с другом, да,
0: все значит, эти породы, значит, один предок. Ну, а там, где это ему невыгодно и нужно устранить, он пишет, ну вот, например, можно показать, что ни бесплодие, ни плодовитость не представляют надежных признаков, по которым можно отличить виды от разновидностей. То есть мы видим два совершенно противоположных различных. Ну, вы знаете, Дарвин и сам понимал, и сам видел вот, что его теория, она очень плохо обоснована, видела вот недостаток вот этот. И вы знаете, как он написал об этом? Он написал следующим образом. «Всякий, кто…» Это опять-таки фраза из «Происхождения вида». «Всякий, кто склонен придавать больше веса неразрешенным затруднениям, чем объяснению известного числа фактов, конечно, отвергнет мою теорию». То есть вот посмотрите, да, вот внимательно на эту фразу. «Всякий, кто склонен придавать больше веса неразрешенным затруднениям, чем объяснению известного числа фактов, конечно, отвергнет мою теорию». Mm-hmm. Другими словами, он предлагает читателю вообще не задумываться о тех трудностях, которые возникают, а просто вот принять его теорию. И Данилевский, когда тоже комментирует эту фразу, он говорит, что, по сути дела, Дарвин предлагает без разбора принимать любую теорию. Если ее автор не совсем сумасбродный человек, то его теория будет объяснять хоть какие-то факты.
2: Ну, получается, что вот вещи, которые вызывают вопросы, да, их в теории Дарвина даже больше, чем вот реальных фактов, которым мы можем верить.
0: Да, совершенно верно, это так.
2: Угу. Говорят, что в конце жизни Дарвин отказался от своей теории. Это правда?
0: Ну, вы знаете, не совсем отказался. Можно сказать, он отошел от своей теории. Но вот, в частности, в письме своему другу Уоллесу он писал: «Я взялся за прежнюю работу по ботанике, а все теории забросил». Последние 10 лет Дарвин, в общем-то, не касался своего детища. Он, в общем-то, хотя, кажется, наоборот, да, было столько вопросов, столько загадок, которые, ну, надо было решать. И, казалось бы, вот это вот время, последние годы, когда, наоборот, как бы наука движется, накапливается больше и больше фактов, и ему надо было, наоборот, анализировать их, да, и развивать свою теорию. Тем не менее, мы видим, как он поступает. Он оставляет свою теорию, да, 10 лет. 10 лет. В общем-то, за 10 лет до смерти, да, и, в общем-то, занимается чем? Ботаникой, зоологией, то есть естественной наукой, которая, в общем-то, далека от каких-либо теорий и предположений, да. Почему он так делает? Ну, я думаю, что, в общем-то, он осознал, что поиски вот этих фактов, поиски доказательств, они бессмысленны, потому что найти их все равно невозможно. Если бы это было, то их бы уже нашли. Вот. И вопрос, в общем-то, не во времени.
2: Интересно вот что. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: «Мироздание, как дело ума неограниченного, не может быть постигнуто, обсуждено и поверено ограниченным умом человеческим». То есть как бы мы ни пытались, что эволюционисты, что креационисты, понять механизм, который вызвал появление жизни на Земле, как бы не пытались мы дать ответы на все вопросы, увы, мы пока это сделать не способны.
0: Да, совершенно верно. И еще бы хотелось отметить, что Дарвин сам ставил такой вопрос: можно ли доверять человеческому разуму, который произошел от обезьяны, в решении вопросов существования разума или Творца? Сам себе такой вопрос ставил в его письмах.
2: Я благодарю вас, Олег Викторович, за участие в нашей программе. Спасибо. Спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Когда в годину испытаний померкнет свет, затмится ввысь, твоя симфония страданий, неповторимая, как жизнь, достигнет самой горькой ноты. Душой усталую всмотрись в бессилие распятой плоти и трепет разделенных рис. Сколько видано-перевидано, прожито-пережито страданий в судьбах. Они переворачивают, рвут душу, но и возвышают ее. В стихах Натальи Щегловой, которые приходят с поддержкой к самым разным людям, особенно живущим в деревнях, эта нота горьких судеб особенно пронзительна. Но в том-то и поэзия судеб, как воспринимать это звучание страданий, как дисгармонию или как русский родной напев со светлой грустью и надеждой.
1: Тебя!

0: как жила? Ой, работала я в колхозе и телятницей, и свинаркой, и дояркой в последнее время, и заведующей фермой работала. Работали мы хорошо. Получали сначала мы ничего не получали, так, за палочки. Потом нам стали давать деньги, стали хлеб давать нам, хлебушка. Вот по 5 копеек, я как помню, это 56-й год. По 5 копеек нам на трудодень дали. Это я где-то в конце того года получила. Не месяц, а в конце года получала эти деньги. Ну и жили. Муж у меня скотину стерег, вот частную. Он, деньги ему каждый месяц платили. Жили 39 лет. Ну, мне муж, он 30, со мной-то он жил, 4 раза в тюрьме сидел. Я одна с двумя детьми. Вот Миша со мной и Таня, дочка. Я с ним была вдвоем. И работала в колхозе. Оставлю, сама бегу в колхоз. А его в клетку посажу, или с собой брала. В клетку посажу там, на ферме. Он мне стоит там в этой в клетке. А я за телятами или там за свиньями ходила.
1: А что имеешь в клетку?
0: А его куда больше деть-то? Он же не может ходить так. Он же не глупый мне. А вообще-то в основном, как врачи сказали, 9 месяцев ему было. Мне сказали, что он будет, это в институте Склифосовского в Москве, вот, он будет работать физически, но не будет умственно работать. А он не физически, не умственно. Утром встану, его надо обуть, его надо одеть, его надо умыть. Из-под него надо все вынести, у него Черное море каждый божий день. Две простыни каждый божий день. Их надо постирать утром. Одеяло надо посушить. Летом хорошо, а зимой...

0: А это спить он. 47. 47. А сдавать мне его жалко. Не могу его сдать.
1: А пробовали, что ли?
0: Давай. Пробовала. Пробовала я, когда ему было 9 лет. Я Таня, мне дочка родилась. А он мне гудите, спокойно не давал. Вот. Я его пробовала сдать. Сдала его в дом инвалидов. Было хорошо в Черни, город Чернь здесь у нас Тульского, очень хорошо. И директор хороший был этого детского дома инвалидов. Потом его перевели, там, видно, он им надоел, в штаны кладешь. Видно, надоел, его перевели в Кимовск, а там взрослые. Я раз приехала, он весь, как накакаете, все руки, губы у него все засохшие. Другой раз, я говорю, надо его брать домой. Вот два года пробыл у нас, я его взяла. Ему было 11 лет, я его на себе на закорках несла с поста, а с поста у нас 4 километра пешком несла на себе. Он был легкий. Вот. Потом приехала, у него эпилепсия очень большая была в то время. Он голодный был, эпилепсия была. Ну, так вот я... Потом прошлый год я... Решилась его. Я с операцией, мне глаукома, сама слепая. Хотела прошлый год я его сдать. Вот. А мне дочке жалко его сдать. И зять. А зять приехал и сказал, знаешь что, Тань, эта дочка зовут Тань, я сказал, что с матерью случится, возьмем ее к себе. Я сварю ему клетку и будет там сидеть, зато он будет сыт. И так я его не сдал. Я плакала от радости, что он его не сдал. Иди ко мне, сынуль. Иди ко мне, золотой ты мой, сладкий ты мой. Иди, иди, иди, иди. Иди. Пойдем сюда. Хорошо.
2: Ты твоя ремонт делала, все побелили,
0: да не я.
2: Все покрасили.
0: Так, сейчас в кабинет свой побежить. Сейчас в кабинет. Тихо, там упадешь, сынок. Знаете. Кабинет. Сейчас оттуда вернется, сам закрытый. Он не тронет, не бойтесь. Он сейчас не злой, это когда злой. Сынок, а сынок? Миш, мой сладкий. Поцелуй маму, поцелуй.
2: Поцелуй маму,
0: поцелуй маму. Поцелуй
2: маму.
0: Поцелуй, ну-ка, целуй маму. Поцелуй маму.
2: Хочешь, чтобы мы его
0: поцелуем? Нет, поцелуй маму. Вот так.
3: Пусть коснется мысли или слуха высший смысл немыслимых затей. Небо верит в кротких, нищих духом, грешных и беспомощных людей. Неустанно, без речей красивых, без того, чтоб плакать и корить, слабыми руками милостивых добрые дела Господь творит. Обнищав душой от истин ложных, к вечной правде, причастив уста, вдруг постигнем мы, как непреложно, в нас с тобою верят небеса.
0: А мне это было, мальчик-то тоже. С 50-го года, сейчас уж имел.
2: Это еще 50... до того, как Таня родилась?
0: Да, Таня не самая последняя.
2: То есть Миша старше Таня?
0: Миша старше, на 9 лет старше.
2: Ты смотри. Mm-hmm.
0: Сынуль, пойдем тогда в кабинет, пошли. Пойдем в кабинетик, пойдем. А это я ухожу. Я-то ухожу, а ты иди в кабинетик. Иди в кабинет, сынок. Нет, не сюда, в кабинет иди. Иди в кабинет. Иди в кабинетик, иди. Во, хорошо-то. Вот мой золотой. О, заходи. Во. Заходи в кабинетик. Закрывай дверку, закрывай, сынуль. Закрыть? Вот, и закрыл я его. И сиди. Пока мать освободится. Вот так и живет у меня ребенок. Нелегкая, а я считаю, хорошо прожила.
1: А чего хорошо-то?
0: Не знаю. А прожила я думаю, хорошо. А почему хорошо? Потому что я вот кому не пойду, мне люди всегда помогают. Всегда. Ой, вот... Таня учила в школе, все же она тоже маленькая. Сам муж у меня в тюрьме сидеть. Вот, огород надо копать. Пойду та же, ой, помоги. И все идут. А я всех всегда угощала, всем давала. Я никогда... Ко мне все шли, и сейчас идут. И сейчас иду. Мне надо было сегодня весной огород поливать. Толя Сурков, соседи, дачники идут поливают. Там еще дачницы идут сажают. Тань на работе неделя. Вот. Так что мне люди не бросают.
1: На Бога тоже не ропщите, значит?
0: Я на Бога? Вы что? Он за мной ходит рядом.
1: Кто?
0: Бог со мною. Бог со мною. Бог со мною. Вот. Потому что я почему, что Бог со мной? Потому что вот, ну, я иду к людям. А Господь вот подскажет, идите, помогите ей. И я хуже людей не жила. Я одна жила много. Одна много жила. Но мне Господь помог. Мне Господь. Я только с Богом. Я, правильно, я не верила. Вот я не могу сказать. Вот я не стал вот недавно верить. Вот когда мне муж умер, я до этого верила. Верила, но не так. Вот. А когда мне муж умер, вот я после этого вообще в церковь стала ходить. Сейчас я слепая не хожу. Стала ходить в церковь. Вот.
1: Молиться.
0: Да. Молиться. А я молюсь сейчас. Я молюсь. Я, конечно, может быть, и не те молитвы, но все же я Бога прошу и Бога благодарю. Вот так вот.

Ой, я бы, знаете что, не хотел бы я лучше жизни, хоть такая бы осталась бы, хоть бы такая осталась бы жизнь. Не хочется, вот наши мальчики погибают. Вот это я, чтобы вот этого не было. А что мы сейчас живем, то я хоть бы так до самой смерти дожить, вот нам, старикам. Хорошо, пенсию сейчас во время получать. Получаем нормально, чего еще надо-то?

0: Лучинушка, лучина, русской судьбина, баба Валя, пивунья дорогая, да хранит тебя Господь.
1: Вот уже, знаете, каждый...
0: Как? Расскажи мне, как выжить сквозь горечь и мрак? Где? Объясни мне, где мир обрести в нужде? Кто? Покажи мне, кто радости даст глоток? Здесь я увидела вдруг пару беспомощных рук, вросших в остов креста, жаждущие уста, жесткий изгиб венца, в темной гробнице свет. Это и был ответ.
2: В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: В студии священнослужитель Владимир Шалахов.
1: Наша тема сегодня называется «Еще одна заповедь Иисуса Христа». Давайте вместе прочтем Евангелие от Луки, 17 главу, 32 стих. «Вспоминайте жену Лотову». Как это сделать? Нам без истории о том, как все произошло у Лота, это не получится. Я предлагаю вам, чтобы мы сейчас отправились в историю Ветхого Завета и открыли Бытие на 13 главе. Здесь нам повествуется о том, что между пастухами Авраама и Лота возникли недоразумения. Пастбища оказались тесными, и стали они спорить. И вот в этот спор включились и хозяева — Лот, который ходил с Авраамом, и Авраам. Как же разрешился этот спор? «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою» — это 8 стих. «Между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». И вот мудрый старец предпочитает своего племянника себе, своим интересам, поступает великодушно, милостиво. «И Лот возвел очи свои, увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, отделились они друг от друга. Авраам стал жить в земле Хананской, а Лот в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы, весьма грешны пред Господом». Вот как вы видите, избрание Лота, оно мотивировалось обогащением, богатством. И он поставил под удар свою будущую жизнь, потому что оказался вблизи тех, которые весьма злые и грешные. И что дальше было? Дальше он занимался бизнесом. И настолько хорошо, что уже в следующей главе нам рассказывают, что Лот был в городе. Лот в городе. Где об этом написано? 14 глава, 12 стих. «И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли». Итак, за небольшое время Лот смог развиться продажей скота своего, торговлей, и вот он уже в городе живет. Но город пострадал, потому что была война, и пришел Кедаор Лаомер, царь Еламский, вместе с другими царями, и взяли в плен и Лота, и царя Содомского, и других. И вот Авраам, услышав про эту весть, отправляется, чтобы спасти Лота. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, рассказывается в 14 главе, 14 стихе, взял рабов своих, 318, и преследовал неприятелей Дадана, и, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и возвратил также и женщин, и народ. Вот 17 стих. «Когда он возвращался после поражения Кедаур-Лаомера, там у него были особые события. Царь Салимский его поздравлял, а потом и царь Содомский хотел его тоже поздравить. И царь Содомский говорил Аврааму, что хочешь, бери себе. А он говорит в 23 стихе, что нитки и ремня и обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Интересно потом делать наблюдение, что сам-то Лот наверняка воспользовался тем, что предлагал победителю содомский царь. Потому что у Лота, очевидно, появился в результате торжества Авраама новый дом. Да, новый дом появился. То, что Авраам не захотел взять, наверное, Лот все-таки воспользовался, взял. Такие выводы приходят, когда читаешь Бытие 19 главу, потому что там рассказывается о доме, который уже люди окружали. Обычно, как поселялись в городах в то время? Сначала за городом живут, в шатрах, а потом, когда люди заходят в город, то первое место, где можно купить себе жилье, это у городской стены. То есть сама стена и была этим жильем. Нагроможденные друг на друга домики, как муравейник, как улик. И там начинали люди жить. Но иметь свое отдельное жилье, которое можно окружить, это уже слишком роскошно. Это надо быть князем, большим человеком в этом городе. А как же быстро происходят перемены с Лотом, который только начал свой бизнес и уже имеет собственный особняк, можно сравнить. Свой особняк в столице, да? Содом — это был столица того района. Как можно добиться так быстро, подняться по лестнице бизнеса, чтобы иметь свое собственное здание в центре Москвы или в Москве, а не в Подмосковье? Это говорит нам о том, что здесь произошли кое-какие политические вещи. То есть мы можем полагать, что тем, чем не воспользовался Авраам, племянник его решил воспользоваться. Раз вы такого мнения о моем дяде, то вот я племянник, пожалуйста, ему будет приятно, если не ему, так хотя бы его племяннику вы окажете эту милость. Как оно было, мы не знаем, но мы видим результат. Лот находится уже в новом жилье. Ну а теперь давайте себе представим, что такое новое жилье. Это украшение, это ремонт, это приятное ощущение. Кто из нас, когда менял жилье, не чувствовал этого подъема настроения, что вот буду жить лучше, буду жить по-другому. И, наверное, в эти дни ходят по магазинам, ищут обои, да, у нас сейчас краски подбирают, и появляется такая радостная суета. И вот эта радостная суета идет, пока деньги не кончаются. Но у Лота, наверное, было все нормально с деньгами. И они хороший ремонт начали делать. Наверное, едва-едва закончили строительство этого особнячка, дома. Как и девочки подросли, и уже женихи появились, и уже дело, наверное, такое, что к свадьбе, и все хорошо, как вдруг необычная история. Что это за история? Наверное, все хоть как-то, но ее все знают. То, что под ночь вечером в город вошли два человека. Но это были не просто люди. Библия говорит, что это были ангелы в виде людей. И что делал Лот? Странное поведение Лота. Лот пользовался благами и в то же самое время скорбел в душе своей, как Петр пишет. Скорбел в душе своей, что все вокруг него такие злые люди. И он, понимая, что странники и путники, которые приходили в Содом, могли пострадать от этих людей, решил предлагать убежище в своем доме. Интересный компромисс. Это загадка, да? Но, может быть, это не такая уж большая загадка. Может быть, многие из нас, и я в том числе, что-то подобное делаем. Идем на эти компромиссы, и в результате мы не отдаляемся от злых вместе с ними, разделяем их проблемы, и потом чувствуем, что надо кому-то еще и защищать, и помогать. Сложно это. Я согласен. И что происходит? Лот предлагает им свой кров. Но жители уже заметили, что новенькие люди пришли. И горя похотью и бесстыдной страстью, они подошли к дому и требуют, чтобы он выдал их, чтобы совершить над ними насилие. Похоть, преступная похоть, изображена здесь откровенно. И Лот решает заступаться за них. Но как заступаться? Даже у нас вызывается дрогание, когда он говорит, 19 глава, читаем 8 стих, «Вот у меня две дочери, которые не познали мужа, лучше выведу их к вам. Но не делайте с гостями моими ничего». Но они ему сказали, 9 стих, «Пойди сюда, вот пришелец и хочет судить, они ему напомнили, что он никогда своим здесь не будет, потому что нельзя купить родство с людьми только тем, что ты там дом купил. Эти корни, эти общие вещи и традиции, они с другого начала истекают. И они ему на вид показывают, что он не их, хотя здесь и живет. Ты пришелец. Теперь мы хуже с тобою поступим, нежели с ними. Ему пообещали худшее. И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Да, наверное, была совсем новая хорошая дверь. Тогда мужи те простерли руки свои, вели Лота к себе в дом и дверь заперли. Они помогли, потому что толпа держала двери, и Лоту не доставало силы закрыть ее. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав выхода, входа. И сказали мужи те Лоту: «Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? Кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его». И вышел Лот, и говорил с зятями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но затем показалось, что он шутит. Ну что ж, вот еще один компромисс, который мы замечаем за Лотом, что он любил и шутить. В результате в самый тревожный момент не воспринимает его. О Содоме нам немножко известно. Из Хагады еврейской можно там почерпнуть некоторую информацию. Оказывается, что существовали законы в Содоме, что когда путник подходил к реке и к переправе, то там обязательно нужно было платить за любой мост, который ты переходишь. В то время это было еще не везде, но там требования были жесткие. Хочешь переходить по мосту — плати. И люди, многие хотели переходить вброд. Но как только они спускались вброд, их ловили и говорили: а за переход через речку в два раза дороже. Также по старым обычаям люди, которые ночевали у стены города, не были защищаемы этим городом, поэтому их могли ночью просто обворовывать. И вот из-за этого все люди старались под вечер обязательно успеть зайти за городские ворота, которые закрывались. Ну а там те, кто держали караван-сараи, могли дать приют и верблюдам, и лошадям, и ослам, и самому хозяину. И вот, сдавая в гостинице все свое имущество, закрывая это и ложась спать, утром он просыпался, шел к тому месту, где его скот стоял в стойлах, а там ничего не было. Он говорит: а где то, что я вот это? А хозяин подходил, говорит: да не было ничего, ты что, забыл? Как забыл? И в Содоме было такое обычное, когда говорили: это тебе приснилось. И человек с досадой, с болью, они говорят: попробуй еще повыступай, мы тебя накажем. Так поступали жители Содомские, не говоря о том, что там были изнасилования и всякая другая мерзость и плохое отвратительное отношение. И вот в этом месте все же хорошо идет торговля. Люди были праздны, у них были самые высокие доходы в той части земли. И поэтому от праздности они занимались самыми гнусными грехами. И Лот позарился на легкие деньги, но легкие деньги сопряжены с преступлением или с тяжестью от того, что ты рядом с преступниками. Ну и результат такой, что когда он предложил выходить, то девочки пошли за ним, хотя у них свадьба на носу была. Это трудный момент. А второй момент какой был трудный? Самой жене Лота. Мы не знаем, кто она, мы не знаем ее даже имени. Но мы видим, что эта женщина шла нехотя. Она шла все время нехотя, а Лот упрашивал, чтобы Господь не пожалел их и не на ту гору, а на которую поближе. И Бог даже ради него сделал, что было разрешено им поближе подняться. Но он просил одно. Он говорит, чтобы не обворачивались не обворачивались, потому что, чтобы я не поразил. И когда они уходили, пролил Господь на Содом и Гоморру, 24 стих, дождем серый огонь с неба. И не спроверг города сии и всю окрестность сию, всех жителей городов сих и все произрастение. Жена же Лотова, когда услышала, наверное, этот грохот, увидела зарево полыхающее, она начала переживать, потому что там ее дом, там, наверное, ее, ну, все, что она делала, куда душу вкладывала, ну, что такое для женщины ее собственное гнездо? Это все, это ее выражение жизни. И вот там, там у нее все надежды новые начинались, и она не выдержала и тайком оглянулась. И когда она оглянулась, чтобы посмотреть на свое имущество, на этот план, на это развитие жизни, которое у них до сих пор было, на этот бизнес, то она окаменела. Сегодня туристы там рассматривают разные соляные столпы. И обычно их экскурсоводы говорят, кто-то из этих столбов, наверное, это жена Лота. Христос нам показал эту историю снова. Снова ради того, чтобы мы вспомнили, как тяжело будет тем, которые не хотят расставаться со своим имуществом. И еще раз мы вернемся к тому месту, где мы прочитали в Евангелии от Луки, 17 глава. 30 стиха читаем. «Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». То есть, когда Господь пролил огонь на Содом и Гоморру, так будет и в день, когда явится Сын Человеческий. «В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее». Ну вот интересный момент в том, что Иисус понимает нашу слабость. Он нам открывает, что мы падки на вещи. Вещи, дома, машины. Это ж то дорогое, что мы пытаемся приобрести в этой короткой жизни. И трудно себе представить, что надо это все-таки бросить, надо это все оставить. Я вспоминаю рассказ одного верующего человека. Он говорит, когда в Таджикистане начались беспорядки, мы поняли, что надо оттуда уезжать. И я ничего не смог вывезти в результате военных действий. Только свой мотоцикл «Урал» с коляской. Погрузил на платформу поезда и поехал. Вот с этим я и переехал. Ни дома не продал, ничего. А, говорит, а хорошее все имел. Даже себе не мог представить, что жизнь ставит такие экзамены. Имущество и мы. Наши отношения с имуществом требуют пересмотра. Сегодня мне бы хотелось, опираясь на этот текст, призвать нас, чтобы мы все-таки критически посмотрели на свою привязанность к вещам. Как у нас с этим делом обстоит? Может быть, мы та же самая жена Лота в душе. И может быть, у нас все те же проблемы, мы от них не избавились. Я бы хотел привести еще один пример из книги, где рассказывается о случае на Азовском море. Говорится, что вот еще лет 200 назад, когда рыбаки промышляли и обеспечивали себя только за счет рыбы, в это самое время там были особые порядки к тем, кто крал рыбу из чужих сетей. И вот рассказано были случаи на море. Один человек, который имел большую семью, детей, проглядел мороз, и его сети вмерзли в лед. Теряя сети, мужчина теряет возможность дохода, потому что за новую сеть ему придется год работать на заводе, просто наемным рабочим за маленькие деньги. И семья будет недоедать, будет много проблем. И он не мог согласиться с этим поворотом своей жизни. И он все-таки, плача, но решил полезть ночью, пока никого нет, на соседнюю делянку, где стояли, как он понимал, чужие уже столбики с сетями. и он разрубил тихонько, залез и вытащил рыбу. Рыба им очень нужна была, потому что они жили в долг и обменивали ее в трактирах, в магазинах на хлеб, на все необходимое. И когда он принес и обменял все, ему было больно и совестно, что он позарился на чужое имущество. И чтобы погасить эти чувства совести, он выпил. И выпил, и пил столько, чтобы не мучаться этим стыдом. А потом что делать? Сетей-то не будет еще. И он стал потихонечку ходить по чужим сетям. Вор объявился. Все в поселке говорили, вор объявился. Ну, попадется нам в руки. Каждый думал, что нужно быть начеку. А он не мог ничего делать со своей совестью и спивался. Деньги у него были легкие, много было, в семью приносил, но жил плохо. И вот однажды случилось так, что его встретили. А как это было? Отец с мальчишкой гнали сани по замерзшему Азовскому морю и торопились, потому что должен был ударить мороз. И они подъехали к первому месту, где торчали шесты из-под льда, начали брать топориком, прорубивать.

ты не заболел. И мальчик бежит впереди саней и к следующему месту, а там тоже прорублен лед. И он кричит: папа, уже обидно, сильно обидно. И папа ему говорит: давай на дальнюю поедем. Наверное, вор там сейчас. И они едут, луна освещает все поле ледяное, и там черная фигурка, человек тоже с лошадью, и на сани набрасывает рыбы. Рыбы много уже. Папа, вон он. И они успели его поймать. Долго боролись на льду, потому что тот человек понимал, его живым не отпустят. Поэтому и он со всей яростью отбивался и душил. Мальчишка тоже с ним бился. Кровосос на него кричит: кровь нашу пьешь. И они с отцом его оглушили наконец. Когда оглушили, раздели его и связали ему руки. Потом привязали его к веревке длинной и бросили, и начали его толкать ко льду, к лунке, там, где шесты опускаются. Он, придя в себя, стал кричать: «Христиане, помилуйте меня, христиане, у меня дети». «Нет у тебя милости, ты таких же детей поедаешь, оббирая нас». «Нет у меня дети, ради детей меня помилуйте, не губите душу мою». «Нету тебе пощады, вор!» И они его толкнули в прорубь, а дальше веревкой протянули к следующей лунке. И когда его вытащили, у него были обледеневшие ресницы, брови. И он снова, вздохнув громко и сиплым голосом, почти без сил, снова сказал: «Пожалуйста, ну помилуйте меня, Христа ради, я вас умоляю, нету тебе пощады, кровопийца». И снова его потянули назад. Когда вытянули его второй раз, он был мертвый. Поставили шест, прислонили это холодное тело и стали обливать водой до тех пор, пока он не обледенел, пока не получилась ледяная горка. И вот он в виде столпа такого ледяного, в котором виднелась вся его фигура, остался на море. Так в то время карали воров, которые шастали и искали рыбу в чужих сетях. Но вот наступила весна. Лед стал ломаться, крошиться, и льдины подносило к берегу, где они кригами поломанными собирались у самого кромки берега. Но с высокого обрыва все видели странную фигуру мертвого человека подо льдом, который так, как айсберг, плавал на море. Все, видя его, крестились и говорили: «Проклятый! Проклятый!» Что бы мне хотелось сказать? И этот пример показывает, что нам надо вспоминать жену Лотову. Нужно вспоминать или ледяной этот столб с этим человеком, или соляной столб, в который превратилась жена Лотова, и задавать себе вопросы: а как я живу? Какие у меня отношения к имуществу, к вещам? Не прикипело ли у меня сердце? Не живу ли я так, как бы жила бы на моем месте жена Лота или этот человек? Мы, может быть, не различаем той тонкой грани, которая проходит между свободой от вещей и зависимостью от вещей. Но как стать свободным от этой зависимости? Христос показывает себя. Христос говорит о себе, что птицы имеют гнезда, лисы имеют норы, а Сыну человеческому негде головы преклонить. Он показывает себя, идущего среди хлебных колосьев, который пользуется милостью у людей. Он показывает также и себя, как ребенка, которому не нашлось места нигде, только в хлеву, в яслях его могли положить. Он показывает себя бедным и в день своей смерти, когда его подняли на кресте, опозорили и прибили. Он показывает все это и говорит: маловеры, Отец Небесный заботится о нас. И он говорит о новом царстве, о новом Иерусалиме, о новой жизни говорит. А в этой жизни это не важно,
потому что все

0: земля и все дела на ней сгорят однажды. Ищите же прежде Царство Божие. А это все, зачем сегодня так метутся и бегают люди, все это приложится. И Бог благословит вас. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о том, как духовная поддержка важна при восстановлении сил. Физическая активность, возможность своевременно отдыхать и правильно питаться, участвовать в общественной жизни – это важные, но отнюдь недостаточные факторы вашего восстановления и, скажу больше, вообще жизнедеятельности. Если вы еще в плену зависимости, не отчаивайтесь. Ваше положение серьезно, но выход есть. Если у вас нет сил победить свою тягу к алкоголю, сколько бы вы ни пытались, вы можете обратиться за помощью к тому, кто бесконечно сильнее вас и заинтересован в вашей жизни. Почему в борьбе с зависимостями так необходима вера? По двум очень важным причинам. Первое. Понимание того, что наше тело – это храм живого Бога. В Библии, в первом послании к Коринфянам написано: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьей». Второе. Бог укрепляет и делает способным преодолеть привычки разрушительного образа жизни каждого, кто решает подчинить Ему свою слабую волю. В Библии, в первом послании апостола Иоанна, 5 глава, 4 стих написано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победивший мир – вера наша. Наш любящий Небесный Отец желает, чтобы каждый из нас был свободен от пагубных зависимостей, которые делают нас предрасположенными к опасным для жизни заболеваниям. Господь помогает нам освободиться от такой зависимости благодаря Его признанию. Воля Господня в том, чтобы мы имели жизнь вечную, в доказательство чего Он послал Сына Своего – Спасителя, чтобы искупить наши грехи. В Библии, в Евангелии от Иоанна написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я предлагаю вам довериться своему Творцу. Еще в XIX веке один известный евангелист сказал: «Доверьте себе, и вы обречены на разочарование. Доверьте своим друзьям, и они умрут и оставят вас. Доверьтесь деньгам, и их могут у вас отнять. Доверьтесь репутации, и язык клеветника разнесет ее в пух и прах. Но доверьтесь Богу, и вы никогда не будете посрамлены ни сейчас, ни в вечности». Доверие любящему всемогущему Богу наделяет нас способностью наслаждаться здоровым образом жизни. Наше доверие Богу и вера в Него дают Ему возможность в изобилии наполнить нашу жизнь миром и радостью. Найдите время для общения с Богом. Поговорите с Богом, как с другом. Расскажите Ему обо всем и обо всех своих проблемах и печалях. Для этого нет необходимости преодолевать тысячи километров. Сделайте это прямо в своей комнате. Расскажите Ему, что у вас на сердце. Для этого нет необходимости заучивать какие-то цитаты и выучивать какие-то длинные тексты. Что на сердце? И доверившись Ему, вы почувствуете счастье от близости и получите долгожданное исцеление. Роль молитвы в исцелении настолько важна, что один из даже докторов сказал: «Я решил, что молитва с пациентами, они равнозначны действию какого-нибудь сильнодействующего лекарства или хирургического вмешательства, если не сказать, что больше». Многие люди пытаются решить свою проблему с помощью йоги, светской медитации, других подобных программ, самосовершенствования. Однако эти методы не обладают такой же эффективностью, как молитва и личные доверительные отношения с Богом. Во многих случаях они являются, ну, те вот различные методы, просто техниками самогипноза. Только Господь дарует нам руководство для идеального образа жизни. И, кстати, Он дает нам мотивацию. Некоторые люди, когда слышат, что «почему ты пьешь? Почему ты куришь?» Кто-то говорит: «А почему мне этого не делать? Ну ты же заболеешь, или умрешь, или проживешь на 10 лет, или 20, меньше». Кто-то говорит: «Ну подумаешь, зато все равно же ведь мы все умрем». Когда у человека нет понимания, откуда он, для чего он, куда он идет, когда у него нет понимания, что он удивительное творение в руках Божьих, у него нет мотивации. Но когда человек смотрит на себя, как на уникальный шедевр, когда он понимает, что такого, как он, никогда не было, помимо него нет и никогда не будет, то он начинает ценить свою жизнь как некий дар, подарок свыше. И тогда он задается вопросом: «Господи, как мне прожить свою жизнь, чтобы быть максимально полезным Тебе, максимально полезным тем людям, которых я буду встречать? Какой вклад я могу сделать в историю человечества для того, чтобы сделать ценное и многозначное? Помните, вы – большая ценность для Бога. Вам не следует оставаться таким, каким вы являетесь сегодня. Да, Бог хочет, Бог любит вас таким, каким вы являетесь, но Он не желает, чтобы вы оставались таким, каким вы сегодня являетесь. Господь хочет дать нам силу осуществить все возможное, все изменения. Вам нужно лишь довериться Ему». Многочисленные истории победы над алкогольной зависимостью подтверждают тот факт, что вера в любящего Бога приносит в жизнь человека такую радость, удовлетворение и мир, что освобождение от спиртного становится настоящей реальностью. Господь может помочь самому беспомощному человеку на земле, потому что Он силен. Сегодня Иисус Христос обращается к тем, кто хотел бы получить полное освобождение от алкоголя или любой другой зависимости. Неважно, вот сейчас кто нас смотрит, от какой зависимости ты страдаешь. Может быть, ты срываешься и кушаешь на ночь, может, ты срываешься на сладком или какие-то другие у тебя есть слабости. В Библии, в Евангелии от Матфея написано: «Просите, и дано будет вам». А в Евангелии от Иоанна написаны такие слова: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Некоторые думают, что для того, чтобы прийти к Господу, нужно избавиться от этого, потом от другого. И только когда я избавлюсь от третьего, вот тогда чистым я могу прийти к Нему. Это тупик. Придите к Нему такой, какой вы есть. Сегодня и сейчас. Вы можете прямо сейчас в своей комнате, где вы находитесь, где вы смотрите, после просмотра этой передачи, встать на колени. А может быть, просто закрыть глаза. А может быть, с открытыми глазами обратиться своим сердцем к всемогущему Творцу, рассказать о своей проблеме, боли, о своей борьбе, о трудностях и переживаниях. И знайте, Он принимает всех и слышит всех, не упрекая и не унижая. Он готов ответить на вашу мольбу помощи. Если вы уже не пьете, то примите решение сегодня никогда не употреблять алкоголь, но просите об этом помощи свыше. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Духовность или религия? И имеет ли это отношение к благополучию человека? Здравствуйте, друзья! И сегодня мы поговорим с вами о важности духовности и личных ценностей человека.
2: Руслан Ларин, бизнес-коуч, директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз: быть успешным и оставаться счастливым. Мария Ивачева, семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз: каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников, священнослужитель. Лидер молодежного служения на Кубани. Автор блога «Небо близко». Любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз – «Небо близко». Светлана Малова, предприниматель, певица, почетный волонтер. Любит сочинять музыку и петь, фотографировать, путешествовать. Считает, что важно придерживаться христианских принципов в любой сфере деятельности, и тогда успех и благополучие гарантированы. Девиз: бизнес – это не про деньги, а про служение и благотворительность.
1: И мой первый вопрос к вам. Вот вообще, что такое духовность и чем она отличается от религии?
3: Мне кажется, духовность — это такой комплекс убеждений, ценностей человека, которые определяют его смысл жизни. И, соответственно, вместе с этим они помогают ему держать какую-то связь с чем-то большим, чем он сам. Эти ценности и принципы.
4: Ну, если взять определение, да, то духовность – это совокупность моральных ценностей человека, которые он черпает из священной книги, священного писания, из религиозной практики, из культурных ценностей. Но вот если дать свое определение, вот мне кажется, что, например, IQ есть даже у компьютеров, да, вычислительная техника. Эмоциональный интеллект есть, то есть эмоции, они есть там у высших млекопитающих, там дельфины, киты, они взаимодействуют. А вот духовность есть только у человека. То есть это какая-то наша секретная функция, которая помогает нам связывать нашу жизнь воедино и видеть ее смысл.
5: Ну, для меня религия – это больше такое какое-то внешнее проявление, принадлежность к какой-то культуре. А духовность – это личные отношения с Богом.
1: Угу. Хороший вопрос затронула Светлана. Вот отличие, да, религии. И вот вы когда смотрите на человека, да, и вы же для себя определяете, вот этот человек духовный, а этого можно отнести только к религиозным, да, вот как вы для себя понимаете, духовный или недуховный? Что это для вас?
5: Нет, наверное, на первый взгляд, глядя на человека, не определишь, духовный он или религиозный. Все-таки надо знать человека, его жизнь, его поведение. В общем-то, просто глядя на человека, навряд ли можно определить. Я не знаю, вы определите человека, на первый взгляд, духовный он или нет?
4: Мне кажется, мы вообще заложники этой ситуации, потому что еще не так давно звучали лозунги, что религия – это опиум для народа, и поэтому люди до сих пор в штыки воспринимают что-то религиозное или что-то духовное. Мне кажется, что вот Библия учит не столько определять других, сколько тестировать себя.
3: Ну, я думаю, что, конечно, мы, с одной стороны, не можем до конца быть объективными, оценивая духовность другого человека, однозначно. А даже если мы его хорошо знаем, мы не можем увидеть где-то истинные мотивы его, убеждения какие-то внутренние. То, что мы видим, а на поверхности это поведение какое-то. Но мы не можем видеть, что им движет. Мы можем приписать только какие-то мотивы сами этому человеку. Но, с другой стороны, если мы говорим о том, что духовность – это некие убеждения и ценности, то все-таки внешние эти параметры, как поведение, поступки человека, его слова – они, тем не менее, о чем-то могут нам сигнализировать. То есть мы не можем сказать, что мы его полностью сканируем, видим как рентген, но вместе с тем то, что человек дает, выдает, и Слово Божие, Библия говорит, каков человек внутри, то он и говорит, то он и цитирует, то это, конечно, нам дает все-таки основание понимать, что те слова, которые человек говорит, те поступки, которые он делает, тот выбор, который он делает, это говорит о каком-то все-таки, о каких-то ценностях, о каких-то убеждениях, которые есть у него внутри.
1: Угу. Ну да, для меня вот из там, грязного источника не течет чистая вода, да, и поэтому для меня это действительно тоже вот какое-то проявление, потому что если человек, ну, внешне очень такой высокодуховный, да, но в реальности это никак не отражается. Я вижу, там, в семье такие проблемы, конфликты, например, постоянно.
3: Ну, груб с людьми,
1: да, он, там,
3: к примеру.
1: Грубит,
3: да.
1: Например. А в то же время он там цитирует классику или цитирует какие-то слова из Священного Писания. Для меня это вот как бы дисбаланс.
5: Ну, конечно, очень много можно говорить правильных слов, да?
1: Да, да.
5: Но люди все равно смотрят, как ты живешь, по своим делам.
3: Да, если есть красивые цитаты, возвышенные, даже очень возвышенные, и духовные, и просто из классики, но при этом нет сострадания к окружающим, к ближним, то, конечно, это такой яркий сигнал, что это только фасад внешний. И иногда человеку проще, удобнее слепить какую-то картинку, фасад, чем вот заняться этим тестированием, а что внутри меня.
4: Это, как знаете, есть такая история, что один священник переехал в город, и контролер троллейбусом или автобусом начал проверить, насколько можно доверять проповедям этого священника. И он ему давал сдачи и дал больше денег. Ну, и священник посчитал, увидел, вернул. Он говорит: о, ну все, я буду теперь слушать ваши проповеди, потому что вы честный человек. Ну, наверное, это естественное желание людей доверять и понимать, расходятся ли дела с жизнью. Вот мне очень понравилось, как ты сказал про источник, потому что это как круги по воде. То есть прежде всего в центре духовности лежат отношения с Богом. Да, живые взаимоотношения с Богом. Но это, безусловно, расходится на все сферы твоей жизни, на контроль эмоций, на твои дела, на твои привычки, на образ твоей жизни. То есть это будет очевидно другим людям.
1: Но ведь многие люди воспринимают духовность, это как, знаешь, религиозность. Вот у них практически знак равенства. Но в чем отличие вот высокодуховных людей от, ну, просто религиозных людей, или там высокорелигиозных людей, можно так сказать, да?
4: Вот. Ну, скорее всего, под религиозностью сегодня понимается свод правил или обрядов. И почему-то у религии такая негативная сегодня, негативное отношение к религии, что это как бы формально. Но вот если мы посмотрим в Библии, Иисус же тоже встречался с такими религиозными или псевдорелигиозными людьми. И он говорит, что вы, да, по делам их не поступайте, но то, что они говорят, вы слушаете. И вот в этом разрезе мне очень нравится, как говорит Ицхак Пинтасевич, это известный бизнес-тренер, и он, как еврей, соблюдает определенные практики. Он говорит: мы можем многого не понимать. Вот, допустим, ты не знаешь, как работает планшет, там, всех технологий, но он же работает. И он говорит, точно так же молитва. Ты можешь не знать, как работает молитва, но она работает, об этом говорит история. Поэтому просто молись, и это сработает. Он
1: доверяет.
4: Он подходит как вот просто бизнесмен, да, или как верующий, технически это выполнять. Это религиозно, но с точки зрения духовности здесь должна быть искренность, правильные мотивы, что человек должен это делать как живой разговор с Богом, и тогда это сработает. Поэтому я считаю, что религиозные принципы, понятия, нравственность – это хорошо. Но одних только действий, обрядов недостаточно. Это должно быть частью твоего духовного мира. Вот тогда это будет, как сегодня говорит молодежь, трушно, да, то есть истина по-настоящему.
1: Да, потому что это перейдет в какой-то формализм. Да? Это, наверное, то же самое, если там отношения в семье. Если нет любящих, заботливых отношений, то это просто, ну, как сожительство, что ли, да?
4: Штамп в паспорте, да.
1: Штамп в паспорте. Это вот можно такое, да, сравнение сделать? А как духовность влияет вообще на благополучие человека? И влияет ли?
3: Ну, в связи с этим очень много исследований, которые как раз таки подтверждают, что духовные люди, люди, которые имеют какие-то ценности, они легче справляются со стрессом, потому что у них есть какие-то жизненные убеждения. Они легче справляются с трудностями, преодолевают их легче. И более жизнеустойчивы, благодаря тому, что они посещают какие-то встречи верующих людей, они могут находить поддержку и тоже справляться с трудностями. И я бы еще отметила такой момент, что люди, которые имеют какие-то ценности духовные, какие-то практики, молитвы, чтение слова, они легче справляются и с утратами, и с теми возрастными изменениями, которые в их жизни грядут. И вот очень много различных срезов было сделано, что действительно с теми жизненными невзгодами, с которыми так или иначе сталкивается человек, духовный человек гораздо легче справляется, может миновать и депрессию, и очень многие другие такие, скажем, моменты опасные, которые могут случиться в жизни, когда ты что-то преодолеваешь, если есть на что опереться. То есть духовность может стать очень сильной опорой в такие непростые времена жизни.
4: И вот я хотел бы продолжить мысль Марии. Даже если рушатся другие основания вот во время кризиса, да, духовность может быть тем единственным, что поможет тебе выстоять.
1: Но под духовностью ты имеешь в виду связь с Богом.
4: Да, вот я хотел бы привести в пример известный достаточно вот в бизнес-сообществе и в России, и за рубежом. Есть такой человек, Ник Вучич его зовут. Это вот тот молодой человек, который родился без рук и ног. И он выступает в университетах, он говорит с молодежью, которая там на грани самоубийства. Он приезжал в Москву, его приглашали на наше телевидение, и он выступал перед большой аудиторией бизнесменов. И он говорил о том, что важно не только вдохновлять там. У него есть такая интересная идея, как объятия. То есть он, к нему подходят люди, его обнимают, он говорит им добрые слова. Но он очень прямым текстом говорил о Боге, что Бог является его таким глубинным смыслом жизни. И ты смотришь на него, а он учится плавать, он там играет в гольф, ну, как может, да, там, используя то, что есть у него. И этот человек вдохновляет, и он показывает, что у него нету ничего, но у него есть духовность. И это его делает счастливым человеком. Он очень мечтал встретить любовь в своей жизни, и его полюбила одна прекрасная девушка. Сегодня у них есть дети. Ты смотришь эту историю, да, ты радуешься, да, и ты понимаешь, что такое духовность.
5: Ну, я со своей точки зрения могу сказать точно, что духовность равно благополучию в бизнесе, как предприниматель, если я здесь, да, потому что четко могу сказать, что я... Четко могу сказать, что без духовности, наверное, ничего бы не получилось у меня, потому что я четко рассматриваю свой бизнес и себя как управителя только. Управителя, что я должна быть мудрым управителем того, того, что мне дал Господь. Потому что я считаю, что все деньги принадлежат Богу. И тот бизнес, который я имею, тоже принадлежит ему. Он мне его дал и поставил меня управителем. И я должна мудро распоряжаться.
1: Как доверенный фонд.
5: Да, да, да. Да. И я должна мудро распоряжаться вот этим вот фондом. Да. И сегодня я такой мудрый управитель, который отдаю 20% от прибыли на благотворительность. И когда я отдаю сегодня эти средства, да, на благотворительность, я понимаю, что Господь мне воздает еще больше. Вот. И поэтому... Наверное, вот те кризисы я переживала именно хорошо, я открывала новые магазины, и сегодня, как бы, в общем-то, мы растем, развиваемся.
1: Это влияет как-то на отношения с партнерами, да, с государством, вот эти, да, ценности духовные.
5: Да, конечно, потому что духовность, когда руководитель духовный, и есть это понимание, то, естественно, ты будешь с партнерами честен, да, с государством честен, да, ты будешь со своими сотрудниками заботлив, на самом деле заботлив, потому что ты будешь везде примерять вот эти христианские принципы. Потому что это не просто руководитель, который вот заработает деньги, а ты христианин. Да. И поэтому ты смотришь на людей именно с христианской точки зрения.
1: Вот уважение уже к личности,
5: да,
1: человека.
5: Да, конечно же. Забота, уважение, доброта, общение. Это очень важно в бизнесе.
4: Меня так вдохновляет то, что говорит Светлана, потому что, мне кажется, сегодня в обществе столько предубеждений, вот духовность и, например, там, образование, или духовность и деньги, духовность и бизнес. То есть некоторые люди думают, что если ты духовный человек, ты должен там вот как-то нищенствовать,
3: не
4: развиваться. А вот пример того, что духовные ценности, честность, да, наоборот, помогает тебе, дает тебе кредит доверия, когда люди говорят, о, вот там с этим человеком я хочу сотрудничать, он не подведет, ему можно доверять. Вот я думаю, что мы должны освобождаться от таких
1: стереотипов
4: и пообщаться, посмотреть христианский телеканал, посмотреть на христианского предпринимателя, посмотреть, что Библия говорит там, или другие духовные ценности. Что же, где же правда? Надо самому осознанно принимать решение.
1: Ну, отлично. Потому что я понимаю, что в моей жизни тоже на очень многие сферы влияет духовность. Это и на семейные отношения, потому что она очень объединяет семью. Это на финансы, потому что вроде ты, как это ты приводил Ицхака, да, в пример, там, не понимает даже до конца, как это работает, но ты жертвуешь, да, ты занимаешься благотворительностью, потому что об этом пишет Писание, и ты делаешь это с удовольствием, а тебе это возвращается вообще неожиданно, да. Это влияет на ментальное здоровье, да, потому что есть доверие, Боже, это твое, помоги в этом. И это работает, Бог как-то помогает. И получается, что многие-многие сферы жизни и благополучия затронуты этой темой духовности.
4: Я, конечно, вообще не человек бизнеса, я связан с духовными вопросами, но я вижу, что очень много техник, технологий, они взяты из Библии, из библейских принципов, из проповеди Евангелия. Я как-то думал даже про тот же самый кэшбэк. Вот как людям родилась вот эта идея, что ты отдаешь и тебе возвращается? А ведь это кто-то хорошо читал Библию, потому что в Библии написано, что посеет человек, то и пожнет, да, оно к нему и вернется. Поэтому правильно делают люди, которые хотят процветания в своей жизни, что они обращаются к фундаментальным ценностям, истинам, которые помогут им этого достичь.
3: Иногда ко мне приходят и спрашивают, а какие книги ты читаешь? Вот какие-то умные книги заходят
4: дайте
3: ко мне в кабинет.
4: Да,
3: какие книги ты прочитаешь? Я говорю, сейчас скажу, вытаскиваю из шкафа, да, вот эту вот книгу, Библию, я говорю, вот. Они говорят, ну нет, ну какие-то вот тренинговые, там что такое по бизнесу, да, все. Я говорю, вот.
1: Здесь все есть.
3: А что там? Я говорю, там все вообще, как финансы вести, как сотрудникам себя вести. Говорю, там все прописано, все написано. Серьезно? Я говорю, вообще. Я говорю, читайте. Ну, на самом деле, там все написано.
1: Я искренне так же считаю. Спасибо, что об этом сказала. А как же развивать нам эту духовность? Вот, ну, это же, наверное, какой-то путь. Не сразу же человек становится духовным.
3: Безусловно. Мне кажется, для развития очень важно практиковать осознанность какую-то, рефлексию. Вот то, о чем уже упоминал нам Евгений, когда взгляд внутрь себя и какая-то... осмысленная такая оценка, вот мои принципы, и что это за принципы, во-первых, выбрать эти принципы надо, а потом уже, насколько я им соответствую, этим принципам в своей жизни, соотнести себя с этим.
4: Мне очень помогает, я очень это люблю, это искусство. Да, не всегда есть возможность пойти в какой-то музей там, в Европе или что-то еще. Ты можешь посмотреть, сегодня очень много есть программ, и ты вот начинаешь вникать, там, не знаю, картина Иванова «Явление Христа народу». Вот ты смотришь, размышляешь, какие фигуры, как это связано с Библией. И ты думаешь, человек эту картину писал там больше 20 лет. Труд длиной в такой отрезок времени. Он хотел передать библейскую истину. Мне кажется, сегодня есть очень много возможностей. Даже технологии помогают нам укреплять нашу духовность. Только человеку нужно задаться целью. Духовное наследие нашей страны, литература, искусство, священное писание – это то, что помогает сегодня стать духовным человеком, обрести глубинные ценности.
1: Точно, точно. Мы же берем там, в этом всем, какие-то ценности, от чего мы сталкиваемся. Образ жизни выстраиваем на этом, да? Но тогда возникает следующий вопрос. Вот сегодня, мне кажется, так много всего вокруг нас, что разрушает духовность. Да, вот что это и как от этого, что называется, немножко защититься?
5: Ну, первое, что приходит, наверное, это социальные сети могут разрушить нашу духовность. Да. Когда люди просыпаются сегодня утром и в первую очередь смотрят куда?
1: Да. Понятно.
5: Социальные сети заходят, да.
3: Вот этот перегруз, он как раз, когда много социальных сетей...
1: Перекос в одну сторону.
3: Перекос, то, конечно, тогда нет фокусировки на тех... целях, на тех принципах жизни, смыслах жизни. Мне кажется, еще пребывание, вот, впитывание в огромном количестве информации негативной, даже не обязательно просто листать ленту в соцсетях, а негативная информация, она тоже вносит очень много тревоги, очень много беспокойства, и человек теряет какую-то почву, да, он теряет какую-то почву, и вот это... осознанность уходит, на место этой осознанности страх приходит, тревога, поэтому это тоже один из таких, ну, погружений в негативную информацию, неосознанное потребление какого-то контента негативного тоже очень сильно влияет на
1: человек
3: это.
1: Человек постоянно какой-то контент впитывает со всех сторон.
3: Да.
1: Вот была моя воля и запретить поэтому, смотреть им новости, я бы им запретил.
3: Да, и поэтому нужны фильтры. И хорошо, когда эти фильтры у человека внутри, когда он осознанно понимает, что если я буду смотреть новости, то я буду смотреть только этот канал и только, к примеру, полчаса. И раз в день.
1: Да.
3: А не каждый час, а что там вообще сейчас происходит, и человек накачивается этим. Но мне кажется, это внешние такие вещи, которые влияют. Но есть и внутренние, когда человек... живет как-то формально, и эти ценности какие-то выхолощенные, внешние, но они не проникают в жизнь человека. То есть они есть, лозунги. Мы хорошая семья, я очень часто встречаю это. Скандируется в семье. Я хорошая мать, я хороший человек. Но когда начинаешь анализировать, а как этот человек взаимодействует с своими близкими, в жизни как проявляется... Получается какой-то отрыв от того, что скандируется, и между тем, как человек живет в этой жизни.
4: А сегодня найти вот эти ценности, о которых говорит Мария, это возможно. Я верю, что Библия – это историческая книга. Ну, есть очень много документов, которые это подтверждают, археологические раскопки и пророчества, которые исполняются. И вот читая Библию, мы находим диалоги. Даже, например, диалоги Иисуса и людей, которых он встречал, это же исторические события. И вот меня удивляет, что Иисус, как Спаситель, он постоянно людям задавал вопросы, то есть он заставлял задуматься. И если транслировать это в нашу жизнь, сегодня мы получаем все очень готовое, да, такой фастфуд, и фастфуд в духовном смысле этого слова. Даже если взять, например, развитие социальных сетей, то мы сегодня пришли к очень коротким видеороликам, которые, например, 15 секунд, и человек может бесконечно скроллить эту ленту, листать, и вот новые образы. И поэтому я думаю, что хорошим инструментом выстроить свой духовный мир – это задавать вопросы, это обращать внимание на мелочи. Вот однажды я прочитал в одной философской книге задание. Возьмите предмет и напишите 50 качеств этого предмета. Я думаю, да что там придумывать? Стекло, раз, грани. А раз на 10-м, на 15-м пункте ты останавливаешься, ты начинаешь думать. Потом раз какие-то тебе мысли приходят. Конечно, нет времени... у каждого из нас, наверное, сидеть там 50 пунктов выписывать, но задавать себе вопросы, что я чувствую сейчас, что со мной происходит, почему я поступил вот так, зачем я это делаю.
3: То есть для этого нужны остановки какие-то,
4: да, это очень
3: чтобы
4: важно.
3: Задать вопросы эти.
4: Потому что если ты живешь в таком ритме жизни, и тебе подается все готовое, чтобы ты не думал, то, конечно, тогда твоим сознанием управляют навязанные ценности, а Иисус, его задача была в том, чтобы задать человеку вопрос. Вот лично ты, ради чего ты живешь, куда ты идешь, что есть истина в твоей жизни?
1: Для меня духовность – это обязательно практика, потому что это не только саморефлексия, да, но это вот то, что мы делаем на практике. И вот это развитие духовности, то есть вот понятно, человек вот не становится сразу духовным постепенно, как, ну, как мышцы, что ли, мы на теле качаем, и они постепенно. Точно так же и духовные мышцы. Ты в этом практикуешь, ты определенную дисциплину включаешь, да? Вот я принимаю для себя, что я каждый вечер должен почитать Священное Писание. Вот одну главу. И ты когда, вот не знаю, входишь во вкус, что ли, и тебе нравится, ты уже не пропускаешь это. Но это какой-то определенный период практики, что ли, да, или как разговор с Богом. Сначала, наверное, у тебя нечего сказать ему, а потом ты можешь больше говорить с ним, ты как-то открываешься, и это как-то по времени такой путь. Мы, кстати, говорили про социальные сети, упоминали. Ну, они не только же они плохое несут, через них можно ведь и
5: Да, конечно.
1: Духовные ценности.
5: Да, вот хотела, кстати, продолжить тоже. Да, вот, конечно, социальные сети как негативные можно рассматривать, потому что очень много времени в них проводят, и негатива там очень много на самом деле. Но можно и рассмотреть как и положительные. Вот я, например, веду свои социальные сети, и очень много информации, не очень много, а вас всю информацию только положительную выкладываю туда, чтобы люди немножечко где-то успокоились, там, какие-то песни свои выкладываю, какие-то христианские там цитаты, где-то успокаиваю, где-то что-то положительное выкладываю, какие-то вот добрые что-то вот расскажу, да. Мне хочется, наоборот, людей вот в добрые вот окунуть, вот чтобы вот не стресс они испытывали, глядя на ленту, да, какую-то, вот что там случилось, а наоборот, люди как-то вот что-то спокойно увидели, прочитали. И человек ведь сам выбирает, что ему смотреть, правильно? Ну, никто же его не заставляет, да, смотреть вот это или вот это. Поэтому, когда я захожу в соцсети или подписываюсь на какие-то каналы, у меня нет никаких новостных каналов, я их вообще не смотрю. У меня нет каких-то там, вот, что там произошло или там произошло. У меня там природа какая-то красивая, да, которую я посмотрю, меня это расслабит. Да, мне... У меня какая-то музыка спокойная, которую я послушаю, меня это тоже успокоит. Да. Мы сами выбираем, что мы хотим. Поэтому если там что-то такое вот негативное смотрим, ну, держи, значит, где-то это откликнется.
1: Осознанный выбор, да?
4: Вот самое интересное, что нейросеть сегодня некоторых социальных сетей, она показывает вам именно тот контент, который, условно говоря, вы лайкаете.
5: Конечно.
4: И поэтому, когда мне люди говорят, что там у меня такие плохие новости, ролики, я говорю, слушай, так ты сам в этом виноват. Значит, ты это смотрел, и тебе это предложено.
5: Конечно.
4: Я хотел продолжить еще мысль, которую ты подметил, Руслан, что духовность – это действие, это очень важно. Потому что можно так долго, красиво разговаривать, но религия и духовные ценности побуждают к действию. Вот, допустим, пост, да? Сегодня, когда еда для многих людей является антидепрессантом, отказ от еды в здравом уме и трезвом рассудке – это что-то такое необычное. Но многие религии к этому призывают. И пост, например, с точки зрения Библии, это когда ты отдаешь свою еду какому-то голодному человеку. Я помню, переживали мы такой опыт, когда я учился в духовной академии, и ну, мы студенты там, у нас не было много денег, не было времени подрабатывать, но мы хотели помогать детским домам. Я вот помню, мы договаривались с ребятами, что вот сегодня четверг мы не кушаем, мы собираем еду, там какие-то фрукты, и в субботу мы едем этот детский дом, и деткам эти фрукты отдаешь. И я вот понял, что духовность – это действие. Духовность – это когда ты остался голодный, потому что есть кто-то, кому нужна твоя помощь, и ты духовно становишься сытым, потому что ты так счастлив, что эти детки... Мы приехали в какой-то детский дом, у них там на 30 воспитанников были одни тапочки. То есть мы были вообще разочарованы этой ситуацией, и хотелось вот помочь им, поддержать. Поэтому духовность приносит еще такое внутреннее удовлетворение, как сказал Иисус, что блаженны нищие духом. Те люди, которые обрели духовность.
5: Да. Сюда же можно отнести и волонтерство. Это тоже действие жизни, точно, когда занимаются сейчас много, вообще и распространено. Это да, благотворительность, волонтерством занимаются многие люди. Да. И я когда смотрю, когда больше и больше людей вот в это идут от сердца, да, вот вижу, что несмотря на... Это же свое время надо потратить. Да,
4: деньги,
5: средства,
4: силы,
5: да, силы, здоровье. Да. Идут вот эту волонтерскую деятельность, занимаются. Я прям очень рада, что сегодня очень это вот набирает силы.
1: Да, да. Постепенно, как бы, может быть, уходят какие-то моменты. Это же молодые люди, да? Вот они там не тратят время на игры компьютерные, они идут заниматься волонтерством. Тоже сердце радуется.
5: Да.
1: Резюмируя, можно сказать, что духовность – это наполненность вот личными ценностями, которые несут добро. Духовность – это наша связь с Богом. И духовность — это практика, которая вот реализуется в жизни. Спасибо вам за это прекрасное обсуждение. Был очень рад всех видеть.
6: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты знаешь, как сделать так, чтобы твоя мечта перестала быть просто мечтой? На удовлетворение твоих потребностей уходит почти вся твоя энергия? Тут уже не до мечтаний. Бог заботится о потребностях человека, если тот живет в согласии с его волей, если его мечты, цели, мотивация не противоречат Божьим принципам. Как этого достичь? Оставайся с нами, и ты узнаешь это. Друзья, мы приветствуем всех вас, кто находится сейчас с нами по ту сторону своих экранов, мониторов, планшетов, телефонов. Мы рады и всем вам, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы приветствуем каждого на съемках третьего сезона молодежного проекта «Территория реальности». И также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему того, как выбрать правильный путь в жизни, и расскажем о том, как важно сделать Божьи принципы своими. Для ответа на эти вопросы я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ Юлию Качалову. Встречайте.
2: Привет, Вадим.
1: Привет, Юля.
2: Привет, друзья.
1: Итак, Юль, о каком же таком пути мы поговорим?
2: О пути нашей жизни.
1: Поиска счастья или чего-то большего?
2: Наша жизнь, она неравномерна порой. Есть и какие-то несчастные моменты, да, есть счастливые, есть, когда мы на пике побед, а есть, когда мы в поражении. Но это все составляющие нашей жизни. И сегодня мы поговорим о том, как выбрать правильный путь и как не ошибиться.
1: Как найти себя.
2: Ну, отчасти да.
1: Спасибо. Друзья, будьте активными. Пишите нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях. А после программы мы обязательно в прямом эфире все эти вопросы передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
2: Спасибо, Вадим.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Сегодня у нас достаточно интересная тема.

прошли вот этот путь, да, поставили, вы находитесь в процессе вот размышлений на эту тему, то я приглашаю вас продолжить дальше. И нужно понимать, что мы никогда не узнаем, как было бы. Вообще выбор, да, выбор правильного пути, он подразумевает собой какие-то альтернативы. Есть один выбор, есть другой выбор. И когда мы идем определенным путем, то другой остается в стороне. Мы всегда жертвуем чем-то ради чего-то. Мы всегда выбираем приоритеты. Мы взвешиваем и мы делаем выбор неспроста. Да? Мы понимаем, чего мы хотим, что, в чем мы ожидаем, какие есть ожидания, какие возможности. И исходя из этого, делаем какие-то шаги на нашем жизненном пути. Причем вот здесь важно понять действительно, что цена и ценность — это разные понятия, потому что у каждого разные ценности. И что является ключевым в достижении успеха? Знаете, когда есть мечта, но нет цели, то такая мечта, она просто обречена на провал. Но в чем же разница вот этих двух понятий? Мечта и цель. Мечта — это что-то, что мы, может быть, и хотели бы, но что не имеет конкретных вот, каких-то задач поставленных, да, какой-то определенной мотивации, я бы сказала. Потому что если у вас есть желание, ну, допустим, говорить на языке зеленого хмонга, и вам нравится этот язык по какой-то причине, но вы никогда не будете на той территории, там, где говорят на этом языке. Вы никогда не встретитесь, не встречались с теми людьми, да, и в ближайшем будущем у вас нет вот, возможности реализовать вот эту мечту в плане как-то ее на практике потом, да, использовать. То когда наступят тяжелые дни, когда наступят какие-то сложности, хватит ли вам мотивации? Для чего продолжать? Очень часто люди бросают начатое на полпути только лишь потому, что они на самом начале не определились. А зачем же это человеку нужно? Для чего вот этот путь нужно продолжать? И что вы ожидаете в конце? Поэтому мотивация вот, в выборе правильного пути, она порой играет ключевую роль. Ну вот интересно, что в мире вот эта идея, она не новая. Наверняка вы слышали о так называемой пирамиде Маслоу. Но на самом деле автором этой пирамиды является не Маслоу, он написал книгу, из которой разные люди вывели примерно вот такой вот вид пирамиды. По этой теории человек пока не осуществит своих базовых потребностей, да, вот основание, идет основание пирамиды к ее верхушке, он не перейдет на следующую ступень. То есть, иначе говоря, пока человек не как-то вот удовлетворит свои физиологические нужды, да, такие базовые нужды, как нужда в еде, в крови, в воде, в дыхании, то в одежде, то человек дальше, как бы у него не будет достаточной мотивации там, искать каких-то духовных ценностей. Да? Он просто об этом не будет думать, потому что ему нужно удовлетворить какие-то базовые потребности свои. И так далее. Дальше у нас идет ощущение защищенности, потребности в любви, самооценка, развитие. И мы видим, что в этой пирамиде, в принципе, нет места для Бога. Речь идет о человеке, о его физиологических нуждах, о его самооценке, о его желании быть востребованным, желание быть любимым, желание самореализовываться как-то, да, проявлять свой творческий потенциал где-то. Но где место для Бога? В Писании мы читаем такие слова. Итак, не заботьтесь ни о чем и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, а Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие

0: все остальное приложится вам. То есть, по сути, вы видите, слова Иисуса Христа, они переворачивают эту пирамиду с ног на голову. И Господь говорит, вот ваши базовые потребности, а вы не этого ищите. Вы ищите прежде Царствия Небесного. То есть то мы поговорили, да, об этом уже на прошлой программе, что Царствие Божие – это не что-то когда-то будет. Это будет, да, но оно уже может быть частью нас сегодня, когда мы позволяем Богу вмешиваться и направлять нас на жизненном пути. Поэтому Господь говорит, ищите же прежде не вашего вот удовлетворения каких-то нужд, ищите того, что мое. И я знаю, в чем вы нуждаетесь, и я во всем остальном позабочусь о вас. Сразу хочу вот здесь пояснить, потому что вот эти стихи сразу скептики порой говорят, хорошо христиане устроились, значит, не нужно вообще ни о чем не переживать, можно жить себе, лентяйничать и ничего не делать, и только вот на Бога полагаться. Но Христос не об этом говорит. Христос нигде не поощряет ленность и беззаботность. Здесь говорится о том, что порой, когда Господь предлагает человеку свой путь, и когда просит человека что-то сделать, исполняя заповеди его, служа другим людям, человек размышляет и говорит, «Ну, Боже, если я вот так сделаю, если я не украду, то как я буду есть, как я буду выживать?» Порой такие вопросы, да, задаются. Или если я буду соблюдать субботу, то меня уволят, я потеряю вот тот источник дохода. Я не могу так жить. Я не могу жить по принципам царствия твоего, потому что иначе мне не будет хватать там, на кров, на еду, на питье. Да? И поэтому Господь говорит, если вас что-то, вот какие-то ваши физиологические, забота о ваших физиологических потребностях отстраняет и удаляет от меня, не забудьтесь обо всем этом, потому что если вы будете верны мне, я позабочусь, я знаю, как позаботиться о своих любимых детях. Но это слова. Давайте посмотрим, как Господь на деле проявлял вот то, что, к чему Он здесь призывает. И вот такой интересный момент. Я сейчас, у меня очень много чем хочу поделиться с вами, поэтому будет много цитат сейчас. И мы до этого смотрели пирамиду. Вот эту пирамиду. Мы каждый из нее, вот из секторов вот этой пирамиды, мы разберем, как на каждую эту потребность Господь отвечает в нашей жизни. Поэтому постараюсь быстро сейчас зачитывать цитаты из Писания. И обратите внимание, это не просто цитаты. Это то, как действительно на практике Господь вмешивается в вашу жизнь. И дальше мы посмотрим, как это можно использовать на практике. А пока некоторые цитаты. «Бог твой питал тебя манною, которой не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом жив человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих». Они пришли в пустыню, там нечего есть. Но они исполняли волю Божью, и Господь говорит, что «Для меня не проблема, манна, идите, собирайте». Они ничего не сделали, чтобы ее получить. Бог дал им. Господь говорит, и это исполнилось, да, его поручение. О моем заботьтесь, и я позабочусь о вас. Дальше. Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть, удерживает руки свои от взяток, от всякого рода зла, тот будет обитать на высотах, убежище его неприступные скалы, а хлеб и вода будут даны ему и не иссякнут. Мы опять видим, Господь говорит, что если вы будете держаться того, что истинно, что праведно, что чисто и благородно, что верно и находится в согласии с Божьим законом, Господь говорит, я позабочусь, даже когда будет засуха, даже когда будут какие-то глады и моры, я знаю, как вас пропитать, и вода у вас также не иссякнет. Следующее Божие обетование. «Напрасно трудятся строители дома, если сам Господь не возводит его. И напрасно ночью бодрствует страж, если сам Господь не хранит город. Напрасно вы встаете рано и поздно спать ложитесь, едите хлеб, добытый тяжкими трудами. А нужно же тех, кого любит Господь, Он заботится, даже когда они спят». Господь опять показывает, что люди порой сегодня из-за того, что не находят времени для Бога, почему? У них есть веское обоснование, у нас нам некогда, нам нужно зарабатывать, нам нужно детей прокормить, нам нужно о своих семьях позаботиться, нам нужно третье, десятое, у нас там кредиты и так далее. И это правда, это факт. И люди работают, как на дырявый кошелек. Работают, работают и загоняют себя в загнанный круг, где счастье, оно только вот постоянно в погоне, да, только, казалось бы, вот-вот-вот-вот оно. И оно выскальзывает из рук. А Господь говорит, что а те люди, которые трудятся, но прежде всего их дела, их рук, они идут в согласии с моей волей, Господь говорит, что я знаю, как их усилия так применить, что даже пока они спать будут, я так сложу обстоятельства, чтобы они имели во всем потребном избыток даже. Это Божье обетование. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Очередная потребность человека, естественная потребность человека – это ощущение безопасности, ощущение стабильности, комфорта, да, и понимание, что вот то, что человек зарабатывает, он, у него есть какой-то баланс, да, у него есть какой-то вот тыл, что он может о себе как-то побеспокоиться. И часто люди сегодня, очень большая проблема, я консультируя людей, сталкиваюсь со многими людьми, которые говорят, у нас проблемы со сном, у нас столько переживаний. А Господь говорит, что я ваша скала, я ваша стабильность, поэтому тот, кто на меня уповает, те спокойно ложатся и спят, и Господь дает жить в безопасности. Следующее также касательно нашей стабильности, да, и уверенности, защищенности личной в частности. Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость тебе, возлюбит и благословит и размножит, и благословит хлеб твой, и елей твой, и рождаемое от скота твоего, и отдалит от себя тебя Господь всякую немощь, и никаких болезней не наведет на тебя. Господь опять предлагает. Ищите прежде царствия моего, ищите прежде воли моей, ищите прежде того, чтобы ваши дела были чисты, ваши отношения с людьми были гармоничны, и вы, исполняя закон мой, прославляли тем самым мое имя. И тогда у вас все будет в достатке. Мы видим тут все сферы. И материальная сфера, и сфера личного благосостояния, да, вот, и сфера здоровья. То есть Господь об этом всем, Он не зря предлагает «Ищите прежде Царствия Моего». Он говорит, если вы будете мне верны, я уж буду верен, а Он неизменен. Также человек, каждый человек, следующая, да, ступень пирамиды – это потребность в любви и причастности, да, к чему-то, принадлежности. И Господь подарил нам церковь. Господь подарил нам семью единомышленников, потому что церковь — это не просто культовое здание, в которое люди собираются по определенному какому-то поводу. Церковь — это каждый человек в отдельности, который верует в Господа. Поэтому Господь создал общество таково, чтобы мы были одной единой церковью, но не основанной не на каком-то вот компромиссе, да, с друг с другом, уступчивости, вот, наступая на свое «я». Господь говорит, что это единство в любви и в истине, в том, что у людей одинаковые принципы, одинаковые убеждения. И таким образом Господь говорит, любите друг друга. И как узнают, что мы его ученики? «Как возлюбил вас, так и вы возлюбили друг друга, и так узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Вот он, плод и наглядный пример того, кто является действительно учениками Христа. Потому что сегодня вокруг нас, наверное, в мире сегодня уже не модно быть неверующим, да, человеком. Сегодня очень много людей называют себя верующие. Но имеют ли люди любовь друг к другу? Заходя в общественный транспорт, как люди друг на друга смотрят, заходя и пересекаясь в магазине, какие отношения люди между собой строят, на работе, дома, в семьях? Имеем ли мы вот этот отпечаток Божьей любви, как Господь говорит, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга? Вот дальше интересно. То есть одно дело взаимоотношения, да, между людьми, но Господь говорит, что даже если вы не любите этой любви с чьей-то стороны, вы знаете, что вы имеете ценность в моих глазах. Он сказал, издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение». Любовью вечную Господь возлюбил нас. Но он, кстати говоря, это относится и к следующему нашему вот, уровню, да, пирамиды. Самооценка и самореализация. Господь нас возлюбил. И если мы плод случайности, случайного взрыва, эволюции, стечения обстоятельств каких-то, то все бессмысленно. То нам тогда появляется смысл, что нам нужно доказать, что мы вообще хоть что-то значим. Мы не просто кусок материи, мы не просто потомки обезьян. Мы созданы по образу и подобию Божию. А это уже что-то значит. Что нам доказывать кому-то, что мы чего-то достойны, если наш Отец является владыкой неба и земли. Это придает статус, это придает радость, уверенность и нежелание доказывать, что ты чего-то достоин, а желание поделиться этой радостью, позаботиться о тех, кто также названы, являются детьми Божьими. Но на этом еще не все. И вот эти слова, они, знаете, стали особенно дороги для меня, когда я поняла, что они значат. Господь говорит, забудет ли женщина грудное дитя свое? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя, говорит Господь. Я начертал тебя на дланях моих. Вы знаете, вот эти стихи я как-то иногда, ну, это привычный, наверное, для тех людей, которые читают Священное Писание. Порой мы слышим цитаты вот этого стиха или же там сами прочитываем. И иногда бегло прочитываем, мы, может быть, не вникаем, а что же это значит? А что такое, когда Господь говорит, я начертал тебя на дланях моих? Это не просто так он там пометочку, знаете, как в детстве, там, чтобы не забыть, там какую-нибудь точечку на ладони ставят. Вдруг там забудет, вот вспомнил. Нет. Это не то, что он, Господь, сделал какую-то пометку. Он начертал на дланях своих, когда его распяли на Голгофе. И вот своей кровью он выкупил каждого человека. Его ладони пронзенные, они свидетельствуют о его любви к нам, о ценности нас для Господа, как его любимое творение. И вот когда я задумывалась об этом, вы знаете, это стало такой трепет, это произвело во мне. Как Давид пишет, служите Богу со страхом и радуйтесь с трепетом. Господь не призывает нас, чтобы там у нас коленки бились, да, и мы старались там от него спрятаться. Вот этот страх — это осознание того, насколько величайший Бог, Творец неба и земли, судья этого мира, Он назван нашим любящим Отцом. И вот этот контраст, он помогает осознать всю ту ответственность, когда мы, как дети Его, имеем перед Ним и в Нем. И радость от этого переполняющая, и любовь, которую Он дает, и как на нее откликнуться правильным образом. Да? Так, ну давайте пойдем дальше. Интересно. И Господь говорит, и поэтому Он имеет право сказать следующие слова. «Я накажу мир за зло и нечестие, за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничтожу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди, наконец, будут дороже чистого золота». Когда Он совершил свою великую жертву на Голгофе, Он показал, что Он выкупил нас, показал свое право над нами, как Его творением вновь. И он говорит, вот то зло, которое сейчас происходит на земле, этому не вечно быть. Я не могу, я уже сострадаю, видя все это, я хочу помочь, но я вижу еще тех людей, которые должны... Кто-то раскается в том, что он делал, кто-то родится и сделать какой-то правильный выбор. И цель Бога в итоге — сделать то, чтобы люди стали дороже чистого золота. Сегодня в мире все перевернулось. В то время, когда Господь создал людей, чтобы людей ценили, а вещи, чтобы ими пользовались, сегодня люди пользуются людьми, а вещи ценят. И Господь говорит, так не должно быть. Я так не замышлял. Я приду однажды и возвращу все на свои места. Я хочу, чтобы люди были не обезьянами, а хочу, чтобы люди были дороже чистого золота. И относительно вот его планов, то, что он приготовил, когда он это все осуществит, наконец, он отвечает, в частности, на самую заключительную, эту верхушечку, да, когда люди говорят, что самореализация заключается в творческом потенциале, менторстве, образовании, вот, узнавании что-то, чего-то нового, самопостижении и так далее. Так вот, Господь говорит, что то образование, которое Он и то воображение, да, которое Он приготовил для человека, оно даже не сравнится с тем, что мы можем помыслить. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и даже глубины Божие. То, что Господь приготовил для нас однажды, оно превосходит всякое воображение, всякое помышление. Но Господь говорит, что для своих детей... Духом Святым Он показывает все эти картины, вдохновляет, дает уверенность, надежду, радость и мир. И таким образом человек, читая Писание, постигая Бога, он удовлетворяет и потребности в самореализации, в саморазвитии и так далее, акцентируя внимание не на себе, а на Его Царстве. Так вот, вот эти вот пирамиды, да, вот эти вот принципы, которые сегодня стали основой и таким вот ориентиром для многих очень сфер, связанных с маркетингом, продвижением, да, то есть опираясь на нужды людей, на человеческие страсти, желания, вот эта пирамида, она очень в бизнесе и в маркетинге, она очень успешно используется. Но интересно, если вы вот так вот вникнете, а что движет людьми, чтобы достигать вот всех вот этих сфер? Да? Что, вот если посмотреть, человек замотивирован, чтобы заработать, чтобы вот... прокормить себя, да, и человек, может быть, идет в разрез с заповедью, где-то потому что так неудобно сейчас в мире жить, чтобы обеспечить свои физиологические потребности. В принципе, я хочу сказать, заметить, такую ремарку, да, такую внести, что нет ничего плохого вот в вот достижении вот всего того, что перечислено. Просто на какое мы место это ставим. Так вот, чем двигается чаще всего человек, когда он старается вот этого все достичь? Чаще всего за этим стоит страх, зависть, эгоизм и разные вот такие, ну, как бы плотские, да, желания и помышления. Но когда Господь призывает прежде всего Его Царствие искать, то тогда вот эти же самые вещи достаются, но только они не достигают, не вызывают страха, и их мотивация не является зависть, желание превозношения, там, тщеславие или гордыня. Этого просто нету места. Поэтому вот так как мы сейчас говорим о том, как выбрать правильный путь, исследуйте, что движет вами, Вот там, та мотивация, да, то есть когда мы ставим цель и хотим ее добиться, мы понимаем, что мечта без вот цели, без вот этих, она обречена на провал. И вот эта цель, она должна иметь такую мотивацию, которая выдержит вот давление, когда вы устали, когда все идет не так. У вас должна быть такая мотивация, чтобы вы знали, для чего вам это нужно. И вот в этой мотивации посмотрите, что вам движет. Вы хотите получить хорошую работу. И у вас есть выбор, каким путем пойти. И вот стремиться и достичь любыми путями, там, поступить в престижный вуз, там, по головам пройтись и какую-то должность заработать. И Господь говорит, что вам движет в это время? Взгляните, страх ли это? Желание стабильности? Желание самореализации вот любыми путями? То есть вот чаще всего за всем этим, даже за тщеславием, даже за гордыней, даже за вот всеми-всеми-всеми эпитетами, стоит страх. А Господь нам предлагает другую картину. Мне очень нравится вот этот слайд. Мы видим, что если убрать вот из этого слайда отца, то и посмотреть только на сына, который над скалой парит, то очень неприятная картина. Он ведь может разбиться. Но все меняет дело, когда появляется отец, который поймает этого ребенка. И ребенок, доверяя отцу, он не думает о том же, а, там, наверное, твердая какая-то поверхность, да это и высоко, да, вот и это возможно там повредить что-то. Нет, ребенок об этом вообще, судя по его восторгу, его улыбке, вы знаете, ему вообще до этого нету дела. Он уверен в своем отце. Он доверяет ему. И поэтому все остальное, весь страх, все заботы, все там вот факты, потому что это же факты, высота, там поверхность, да, там, что там за рельеф, это все факты. Это повод для того, чтобы беспокоиться и бояться. Но другой факт, то, что у нас есть любящий отец, который знает все эти факты, который знает нашу потребность. Потребность, в частности, чтобы быть нашей подушкой безопасности. Да? Он готов нас поймать. И он знает, как нас поймать. У него достаточно сил, чтобы нас поймать. И чтобы устроить все нужным образом. Поэтому любовь и совершенная любовь, она изгоняет всякий страх. Нашедший жемчужину, как говорил Иисус, говоря о Царстве Божьем, уже не захочет ни на что ее променять. Вы знаете, в своей жизни я занималась спортом на протяжении 15 лет. Большая половина моей жизни. И это та сфера, где я была профессионалом. Та сфера, на которую я тратила большую часть своего дня, большую часть своей жизни. И она мне нравилась. И не было повода для того, чтобы уходить. И когда однажды Господь... Я не буду в деталях рассказывать. Может быть, даст Господь, когда-нибудь еще расскажу эту историю более подробно. Но когда Господь мне сказал, что я должна уйти оттуда. Знаете, люди обычно завершают спортивную карьеру там, либо из-за травмы, либо же результат упал, либо же это все надоело. Ничего из этого ко мне не относилось. Мне нравилось, чем я занималась. У меня был достаточно хороший результат. И всю зиму я довольно-таки хорошо проработала, чтобы открывать новый соревновательный сезон. У меня не было травмы. И, слава Богу, Господь защищал. Но Господь призвал меня уйти. Я не понимала, почему. Обычно, знаете, люди, когда уходят куда-то, ну, может быть, есть какая-то вот опора, да, другая, там, какая-то альтернатива. Я уходила в никуда. И я не понимала, почему. И это не было просто вот, а почему бы не уйти? Ну и ладно. Нет, это, представляете, то, во что вы вкладывали большую часть своей жизни, там, где вы являетесь спецом, там, где у вас, ну, как бы есть там и друзья, и работа, да, и как бы средства проживания. Это. А теперь нужно просто уйти вот и не знаю куда. И это решение не далось просто так. Было очень много переживаний и даже слез. Но я говорю: Боже, я к этому моменту ты научил меня, что когда ты мне что-то говоришь, то это того стоит. Я не знаю, почему так, но если так, то хорошо. И в тот же день, когда я позвонила своему тренеру, рассказала, через несколько дней я забрала документы. И, собственно говоря, просто вот за один раз обрезала все мосты. И вот не бояться позволило лишь только... Казалось, это нелогично. То есть с человеческой точки зрения это абсолютно нелогично. И было очень много поводов бы, если бы я не понимала, что это Господь вот вывел, было очень много поводов, чтобы вернуться, смотреть назад. Но только спустя несколько лет я увидела, как вовремя все произошло, как гармонично и какие события произошли, какие встречи произошли, чтобы действительно наполнить жизнь и дать истинный смысл и радость тому, что происходит. Поэтому это очень коротко, но, может быть, где-то момент мне непонятно, потому что очень урезанная история. Но сейчас история не об этом. История о том, что когда мы знаем, что наш Отец, Он нас поймает, Он знает, как нас провести лучшим путем, тогда страх и вот стремление идти вот по этой пирамиде и карабкаться самому, и каждую сферу вот это удовлетворять своими силами, своими умением, там, навыками, опытом, то вот это ценнее. Это становится ценнее. И ты понимаешь, что Господь все это приложит, и мы не знаем наперед, что будет. А Господь знает, и Он хочет для нас лучшего. И просит нас: только доверьтесь мне. Я на своих руках начертал ваши имена, и я знаю лучшее для вас. Итак, поэтому, когда вы выбираете путь, когда вы ставите мотивацию, посмотрите, совпадает ли эта мотивация и эта цель конечная с замыслом Бога о вас. Это один из вот таких фильтров, да? То есть что стоит? Страх ли стоит за этим? Или же тот мир и радость, и доверие, и надежда, которую может дать только Господь. Согласуется ли эта мотивация для осуществления цели с Духом Божьим? То есть ведомы ли мы бы Духом милости, кротости, воздержания, любви? Или же это все-таки больше о себе и про себя? Хорошо, если цель уже определена, если вы понимаете, что да, это все согласуется, да, это все как бы, ну, можно идти этим путем, то есть еще следующий смысл, такой фильтр. Когда мы теперь стоим перед принятием решения, вот цель правильная, и теперь нужно к этой цели выбрать правильный путь. Как же тут руководствоваться теперь? Потому что цель, она впереди, но пойдем мы каким путем? И средств для этого может быть масса. И вот здесь нам в помощь даны некие такие ограничения и ясные, и понятные принципы. Вы знаете, есть очень одна хорошая цитата, которая тоже однажды очень мне помогла. Помогла вот в частности ответить на вопрос, кто мы, для чего мы, да, чем мы движимы. Эта цитата следующая. «Если в вашей жизни нет принципов, ради которых вы могли бы умереть, то вы в вашей жизни не нашли того, ради чего стоило бы жить». То есть, еще раз повторюсь, если в вашей жизни вы не нашли чего-то, да, той драгоценности, той жемчужины, тех принципов, ради которых стоило бы умереть, то вы даже не нашли то, ради чего стоило бы жить в принципе. Господь желает нас всегда вести лучшим путем. Но этот путь всегда лежит в согласии с Его заповедями. Он не говорит нам двойственных вещей, да, иди туда, ну, я знаю, что когда ты туда пойдешь, ты там, ты не сможешь просто-напросто жить праведно или поступить праведно. Нет, Господь, когда нас куда-то ведет или от чего-то огораживает, это всегда идет в гармонии с Его заповедями, с Его законом. Вот те неизменные принципы, которые должны стать нашими руководителями. Они порой очень хорошо показывают, где мы должны быть. В частности, вот я говорила, да, 14 лет назад я впервые попала в эту телерадиостанцию. И как я попала сюда, собственно говоря? Я должна была в это же время, когда я была здесь, быть на первенстве Европы по гребле в Познане. Но я туда не поехала, потому что гонка там, куда я прошла отбор, она должна была быть в субботу. И я написала письменный отказ, что я не буду там участвовать, потому что для меня суббота — это святой день, особенный день, посвященный Богу. И таким образом... И это было, я еще была довольно молодая, да, и для меня это были первые пути, это было не так просто. И я попала сюда. И вы знаете, если бы я оказалась там, то не произошло того бы, что я пережила здесь. И отчасти эта поездка в Нижний Новгород в 2008 году стала таким поворотным пунктом, там, где вектор всей моей жизни, он повернулся совершенно вот в таком интересном направлении и дал основы для того, чтобы выстоять дальше. Поэтому мы никогда не знаем того, что ожидает нас дальше. Но это как в песне, знаете, псалме поется, то, что мы не знаем, что ждет нас на пути, но зато мы знаем того, кто будет нас вести. Он достоин того, чтобы доверять, поэтому руководствуйтесь заповедями. Если какой-то из ваших путей к намеченной правильной даже цели идет вразрез с заповедями, посмотрите, что Господь открывает. Посмотрите, молитесь и действуйте в согласии с тем, что просит от вас Господь. Потому что сам Христос, Он прожил всю свою жизнь в согласии с этой истиной. Потому что Он сам и есть эта истина. По сути, Он пришел, чтобы показать сущность закона, потому что Он есть путь и истина и жизнь. Иисус пришел показать суть закона и возвеличить его. Для Него это ценно, потому что это сделает счастливыми нас и сохранит нас от разочарования, бед и зла. Как такой практический теперь, да, шаги, подводя итог всему вышесказанному, я хотела бы дать несколько рекомендаций. Но, конечно же, это планируйте, мечтайте и молитесь. Мы должны ставить цели, мы должны стремиться к чему-то. Планируйте, молитесь, пускай Господь руководит вашими планами, целями вашей жизни. Не бойтесь в точности исполнять заповеди, доверьте Богу вашу жизнь. Если вы понимаете, что данный вот шаг какой-то, он идет вразрез с тем, что человеку привычно, логично, но идет зато в гармонии с Божьим законом, и Господь ожидает вас этот шаг, не бойтесь. Потеряйте все, если нужно, но соблюдите верность Богу, потому что Господь вам никогда не даст потерять самое лучшее. Кстати говоря, вот этим же принципом я очень советую руководствоваться молодежи, потому что очень часто сегодня молодые люди, которые хотят, вот одна из базовых потребностей, да, потребность любви, быть любимыми, делиться любовью. И когда люди, смотря на этот мир и не видя порой чистоты, имея другой образ, нам свойственно, да, преобразаться в то, что мы видим. И поэтому многие из молодых людей, они начинают встречаться, начинают жить вместе, вне брака, сменяют партнеров, да, причиняя боль тем самым и себе, и другим людям, всего лишь не исполняя заповедь «не прелюбодействуй». И я знаю лично тех девушек, мне приходилось общаться, которые говорят: «Ну я знаю, что если я не пойду на этот шаг, не уступлю, то наши отношения развалятся просто». Пусть развалятся. Господь говорит: «Не прелюбодействуй». Если Господь усматривает жизнь с этим человеком, то ничего вас не разлучит. Если же этот шаг не нужен, проявите верность, чистоту, верность Божьим принципам. Поэтому пускай разваливаются, потеряйте, и вы обретете лучшее. Господь имеет для нас лучшее, для тех, кто умеет ждать и проявлять терпение и верность. Проявите постоянство, не опускайте руки, когда что-то пошло не так, когда что-то не получилось. Продолжайте. Если вы понимаете, что это цель, которую Бог одобряет, которая имеет смысл, и вы идете путем, который прославляет Бога. Если что-то с человеческой точки зрения не получается, продолжайте дальше. Не опускайте сразу, будьте настойчивы, будьте терпеливы. И тем, кто имеет стабильность, постоянство, воздастся. Дорожите временем. Не тратьте время впустую. Не тратьте время на что-то материальное. Не тратьте время на просмотр каких-то телевизионных, да, фильмов ненужных, которые никак не обогащают. Потратьте время на общение с близкими. На то, чтобы постигать Бога. На то, чтобы строить правильные взаимоотношения и стремиться к Царствию Небесному. И Господь, и Царствие Небесное, оно, так как оно внутри нас, то мы будем расширять его и здесь, на земле, с тем, кого мы видим, тех, кто рядом с нами. Поэтому дорожите временем, цените время, которое дано, цените тех людей, которые рядом с вами, и помогайте быть счастливыми друг другу. Благодарите Бога за все. Я думаю, здесь можно много не добавлять. Просто благодарите. Тот человек, который даже в сложной ситуации начинает с благодарения, очень скоро понимает, что роботу не остается места. Чаще всего место роботу появляется там, где мы не ценим то, что мы уже имеем. И не видим то, что Господь для этого нам уже сделал. Стремитесь отражать Божий свет, чем бы вы ни занимались. И даже тогда, когда вы одни, и вас никто не видит. Потому что Божий свет, он дан не для нас, он дан нам, чтобы мы им делились. Делитесь светом, ставьте правильные цели, имейте правильные мотивации, исследуйте, правильны ли эти мотивации. И идите, пускай Господь вас благословит, ведет, направляет, а вы доверяйте Ему, потому что Он того достоин. Божьих вам благословений.
1: Ответы на вопросы.
2: Юля, спасибо большое за эту интересную тему. Давай мы попробуем ответить на вопросы, которые к нам пришли. Спасибо, друзья, за то, что вы нам пишете. Итак, первый вопрос. Юля, спасибо большое за ваши слова. Они вдохновляют. Но как быть, когда навалилась такая усталость, что ничего не хочется?
0: Слава Богу, спасибо за приятный отзыв. Как же быть? Вы знаете, я не раз была в такой ситуации, когда просто смертельная усталость. Угу. И действительно, у нас в это время все, и на физиологическом уровне, да, все просто вот погасает. Но причин может быть очень много для этого. Ну, конечно же, физиология, она есть физиология, да, та процессы биохимические, которые есть в нашем теле, мы, кстати говоря, на следующей нашей встрече немножко коснемся этих вопросов, они заставляют нас порой чувствовать себя так или иначе. Но даже в этом состоянии мы же можем мыслить. Мы лежим, и мы можем размышлять. Когда наше тело не способно подняться, вы знаете, один проповедник говорит: когда у вас есть цель, то бегите к ней. Когда у вас нет сил бежать, ну идите. Когда у вас нет сил идти, то ползите. А когда нет сил ползти даже, то лягте по направлению к ней, да, и лежите. Поэтому, когда мы не имеем порой физических сил, порой нам Господь дает вот эти вот спокойные минуты, чтобы мы могли провести не в суете, такое время, а чтобы мы могли посвятить больше время личному общению, чтению, размышлениям. Вот я думаю, это как раз то время, когда мы особенно нуждаемся сами в личной молитве.
2: Отлично, спасибо большое, спасибо за ваш вопрос. Итак, следующий вопрос. Зачем молиться, если у Бога на все своя воля, и Он сделает так, как лучше для каждого человека?
0: Это хороший вопрос, я его часто очень слышу на самом деле. Господь знает, что у нас на сердце, но в нашем мире идет большая, очень большая борьба. И Господь, будучи всеведущим, вот идея предопределения и всеведения — это немножко разные идеи. То есть такое понятие, как предопределение Божие, что вот так должно быть, и этому ничего как бы не помешает, это немножко не библейская идея. Но то, что Господь знает, как мы порой поступим, даже если Он не хочет, чтобы мы так поступили, Он нас предупреждает, не поступай так, там будет зло.
2: Но Он дает нам право выбора.
0: И поэтому здесь, когда мы молимся, мы часто перед всем мирозданием свидетельствуем, что мы Богу даем право вмешиваться в нашу жизнь. И также, когда мы проговариваем что-то, это формирует и заставляет и нас о чем-то задуматься. Часто, наверное, сами бывали даже в бытовых моментах, когда задаешь какой-то вопрос кому-то, и пока сам задавал вопрос, сам понял, а что нужно-то? Вот в молитве порой Дух Святой тоже работает таким образом. Когда мы прорабатываем, у Бога появляется возможность помочь, ответить и вот свою волю в нашей жизни осуществить. Он получает на это право.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Мы живем в современном мире. Как нам найти правильное направление пути? Какое отношение все ваши древние примеры имеют отношение к нам сейчас?
0: Вопросы, как верность, целомудрие, благородство, они актуальны и в наши дни. То есть я часто говорю, что нету на свете инопланетян. Все люди, у нас у всех одинаковые потребности. И так как мы хотим, чтобы с нами поступали, да, так мы призваны поступать с другими по отношению к другим. Поэтому то, что у нас современный мир, у нас появились новые технологии, у нас там интернет и так далее, это не отменяет элементарнейших принципов любви, дружбы, взаимодействия, потребности быть ценными, да, и значимыми для кого-то, общения, чтобы тебя не предавали, чтобы с тобой были искренни и честны. То есть это для всех важно, и я думаю, это не потеряло своей актуальности.
2: Еще один такой вопрос есть интересный. Нет ли здесь ошибки выжившего? Объективным фактом является то, что человек, которому Бог помог, остался в церкви. Кому не помогал, те уходят, и их опыт мы не учитываем.
0: Но нет, это, наверное, очень поверхностный взгляд на самом деле, потому что в некоторых моментах мне Господь не помогал. И сейчас я за это Его благодарю. То есть порой то, что мы хотим в действительности, и думаем, что этого хотим, это разные вещи. То есть, ну как сказать, вот в некоторых моментах я Богу говорила, как нужно действовать. И один пастор мне сказал, ну я приведу пример, это такой, ну может быть, послушайте, в общем, сами определите, что это будет за пример. У нас был единственный выходной, и мы должны были поехать в очень красивое место. И прогноз был погоды таков, что затянуло все тучами, это было в Португалии, все тучами затянуло, и когда так происходит, это обычно долго. И я думаю, я и так часто вот общие выезды я пропускала, потому что у всех был выходной в понедельник, а в субботу все трудились. А так как я в субботу отдыхала, то поэтому, когда все выезжали, я в это время трудилась. Но так получилось обстоятельство, что мы должны были выехать в один день, и тут все пасмурно. Я думаю, пожалуйста, пошли ветер, чтобы этих туч не было, чтобы было светло и ясно. И на следующий день действительно не было солнца, тучек, было солнечно, была хорошая погода, но был просто штормовой ветер. И я потом что-то делилась этим опытом, И мы в конце собрались, и рядом был один пастор. И я рассказала, он посмотрел на меня и говорит: «Не решай за Бога, как решать твои проблемы». Но это к чему говорю? К тому, что порой мы просим Бога, и Господь нам открывает, отвечает тремя такими вот по методу светофора, да? Да, когда Господь: «Да, ты попросила, пожалуйста». По методу желтого: «Подожди чуть-чуть, и я тебе открою путь. Может быть, не совсем таким образом, как ты представляешь себе, но я тебе покажу, и я тебе отвечу на твою молитву». А иногда Господь говорит: «No way». Никак, ни за что. Угу. Вот этого даже не проси, потому что это будет против тебя, это будет тебе во зло. Поэтому вот я знаю, что Господь на многие мои такие даже трепетные молитвы не отвечал. И когда я прошло время, и я обернулась назад, я вижу, что, о, слава Богу, что Он мне не ответил. Я осталась в церкви, я доверяю Ему, и я благодарна за то, что Он вот иногда таким образом отвечает «нет».
2: Ну, частично мы ответили на следующий вопрос, который у нас есть. Что делать, если есть мечта, есть цель, а она все равно не сбывается? Может ли Бог мешать исполнению мечты?
0: Ну вот то, о чем мы говорили, да, то есть проверить это все дело и все-таки довериться. Потому что каждому из нас дан багаж, да, багаж тех сил, талантов каких-то, угу, которые мы должны где-то воплотить. И если нам дана ловкость рук, то это не означает, что мы должны быть жуликами, да? Да, это означает, может быть, где-то нам нужно кому-то нашими пальцами помочь, вставить там позвоночки куда нужно, да? Mm-hmm. Или же там поиграть на фортепианке, или там на других инструментах. То есть это так, как пример. Иногда нам кажется, что наши таланты даны нам, вот, чтобы вот так поступить, чтобы вот эту цель исполнить. А Господь говорит, что посмотри еще, не вот упирайся рогом, да, порой. Иногда нужно проявить настойчивость, но иногда нужно отступить и дать Богу право решить за нас, а что, угу, как Он хочет нас вести.
2: Отлично. Юля, спасибо большое за эту интересную тему и за те ответы, которые ты дала на вопросы, которые к нам пришли. Спасибо.
0: Слава Богу, спасибо и вам.
2: Друзья, ищите прежде Царство Небесное, и все остальное приложится. Доверьте Богу ваш путь, и Он обязательно благословит и направит. И мы желаем вам сделать в этом правильный выбор. Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube или в социальных сетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Вновь говорим о том, что просить в молитве. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады, что вы вновь вместе с нами, когда мы, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, празднуем 30-летие телекомпании «Три ангела», размышляя над Евангелием от Луки, выстраивая вот эту вот общую картину, что есть Евангелие. И такие уже важные вещи у нас прозвучали. Еще раз хочу напомнить Иоанна 3:16, про которое Николай Генрихович у нас сказал, что это Евангелие в Евангелии, это такой библейский текст. «Ибо так возлюбил Бог мир, любовь Божья, что отдал Сына Своего Единородного, Иисус Христос, Мессия, воплотился, пришел на землю, умер за наши грехи, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». То есть вечная жизнь уготована всякому человеку. Мы уже третью встречу обсуждаем молитву «Отче наш». Давайте вспомним, о чем мы уже поговорили, что просить в молитве.
2: Ну, давайте вернемся к тексту Евангелия от Луки. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вот мы просим в этой молитве о том, чтобы имя Божие светилось на земле, то есть прославлялось нами в первую очередь, верующими людьми. Да, «Отче наш, сущий на небесах», этим мы выражаем свою веру, что у нас есть Отец на небесах, который нас создал, который существует и существует всегда, вечно. И мы говорим: «Да придет Царствие Твое». Мы просим об этом, чтобы Божья благодать была во всех сердцах проявлена, чтобы люди становились добрее, милосерднее, отзывчивее, честнее, что ли. Вот этого мы желаем и просим вместе с Иисусом Христом. И мы просим также, чтобы воля Божья исполнялась на земле, чтобы исполнялись Его заповеди, и люди были бы наполнены любовью как к Богу, так и к человеку.
1: Да, и как мы говорили, что мы просим о том, чтобы воля Божья исполнялась на земле именно через нашу близость с Богом, через близость человека с Богом, когда ему не трудно выполнять Божью волю, не трудно выполнять его заповеди, а когда, наоборот, ему хочется это делать.
2: А потом Христос говорит нам о хлебе насущном, что о пище мы тоже не должны забывать, и не должны забывать, откуда она происходит. А происходит она от Отца Небесного. Потому что Он выращивает все, что мы едим, и что нам пригодно в пищу, и дает нам это каждый день.
1: И вот интересно, я считаю, у нас прозвучало, что когда мы в Божьи руки это отдаем, то есть когда мы... О чем просить Бога в молитве? «Хлеб наш насущный дай нам на каждый день». Когда об этом просишь, Он отрегулирует тебя. Когда не ты Ему говоришь, как Ему тебя пропитать. Да. А когда ты говоришь: «Господи,

0: Не рождает это угнетенное состояние, если вот таким вот себя все время считать. Ой, ну вот я вот не такой, и совсем вот я не тот, каким я должен быть. Это улучшает состояние человека или ухудшает?
1: Конечно, да, оно ухудшает. Мы, если мы думаем об этом всегда, то можно впасть в депрессию, и до плохого может дойти. Но как раз Иисус говорит о прощении. Вот прощение нас избавляет от чувства вины. Божье прощение. Если мы...
0: То есть не мы сами себя избавляем от чувства вины, отмахиваясь от него, закрывая на него глаза. Ну, что ты сделал? Да ладно, я даже и думать об этом не буду. То есть нужно додумать до конца все-таки, а потом что происходит?
1: А потом я просто, опять же, верую, отдаю все на волю Божью, что, Господи, я... не хочу жить в грехе. Я прошу меня избавить от него, и я больше не хочу повторить вот того, что я сделал плохого. И Господь дает нам сил, опять же, по благодати и по Духу Святому.
0: И радости ведь дает вот от избавления, от вот этого вот угнетенного.
1: А потом
0: состояния.
1: Приходит уверенность, да, что да, Господь прощает. Потому что есть библейское, опять же, обетование об этом. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, и очистит от всякой неправды.
0: Очистит. То есть не то, что мы будем вот просто прощенные ходить, мы чисто и начнем.
2: Да. Но мы вот с уверенностью просим прощения, то есть уповая на что?
1: Уповая на его обетование.
2: На обетование, на милость Божию.
1: На его,
2: да?
1: Любовь, да.
2: Да?
1: Да,
2: потому что вот многие молитвы, именно покаянные, да, они начинаются «помилуй меня, Господи».
1: Да,
2: помилуй, то есть упование на его милость, на его вот именно характер его, зная характер его, что он любящий, милующий, долготерпеливый и многомилостивый, да?
1: Да.
2: При прощении мы уповаем именно на милость Божию.
1: Но обетование даны для тех, кто сам себя не прощает. Вот если я говорю, что я Богу передал свои грехи, а сам-то я себя простить не могу, мне все равно плохо. То есть это не хватает веры в то, что написано в Писании.
2: А тем более Господь говорит, что грехи ваши убелю, да, и заброшу там за хребет, и никогда не вспомню, в пучине морской утоплю. То есть мы больше злопамятные, да, нежели Господь, а Господь много милостивый.
1: Да, потому что мы иногда искушаемся думать, что вот такое вот, что я совершил, вообще простить никак не. Вот я бы точно никогда бы не простил.
0: И, может, я-то бы и не простил, на самом деле. Но Бог-то не я, Бог не такой, как я.
2: А чаще всего и не прощает человек, да? Вспоминаешь притчу, где Господь говорит, да, там много-много, огромный долг, да, он простил рабу, царь простил, да? А тот пошел и стал требовать с обидчика, верни мне... маленькую-маленькую сумму, которую ты задолжал. Там дневное пропитание, может быть, всего. А Господь прощает нам такие грехи, что нам даже трудно представить. Но вот мы, к сожалению, злопамятные люди. И себя не прощаем, и ближнего нам трудно простить. Если даже и простили, то все равно вспоминаем это. То есть накатывает воспоминания.
1: Христос нас верит. Он говорит... И так и мы прощаем должнику нашему. Вот он учит нас такой молитвой.
2: Да.
1: Он надеется и верит, что мы будем прощать наших
0: и
1: должников.
0: И прости нам долги. Долги или грехи?
1: Грехи.
0: Да?
1: Грехи.
0: И прости нам грехи наши, как и мы прощаем
2: должникам.
0: Должникам.
1: Всякому должнику нашему.
0: Всякому должнику нашему.
2: Да.
0: Всякому.
2: То есть какой бы долг ни был.
1: И какой бы ни был человек.
0: Прости, вот, наверное, не сцепив вот так вот, вот кулаки и сжав зубы, а прости просто от всей души, отпусти это.
1: Да.
0: Ну Господу вот отдай, Богу.
1: По поводу прощения, да, тут, ну, прощение невозможно без покаяния. Вот мы же просим Бога простить нас. Значит, и кто-то просит и нас простить тоже. То есть мы не вот прям вот весь мир прощаю, всех поголовно, невзирая на тяжесть греха, невзирая на то, что я чувствую к ним, я все равно их прощаю. Но никто тебя об этом не просил.
0: Ты не Бог.
1: Ну, ты не Бог, да, но согрешили против тебя, например, а ты говоришь, нет, я его прощаю все равно, он все равно хороший, все равно Бог его любит, все равно Бог его прощает. И я тоже прощаю. Но человек не покаялся в своем грехе. Он не понимает, может быть, что он вообще согрешил против меня. Может, совершил он так вот походя как-то.

0: не глядя, что ли, меня обидел там или ущемил, или, может, обокрал даже, я не знаю.
1: Коль, а ты считаешь, что когда мы так делаем, что вот Бог велит прощать, и я прощаю, то чего-то все-таки в этом не хватает?
0: Не хватает покаяния.
1: Покаяние чьего?
0: Покаяние того, кто нанес обиду или кто причинил вред, кто сделал зло по отношению к другому человеку. Если вот Бог просит все-таки покаяния от человека...
1: То есть без покаяния нет прощения,
0: без
1: правильно?
0: Без покаяния невозможно прощение. Просто невозможно. И то же самое и по отношению человека к человеку. Я считаю, что если кто-то кого-то обидел, то он должен признаться, во всяком случае, себе, то, что это он сделал зло. А во-вторых, он должен эту вину загладить, потому что это может чувствовать другой человек. Ты же почувствовал себя плохо, а ты думаешь, тому, которому ты сейчас нанес оскорбление, нормально себя чувствует?
2: Но вот все-таки, Николай Генрихович, вот Господь учил, что любите врагов ваших. Молитесь, прощайте их, все. То есть,
1: благословляйте.
2: А враг-то ведь, может быть, и не придет ко мне и не будет просить прощения. А я, прощая его и делая ему добро, то есть поступаю с ним не по делам его, а по любви Божией, я люблю его, я милостиво отношусь к нему и все такое. И тем самым наступает вот это вот покаяние, если человек начинает понимать, что человек, несмотря на мое отношение к нему, да, он начинает осознавать, что он неправильно поступил.
1: Даже не несмотря, а благодаря.
2: Да, благодаря.
1: Благодаря твоему отношению он начинает... Да. Может быть, вот про это говорится в Священном Писании, что собираешь ему горящие уголья вот своей добротой, своим таким
2: прощением. Вот именно прощением, да.
1: Ну, сложно.
0: Мы с вами говорили в Нагорной проповеди про любовь к врагам.
2: Да. К врагам.
0: Да, любовь к врагам, да. И тогда, да, вот сделали такой вывод, что, если я доброжелательно отношусь к этому человеку, то есть не держу на него зла и не хочу ему отомстить, то этот человек, оказываясь, может быть, в затруднительных положениях, может меня попросить однажды о помощи. Вот об этом.
2: Ну да, то есть это уже осознание того, что он...
0: Что я не сопротивлялся, допустим, он выше меня в положении, там, в статусе, в деньгах, в конце концов. И этот человек нанес мне какую-то обиду там, или еще что-то сделал мне плохого. И при этом он не раскаивается никак и продолжает там что-то делать. Но я понимаю, что с этим человеком мне не справиться никак. Что его не достать, что ли. И я просто смиряюсь, да, с этой обидой. Я иду с ним, с этой обидой к Богу. И он, помните, как сказал, да? Не мстите за себя, возлюбленные, потому что у меня отмщение и воздаяние.
2: Отдайте мщение,
0: да, я воздам, да. И я иду к нему, но при этом я не проявляю агрессии какой-то там, не хочу отомстить. Вот в этом смысле любовь к врагам, мы тогда говорили. Я так твердо убежден в этом, что любовь к врагам вот такая вот.
2: Ну, правильно, я просто имею в виду, вы говорите, человек должен покаяться для того, чтобы его простить. Но иногда человек и не покается, потому что он...
0: Вот в этом случае я иду к Богу. Если я не вижу с этих... Что он вообще не понял даже, что сделал мне зло. Вообще для него это нет ничто. Там, вообще, извините, мне наплевать ему на меня. И, конечно, что я с ним сделаю? Я с ним ничего не могу сделать. И как-то вызвать его к покаянию я не могу. Я иду к Богу. Да, Господи, ты видишь, я вот с таким состоянием. Я прошу, возьми это дело в свои руки. И он возьмет. Да.
1: Это повлечет за собой твое прощение этого человека, когда ты Богу передал? Или
0: да.
1: Тут не о прощении?
0: Он меня освобождает. То есть он мне говорит так... Слушай, Господь мне говорит, слушай, Коля, ты оставь это дело мне и успокойся просто. Просто вот вообще забудь об этом. Я берусь за твое дело. Я берусь за тебя, постоять, что ли, отставить твои интересы.
1: И это происходит не насильно, хотя он всегда нам предлагает свою поддержку, но это когда вот ты сознательно ему отдаешь, говоришь, Господи, я не могу уже, возьми, забери это себе.
0: Да.
1: Вот тогда он так говорит. Что не беспокойся, все будет хорошо.
0: Да. То есть ты положился на меня, по вере твоей, да будет тебе.
1: Да. А уже как будет с тем человеком?
0: Это уже не твоя забота.
1: Да.
0: Вот. И что еще хотел сказать про прощение. Если бы не было покаяния... Да, кстати, по поводу обидчиков. У Иисуса четкие есть инструкции по этому поводу. Как поступать в таких вот случаях. Если кто тебя обидел, там, ущемил в чем-то, ты иди скажи ему об этом. Один на один.
1: А, то есть такого нет, что вот не говори, вот Господу отдай, и все, да. У меня нервов не хватит с этим человеком иметь дело. Говорим, то есть вот это Коля хотел сказать.
0: А я не могу достать его.
1: Да, вообще. Что не отпускай на самотек, ты все-таки должен сказать человеку, да? Но в Божьей любви, в Божьем смирении, в Божьем прощении, да?
0: Да, без желания отомстить. Без желания какой-то, в ответ что-то подобное сделать с ним. И я с ним говорю доброжелательно, да, зачем меня вот так вот унизил, там, например, и зачем вот это ты сделал мне? И там написано, если человек покается, прости ему. А если не покается? А если не покается, скажи, возьми еще двоих свидетелей. Вот ведь идет дальше как разбор вот этот вот.
1: Это не просто. Но это в среде верующих, да, это в церкви?
0: Это в церкви, да. Ну, с мирскими людьми, конечно, там по-другому может быть. Но, тем не менее, принцип, он может быть применен в мире тоже. Потому что это нормально. Это когда человек тебя обидел как-то, может, зарплату зарезал, да? Ты говоришь, ну, ладно, подумаешь, ползарплаты, да? Нет, ты пойдешь и скажешь, а в чем я провинился, почему меня так срезали? Тебе скажут, извини, ошибка там, да, вернем, например. Или скажешь, ты такой-сякой, ты там прогулял столько-то, так, вот тебе, я виноват, значит, все. Это моя вина, да.
1: Или, например, пойми, сейчас такие обстоятельства, мы сейчас вынуждены это сделать. Это не только с тобой произошло, это и со мной тоже произошло, да?
0: Ну, то есть надо выяснить отношения.
1: То есть коммуникация – очень важный аспект любого взаимодействия, любых отношений. Общаться друг с другом, выяснять. Но в Божьем духе, конечно. Коль, об этом нужно просить в молитве. Да? Ведь вот об этом мы сегодня вторую уже встречу говорим о том, что просить в молитве. Вот скажи еще раз, что просить в молитве?
0: Просить, во-первых, прощения меня, Господи. Я сегодня вот это сделал, вот это сказал нехорошее, Господи. Я понимаю, что это плохо.
1: То есть начать с себя все-таки.
0: Ну да, прости грехи наши.
1: Да, прости грехи наши.
0: Как мы прощаем всякому должнику нашему. А потом подумать, может быть, кого-то я обидел еще.
1: Коля, вот знаешь, о чем спрошу? Вот ты говоришь, сказать это себе. А вот, например, семья. Ведь это тоже очень важно. Когда хочется, чтобы, может быть, твой неверующий супруг что-то понял. Или когда ты воспитываешь детей и хочешь их воспитывать в христианском духе. Вот стоит ли о своих каких-то недостатках... Даже не то, что в недостатках, а о своих оплошностях этого дня. Стоит ли вот в семейном кругу или в дружеском каком-то кругу обсуждать именно для того, чтобы пример, что ли, другим подавать, как передавать Богу свои грехи, детям своим подавать такой пример, внукам?
0: Ну, лично я, у меня такой, я не знаю, такой метод общения с Богом. Я не говорю ничего. Я молюсь мысленно. И у меня просто, не подбираю я слов достаточно для того, чтобы вот выразить что-то, что я чувствую или что я думаю. И я молюсь обычно один, уйдя подальше от всех. И говорю Богу все о том, что... о чем болит сердце, там, например.
1: Понятно. Воспитание детей – это уже другой аспект, который...
0: А воспитание детей – это, пускай на моем примере смотрят, как я живу, и делают свои выводы. Еще хочется сказать, что прощение – это не только оказание милости, но и восстановление справедливости. Вот в псалмах написаны вот такие слова: «Правда и суд – основание престола его». То есть правосудие.
1: Еще раз. «Правда и суд». «Правда и суд – основание престола Божьего».
0: Да, правосудие, что ли. Истина. И милость, и истина. И в других, вот 84-м.
1: Милость. Где роль
0: а
1: милости?
0: А вот 84-й псалом. «Милость и истина встретятся». Правда и мир облобызаются. То есть праведность и мир, который будет налажен, они вместе идут. Их невозможно разделить. И если бы вот во Вселенной не было бы справедливости, то во что бы она
1: превратилась? То есть была бы только милость?
0: Да. Во что бы превратилась она? Вот, наверное, в тот допотопный мир, в котором пребывал Каин и его потомки. и, по сути дела, по их грехам, нераскаянным, пришел потоп.
1: То есть истребление человечества.
0: И если бы Бог проявил только милость одну, не без справедливости, то тогда его милость была бы просто слабостью. Никакой силы.
1: Ну и, казалось бы, ничего плохого, ну вот слабость, но зато вот всем хорошо. А на самом деле никому хорошо-то ведь не было бы, если бы была бы только милость и не было бы справедливости. То есть торжествовало-то бы зло тогда.
0: Да.
2: Но, конечно, важно здесь вот именно о справедливости Божией. Потому что, ну, свойственно человеку искать справедливости. Но, как правило, у каждого из нас своя справедливость. Понимание своем. То есть я к себе более милостивый, да, а к другому я более справедливый. А вот да. У Бога она и милость, и справедливость. И это вот самое главное. И вот говорят, что на кресте как раз милость Божия соединилась со справедливостью. Угу. То, что за грех смерть, да, и грехи наши взял Иисус Христос на себя. Ну, да. И мы помилованы благодаря его жертве.
1: Да, то есть он осуществил справедливость.
2: Да.
1: То есть возмездие за грех осуществилось,
2: да.
1: Но таким милосерднейшим образом, когда умирать не мы с вами должны, хотя грехи наши, а должен тот, кто безгрешен, тот, кто безгрешный, агнец, он должен умереть.
2: Да, и это вот как раз восстановление и встреча милости со справедливостью. И это вот очень-очень важно. Потому что, ну, все мы хотим справедливости к себе, да, но, как правило, очень несправедливы ближним нашим.
0: Ну, опять же, мы, если подумаем о Боге, то это абсолют милости и абсолют одновременной справедливости, потому что он не допустит ошибки никогда, если он кого-то, допустим, наказывает за какие-то грехи, а кого-то милует за те же грехи, у него нет ошибки.
1: Ну, вот мы к молитве ведь возвращаемся. Что просить в молитве, да? Просить милости и справедливости, ну и в каком случае? То есть ведь в конкретном же случае человек произносит молитву.
0: Ну вот мы с вами закончили на этом тексте. «Прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему». Мы просим о прощении себя, да, потом мы прощаем обиды тоже, потому что с обидой в сердце жить очень тяжело. И вот, опять же, суть прощения, можно подчеркнуть, что суть прощения связана с долгом. Вот, должникам нашим мы прощаем. Mm-hmm. И вот кто-то должен мне. И этот долг я аннулирую, я умножаю его на ноль. И вы теперь мне ничего не должны, никто. Вот суть прощения, наверное, в этом.
1: Это справедливо?
0: Я не знаю.
2: Справедливо.
0: Может быть, и нет. Может быть, показывает, что...
2: Нет, но мне же Господь простил гораздо больше.
0: Насчет справедливости разбирается Господь. Я просто аннулирую этот долг. Если нахожу в себе, конечно, силы в этом. И если... Да, у нас же есть рекомендации Господа, как поступать с тем, кто тебя обидел. Мы пытаемся наладить отношения с этим человеком. Если он не признается в своих грехах, если он не чувствует, что он меня обидел, то я пытаюсь повторить это еще со свидетелями, но если он и тогда говорит, что нет, ничего страшного, никакого греха нет, что я тебе сделал, тогда я успокаиваюсь. Тогда я иду с этим к Богу и говорю: «Господи, возьми это дело на себя. Я доверяю все в твои руки, а сам я не хочу никакого зла этому человеку». Не хочу об этом думать больше.
1: Да. Ибо и мы прощаем всякому должнику нашему.
0: Да. Долг аннулирую. И справедливость...
1: Это хорошее вообще. Вот, аннулирую, то есть умножаю на ноль.
0: Да.
1: Все, он не должен мне. И это я всем своим существом ощущаю, да? А не то, что вот все равно мне что-то еще осталось.
0: А справедливость пусть восстанавливает Господь.
1: Угу.
0: Я не знаю, как это он будет делать. Я просто от этого ухожу. Я об этом не думаю, что меня обидел кто-то там, или что-то мне плохо. Я не хочу, чтобы мне было плохо. И поэтому я, Господи, все в твои руки отдаю.
1: Все. Здорово, слава Богу. Хорошо, Коль, что еще мы просим в молитве, согласно Евангелию от Луки, Отче наш?
0: Читаем дальше. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Вот этим заканчивается у Луки молитва «Отче наш». Вообще, лукавство – это иногда вот такое ощущение складывается, что это что-то какая-то типа шутки, лукавая улыбка любимого вождя.
1: Хитренькая что-то.
0: Да, это такая хитренькая. Нас, мы в школе научили, там Ленин хитро прищуривается, там портреты есть, картинки с детьми, когда общается, и вот, вот это лукавое его такое выражение лица. Но это вовсе не шутки, лукавство. Вообще в переводе с греческого «плохой», «дурной», «злой» переводится. Это точно зло. Это никакие там не игры, что ли. И вот этим эпитетом, вот лукавый, по-гречески «панерос», в греческой литературе описывали самых отъявленных негодяев, самых подлецов вот таких вот в древнегреческом эпосе.
1: И что тут имеется в виду? Избавь нас от лукавого. То есть избавь нас от нашего лукавства или от чьего-то лукавства?
0: Ну, во-первых, здесь говорится, конечно, о сатане. Лукавый – это тот носитель зла, который был от начала. Да, вот мы ничего не хотим общего иметь с этой личностью. И Господь по милости своей. Вот мы никто, я не знаю,
1: Вот еще раз прозвучало, это личность, что дьявол – это тоже личность. И не надо преуменьшать вообще его возможности, не надо… Ну, это сверхъестественная личность, конечно, но это личность. У нее силы много. И пока мы за Господа крепко-крепко не держимся, пока мы не просим вот его в молитве, что «Господи, избавь меня от лукавого, он меня одолевает», то ну, не надо… Не надо недооценивать силу лукавого и не надо преувеличивать свою собственную силу.
0: Вот это, когда стихи читаешь, да, мы не должны забывать, что это молитва Христа. Это его слова. Это его обращение к Отцу. Избавь нас от лукавого. И мы верим, что слова Божьи имеют великую силу. Они не напрасно были сказаны и никогда не возвращаются обратно, не исполнив того, зачем они были посланы. Так вот, я хочу сказать, что по милости Божьей никто из людей сатану не видел.
1: Сатану?
0: Самого. Бог от этого нас избавляет. Вот по молитве, может быть, Христа. Если бы это случилось, эта встреча, то, наверное, никто бы из нас не остался в живых просто.
1: То есть вот Христос тут сказал, ну, избавь нас от лукавого. То есть он опять объединил себя с человечеством, он объединил себя с братьями и сказал, избавь нас от лукавого. И ты сейчас, Коль, действительно сильные очень слова говоришь, что и Господь, Бог избавил нас от лукавого по просьбе Христа в этой молитве «Отче наш».
0: Конечно, мы встречаемся с дьявольской силой через его приспешников, через, там, не знаю, злобных людей, агрессивных, там, или там какие-то события происходят, вот за которыми дьявол стоит, но он сам...
1: Ну, злые
0: как бы,
1: духи за ними.
0: Невидим, да, он как бы в тени действует всегда. И человеку, ну, страшно было, наверное, встретиться с этим одним лицом.
2: Тем более, ведь Иисус-то знал его, лично и в лицо его знает, да, но он и понимает, что, ну, человек просто не в силах, да, вот перенести эту встречу.
0: Я видел сатану, спавшего с неба, как молния.
2: Да, да.
0: Его слова, да. Это вот
1: это чьи слова?
0: Это Христос сказал.
1: Христос сказал.
0: Да.
2: И мало того, о нем сказано, он ходит, как рыкающий лев.
0: Всякого поглотить.
2: Да. То есть это, ну, страшно, да? То есть сравнение его, да? Молния, лев. Да. То есть это такие поражающие. И для человека встреча, ну, это просто опасное. Что с молнией, что со львом.
1: Потому и просим в молитве, да?
0: Да, просим о защите. Это молитва о защите. Господи, ты меня избавь от вот этого существа и от его приспешников, от всех, кто пытается или мыслит причинить мне зло.
1: Через кого это
0: через
1: зло?
0: Через кого-то, да, через злых людей. Там, да. Ты меня огради от всего этого зла. И вот в 139-м псалме очень интересный такой текст есть. «Избавь меня, Господи, от человека злого, охрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи». Вот, Вот такая молитва.
1: Это как для... интересно, соблюди меня.
0: Сохрани.
1: Ну, сохрани, а может быть, еще и соблюди. То есть не дай мне самому дать повод для того, чтобы такие же вот, силы во мне самому бы проявлялись, да?
0: Да, кстати, вот слово «лукавый» можно перевести как еще «зло скверно», как мы говорим. То есть получается, что и от зла меня избавь тоже, от моего собственного, от этой скверны. Я же тоже грешный человек.
2: Ну да, тем более Господь говорит, лукаво сердце человеческое и крайне испорчено, да? Кто узнает его?
0: И... Да, поэтому и в другом псалме, вот тут вот рядышком 138, который мы читаем.
1: Это прям вот про любого человека можно сказать. Каким бы он ни был хорошим, добродетельным, то есть в какие-то моменты у него лукаво и крайне испорчено сердце. Или же даже
2: потому
1: можно
2: что
1: сказать...
2: греховная природа у нас, поэтому да. И лукавство наше сердце, то есть зло есть, познание. Вкусили плод с дерева познания добра и зла? Угу. Вот, пожалуйста. Поэтому и зло в нашем сердце, и это лукавство, зло.
1: А чего больше в нашем сердце? И когда в нашем сердце преобладает одно, когда другое, чтобы защитить-то себя от зла?
2: Но это зависит от нашего вот именно отношений с Богом. Угу. Если мы в очень близких отношениях с Богом, тогда Господь изгоняет угу. все плохое, что...
1: То есть вот та самая есть. Связь, о которой да, мы говорим, да, вот да, вера...
0: Благодать умножается.
2: Да, благодать умножается, да.
0: Значит, сила умножается.
1: Благодать умножается злу. Там, где много греха?
0: Нет, благодать умножается там, где много веры.
1: Там, где много веры.
0: В Иисуса Христа, да. Потому что мне хочется быть в Него похожим.
1: И Господь дает это.
0: Господь, да, благодать на благодать, как он написано в Галатийском.
1: То есть благодать умножается там, где много веры. Хотя есть в Священном Писании такое,
2: текст,
1: что там, при где изобилует грех,
2: да?
1: Или при умножении греха, там преизобилует благодать, потому что Господь милостив, Он хочет защитить людей. Но вот это вот тоже очень сильно, Коль, повтори, пожалуйста, еще раз вот то, что ты сейчас сказал. Когда приумножается благодать?
0: Тогда как приумножается вера. Угу. Когда приумножается, тогда и приумножается благодать.
1: Да, то есть приумножается наша связь с Богом, наше желание быть с Богом, наши усилия, которые мы прилагаем для того, чтобы быть с Ним. И тогда приумножается благодать. То есть приумножается вообще счастье.
0: А это значит, что умножается моя способность в борьбе с грехом. Греха больше становится, но у меня и силы больше становятся для того, чтобы отражать нападки вот, зла. Еще хотелось вот этот текст прочитать. «Положи, Господи, охрану устам моим, и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных».
1: То есть все ко мне обращено.
0: Все, да. То есть, опять же, против собственного своего зла. И вот еще 138-й. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Угу. Вот избавь меня от лукавого, лукавства моего собственного. Угу. Вот это вот как бы сказать, дополняя вот эти молитвы Давидова, слова Христа, о том, что мне нужно просить у Господа оградить меня от моего собственного зла так же, как и от зла, который меня окружает.
1: Угу. Да.
2: Ну, потому что мое зло, оно причиняет зло другим людям. Угу. И это очень важно.
0: «Не веди меня в искушение». И опять же вопрос, что есть искушение, мы как-то говорили о его природе, угу. Что искушение имеет три значения в греческом, вот это, в этом слове «пирадзе». Это попытка, это испытание и совращение. Вот три угу. вот таких значения слова. Но Иисус предостерегает как раз от последнего, то, чтобы мы не совращались к злу.
1: Вот это. «Не веди нас в искушение».
0: Потому что дьявол пытается на наши низменные вот эти качества, характеры влиять и их задевать, вот эти струны. «Да ты всегда прав, да вот тебе сказали такое, да как следует, дай ему там, врежь ей по последнее число, там по первое, давай, ты прав, ты всегда, это, угу. Я на твоей стороне». Он ведь рядится в одежду угу. моего благодетеля, дьявол.
1: Угу. То есть что... Я искренне начинаю считать, но я же более прав. Ну как же я могу быть неправ-то, если я точно знаю, что я прав? Вот это вот все искушение?
0: Да такое нельзя простить. Да ты что? Ты разве можно? Да нет, нет, ни в коем случае. Ты должен дать в ответ вот так, как... Угу.
1: Причем даже если я и знаю, что я не прав, я все равно утверждаю, что я прав. То есть мне что-то мое, вот такое вот внутреннее, какое-то вот самозащита, она мне не дает вот сломаться и сказать, это я не прав.
2: Это гордость все-таки. Это... Вот гордость, которая, ну, является, в принципе, корнем всех грехов, да?
0: Похоть житейская, гордость житейская, похоть плоти, похоть очей.
2: Да. И это вот не дает мне возможность действительно признать. Угу. И вот это вот, то есть я к себе милостивая, а к другому я
0: вот такое ложное чувство справедливости. У нас оно есть, да, это тоже врожденное чувство справедливости. А это вот дьявол его искажает, извращает, что прав-то всегда ты. Ты в голове угла, ты, вот я. И вот это на эгоизм он и как раз вот и бьет. Это природа искушения. А испытания от Бога, они происходят совсем по-другому. Ведь Бог не влияет на мои низменные качества характера. Он возгревает во мне все то доброе, что во мне есть. Все, что им заложено. Вот, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие. Вот это все, вот на это он испытывает. И когда он это делает, то я становлюсь более милосердным, более честным, что ли.
1: То есть он испытывает меня, чтобы дать мне больше возможностей это проявить, да? Он мне создает обстоятельства, которые мне позволяют проявить кротость, даже если я, ну, и не хочу это, а именно если я в это время проявляю гнев. Ну, то есть Господь вот не вводит в искушение, а дает возможность правильного выбора, да?
0: Да, он не подначивает меня, а он меня ведет по другому пути. То есть он, как бы сказать...
2: Закаляет.
0: Вот эти лучшие качества он во мне проявляет еще.
1: Усиливает.
0: Усиливает, да, укрепляет, что ли. И это мы и называем возрастание в благодати. Угу. Вот умножается благодать вот так вот, я думаю.
1: Вот, опять очень интересно. Видите, мы строим опять с вами картину, что есть Евангелие, и сегодня говорим уже не просто о благодати, а при умножении благодати, которая может произойти по нашему обращению к Богу, когда мы этого хотим, когда мы Его об этом просим, когда мы молимся об этом. То есть, когда молитва перестает быть, ну, вот просто, как сказать, обращением к волшебнику, который сейчас своей палочкой там мне сделает какие-то исполнение каких-то моих желаний. А когда Господь будет меня менять изнутри, будет меня делать лучше.
0: Да. И поэтому Иисус говорит, не веди нас в искушение. Но избавь от лукавства. Кстати, не все древние рукописи содержат вот эти слова последние.
1: Евангелие от Луки, да?
0: Да, да. Какие-то из них их просто.
1: То есть просто
0: опускают.
1: Не веди нас в искушение и все?
0: Нет, нет, да, не веди нас в искушение и все. Да. Вот некоторые рукописи так заканчиваются. Но какие заканчиваются вот этими словами, то это тоже для нас очень важно, как мы уже поняли, что Господь избавляет нас от нашего собственного же зла.
1: Ну да. Коль, еще раз, не введи нас в искушение. То есть мы обращаемся к Богу в молитве, и мы говорим, не введи нас в искушение. Мы при этом имеем в виду, что не введи нас вот в третье значение этого слова, то есть не введи нас в
0: соблазн.
1: В соблазн. Но при этом мы не говорим, что, Господи, не давай мне испытаний, да? То есть первые два значения этого слова.
0: Да, об этом мы не просим, потому что испытания действительно нас закаляют и в благодати нас растят, что ли. Угу. Возвращает нас благодать. Без испытаний невозможно. А как же мы проверим, насколько крепко наша вера? Действительно ли нам нужен Христос? Как мы в этом убедимся? Только когда вера наша будет как-то испытана каким-то образом.
1: И укреплена при этом.
0: И укреплена при этом, да. Угу. Что она не пойдет на спад, а наоборот будет возрастать. И, кстати, Господь управляет этим процессом тоже, потому что Святой Дух дан каждому. И Он управляет, вот да, Он не дает нам чрезмерно быть испытанными. Он дает облегчение, когда видит, что мы не в состоянии выдержать это
1: испытание. То есть каждому человеку индивидуально дается
0: испытание. Да, конечно. И этот гнет может быть убавлен, может быть, наоборот, усилен. Смотря по тому состоянию духовному, которое Господь видит в человеке.
1: То есть можно ли сказать, что вот Евангелие, благая весть, о которой мы говорим на всех наших встречах, это когда Господь взращивает нас, когда Он ведет нас к себе вот через то, какие мы, через то, какие наши жизненные обстоятельства, через то, какие люди вокруг нас, да?
0: Да, конечно.
1: Вот, это тоже Евангелие, то есть это постоянная работа Господа над нами, чтобы вести нас ко спасению.
0: У нас у каждого есть индивидуальный врач, индивидуальный доктор, mm-hmm. который знает все наши, вот все, все наше нутро, да. все наши болезни.
1: Как это здорово. Спасибо большое, Коля. Это очень хорошее заключение нашей сегодняшней встречи, что вот когда мы говорим о том, о чем же молиться Господу, осознавать, что Господь – это наш индивидуальный врач, что Он каждый, что Он каждого из нас знает. Он знает все наши потребности, Он знает все, что нам хорошо, все, что нам не очень хорошо, и все, что нам плохо. Вот, и поэтому, ну вот, может быть, не в Евангелии от Луки, а в Евангелии от Матфея, или, может быть, я ошибаюсь, что все-таки вот по воле Господа, чтобы было, да? Или, в принципе, нет, это и у Луки тоже будет да, есть. Да будет воля твоя, да? То есть все это пусть будет по твоей воле, что бы я тебя ни просил, чтобы оно было по твоей воле.
0: Именно, да.
2: И на земле, как на небе.
1: И на земле, как на небе, да. Не так, как я хочу, а так, как на небе должно быть. Ну что же, очень хорошая еще одна встреча. Слава Господу за нее. Мы движемся гораздо медленнее, чем, может быть, мы планируем. Но мне кажется, что это хорошо. По крайней мере, вы, дорогие друзья, нас точно поддерживаете в своих комментариях. Вам нравится тот темп, в котором мы идем, и наши размышления. Сегодня мы прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Ефимовна Уткина. И ждем новой встречи с вами, где мы будем говорить о двух очень интересных притчах, которые завершают молитву «Отче наш» в Евангелии от Луки.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Счастливый день. Рассказывает Андрей Довгель.
1: В прошлом году я пережил несколько незабываемых минут, буквально, да, минут, но им предшествовало целое приключение. Мы с друзьями поехали в горный край Тушетия, это на территории Грузии. Был непростой подъем, очень такой впечатляющий, даже страшный. И мы добрались почти к пункту назначения поздно вечером. Это был такой слякотный день, и к концу дня пошел дождь. Немножко наш проводник ошибся с состоянием той деревушки, в которой мы должны были находиться, и там, в общем-то, оказалась деревня заброшенная, ночевать там не было возможности. Мы кое-как переночевали в старой башне, сложенной из камня. Но утром, когда мы проснулись, дождик еще немножко моросил, а потом рассеялся. И нам предстоял путь высоко в горы, где проводник обещал, что он покажет нам нечто очень красивое, то, что мы запомним. Мы вышли в горы, в общем-то, не имея какого-то такого представления, насколько легко или тяжело сделать этот переход. Это с 2000 метров на высоту 3000 метров. Мы шли вначале по лесу, это было красиво. Цветы, ягоды горные, запахи. Потом леса кончились, мы переправились несколько раз через ручей и начали подниматься вверх. И было очень тяжело, неожиданно тяжело. Выглядело все достаточно ровным, но не хватало дыхания, сердце бешено колотилось. И проводник говорил, что мы пройдем, ну, там, минут за 40, за час. Мы шли около 4 часов. И такое ощущение, что нас уже силы покидают. И вдруг мы вышли на обрыв, край горного склона, и открылась потрясающая панорама. Мне сложно описать вообще эту красоту. У меня было 2 фотоаппарата, телефон, я фотографировал на все, что возможно, но ни одна фотография это не передаст. Это огромная панорама, которая открылась в каких-то невероятных золотых небесных цветах. Я даже не понял, что там было на склоне, туда невозможно было спуститься, или это растительность какая-то. Но вот все это у меня как-то побудило думать о возвращении домой, в небесное царство. Вот невероятно тяжелый подъем, когда кажется, что уже силы закончатся, пот из тебя течет, ты уставший, тебе ничего не хочется, и вдруг открывается такой вид, и вот реально не захотелось никуда уходить. Я думал, почему я не взял палатку? Я бы хотел бы там быть сутки, двое, трое. Мои спутники от полноты чувств там кто-то прыгал, кто-то встал на голову, размахивал ногами, потому что гамму вот этой открывшейся Божьей красоты невозможно было передать просто языком. Можно было только стоять, впитывать, вглядываться, всматриваться, чтобы это запечатлилось. Потрясающий момент, потрясающая встреча. И сейчас, когда в уме, в моем вот эти картинки как-то всплывают, я понимаю, что это все равно непередаваемо. Я хочу вновь оказаться там, но еще больше я хочу увидеть ту красоту, которую Бог готовит для каждого из нас. Я думаю, что вот эти несколько мгновений красоты, которые я со своими друзьями пережил на том склоне, это аванс, аванс от Бога в том, что лучший мир, небесный мир однажды придет, и счастье, которое сейчас было мгновенным, будет бесконечным.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Что именно нами руководит? Традиции, христианские обряды или наша духовная основа? Под каким влиянием находишься ты? Сегодня эту тему мы разберем со священнослужителем, доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, вот мы разбирали тему импринтинга и религиозного импринтинга. Напомните, пожалуйста, о чем это?
2: Да, в двух словах повторим. Значит, импринтинг – это запечатление, если в двух словах.
1: Угу.
2: В двух словах. Значит, это некий отпечаток на сознании, на психике, на разуме человека, который потом влияет на всю его дальнейшую жизнь. То есть в эмоционально значимый, в период эмоционально значимого переживания, да, чаще всего это детский период, происходят детские периоды, но не только, и во взрослом возрасте, да, происходит некое вот это запечатление того или иного явления.
1: Угу.
2: Вот, и это называется импринтингом. Религиозным импринтингом мы с вами назвали, это не научный термин, да, мы его так сами придумали, и мы назвали это запечатление, которое происходит с человеком в сфере его религиозной жизни, когда он обращается к Богу, когда он только что приходит в церковь. И вот мы назвали это религиозным импринтингом.
3: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
1: А вот расскажите, пожалуйста, какие еще бывают виды, вот, может быть, импринтинга?
2: Ну, наверное, лучше не о видах, но о более конкретных примерах сегодня поговорим, да,
1: давайте.
2: Потому что виды, вот он, ну, например, да, социальный импринтинг, да, кстати, если о видах, социальный импринтинг там разделяют, да, например, играет не последнюю роль в инновациях и их неприятии, да, даже если инновационный товар лучше и дешевле обычного, его может ждать большой провал, потому что человек, например, привык, и он привык пользоваться чем-то старым, и он новое как бы уже не приемлет, не потому что оно плохое, а потому что он...
1: Потому что это что-то новое. У меня был такой пример. Бабушка очень любила пользоваться старым холодильником, потому что ей было привычнее. То есть это будет,
2: да,
1: являться импринтингом.
2: Да, своего рода это, конечно, будет являться импринтингом. Вот, и не идут продажи чего-то хорошего, потому что человек запечатлен чем-то другим, то, что ему было привычно. Например, признаки импринтинга можно увидеть в рекламе. Да, это уже практически вот выдержка. Скажите, как давно, например, у нас Новый год стал ассоциироваться не только с оливье и мандаринами, но и с кока-колой? Да, вот спрашивают психологи. Да, в конце концов, если что-то рекламировать достаточно долго, рано или поздно оно совпадет с критическим периодом времени, то есть с тем периодом времени, когда человек подвержен импринтингу и отложится в памяти человека. То есть реклама действует по этому принципу. Как мы уже сказали, человек обучается путем импринтинга, да, может обучаться и целые там эти обучающиеся
1: системы
2: да, вот, составляют импринтинговые, да. И ребенок, значит, неосознанно запечатлевает наши шаблоны поведения, некоторые из которых могут настолько сильно въесться в его личность, что станут его частью. И, возможно, последствия не будут заметны здесь и сейчас, но, однако, спустя пару месяцев, а может быть и лет, они обязательно проявятся, и порой родители говорят, а откуда это?
1: Откуда взялось?
2: Да. Вот. Ну, что еще здесь очень важно сказать, что, значит, что касается, если религиозного импринтинга, все-таки, да, мы говорим, что импринтинг, мы сказали в прошлый раз, что это больше хорошо, чем плохо, да, то есть импринтинг – это хорошо для становления нашей личной веры. Мы запечатлеваем, мы, когда приходим к Богу, мы открыты, для нас это эмоционально значимое переживание, и мы запечатлеваем многие хорошие библейские и правильные библейские ценности. Мы запечатлеваем много всего правильного и нужного. Но это опасно, опасно для укоренения крайностей и религиозных категоричных взглядов. Когда мы запечатлеваем не только то, что нужно, а когда мы запечатлеваем все подряд, в том числе и, может быть, какие-то традиции, обряды, которые не являются, так скажем, базовой истиной, угу. базовой ценностью, но мы воспринимаем ее так, и она остается с нами на всю нашу жизнь.
1: А какие вот еще есть примеры? Может быть, библейских каких-то героев?
2: Да, вот, например, смотрите, если мы говорим о библейских героях, можно привести в пример Иоанна Крестителя. Библейский текст, я прям прочитаю, Евангелие от Луки, 1 глава, 66 текст. Здесь написано: «Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей». Если мы вспоминаем детали, как был рожден Иоанн Креститель, мы с вами увидим, что его отец Захария служил в храме, и когда ему явился ангел, они были с женой бесплодны, и ангел сказал, что у тебя будет младенец, и после этого он замолчал. Ну, онемел, перестал говорить. Но в момент, когда родился уже ребенок, и все стали спрашивать отца, как ты хочешь назвать, потому что его хотели назвать по-другому, в честь отца, там, в честь родственников, и он берет табличку и пишет «Иоанн», имя ему, и когда он это написал, он заговорил. Все, он уже молчал, там, уже около года молчал, он заговорил, и все, вау! И вот здесь прям так и написано: «Положили это на сердце свое и говорили, что будет младенец сей». Это пример импринтинга. Угу. Там, скажем, вот как это произошло в Библии, в сознании людей. То есть это импринтинг произошел у людей, которые стали очевидцами этого события. Вот. Угу. Потому что они в сердце положили и стали как бы находиться под воздействием этого момента. И когда Иоанн вырос, возможно, многие из них пришли его слушать в пустыню, пришли слушать его проповедь. Почему? Потому что у них с детства запечатленный вот этот вот был импринтинг, и, возможно, они многих других тоже.
1: То есть для них это чудо было такое, которое в дальнейшем повлияло на...
2: Эмоционально значимое переживание, которое отложилось в памяти, отложилось в их сознании. Мы можем привести примеры еще, например, когда Христос был рожден. Это уже пример такого индивидуального импринтинга. Его... мужа Марии, Иосифа, да? Угу. Рождество Иисуса было так: по обручении Марии его, матери его, Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Эта история всем известна, да? Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Ангел является эмоционально значимым переживанием. Иосиф действительно в растерянности, что делать. И вот это Божье откровение, которое было в лице ангела, оно как бы дает отпечаток. Ведь родители Христа, ну, сами... до конца не понимали смысл жертвы Христа и вообще как бы миссии Христа и так далее. И вот эти слова стали важным, очень серьезным импринтингом для самого Иосифа, который, кстати, и на сердцах многих верующих до сих пор отпечатком: вот родит же сына, наречешь ему имя, ибо он спасет людей своих от грехов их. Вот это вот какие самые такие простые примеры импринтинга, который мы читаем в Библии, но это больше положительный. Мы здесь видим, да, мы же сказали, что импринтинг бывает чаще положительный,
1: чем как бы негативный.
2: Чем негативный.
1: А негативный есть какой-то такой пример импринтинга?
2: Да, я думаю, что есть. Я его назвал не словом негативный, я его назвал словом искаженный. Больше мне он больше нравится, потому что даже из негативного мы можем что-то положительное для себя извлечь.
1: Ну да, это тоже опыт.
2: Искаженный. Мы обязательно поговорим с вами об искаженном импринтинге, о примерах искаженного импринтинга сегодня в нашей передаче. Сейчас я хотел бы все-таки, наверное, как бы снова остановиться на этой важной мысли и сказать, что импринтинг – это неотъемлемая часть нашей жизни. Религиозный импринтинг в том числе неотъемлемая часть нашей жизни. И импринтинг – это хорошо, когда мы говорим о запечатлении или запечатлевание определенных базовых ценностей в нашем сердце, да, но это плохо, то есть в этом может быть не то, что плохо, в этом есть определенная опасность, когда мы говорим о том, что могут укорениться в нашем сердце определенные крайности, определенные какие-то искаженные взгляды, как раз тот момент, когда традиция будет восприниматься, ну, наравне с базовой ценностью, с базовой верой, или, может быть, даже доминировать над ней. То есть мы вот это должны осознавать. Угу. Вот. Это, ну, поможет нам разобраться. Угу. Да?
1: То есть импринтинг может способствовать личностному и духовному росту, если мы понимаем, что является традицией, а что является, так скажем, библейской основой.
2: Импринтинг, он формирует нас.
1: Да.
2: А осознание того, что происходит с нами, осознание импринтинга, может помочь нам разобраться в себе и отделить важное от второстепенного.
1: Угу. Хорошо, спасибо. Вот мы говорим про религиозный импринтинг, про библейских героев. А религиозный импринтинг вот в контексте современного мира, есть примеры?
2: Да. Я приведу сейчас в качестве примера себя. Mm-hmm. Поскольку был вопрос в начале там, об искаженном импринтинге, да. Я как раз расскажу о том, как лично мне показалось, что, ну, точнее, как показалось, сегодня анализируя свой прошлый опыт, я прихожу к выводу, что попал под импринтинг, в том числе и под искаженный импринтинг. Mm-hmm. Значит, когда я пришел в церковь, для меня очень важно было, я пришел в церковь, и меня убедили в церкви, первое, что для меня убедили, такой, скажем, базовый, положительный импринтинг о том, что Библия – это Слово Божие, и поэтому не просто Слово Божие, а Библия – единственный основной авторитет для формирования веры, моей собственной веры. Угу. Поэтому она должна быть первична, все остальное должно быть вторично, формирование моей веры. Я это запечатлел. То есть это у меня очень сильно запечатлелось на моем сердце, в моем сознании. Вот. И когда я как бы это понял, я открыл сам, как бы вот это для меня был эмоционально значимый опыт, Бог, Библия, и я сам открыл для себя вот эти двери для импринтинга, потому что если Библия – это Слово Божие, и ей можно доверять, я ей открыл двери. То есть я как бы Библии открыл двери для того, чтобы можно ей было доверять безоговорочно. Но ведь Библию мне преподавали люди. И вот здесь вот у меня как бы и не произошло вот этого разграничения или разделения, mm-hmm. получается, да? Получается, что вот некое

0: навык анализировать и самостоятельно. Анализировать самостоятельно. И вот эти вот духовные мои учителя, которым я очень сильно тоже доверял, я сейчас не говорю о них ничего плохого, это были отличные, хорошие люди. И они многому и правильному меня учили и научили. Но просто что произошло? Что в результате того, что вот этого разделения, то есть я Библия безоговорочный авторитет, но Библию преподавали мне люди, да, и получилось, что вот все, что говорили о мне они, воспринималось как то, что говорит Библия.
1: За чистую монету.
0: За чистую монету. Получается, что по своей как бы доброте сердечной, да по-другому они не могли, они вместе с Библией, естественно, то есть они толковали Библию в контексте определенной ситуации церковной, в контексте определенной эпохи, в контексте определенных традиций, пусть это и протестантская церковь, но тем не менее, да, но тем не менее я эти традиции тоже начинал что впитывать, и это был для меня определенный импринтинг. И я пришел к выводу, например, что некоторые вещи, которые они говорили, которые они толковали, они, ну вот сейчас вот я уже анализирую, они не являются той основной как бы ценностью, базовой ценностью для веры. Это все были как бы просто плоды того времени, то есть, потому что в то время по-другому некоторые вопросы библейские было понимать невозможно. Но, может быть, об этом мы более подробно поговорим в одной из наших передач, когда мы будем говорить о культуре и эпохе и вере, да? Но сегодня же вот все-таки об импринтинге, вот. Например, ну, я как бы рассказал сейчас, как это происходило со мной, мой собственный опыт. Механизм, да? Но я не буду, может быть, конкретизировать конкретные вещи, о которых говорили тогда, потому что уже прошло почти 30 лет, и некоторые вещи сегодня будут не просто, просто непонятно, потому что... вот, а тогда для меня это было важно. Но, например, об одном из таких терминов, об одном из таких моментов я скажу, предположим. Да? Вот термин «мирской». Как он воспринимался церковью тогда и как он воспринимается, например, церковью сегодня. То есть наставники и учителя 90-х годов, вот когда я пришел к Богу, когда я пришел в церковь, они продвигали идею. Ну, это опять, надо сказать, что я никого не осуждаю. Это даже, может быть, просто по-другому невозможно было. Да? Вообще 90-е годы были интересные.
1: Были такие, да, достаточно интересные.
0: Не только в вопросах...
1: религиозных, но и вообще в принципе. Да, поэтому просто...
0: Продвигалась идея, что мирской – это все, что не связано с жизнью в церкви. Вот так это продвигалось. То есть служение, оно либо в церкви, либо вокруг церкви. Если ты служишь, ну, то есть, если ты... Чтобы было понятно, например, сегодня начинает доминировать другая мысль, и я придерживаюсь ее, что служение верующего человека может быть в любой сфере. Если человек работает на каком-то производстве или что-то делает, каким-то занимается бизнесом или еще что-то, если это все в рамках Божьих заповедей не противоречит и все честно, то это вклад человека в общество, за который общество готово ему платить. И я тоже называю это служением, потому что человек вкладывает в общество, в котором он живет. В 90-х годах мыслили по-другому. Все, что связано не с церковью, если ты не в церкви что-то там делаешь, помогаешь, там в каком-то служении участвуешь, то это все остальное мирское. Если ты на работе пашешь с утра до ночи, зарабатываешь деньги, там, то это все, это вообще мирское, убиваешься там ради этого. Но надо всем пожертвовать и все прийти в церковь и там самого себя полностью выложить. Да? Даже вот если говорить о приоритетах, ставили приоритеты. Приоритеты такие: Бог, церковь, семья. Через какое-то время заговорили и начали говорить о другом. И начали говорить, нет, неправильно. Бог, семья, церковь. Наверное, семья все-таки... Вот.
1: После Бога так и быть.
0: Сегодня заговорили, а уже, получается, сегодня другая уже последовательность. Бог на первом месте, все остальное на своем месте. Да? То есть вот такая интересная последовательность. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что церковь тоже растет и развивается. Но понимаешь, это и есть тот искаженный религиозный импринт. Тогда было так, и ты воспринимаешь это за чистую монету, за чистую истину. Вот. Вот. Ну, как я уже сказал, все, что не в церкви, это в мире мирское, все, что не связано с церковью или нерелигиозное. Под прицел попали, соответственно, учеба, нецерковная работа, церковь,

0: ты тратишь силы для мирского. К большому сожалению, была такая крайность, что молодежь не мотивировали получать высшее образование. А зачем? Скоро Христос придет. Зачем все это нужно?
1: Да, это было очень распространено. Как раз могу сказать, что у меня был такой момент. Маме очень часто говорили о том, что зачем я пойду в школу, если скоро придет Христос, то и учиться не надо даже в школу идти.
0: Даже в школу, представляешь? А что же говорить про высшее учебное заведение? То есть это сегодня... Не унижая нашу церковь, ни в коем случае не принижая, но мы просто должны признать, что это была определенная...
1: Это было и было.
0: Это была определенная крайность. Да? А когда мы приходили туда, в такую церковь, мы подвергались из чему? Искаженному импринтингу. Мы впитывали это. Угу. Кто-то в большей мере, кто-то в меньшей мере.
1: А какие еще бывают, может быть, импринтинги? Импринтинг, точнее. Ну, то есть, вот чего еще может касаться? Какой, может быть, там, сферы религиозной деятельности?
0: Ну, вот смотрите, как другие примеры. Очень популярные вещи с импринтингом, с религиозным, связаны с тем, как люди в церкви понимают, что значит соблюдать субботний день. Угу. Да? Там, помни день субботний, чтобы светить его. Не делай никакого дела. И тут началось, да? И угу. В 90-е годы там было более... в 90-е еще, кстати, было более-менее. Но ближе к 2000-м годам началось очень радикальное понимание. Да. Там все чуть ли не...
1: Нельзя было мыть посуду, я это помню.
0: Ну, некоторые даже до такого доходили. Да, к счастью, у меня такого импринта не было, я его, на удивление, к счастью своему, не словил. Но я к тому, что, да, а сегодня начинает более свободно, сегодня уже больше чего можно в субботний день. И если я задам такой провокационный вопрос, а что правильно? Вот-вот. Но значит, где-то был искаженный импринт, да, то есть своего рода мы дети эпохи, но это чуть-чуть позже. Ну, в общем, там импринты касались вопроса интимных отношений, в частности, в субботу тоже, там, вопросы питания, вопросы того, какие фильмы смотреть или не смотреть, какие книги читать или не читать. Ну, в общем, я к своему убеждению, как бы открытию, кстати, это не так давно, пришел, что причина многих крайностей, причина как раз многих крайностей в вере, это искаженный импринтинг.
1: А можно ли как-то исправить импринтинг? Ну вот, допустим, искаженный. Что делать?
0: Очень серьезный вопрос. На самом деле, есть даже такой термин в психологии, называется реимпринтинг.
1: Так,
0: еще одно слово, с которым мы познакомились. Если импринтинг – это запечатление, да, то реимпринтинг – это перезапечатление. То есть ты берешь и перезапечатлеваешь тот опыт, который произошел. На самом деле фишка-то заключается, или сложность заключается в том, что мы сказали, что импринтинг, он оставляет впечатление или оставляет последствия, или влияние, оставляет влияние на всю твою последующую жизнь. Угу. И на самом деле это так. Мы должны это понимать, что даже я сегодня, предположим, пересмотрел многие вопросы по тем же самым вещам, по тому же самому термину «мирской», да? Угу. По тому же самому вопросу, там, например, как соблюдать правильно субботу, что значит помнить день субботний, там некоторые вещи переосмыслил. Например, какие книги читать, не читать, что смотреть, что не смотреть, какие фильмы, там все в вопросах питания, много переосмысления пришло. Но первое впечатление все равно, оно на меня влияет. И не всегда просто выйти из этого, как сказать, ну, из-под влияния этого импринтинга.
1: Влияние, которое было.
0: Но в психологии, сейчас мы говорим, опять возвращаемся как бы уже к реимпринтингу, не просто религиозному, а вообще. В психологии реимпринтинг практикуется. Это делают психологи. Обычно с людьми, которые пережили какой-то опыт, связанный, может быть, больше с психотравмой, какой-то околосмертный опыт, какой-то опыт, в результате которого произошло какое-то... искаженное понимание какого-то вопроса. Ну, даже не обязательно с психотравмой. Может быть, просто от родителей какой-то...
1: Передалась
0: та или иная ценность. И вот идея заключается в том, чтобы переосмыслить, дать новую оценку. То есть, например, если ребенок в результате влияния родителей запечатлил в себе какую-то...
1: Ну, вредную привычку, допустим.
0: Ну, может, не вредную привычку, может быть, какую-то травму психологическую он получил, да, в результате того, что родители там были агрессивны по отношению к нему, там, может быть, они его били.
1: Проявляли насилие
0: определенное, там, или еще что-то. И в результате этого у человека сложилась форма мышления, форма поведения, он это осмыслил. Ну, во-первых, это не всегда легко осмыслить самому, без помощи других людей, да, но, или без помощи Божьей, но он, предположим, это осмыслил. И он, возвращаясь вот к этому моменту, возвращаясь фактически к этому опыту, когда у него произошел этот импринтинг, он переосмысливает. И, ну, предположим, очень примитивно сейчас объясняю, он говорит, например, то есть тогда он это воспринял на свой личный счет. Меня родители бьют, потому что я такой. Я заслуживаю, я плохой, я заслуживаю баран, потому что меня и били, да? Но он происходит переосмысление, и он говорит, это не потому что я такой, а потому что они были травмированы сами. Они дети своей эпохи, они... И в этот момент, оп, его отпускает. Слушай, так это не я, это они. И он в этот момент, переживает этот опыт заново. И вот это происходит в нем, вот это вот переписывание того впечатления.
1: Сценария вот этого старого.
0: Да, того старого сценария. Это вот, если вот так совсем примитивно, это есть... некий реимпринтинг. Если переложить...
1: Про религиозный, вот я хотела сказать. Вот уже мы говорим про более взрослый, осознанный как бы возраст. Угу. Кто ответственный?
0: Ну вот да, если говорить о религиозном реимпринтинге, то это тоже некое переосмысление. Ты начинаешь вспоминать, когда у тебя эта идея зародилась, почему, что. Ты начинаешь понимать, что, ну, ты просто как бы... Это нелегко, но это возможно. То есть у меня лично это, наверное... просто происходило путем некого рационального осмысления, да, но, слушай, так это было не про это, вот они говорили тебе, вот, они ссылались на какой-то источник, вот здесь так написано, я читаю то, что так написано, беру и читаю то, что мне говорили, так написано, я беру и читаю, так, они, это про это, а я читаю, о, а это же не про это, вот тебе реимпринтинг, но здесь, если ты можешь это сделать самостоятельно, это хорошо, может быть, здесь нужна какая-то помощь. Ну, к тому, что, в принципе, это возможно. Угу. Несмотря на то, что импринтинг, как вот эта бетонная стяжка, залитая, там, эти надписи остаются навсегда, хоть ты их и зашпаклюешь. Но, тем не менее...
1: Они потом всплывают уже в жизни.
0: Ведь вот я хотел вот несколько вещей сказать. Здесь нельзя сбрасывать самую главную личность в этом вопросе. Это Бог. Бог, который может наше... Ведь в Библии есть такое обетование, что возьму у вас сердце каменное... и вложу вам, и дам вам сердце плотяное. Угу. Вот сердце каменное, это вот эта вот бетонная стяжка, заимпринтирована в который раз, и ты ничего не сделаешь, да? А плотяное сердце, оно мягкое. Ты туда печать, а оно, пум, выпрямилось обратно, и там нет никакого отпечатка. Пум, раз. И вот если мы строим с Богом живые взаимоотношения, если вера для нас это не просто обряды, форма и просто религия, если вера для нас это живой Бог, то живой Бог нас и ведет. Мы по жизни. Мы в ту эпоху прошли, в ту эпоху невозможно было по-другому. И мы должны были подвергнуться этим импринтам, да? И мы ими подверглись. Но и мы растем, мы живем дальше. И если мы продолжаем с Богом устраивать живые взаимоотношения, то в нужный момент Он откроет нам, что нужно пересмотреть из этого прошлого, да? Что нужно пересмотреть из этого прошлого. Он помогает нам вот эти вот пересмысления. Я вот...
1: То есть у каждого получается такой интересный духовный опыт, где возможен реимпринтинг, но уже основываясь на личных и более глубоких отношениях со Христом.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Принято считать.
2: Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте. Некоторые родители сегодня в недоумении разводят руками, видя, как их дети неумолимо выходят из-под контроля. Как восстановить разрушенные отношения со своими детьми? Как решить вечную проблему отцов и детей? Сегодня мы размышляем об этом, ищем ответы на вопросы, и в этом нам помогает психолог Надежда Владимировна Косенчук. Надежда Владимировна, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Сегодня у нас очень важная тема, ее предстоит нам обсуждать, проблема отцов и детей, проблема взаимопонимания родителей и детей. Как восстановить действительно отношения, которые мы видим, разрушаются на наших глазах?
4: Да, мы коснулись извечной проблемы. Наверное, нет ни одной семьи в нашем обществе, кого не затронула бы эта проблема. И порой бывает, что эта проблема будоражит вполне благополучные семьи. Действительно, это серьезный вопрос. И сегодня мне хотелось бы обратить внимание наших родителей на те реальные, практические механизмы, владея которыми и зная которые, мы можем помочь отрегулировать эти отношения.
3: Что это за механизмы?
4: Ну, первый механизм – это идентификация. В переводе это слово означает «отождествление» или «уподобление». Я думаю, что у каждого из нас есть очень много примеров относительно того, как дети копируют своих родителей. Я думаю, что каждая мамочка заставала своих дочерей за проделками, когда ее любимая косметичка была наполовину распотрошена. А заветный сундучок папы, где он хранит свои инструменты, использован для того, чтобы был вбит гвоздь в дорогую мебель. Но ведь дети это делали не со зла, не потому, что они хотели испортить, навредить. Они просто делали, как это делает мама, используя косметические средства. Или как это делает мой самый любимый папа, у которого такие добрые мастеровые руки.
3: Угу. Интересно, вот в маленьком возрасте, когда дети вот такое устраивают, 2-3 годика, ну да, мы можем поругать, мы можем умилиться, но важно, наверное, помнить о том, что дети копируют нас всегда.
4: Да.
3: И в 7 лет, и в 10 лет. Вот исходя из этого, что вы посоветуете?
4: Ну, фактически, может быть, не в такой степени дети уже копируют нас, когда происходит процесс личностного развития, формирования личной я-концепции, когда дети начинают осознавать, какой я, кто я. Но то, что дети запечатлели в раннем возрасте, являются определяющим жизненную позицию фактически на всю жизнь. Это бесспорная педагогическая аксиома, под которой подпишутся все психологи мира. Поэтому период раннего детства, где вот этот механизм подражания настолько мощен, что фактически он взрывает всю психику ребенка изнутри, побуждая его действовать в соответствии вот с этим эталоном, относительно которого он действует.
3: Вот как тогда нам вести себя? Вот значит ли это, что если родители порядочные, добрые, ответственные, то и ребенок вырастет таким, раз он все копирует и себя соотносит с родителями?
4: Все, что касается определения жизненного пути, мы должны признать, что за каждым человеком мы, как родители, в первую очередь, должны оставлять право свободно определять свой жизненный путь. Ну, например, мне хотелось коснуться одной очень распространенной ошибки, когда родители задают детям вопрос относительно их будущего профессионального самоопределения. И этот вопрос очень часто звучит в возрасте 4, 5, да пусть даже 6 и 7 лет.
5: Да.
4: Согласитесь, что это неуместный вопрос.
5: Это неуместный, а постоянно все задают вопрос взрослые, чужим родителям, учителя, там, воспитатели в садике. Казалось бы, это совсем безобидный и нормальный вопрос для установления контакта с ребенком.
4: Вот когда мы задаем этот вопрос, фактически мы уже знаем, каким будет ответ ребенка. Потому что ребенок не знает всей сферы профессий. Он не знает своих индивидуально-психологических особенностей, которые играют очень важное значение для выбора будущей профессии. Но ответ говорит сам за себя. Я идентифицирую себя в этом вопросе с кем? Конечно же, мальчики с папой, а девочки с мамой. Я хочу быть как мама учительницей, я хочу быть как папа или другой значимый взрослый, там, как дедушка военным или шофером и так далее.
5: И обычно, когда вот ребенок отвечает учительницей, как мама, например, и говорят «молодец», обычно как реагируют? «Правильно, молодец, продолжишь династию, продолжишь дело семьи, будешь как папа, будешь как мама». То есть получается, что ребенок, он это как-то себе, там у него записывается, это все в голове остается, и он уже неосознанно, а потом уже сознательно идет и только по этому пути.
4: Да, конечно, в каждом правиле есть исключения, и это замечательно, когда складываются целые династии, потому что фактически для того, чтобы состояться профессионально, необходимо погрузиться вот в эту среду профессиональную. Ну и, конечно, где это лучше можно сделать, как в лоне семьи? Но, с другой стороны, то, что мы принимаем участие вот в этом личностном вопросе, говорит о том, что мы не учитываем. А есть ли у ребенка любовь к этому делу? Есть ли у него определенные задатки для того, чтобы, например, стать метким стрелком и так далее? То есть это очень важный вопрос, который в будущем отразится на профессиональной карьере и в целом на удовлетворенности вот этого выбора.
5: Угу.
1: Принято считать.
5: Надежда Владимировна, ну вот если говорить о воспитании духовности, например, в ребенке, можно ли сказать, что ребенок, видя, что его родители верят в Бога, читают Священное Писание, молятся, ходят в церковь, участвуют в служении, людям помогают, что он пойдет по их стопам, видя их добрый, искренний пример?
4: Конечно, безусловно, духовный пример родителей – это самый эффективный пример. И если дети видят высокую религиозность у своих родителей, конечно же, это в определенной степени задаст тон для их будущего духовного развития, потому что перед ними прекрасный эталон нравственности, эталон духовности. Я вспоминаю себя в детстве. Наш папа был пастором, пастором, можно сказать, от Бога. Он очень любил людей, любил заботиться о людях. И к этому привлекал нас, детей. Он знал все нужды и проблемы своих прихожан. и принимал участие в этих нуждах. Кому-то надо починить изгородь, кому-то нужно помочь сделать ремонт. И я помню, как он и нас привлекал к этой деятельности. А наша мамочка очень часто практиковала в пятницу, когда она пекла пироги, это вот такая добрая традиция в нашей семье, она формировала кулечки и давала нам, детям, задание, чтобы мы отнесли там одной нуждающейся бабушке, mm-hmm. чтобы отнесли в другую семью, в третью. Я так помню, большая половина вот этих кондитерских изделий у нас расходилась как угощение.
5: Это здорово.
4: И вы знаете, я хочу сказать, что вот этот добрый пример моего отца и мамы запечатлелся в моем сознании, и не только в сознании, но он стал как бы и моим жизненным стилем. И я очень благодарна Богу и своим детям за то, что и они продолжают эту добрую традицию. У нас с мужем трое детей, и четвертый сын у нас, приемный сын. И все они любители социального служения. Каждый из них участвует в каком-то социальном проекте. У нас есть и семейные социальные проекты, и каждый из них является подвижником вот этого служения. То есть пример родителей в вопросах духовного становления, в вопросах формирования высокой нравственности и человечности – это первый пример, который запечатлевается надолго, фактически, на всю жизнь и определяет нашу жизненную траекторию. Угу. Только бы нам вот поставить себя на этот должный уровень, уровень подражания. Угу. Вот что значит идентификация в вопросах духовного развития.
5: Да. А вы сказали, что есть еще два механизма, да? Какие это механизмы воспитания?
4: Я хотела бы еще обратить внимание на такой важный механизм, как эмпатию. Эмпатия означает сопереживание, сочувствие. Это очень важное качество, в котором сегодня нуждается наше общество. Для того, чтобы не дать место грубости, жестокости, мы должны проявлять эмпатию по отношению к ребенку. Есть очень такая простая техника психологическая, которая называется активное слушание. Угу. Вот эта техника передает точь-в-точь то эмоциональное состояние, которое испытывает человек. Ну, в данном случае она применима к детям. Ну, например, ребенок упал и ушиб колено. Папа говорит: что нюни распустил? Ты кто? Ну-ка возьми себя в руки. Мужчины не плачут. Конечно же, я не думаю, что, услышав это, ребенок успокоится. Может быть, он и успокоится, но только по причине стыда. Но, с другой стороны, это негативно влияет в целом на его эмоциональное развитие. Но если ребенок услышит из уст родителя, в частности папы, то состояние, которое непосредственно он переживает, ну ведь и нам, взрослым, бывает больно.
5: Да.
4: Когда ребенок услышит, что ты упал, ты порвал свои любимые штанишки, тебе больно, ты плачешь, потому что ты ушиб. Знаете, вот это является основой зарождения веры и доверия, потому что ребенок начинает доверять родителям. По какой причине? Потому что они правильно передали мое состояние, поэтому я могу им доверить. А ведь доверие к Богу, оно формируется через институт доверия к родителям. Это как бы такой вот перекидной мостик от ребенка к Богу через доверие к родителям. Эмпатия – очень важный механизм, который помогает не только нам не ожесточиться, но который помогает нам верить друг другу, доверять друг другу. И третий механизм – это механизм социальной перцепции или социального восприятия. Очень много есть примеров, когда вот этот конфликт между отцами и детьми возникает по причине неприятия. Нам что-то начинает не нравиться в нашем ребенке. Или, может быть, в родственниках наших. И мы начинаем как бы вот эту борьбу.
5: То есть какие-то особенности характера, привычки, да?
4: Естественно. Угу. Может быть, неисполненные наши ожидания, притязания и так далее. И вот механизм социальной перцепции помогает нам научиться принимать, безусловно, друг друга со всем набором наших недостатков, наших несовершенств, но и совершенств, и достоинств, естественно. И вот очень бы хотелось пожелать, чтобы вершиной в развитии вот этих отношений было взаимопонимание. Это высшая ступень социальной перцепции, которая является ключом к решению многих проблем и созданию ситуации мира, взаимоуважения, взаимопринятия, взаимодоверия и все, что связано вот с этой замечательной приставкой «взаимо».
5: Надежда Владимировна, действительно, такие очень примеры трогательные, очень трогательные вещи. Вы рассказываете о том, как важно трепетно относиться к душе ребенка, не шпынять его, не доказывать ему, как надо правильно жить, а учиться его слушать, слышать, понимать.
4: Да, и показывать достойный пример. Угу. Потому что если мы только будем воспитывать нравоучениями, это чаще всего вызывает негативную реакцию, отторжение, защиту. Детям не нравится, когда их много учат. Детям нравится, когда их принимают такие, какие они есть, когда им доверяют, когда их просто любят.
5: Надежда Владимировна, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо.
4: Всего доброго.
5: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
6: Воскликните Господу вся земля.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: Человек – дитя эпохи, в которой он родился. Как эпоха влияет на нас? Сегодня эту тему мы разбираем со священнослужителем, с доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, что первичное – теология или практика веры?
2: Я думаю, что те, кто нас сегодня слушают, они в ответ на твой вопрос, Мария, могут сказать «чего-чего?». Поэтому, наверное, я этот вопрос поясню. Вообще, что это за вопрос, почему он важный, во всяком случае, для меня.
3: Дмитрий Булатов – священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова – психолог, любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
2: Что первичнее, теология или практика веры? Здесь суть-то вопроса заключается в том, что первичнее, то, во что я верю, и поэтому я так живу, угу. Да? Или первичнее, что я сначала так живу, а потом начинаю в это верить. Вот в чем суть этого вопроса.
1: Философия. Почему вообще это, в принципе, важный такой вопрос?
2: Ну, получается, что, например... Человек обращается к Богу, и он начинает, ну, у него зарождается вера, он начинает верить в Бога, и в ответ на его веру, получается, он видит в Библии какие-то, ну, так скажем, указания, как он должен жить. Ну, слово «указание» нехорошее, но, так скажем, направление, как он должен жить. Так вот, что первичнее, человек поверил в Бога, и вера в Бога определяет, как он должен жить, да? Или человек начинает так жить... и потом интерпретирует то, как он живет, подгоняет под нее постулаты веры. Угу. Говорит, я так живу, значит, мне это надо как-то обосновать, что это как-то соотносится с моей верой или нет. И он начинает свою веру как бы подгонять под то, как он живет. Я хочу привести пример в связи с этим. Ну, это пример... Мы же с вами говорили в предыдущих передачах об импринтинге. Вот я расскажу об одном своем таком импринтинге, когда я учился... в духовной академии, у нас был преподаватель истории, и вот он нам это говорил в качестве примера. Он говорил об иконопочитании, как угу. пример. Это пока просто как пример. Например, он говорил, что церковь сначала сформировала практику веры, то есть она сначала стала поклоняться иконам. То есть угу. это просто произошло постепенно. Сначала было, например... изображения у христиан были, где вот они, особенно во время гонимой эпохи, они были ну, везде, где они там прятались, где они жили, и сопровождали динамические картинки, предположим, там были изображения из, ну, из евангельских сюжетов. Там. А потом эти динамические картинки превратились в статические картинки, в портреты, и потом этим портретам чуть позже стали поклоняться, да? И потом, когда церковь уже в период иконоборческих споров, ну, как бы, нет, даже чуть раньше, как бы обратила внимание, слушайте, а почему мы так делаем, да? То есть вот мы взяли изображение Христа и начинаем ему поклоняться, изображение святых, начинаем им поклоняться. Почему мы так делаем? И соответственно, они, ну, взяли и под свою практику написали постулаты веры. Угу. Понятно, в чем вопрос? Написали постулаты веры. И поэтому вот он тогда и задал этот вопрос. Тогда этот преподаватель, он задал этот вопрос. А что должно быть первичнее? Мы сначала так живем, а потом под эту практику веры
1: подгоняем,
2: ну так пишем угу. постулаты веры, обосновываем, почему мы верим, и это приходит позже. Или должно быть наоборот. Сначала мы верим, мы сначала обретаем веру, и на основании этой веры мы... как бы формируем свою жизнь, мы выстраиваем свою жизнь. Поэтому на самом деле этот вопрос очень глубокий. Угу. И очень-очень такой важный, во всяком случае, был для меня, потому что тогда, когда я учился, для меня это было важно. И тогда преподаватель, ну, не тогда только было важно, а вообще для меня это очень важно, потому что, ну, то есть моя вера, если моя вера искренняя, то Ну, а что действительно первичнее? И тогда этот преподаватель, конечно, вот он в меня этот импринт заложил, он сказал, что, конечно же, ну, а сами-то вы как думаете?
4: Что должно быть первичнее?
2: Он сказал, конечно же, первичнее, что сначала мы поверили, и вот исходя из того, как мы поверили, мы так и живем.
1: Угу.
2: Это должно быть первичнее. Но как бы да, я с этим согласился. Но вот спустя там 20-25 лет жизни в вере, в жизни с Богом, я встретил другого преподавателя, уже этого, который задал тот же самый вопрос, ну и который сказал другой ответ, что не всегда то, во что мы верим, ну, то есть, не, точнее, не всегда то, получается, не всегда то, во что мы верим, оно первичнее. Угу. Иногда происходит наоборот. Иногда сначала формируется определенная практика веры, определенная, то есть практическая вера, определенная наша жизнь. И на то, во что мы верим, в реальности влияет эпоха, в которой мы родились.
1: А можно привести какой-то пример или более конкретно рассказать про, вот, может быть, эпоху, которая на нас влияет?
2: Да, конечно. Есть очень простой, простейший пример, угу, который мы можем привести. И он может даже не связан с религией. Он вообще связан просто с жизнью людей. Вот, например, отношение к хлебу.
1: Угу.
2: Я родился не так, скажем, давно, но я застал ту эпоху, в которой отношение к хлебу было святое. Выбрасывать хлеб...
1: Запрещено.
2: Это вообще было... Угу. Это было все. То есть хлеб – это святое. Хлеб выбрасывать нельзя. И меня с детства этому учили. Если ты что, выкинуть хлеб – это преступление. Но это, конечно, в атеистической стороне, может быть, к религии не имело отношения, но это была вера фактически. Это было
1: мировоззрение определенное.
2: Очень, я опять говорю, что это примитивный пример, но просто как пример. Сегодня, 21 век, да, выбрасывать хлеб – это чуть ли не ЗОЖ. Потому что есть плесневелый хлеб – это вредно для здоровья. Есть плесневелый хлеб – это преступление. Его лучше выкинуть, да? Потому что это здоровый образ жизни.
1: Вот с чем это связано? Почему так бывает?
2: Так вот я... Вот как раз я пытаюсь ответить на этот вопрос, и вот мы попытаемся об этом поразмышлять. То есть я прихожу к выводу, я его зачитаю, что в разные эпохи один и тот же вопрос может пониматься по-разному.
1: Угу.
2: Вообще в целом человечеством. В том числе и церковь. Ведь церковь – это часть общества, правда, да? То есть получается, что в разные эпохи один и тот же вопрос может пониматься церковью по-разному. И когда мы к этому явлению подходим честно и, так скажем, правдиво на него смотрим, мы понимаем и идем дальше. И можем сказать, что более того, что очень часто сама эпоха влияет, а в некоторых случаях определяет отношение к церкви к тому или иному вопросу. Определяет ту же самую практику веры. Да? Угу. А иногда, может, даже определяет и доктрину. И вот это очень важное как бы открытие, которое я сделал для себя. То есть эпоха, мы дитя эпохи. И вот эта эпоха фактически она может определять в то, во что я верю. И здесь, конечно, может возникнуть много-много вопросов у верующих людей, что это действительно не так. Потому что когда я говорю, что церковь имеет право, или то, что... Не говорю, имеет право, я констатирую факт, что церковь в разные эпохи по-разному определяет практику веры. Не противоречит ли это тому убеждению, что сначала первично должна быть вера, а потом жизнь, да?
1: Угу.
2: Вот в чем вопрос. И на самом деле нужно в этом разобраться, потому что и то, и другое правильно. Действительно, в определенных смыслах, в определенных ситуациях, да, вера должна определять то, как мы живем. И если мы говорим об нравственных ценностях, которые неизменны в любое время, в любую эпоху, мы должны жить по этим нравственным ценностям, по 10 заповедям. Вот. Но есть вещи, например, опять вещи вторичные. Да? Вот. И здесь уже То есть интерпретация этих нравственных ценностей, к сожалению, может быть даже и не всегда вторична. То есть мы опять подошли к вопросу, о котором мы говорили, когда говорили об импринтинге. Почему я верю в то, во что я верю? Я верю в то, во что я верю, потому что, так говорит Библия, да, но мы выяснили, что я еще верю в то, во что я верю, потому что есть определенный некий религиозный импринтинг, который я получил, когда пришел к Богу. Но есть еще третья составляющая. Я верю в то, во что я верю, потому что есть еще определенное влияние эпохи, в которую я живу.
1: Расскажите, пожалуйста, может быть, есть какие-то примеры касаемо вот эпох?
2: Да, вот мы уже сказали, например, самый такой простейший пример – это отношение к хлебу, да?
1: Да.
2: Но если мы пойдем дальше, еще какие примеры мы можем привести? Например, даже не все лекарства одинаково работают в разные эпохи.
1: Да.
2: Это, может быть, к вере не имеет отношения, но это очень интересный факт. Да, понятно, что сейчас уже скажут, да, антибиотики скажут, там, ну, самое простое, что может прийти в голову, да, есть привыкание там, к антибиотикам и так далее, и так далее. Но если мы говорим даже не к антибиотикам, я вот, например, мне нравится сфера, связанная там, с психологией, там, даже... Я, как бы изучая этот вопрос, пришел к выводу, например, ну, что даже некоторые лекарства, которые используются в психотерапии, сегодня не используются не потому, что они плохие или открыли более лучшие, а потому что, например, 30 лет они работали так, а сегодня они работают по-другому. Да, ну, вот это как такой тоже еще можно пример привести. Ну, а если говорить об отношении уже конкретно, все, что можно связать с верой. Ну, например, мы говорили с вами об искаженных импринтах. Мы предположим, 30 лет назад, как церковь относилась к футболу, к тому же, там, или к каким-то там видам спорта, там, профессиональному спорту, и, ну, может, даже не только профессиональному, вообще к спорту, да, так далее, так далее. И как относится сегодня, да? И в этом есть... И что, мы теперь осудим ту церковь и скажем, что сегодня церковь более лояльна, но она отступила от истины. Есть такие люди, которые не упустят этот момент, чтобы сказать. Но даже мы можем посмотреть, а каким был футбол тогда, ну, например, в нашей стране, и каким он был и каким он стал сегодня, да? Предположим, чемпионат мира по футболу в 2018 году. И, например, то, что творилось, даже было такое явление в Советском Союзе около футбола, когда религиозные фанаты творили... Такие вещи, да? И поэтому, ну что, эпоха определяет то, как церковь относится. И отчасти здесь правильно церковь, потому что каким, например, было явление тогда и каким было явление сегодня. Меняется явление, меняется отношение к этому явлению. Можно так подойти к этому вопросу. Есть еще очень, даже немножечко мне его страшно озвучивать, но, например, отношение церкви к войне.
1: Да, мы знаем много книг.
2: Ну, на самом деле, сегодня даже мы как бы официальная позиция даже церквей о том, что человеку лучше избрать альтернативную гражданскую службу. Церковь очень негативно относится к войне. И это, ну, я, например, тоже разделяю это убеждение и считаю, что оно правильным. Но я просто, изучая историю, тоже как-то вот там... 14 век, 15 век, вот эти вот княжества наши, там, вот эти все вещи. Ну, даже далеко ходить не надо, можно и пару столетий всего лишь навсего уйти в историю. И если мы предположим, например, в церкви, но тогда Русская Православная Церковь, предположим, кто-то бы появился, какой-нибудь умный человек, и сказал бы, а вы знаете, друзья, воевать – это грех. Когда ты смотришь, например, вообще то, как война была интегрирована в людское сообщество, вообще, в действительность людей, да, ну, ты даже себе это представить не можешь, да. Ну, далеко ходить не надо, Ветхий Завет – к сожалению, тоже описывает очень много войн, в которых участвовал Божий народ и так далее, и так далее. То есть получается, что... А сегодня другое отношение к войне. Сегодня совершенно другое отношение к войне. Официальная позиция церкви и так далее. И, ну, что поменялось? Что повлияло на... То есть мы, когда мы говорим об этом, мы не можем это игнорировать. Мы не можем мимо этого пройти. Да, в определенных ситуациях сначала вера, потом, скажем так, ну, ценность, проистекающая из этой веры. Но есть детали, есть трактовка этих ценностей. И в одну эпоху она такая, а в другую эпоху она немножечко другая.
1: Ты можешь говорить о том, что, к примеру, раньше ценность жизни человека была меньше, чем сейчас? Нет? Или это не об этом?
2: Это не совсем об этом. Хотя, например, как пример, наверное, можно и это перевести. Ценность жизни была... Не то, что она в глазах Божьих была другая, так скажем, да? Но... С точки зрения реальности, наверное, да. С точки зрения реальности она была немножечко, может быть, другая.
1: Нам можно рассказать вот еще про эпохи? Как я поняла, что эпоха воздействует, да, на сознание, на мировоззрение, в принципе, человека и имеет такую тесную взаимосвязь с верой. А какие вот были эпохи, как они влияли?
2: Да. Спасибо за вопрос. Да, если мы уже как бы убеждены или, так скажем, хотя бы начинаем склоняться к этой мысли о том, что церковь может верить по-разному в разные эпохи, и это не потому, что церковь прогибается под мир, потому что она там, а просто потому, что в определенных вещах невозможно верить по-другому. Потому что мы дитя эпохи, мы не можем перепрыгнуть эпоху. Например, мы не можем верить в компьютер, когда его еще и не изобрели, да? И поэтому иногда мы смотрим с позиции вот сегодняшнего времени, смотрим в прошлое и думаем, да что они там себе позволяли, да, а они не могли.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Совершенно не секретно. Ведущая Мария Мараханова.
1: В течение жизни каждый из нас задается множеством вопросов. Но есть один, над которым человечество бьется дольше всего. В чем смысл жизни, спрашиваем мы себя и не находим ответа. На эту тему мы поговорим со священнослужителем, доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, так что же значит, в чем смысл жизни?
2: Это действительно вопрос очень такой, кажется, непростой. Хотя мне показалось, что я нашел на него очень простой ответ, но лично для себя. Но об этом мы по порядочку поговорим, да?
3: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова, психолог, любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
2: Вначале хотелось бы вообще немножечко сделать такой обзор, как к этому относятся, например, там тоже психологи или там какие-то там другие мыслители, как помогают людям найти смысл жизни, на что пытаются обратить их внимание, например, когда говорят о смысле жизни. Например, советы психологов по поиску смысла жизни или следующие. Сформулируйте свои мечты, предположим. Угу. Да? Угу. Четко определите ценности, поставьте перед собой цели, вспомните, что у вас получается хорошо, не бойтесь ставить цели решительно, приступайте к делу, будьте дисциплинированы, верьте, что все сложится, да? Сотрудничайте с другими, никогда не опускайте руки. Вот такие советы дают психологи, но на самом деле хорошие советы, да?
1: Ну да, ничего такого плохого в этом нет.
2: Но к смыслу жизни...
1: Ну как-то мало, мне кажется,
2: приводит. Да. Эти советы помогают достичь отличных результатов в каком-то деле, в постановке действительно целей. Но достижение успеха и смысл жизни – одно ли и то же это или нет, да? Ну вот, например, другие говорят, что при выборе смысла жизни нужно руководствоваться различными метафорами, поскольку вопрос философский, то надо, значит, к делу философски подходить. Например, жизнь, как вы представляете себе жизнь? Да, жизнь – это цирковое представление. Другие говорят, нет, жизнь – это минное поле. Третьи говорят, нет, жизнь – это пазлы. Да? Кто-то говорит, что жизнь – это там, симфония или путешествие. Другие говорят, жизнь – это карусель, то вверх, то вниз, а иногда по кругу, да?
1: Такая амплитуда.
2: Да.
1: Верующие, вот какой метафорой?
2: Да, мы сейчас перейдем, подойдем к верующим обязательно. Да, кто-то говорит, что жизнь – это 10-скоростной велосипед, причем пользуешься только половиной из них в лучшем случае. Да, кто-то говорит, что жизнь – это игра в карты, приходится играть теми картами, которыми тебе достались, да?
1: Да, в раздаче, которые получил.
2: Но опять-таки это же не о смысле... Да, это все-таки не о смысле жизни.
1: Это больше, наверное, как-то о судьбе, что досталось, то и
2: Да. Ну, это описывает жизнь, но не говорит, в чем ее смысл, да? Ну, а кто-то следующие там какие-то образы говорит, что жизнь – это праздник, да? И главное в жизни – хорошо повеселиться. Кто-то говорит, что жизнь – это спортивный забег, да? Ну, кто-то говорит, что это марафон, здесь делается акцент на выносливость. Игра или битва, здесь важная победа. И вот как раз вот и возникает вопрос, а какая, может быть, тогда метафора должна быть у верующего человека? В чем смысл жизни ведь верующий человек? Я очень часто слышал от верующих людей такое. Но, во всяком случае, когда я пришел к Богу, мне тоже это было интересно. Может быть, я и сам даже так говорил, что когда вот я пришел к Богу, и люди говорят... До тех пор, пока я не пришел к Богу, у меня не было никакого смысла жизни. А теперь я нашел смысл жизни в Боге. Классный ответ.
1: Ну, да, вроде такой жизнеутверждающий, позитивный. Да.
2: Но если мы на этом остановимся сегодня, он удовлетворит, например, наших слушателей или, вот, например, тебя удовлетворит смысл жизни в жизни в Боге? Ну и что?
1: Ну, очень так это абстрактно.
2: Конечно, это очень абстрактно. Поверил в Бога и нашел смысл жизни. Но что это значит? Да? Вот, и тут уже идут разные как бы, детали. Кто-то говорит, а смысл жизни в вечной жизни.
1: Угу.
2: Вот, главное обрести вечную жизнь, дойти до цели, получить спасение, в этом смысл жизни. Кто-то говорит, а смысл жизни – это значит работать над своим характером, чтобы максимально уподобиться Христу.
1: Угу.
2: Вот. Кто-то говорит, нет, смысл жизни – это все-таки воспитание детей. А тут универсальный есть ответ, подход. Смысл жизни – это служение. Служение другим людям. Смысл жизни – это проповедь Евангелия. И так далее, и так далее, и так далее. Вот мы с вами говорили в одной из наших передач об импринте. Я пришел к выводу, что все, что вот сейчас выше перечислил, оно отчасти правильно, но в определенной мере это все искаженные импринты.
1: Угу.
2: Потому что они, во-первых, не дают ответ на вопрос, в чем смысл жизни. Но, во-вторых, они не проистекают, может быть, из библейского текста. А, наверное, ответ на вопрос о смысле жизни нужно искать в том, кто его создал, где-то искать вот что-то связанное с описанием творения, с историей творения или каких-то библейских текстах творения. На самом деле есть один библейский текст, который лично мне помог ответить на этот вопрос. Он очень просто отвечает на этот вопрос. Я хочу с ним поделиться, этим текстом поделиться. Он записан в книге пророка Исаия, 45 глава, 18 текст, где сказано так. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он – Бог, образовавший землю и создавший ее». То есть вот история творения. Бог создал небеса, и Бог создал землю. Наверное, вот здесь мы как бы и сможем что-то увидеть. И дальше он написано, «Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства». Я
1: То есть для жизни.
2: Да, «Я Господь, и нет иного». Он образовал ее для жительства. Удивительно, очень просто сказано. Бог создал землю для жительства. То есть для чего? Для того, чтобы на ней...
1: Просто жить.
2: Просто жили люди, да? То есть он создал землю для жительства. И поэтому ответ, на самом деле, я для себя нашел очень простой. Смысл жизни в самой жизни.
1: Вообще здорово, конечно, звучит. Но а что же делать тогда, может быть, делать, к примеру, с предназначением? Вот как-то вот соотносится или как-то сопоставимо со смыслом жизни? Мы же все так ищем еще свое предназначение.
2: Да, да, смысл жизни в жизни. Я бы вот здесь добавил, прежде чем мы перейдем к предназначению, кое-что еще бы добавил, да? Потому что смысл жизни в жизни я бы добавил в жизни с Богом.
1: Угу.
2: Потому что... Мало сказать, что смысл жизни в жизни, потому что некоторые живут, но не получают удовлетворения. Да?
1: Угу.
2: Вот, что касается предназначения, вот это как раз-таки и причина вот, путаницы. Очень часто, когда человек задается вопросом смысла жизни, он говорит о предназначении. В чем конкретно мое личное предназначение? В чем я... Для чего я нужен в этой жизни? Да? Он ищет себя.
1: Угу.
2: Вот. А мы сегодня попытались ответить просто обобщенно, или пытаемся как бы вот обобщенно ответить, потому что смысл жизни – жизни с Богом. Но у каждого человека в этой жизни может быть свое предназначение. И вот это вот немножечко разные вещи. Да? То есть смысл жизни и ценность жизни как раз в том, что Бог создал человека, что он наделил его этим даром, этой способностью. Это, как бы смерть, она не планировалась Богом. Это нечто неестественное такое, чего человек осознанно, неосознанно пытается всячески как бы отстраниться, отдалиться и так далее. Но вот, например, один человек наделен таким здоровьем, другой человек, может быть, он с ограниченными возможностями, но все равно... Человек ценит именно что? Самое ценное, саму жизнь.
1: Жизнь.
2: Да. А вот предназначение у людей, жизненное предназначение, оно может быть разным. И оно может быть в разные периоды жизни, оно тоже может быть...
1: Тоже, соответственно, различным.
2: Может быть разным и различным, да. Поэтому, если мы пока сделаем такой, прежде чем пойдем дальше, чем продвинемся дальше, сделаем такой, как бы, может быть, подвывод, да, что основной все-таки смысл жизни – это в жизни с Богом.
1: Угу.
2: А вот жизненное предназначение – это нечто другое. И оно может быть абсолютно разным, но смысл жизни при этом остается неизменным, хотя жизненное предназначение меняется.
1: Дмитрий, вот я знаю, что есть такое утверждение, ученые выяснили, что верующие люди, они проживают более радостную, осмысленную жизнь, у них есть основание — это вера. А атеисты, ну, как бы, им сложнее и радоваться жизни, и найти, как бы, смысл. Им ученые предлагают найти какое-то свое вероучение, вероисповедание, чтобы, как бы, хоть на что-то основываться. Как вот вы считаете?
2: Ну, на самом деле, когда человек задает вопрос, в чем смысл жизни. Да, мы сказали, что смысл жизни в жизни, что человек обычно как бы на эту сторону не смотрит, а он ищет самого себя. Но есть и другая сторона, и она касается верующих и неверующих. Когда человек задает вопрос, в чем смысл жизни, на самом деле, чего он ищет, на что он делает акцент, он ищет именно качество жизни, он ищет удовлетворение жизни.
1: Mm-hmm.
2: Вот, может быть, в этом контексте ученые, наверное, рассмотрели этот вопрос. У верующего человека больше удовлетворения жизнью, mm-hmm. да? Ну, как бы... Но для меня это неудивительно, хотя мне очень интересно, какие ученые этим занимались. Вот. Потому что удовлетворение жизни зависит от нескольких вещей. Удовлетворение жизни, ну, вот, на мой взгляд, зависит как минимум от трех вещей. И первое – это качество жизни.
1: Да, согласна с вами. Качество жизни.
2: Вот. Качество жизни, да? То есть от того, насколько у тебя все в жизни сложилось, насколько у тебя все в жизни хорошо, от этого очень сильно зависит удовлетворение жизни. Но вторая составляющая, вот она как раз присуща верующим людям. Вторая составляющая – это присутствие Божие в твоей жизни. Удовлетворение жизни очень сильно зависит от Божьего присутствия в твоей жизни.
1: А как это почувствовать?
2: Да, да. Если, например, качество жизни – это практическая сторона, uh-huh. да, то Божье присутствие в твоей жизни – это, скажем так, мистическая сторона этого вопроса.
1: Ну,
2: и
1: да.
2: Это можно испытать только тогда, когда ты строишь взаимоотношения с Богом.
1: Uh-huh.
2: Вот. Дело в том, что ведь Бог сотворил землю для жительства. Мы в это верим, мы на этом стоим, потому что так говорит Библия. И если ты в этой задумке живешь, ты живешь в жизни с Богом, да, вопрос mm-hmm. только, что значит жизнь с Богом, если ты в жизни с Богом, то вот это Божье присутствие в твоей жизни, оно тоже невидимым и незримым образом дает тебе удовлетворение. Если у верующего человека это нет, то у него может быть хорошее качество жизни, но чего-то не хватает. Да?
1: Угу.
2: Ну и третий фактор, который придает жизни удовлетворение, да, от нее, это вот как раз жизненное предназначение. Это как раз найти себя. И если у тебя есть, у тебя качество жизни, оно может быть разным, да,
1: угу.
2: и может быть высоким, менее высоким, там, но вот это вот главное, наверное, что дает удовлетворение в жизни, это Божье присутствие.
1: Угу.
2: И здесь оно вне зависимости от того, какое у тебя качество жизни. Да? Ну и третье, конечно, если ты нашел себя, если ты нашел свое предназначение, это тоже очень хорошо. Это тоже, ну, как бы наполняет твою жизнь неким смыслом,
1: угу.
2: придает ей некую цель. Это тоже очень важно. Здесь тоже верующие и неверующие как бы в одинаковом положении, да, потому что тот и другой может найти.
1: Может найти предназначение. А вот скажите, вот, к примеру, я могу быть наполнена там духовно, считать, что у меня там очень... Я духовный так человек, но у меня там предназначение жизни немножечко не соответствует, ну, как бы такое не высшее, так скажем. Ну, там, то есть предназначение моей жизни там служить людям.
2: Угу.
1: Ну, а у меня, наоборот, другое. То есть я духовный человек, а я вот хочу просто деньги зарабатывать.
2: Угу.
1: Ты будет обо мне говорить как о осмысленном, о духовном человеке? Или это никак, так скажем, духовное мое состояние и предназначение никак не связаны между собой?
2: Я бы, может быть, перефразировал немножко этот вопрос и поговорил бы вот в какой плоскости.
1: Угу.
2: Но мне кажется, что это рядом. Но, а как быть, если... Моя жизнь – это жизнь обычного человека.
1: Да, да.
2: Так скажем, что я, ну, Например, моя жизнь не связана с, как, на профессиональной деятельности, там, со,
1: да, со священнослужением,
2: там,
1: да.
2: С работой в церкви, там, не связана как с религией, таким образом. То есть моя жизнь – это жизнь обычного человека, проводящего большую часть времени в работе, там, в житейских заботах и так далее, так далее. Да,
1: да. Да, то есть...
2: И если я вынужден как бы этому посвящать, как здесь... найти свою жизнь предназначение, как получать удовлетворение. Ну, я думаю, знаете, что, на мой взгляд, здесь очень важно, чтобы мы не отделяли, опять-таки, быт, не отделяли быт, обыденность жизни от жизни с Богом. Просто получается, что это вот такое вот ошибочное мнение, что если я занимаюсь деятельностью, связанной с церковью, занимаюсь деятельностью, связанной там, с конкретным там, каким-то, ну, может быть, служением людям, помогаю там, кому-то так вот непосредственно там, и так далее, то это можно как-то связать со служением Богу. Если я же просто хожу на работу с утра до вечера, занимаясь каким-то делом, каким-то бизнесом, то это не связано со служением Богу, это просто как такое эгоистичное направление. Но я на самом деле переосмыслил эту вещь для себя и понял, что любой человек, как я, по-моему, даже в какой-то из наших уже передач это говорил, что любой человек, когда чем-то занимается, делает это искренне, честно. И вообще само дело его как бы не противоречит Божьей воле. Что это значит? Это не противоречит 10 заповедям. Он живет по Божьим заповедям и занимается чем угодно, любой работой он занимается, он приносит пользу этому обществу, пользу этому обществу. Он хотя бы в чем-то, в маленьком, но вкладывает себя в том, чтобы быть полезным этому миру. Uh-huh. В этой жизни людям, другим, окружающим. Неважно, техническая эта сторона. Какая-то там, или это какая-то научная сфера, или это медицина, или это вообще просто человек улицу убирает и тем самым делает мир чище просто, да, прекрасно. Неважно, угу. Чем он занимается, да, или он занимается действительно непосредственно деятельностью, связанной с религиозной какой-то сферой, но он вкладывает в общество. И это все служение, это все жизнь с Богом. Воспитывать детей, уделять время своим детям, наверное, это самый ценный вклад в общество, который человек может, ну...
1: Дать, как бы внести.
2: Дать, внести, все. Вот, поэтому я бы здесь не разделял одно от другого, и в этом бы тоже, как бы, ну, понимая это, ты тоже начинаешь понимать, что ты не напрасно живешь и тоже получаешь удовлетворение от жизни. Это сказывается на твоем... То есть это больше помогает в поиске твоего предназначения, наверное.
1: Угу. Ну вот да. А вот скажите, вот счастливый человек – это человек, который определился со смыслом жизни для него самого?
2: Что такое счастье, да?
1: Ну да, то есть как бы...
2: Ну вот опять к вопросу удовлетворения. Человек, если получает удовлетворение от жизни, он счастлив.
1: Угу.
2: Вот. Ну, значит, не обязательно он определился. Видите, я думаю, что вот ту формулу, которую мы с вами озвучивали, что смысл жизни в жизни, самой жизни с Богом, мало, наверное, людей, которые вот ну, так осознанно это исповедуют. Может, где-то на таком подсознательном уровне к этому пришли. Наверное, больше все-таки человек застревает именно на определении своего жизненного предназначения. Вот. Но это не мешает ему быть
1: счастливым.
2: Многие люди счастливы, не сознавая смысла жизни.
1: Ну, может быть, как раз-таки и вот определение своего смысла жизни в самой жизни, оно бывает какое-то, ну, бессознательное. То есть мы... Вот как у вас это было? Как вы пришли к этому, к этой формуле? Путем долгих каких-то размышлений или просто с опытом?
2: Я не знаю. Мне, может быть, вот из-за того, что как бы я священнослужитель, мне это было важно... не только для себя, но для того, чтобы помочь объяснить другим, я задавался этим вопросом. Но я прихожу к выводу, что не надо, как молодежь сегодня говорит, не надо заморачиваться на эту тему. Надо просто жить. Ну, просто надо жить. И в этом-то и смысл. Я в этой жизни Конечно, если у тебя будет качество жизни повышено, это хорошо. Главное же все-таки, чтобы было Божье присутствие, потому что Божье присутствие в жизни в любых, ну, как бы оно подтянет твое удовлетворение жизнью при отсутствии даже чего-то очень значимого для тебя. Ну и вот и свое жизненное предназначение. То есть вот твое жизненное предназначение, оно как раз на протяжении жизни может быть разным. Сегодня ты увлекся чем-то одним, сегодня ты развиваешь вот эту сферу там своей жизни, да? Тебе оно нравится, тебе оно увлекает. Тем более, если мы говорим, что мы живем в сферу, в эпоху, да, благополучия, то как раз вот возможность для самореализации, для поисков, для экспериментов. Ну, но завтра ты можешь что-то переосмыслить, что-то можешь поменять, в чем-то можешь развиваться, еще в чем-то, да? А может быть, останешься в этой же области.
1: А эпоха влияет на...
2: Понимание смысла.
1: Да, на понимание.
2: Эпоха влияет на понимание... Так, давайте как скажем. Эпоха влияет на самореализацию.
1: Угу.
2: Эпоха влияет на самореализацию, на воплощение как раз, как бы на твое жизненное предназначение. Да? В эпоху войны твое жизненное предназначение, оно может быть ограничено выбором. У тебя меньше выбора. Да, и цели, которые ты ставишь, они, как мы уже сказали в предыдущей передаче, что цели — это выжить, наладить что-то минимальное. Вот, да? Если в эпоху восстановления, то здесь у тебя уже больше выбора, потому что ты можешь вот восстанавливаться в этой области, в этой области, в этой области. Но все равно ты как бы определенно, задача у тебя такая. Ну, то есть, конечно, эпоха определяет однозначно. А вот эпоха благополучия, она, соответственно, дает тебе больше возможностей. Угу. Вот.
1: То есть, если сейчас те, кто задаются этим вопросом, да, даже люди в более молодом возрасте, в более молодом поколении, основой такой, это все равно является смысл жизни в самой жизни. И как вот в этом во всем, в таком большом изобилии, найти именно Бога, вот это вот основание? Как, может быть, вы к этому как пришли с опытом? Что вы делали для этого?
2: Ну, для того, чтобы найти Бога, мне кажется, я ничего не делал, потому что, наверное, Бог нашел меня, а мне очень важно было откликнуться на его приглашение, на его приглашение, на его призвание, да? Вот. Но Бог по отношению к каждому проявляет ту же самую инициативу. Бог ищет человека.
1: Угу.
2: Просто когда Бог с тобой рядом, понимаете, почему это мистическая сторона? Потому что, например, вот воздух, когда насыщен кислородом, ты дышишь и получаешь от этого, ну, удовлетворение. Ты не сознаешь, почему, да, ну почему ты вот на свежем воздухе, когда там много деревьев, много кислорода, ты дышишь полной грудью, и ты, или в городе, который, ну, душный, грязный, и ты как-то вот задыхаешься. Вот присутствие Божие в твоей жизни, оно вот таким невидимым, тайным, мистическое, это как бы тайным, да, так, ну, тут ничего особенного сакрального нет в этих словах. Но вот оно тебе дает удовлетворение на такой, скажем, не на рациональной такой площадке. Ты не можешь осмыслить, как это происходит. Это некое просто вот... Это то, что надо пережить на собственном опыте.
1: Угу.
2: Вот. Ну, наверное, знаете, какой текст я хотел бы еще вместе с вами прочитать из Священного Писания? Это Евангелие от Матфея, 20 глава. Если говорить о сути все-таки жизненного предназначения, 20 глава с 25 стиха. Это слова Иисуса Христа своим ученикам. «Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Для искупления многих. Вот смысл жизненного предназначения, да,
1: угу,
2: это служение. И, конечно, мы, может быть, и не можем послужить так, как послужил Христос. Вообще миссию Христа никто не может повторить. Она уникальна. Отдать свою жизнь за грехи людей. Да? Но то, что мы можем делать, как мы можем качественно, хорошо, да, И, может быть, это даже какая-то рутина, но это служение. Если ты относишься к тому, что ты делаешь в жизни, как к служению, вот это классно. Лично мне это мировоззрение помогло. Неважно, в какой области, опять я говорю, неважно, в какой области, абсолютно в любой области, но если ты вкладываешь что-то в эту жизнь, да, от себя вот так вот, да, твою вот маленькую лепту, маленькую долю.
1: От души.
2: От души.
1: Сказать, да.
2: Это служение. Это тоже служение. Это очень важно. Это приносит удовлетворение в жизни. Очень серьезно.
1: То есть, получается, смысл жизни в чем? Давайте подведем итог.
2: Смысл жизни в самой жизни, да? Угу. Но удовлетворение жизнью зависит от качества жизни, от Божьего присутствия, от Божьего, ну, как бы вдохновение, все, что он рядом, и от того, насколько ты нашел свое предназначение.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разговор о подростках. Изучая Священное Писание, я обратила внимание на то, с какой тщательностью в Библии указаны родовые подробности, кто чьим потомком по какой ветви является. Тогда я задумалась о неслучайности такого внимания к наследственности. И правда ли, что изучая жизнь и особенности предков, можно судить о будущем их потомков? Народная мудрость гласит: «Яблоко от яблони недалеко падает». Что это? Досужие рассуждения или обоснованный факт? Давайте обратимся к исследованиям ученых в этой области. В исследовании принимали участие около 300 пар близнецов, которые родились вместе, но затем по каким-то причинам они были разлучены. Некоторые из них даже не знали, что родились с кем-то вместе. Но за дальнейшей жизнью обоих велось тщательное наблюдение. И вот некоторые факты. Близнецы мужчины, возраст 39 лет. Разлучены были через 20 дней после своего рождения. В возрасте 10 лет у обоих начала болеть голова, а в подростковом возрасте это прошло. У обоих было одно и то же хобби – работа по дереву. Оба были конторскими служащими и достигли одинаковой квалификации на работе. И даже жены их были похожи друг на друга. Или вот еще пример. Близнецы женщины, которые были разлучены на второй неделе жизни. Они не виделись 40 лет, и ни одна из них не знала до этого о существовании сестры-близнеца. Однако это не помешало им любить одни и те же цвета, одинаково украшать свои квартиры, покупать в определенные периоды жизни одни и те же книги, любить одинаковые фильмы, красить волосы в те же цвета. Несмотря на то, что сестры росли в разных странах с непохожей культурой, их вкусы, жизненные ценности и позиции по важнейшим вопросам были удивительно схожи. Что это, если не влияние наследственности, переданной каждой из них с генами? Итак, наследственность довольно сильно определяет наши поступки, мысли и даже нашу систему ценностей. И это влияние перекрывает те условия, обстановку и окружение, в котором растет человек. Дети наследуют умственные и физические способности родителей, их наклонности и влечения. Так что же, выходит, все запрограммировано заранее? Хорошо, если я унаследую склонность к логике или музыкальные способности. А если это нечто негативное? Например, склонность к депрессии, или вспыльчивость, или недоверие к людям. Многие дети, словно по наследству, получают почти непреодолимое влечение ко злу. В подростковом возрасте это проявляется наиболее заметно. Но есть и хорошая новость. С этим можно бороться, и успех зависит главным образом от действий самого человека. С чего начать? Проанализируйте некоторые черты характера вашего ребенка. Возможно, те особенности, которые вам в нем не нравятся, являются унаследованными от вас. Вы требуете от ребенка порядка в шкафу, а теперь загляните в свой, и, возможно, поймете, почему он так спокойно относится к небрежно брошенным вещам. Вам не нравится его привычка врать? А сколько раз вы сами просили его ответить на телефонный звонок, говоря: «Скажи, что меня нет дома»? Не очень приятное открытие, не так ли? Так вот, первое правило успеха в борьбе с наследственными пороками гласит: «Беритесь за дело вместе с подростком». Не стесняйтесь показать подростку беспорядок в своем шкафу. Но дайте этому правильную оценку. Скажите: «Да, я от тебя жду порядка, а сама не справляюсь. Давай попробуем вместе. Ты мне будешь напоминать об этом, а я тебе». Такого рода договор сделает вас сотрудниками в борьбе. Конечно, пример с порядком в шкафу – это один из самых безобидных примеров. Бывают наследственные вещи гораздо серьезнее. Один из самых действенных методов борьбы с пороками – это представить себя таким, каким ты хочешь стать. Для этого выберите время поговорить с подростком в спокойной обстановке, а главное – наедине с ним одним. Пусть ваш сын или дочь сначала честно назовут вам ваши недостатки вслух. Позвольте им это сделать, попросите их об этом. А вот теперь дайте ребенку ручку и бумагу для описания новой мамы. Такой, какой вы можете стать, если этих черт в вашем характере не будет. То же самое сделайте и вы в отношении своего подростка. Напишите друг другу письма. Заметьте, что недостатки только проговариваются, а желательное будущее пишется. Сохраните эти листки и читайте их каждое утро, принимая решение следовать этому образцу. Но не будем идеализировать картину, ведь наследственность – это не одежда, которую можно легко сменить. Заметив, что вы сами или ваш подросток проявляете все-таки те нежелательные черты, не отчаивайтесь. Мне в этом случае помогает такой совет из Библии. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и избавит нас от всякой неправды. Ключевым словом для меня здесь является слово «избавит». Это обещание, а Бог ничего не обещает попусту. На этом этапе своей жизни я, как христианка, просила высшую силу оказать мне помощь в борьбе с раздражительностью, с импульсивностью. Я обращалась к Богу. Попробуйте посоветовать делать то же самое и вашему подростку, но не переусердствуйте и не давите на него при этом. Еще раз хочу подчеркнуть значимость ежедневного перечитывания писем, о которых я уже сказала выше. Вам и вашему подростку важно уяснить действенный принцип. Глядя на то, каким вам стоит стать, вы на самом деле начинаете меняться. Если вы увидите первые успехи вашего подростка в борьбе с нежелательными чертами характера, обязательно отметьте это вслух, похвалите его. Я делаю это обычно сразу, как только замечаю. Или в конце дня, когда дочь ненадолго приходит ко мне перед сном. Я могу сказать такую фразу. «Ты сегодня съела все, что я приготовила, без капризов. Ты умница, совсем уже взрослая». Упоминание о взрослости действует особенно хорошо. Ведь подростки так стремятся поскорее войти во взрослую жизнь и играть по взрослым правилам.
1: Мамины секреты.
2: Итак, наследственность – это не приговор. Господь предоставляет каждому человеку, в том числе и вам, и вашему подростку, невероятные возможности для преодоления негативных черт характера. Наш мозг изначально устроен так, что определенные реакции становятся автоматическими, как бы следуют по протоптанной и много раз хоженной тропе. Но есть возможность начать протаптывать новую дорожку. Раз за разом повторяя правильные действия вместо неправильных, вы словно прокладываете, прорубаете новую тропу своих реакций. Сначала это удается с трудом, но чем чаще вы это повторяете, тем легче становится делать это в дальнейшем. А что же происходит в это время со старой тропой, по которой вы не ходите, не повторяете эти действия? Эта тропа зарастает травой и кустарником, и с течением времени зависимость от наследственности ослабляется. Как вы поняли, старая широкая тропа – это наследственность. Она присутствует у нас с рождения как данность. А новая тропа – это ваше усилие по изменению существующего положения. Бог устроил наш мозг именно так, что мы сами можем моделировать, изменять и совершенствовать черты своего характера. Благодаря этому человек обретает свободу противостоять наследственной зависимости. Не правда ли хорошая новость? Еще один секрет борьбы с наследственностью – это прием увеличительного стекла. Что это значит? Вы, конечно, знаете свойство лупы – показывать предметы в увеличенном виде. Основное занятие при этом – наблюдение, разглядывание. Нечто подобное происходит и в жизни. Если вы сильно сосредотачиваетесь на каком-то моменте, думаете о нем, вы как бы подносите увеличительное стекло к данной проблеме. Почему-то нам, родителям, больше свойственно подносить эту лупу своего внимания именно на негативные черты своего подростка. Попробуйте поступать наоборот. Подносите увеличительное стекло к тому положительному, что есть в вашем подростке. Это необходимо делать сознательно и постоянно. А вот к отрицательным моментам поднесите лупу, перевернув ее на другую сторону. Вам ведь известно, что если стекло лупы перевернуть, то оно начинает не увеличивать, а уменьшать. Практикуйте прием лупы в отношениях с вашим подростком, и результат не замедлит сказаться. Вы обратили внимание, что, говоря о воспитании подростка, мы затронули и наш с вами характер? Да, изменение некоторых черт подростка невозможно осуществить в отрыве от родителей. Может быть, кто-то из вас представлял процесс формирования личности подростка как автоматическую программу, нажал правильные кнопки, и она бесперебойно работает. Это не так. Ситуация с подростком приходится трудиться сообща. Мне, как маме, труднее всего было именно осознать, что я в этом процессе не управляющий, а равноправный с подростком сотрудник. Именно сотрудничество, а не командование – вот что ведет к успеху в этом вопросе. Примите решение оставить свое начальственное кресло и встать рядом с подростком, и трудиться вместе с ним, и просить прощения за промахи, не считая это ущемлением своего достоинства. Желаю вам новых открытий на пути совершенствования своего характера и характера вашего дорогого подростка. Мы продолжим разговор о подростках в следующих передачах. Всего вам доброго. До свидания.
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Однажды душа заметила, что разум находится в смущении, и решила спросить причину, на что разум ответил: «Я постиг величайшую мудрость и величайшую глупость». «И что же это за мудрость и глупость, которую ты постиг?» И разум сказал: «Величайшая мудрость состоит в том, что насколько время ценно, а величайшая глупость состоит в том, что я продолжаю его тратить впустую». Действительно, время является одной из наших ценностей. И, наверное, мы все с этим согласимся, что

0: каких-то своих задач, проблем, заработка, устройства жизни и так далее. Как, в принципе, сегодня и мы, может быть, просто поменялись декорации, условия, другие жизненные обстоятельства и ситуации. Но нам все равно не хватает времени. Хотя, если говорить о том, насколько мы технологически сегодня подкованы, казалось бы, все, что делается сегодня, делается именно для того, чтобы мы больше разгрузили себя, да, то есть мы делаем стиральные машинки, микроволновки и прочие гаджеты, которые должны облегчить наши задачи, чтобы мы могли больше уделить время себе, Богу, близким, провести с ними. И вот, наверное, Слово Божие, которое написано было так давно, сегодня звучит и для нас, с тем, чтобы мы вновь ощутили ценности этого времени, чтобы мы почувствовали, что оно действительно важно. И апостол Павел говорит о том, почему нужно так дорожить временем. С одной стороны, он говорит поступать осторожно, дорожа временем, потому что дни лукавы, потому что действительно какие-то жизненные обстоятельства могут нас настолько засосать, а рутина, быт, решение каких-то проблем отвлечь от главного. Для апостола Павла главное – это следующее. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Очень важно понять, чего же от нас желает Бог. На этом сфокусировать свое внимание. Если мы поймем, чего от нас ожидает Бог, и будем жить именно для этого, и это будет движущей силой нашей жизни, тогда время действительно для нас будет дорогим и ценным. И мы больше будем уделять время и внимание именно этому. Пусть Господь вас в этом благословит.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Всегда радуйтесь!
3: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол.
2: Какие они красивые!
1: Клубничные! А еще я добавила манговый джем.
2: Ты взяла манго из райского сада?
1: Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля.
3: А я хочу кушать.
4: И я хочу кушать.
3: Не дразни меня, я возьму и съем.
4: А ты возьми и съешь.
3: И съем.
4: Не надо есть, мама не разрешила.
3: А я съем.
4: Спорим, не съешь.
2: Перестаньте
3: съем.
2: Спорить.
5: Та-дам! Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
3: И сказала «Съем» и «Съем».
2: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
3: А потому что он спорит.
6: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
3: Он меня дразнит.
4: Я ее не дразню, просто
3: дразнишь.
4: Она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
6: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
3: А я не ела чужое, я съела свое.
6: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
1: Всем привет! А почему свет пропал?
6: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
1: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
3: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
4: Я не дразнился.
3: Дразнился?
1: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
7: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тимой их заменили.
1: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
6: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
1: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
6: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
1: И сказал Господь Бог человеку: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть».
3: А что, они были ядовитые?
7: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
4: А они, наверное, не послушались и съели плоды?
6: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?»
1: «Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого».
6: Змей спросил: «Хм, а почему?»
1: «Потому что Бог сказал, что мы умрем».
6: «Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На!» Попробуй.
3: Мама, не ешь, он тебя обманывает.
7: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
1: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
4: И что, Адам с Евой тоже?
7: К сожалению, да.
1: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
3: Бог их тоже очень сильно любил.
1: Да, Бог сильно любил Адама и Еву. И, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
6: Ева говорила, что это змей виноват.
1: А Адам говорил, что виновата Ева.
6: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
3: Я никого не буду обижать.
4: И даже меня?
3: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
1: Молодец, Свита! Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
6: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
9: Жив Господь и благословен защитник мой.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет музыкальный коллектив «Спасательный

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии сотрудник Института перевода Библии при Заокской духовной академии Иван Лобанов.
7: Вероятно, вы уже открывали книгу под названием «Библия», и, может быть, вы даже серьезно продвинулись в ее чтении. Сегодня вместе с вами мы снова откроем эту книгу книг и попробуем в нашей короткой передаче из серии «Библия. Книга за книгой» сделать обзор двух очередных книг Библии «Послание Петра». Мы зададим себе вопросы, на которые постараемся по возможности дать ответ. Зачем были написаны эти книги? Каковы главные темы и сюжеты в ней? Каким в них открывается стоящий за этими книгами божественный автор? Ведь для христиан Библия – это священное писание. В нашем обзоре мы будем использовать новый перевод Библии, подготовленный Институтом перевода Библии в Заокском, который вышел в 2015 году. Этот перевод межконфессиональный, в нем участвовали верующие разных церквей, как протестанты, так и православные. Работа над этим переводом продолжалась 22 года. Главным редактором этого перевода был Михаил Петрович Кулаков, а завершал работу уже его сын Михаил Михайлович Кулаков. Первое послание апостола Петра было написано им, по всей видимости, в Риме в 63-м или 64-м году по Рождеству Христову. Оно адресовано всем христианским общинам Малой Азии, современная Турция. Поводом для его написания послужило тяжелое положение первых христиан. За свою веру им приходилось терпеть насмешки и издевательства. Они постоянно оказывались перед искушением приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам или противиться властям. Петр напоминает им, что они должны быть готовы нести страдания за свою веру, ибо жизнь христианина часто является вызовом для окружающих. Кроме этих основных утверждений, послание содержит и практические советы, как поступать христианам в подобных ситуациях. Надежное основание для всех рекомендаций Петра есть то главное упование, которым живут все христиане. Апостол говорит своим читателям: «Радуйтесь, что вы сподобились разделить страдания Христова. Когда откроется слава Его, радости вашей не будет конца». Немного подробнее об особенности этого послания. Оно относится к числу так называемых соборных посланий, то есть оно было адресовано ряду общин, рассеянным в Средиземноморье. Так часто называли живущих в диаспоре евреев – евреи-рассеяния. Но, вероятнее всего, имеются в виду христиане, у которых нет земного отечества. В общинах становится все больше христиан, обращенных из язычников. Как известно, Петр был рыбаком, поэтому вряд ли мог сам написать свое письмо на хорошем греческом языке. И об этом тоже сказано в послании. Это короткое письмо «Я написал вам». Силуан, верный, как я знаю, брат наш, помогал мне в этом, чтобы ободрить вас и засвидетельствовать еще раз то, о чем сказано в этом письме. Есть истинная благодать Божья. Стойте же в ней твердо. То есть, вероятно, Силуан, или сокращенно Сила, был секретарем, который записал слова апостола и отредактировал его. Начинается оно со словословия Богу. Затем автор напоминает читателям о Божьем спасении. Апостол призывает читателей жить святой жизнью во враждебном окружении. При этом в центре его послания стоит образ того, кто жил в этом мире и переносил страдания вместе с людьми. Ради нашего спасения страдал за нас. Ведь это одобрение достойно, если человек терпеливо сносит обиды и страдает несправедливо, страдает за то, что совесть свою выверяет по Богу. К тому вы и призваны. Христос пострадал за вас, подав тем пример вам, чтобы вы шли по стопам Его. Он сам вознес наши грехи в теле своем на древо креста, чтобы, умерев для греха, могли мы жить для праведности. Так ранами его исцелены вы. Апостол говорит о долге христиан перед обществом, государством и друг другом. Христиане уже испытали гонения, их ждут новые страдания. Письмо завершается наставлением пастырем и молодым членам общин, а также приветами. Свое второе послание апостол Петр написал, вероятно, незадолго до смерти, в Риме в 66 году по Рождеству Христову. Оно вновь адресовано общинам в Малой Азии. Там появились лжеапостолы, которые своими напыщенными речами вводили верующих в соблазн, подталкивая их к безудержному удовлетворению низменных страстей. Они злоупотребляли христианской свободой в угоду своей плоти. Их жизнь и слова бросали тень на Иисуса и представляли Бога лжецом. Божье обещание, что Иисус однажды придет вновь, чтобы навсегда воссоединиться со своей церковью, не принималось ими всерьез. Своим посланием Петр хочет предостеречь христианские общины Малайзии от этих якобы апостолов и положить конец их влиянию на верующих. Он призывает христиан не поддаваться сомнениям, которые расшатывают их веру. Им следует и впредь вести богоугодную жизнь и связывать все свои надежды с Богом. Второе послание Петра очень похоже на послание Иуды. В них есть даже схожие пассажи, что привело ученых к мысли, что у этого послания другой автор. Поэтому, когда мы говорим о втором послании Петра, то некоторые моменты будут относиться и к посланию Иуды. Но имя его неизвестно, поэтому для нас не так важно, кто его написал. Возможно, это были ученики Петра, которые записали его слова. Мысли, которые в нем содержатся, поддерживают нас в уверенности о скором его втором пришествии. Письмо представлено как завещание Петра, который, предчувствуя близкую смерть, желает напомнить читателям об учении апостолов, касающемся второго пришествия Господа. Он сам был очевидцем евангельских событий, в частности, преображения. Автор пророчески предсказывает появление лжеучителей, ведущих безнравственный образ жизни и толкающих христиан на путь погибели. Но Бог накажет их, как некогда наказал падших ангелов, допотопное человечество и жителей Содома и Гоморры. Кроме того, появятся люди с насмешкой, отрицающие одно из самых отрадных обещаний Господа о том, что Он вернется. Отрицать они будут как пришествие, так и суд над этим миром. Но Петр пишет, что, во-первых, у Бога и у людей разные представления о времени. У Господа один день, что тысячи лет, и тысячи лет, как день один. А во-вторых, Господь ждет нашего покаяния, поэтому и откладывает свое возвращение. Не медлит Господь с исполнением обещанного, хотя и говорят иные о промедлении. Он очень терпелив к вам и хочет, чтобы никто не погиб, но все покаялись. Кроме того, во втором послании Петра определенно говорится о силе Священного Писания, которое автор называет пророческим словом, что сияет во тьме до рассвета до тех пор, пока не начнется день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Поэтому и толковать его нужно с помощью Святого Духа. То есть перед чтением Писания обязательно молитва об этой помощи, ведь и писалось слово людьми, движимыми Духом Святым. Да благословит вас Бог при чтении этих богодухновенных посланий. Завершить я хочу словами из первого послания Петра. «Смиренно склонитесь перед всесильной дланью Божьей, и в свое время возвысит вас Бог. Он печется о вас, потому все ваши тревоги возложите на Него. Будьте трезвы умом и бодрствуйте. Оставайтесь твердыми в вере и помните, что те же страдания претерпевают и братья ваши в этом мире. Страдать вам недолго придется. Бог всякой благодати, призвавший вас в Христе Иисусе к вечной своей славе, сам восставит вас, укрепит и утвердит на прочном основании. Ему вся власть вовеки. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и пришло время вновь спросить себя о том, как мы питаемся. Помним ли мы о хорошем завтраке, плотном обеде и легком ужине? Надеемся, что вам, дорогие друзья, удается следовать этому правилу, но хотя бы иногда. А мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы помочь вам в этом. Сегодня мы задумали для вас интересный вариант легкого и вкусного ужина. Мне кажется, это не только легкий ужин, но и замечательное угощение для всей семьи. Запишем рецепт.
4: Яблоки с начинкой. 6 яблок вымыть, аккуратно вырезать сердцевину. Уложить яблоки на противень. Для начинки соединить 3 столовые ложки изюма и 3 столовые ложки измельченных грецких орехов. Выложить по ложке в каждое яблоко. Выжать 1 столовую ложку лимонного сока. Добавить 1 чайную ложку кориандра и 1/4 стакана меда. Тщательно перемешать. Положить по 1 ложке этой смеси в центр каждого яблока на начинку. В остатки медовой смеси добавить немного воды и полить яблоки. Запекать около 25 минут при температуре 180 градусов.
3: Готовьте с нами, готовьте с вдохновением. И не забудьте с нами поделиться всем, что вы знаете о вкусных и полезных блюдах. До встречи! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь с нами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Олег Харламов.
1: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем с вами сегодня цикл проповедей на тему «Что такое личные отношения с Богом?». Из предыдущих наших тем мы говорили с вами о том, что Бог и отношения с Ним являются самой большой ценностью во Вселенной. Мы также говорили с вами о сердцевине этих личных отношений. Это молитва о Боге. Научиться в молитве сосредотачиваться только на Нем. И мы говорили с вами, что сосредотачиваться на Боге именно на Его внутренней красоте. Красота — это Его характер, это Его спасительные деяния. Сегодня мы поговорим с вами о том, как молиться о себе. И вначале я хочу прочитать вам текст, который является основным в нашей проповеди сегодня. Это первое послание Тимофею, 4 глава, 16 текст. Послушайте. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Действительно, текст, который мы прочитали с вами, говорит нам о том, что мы должны делать постоянно, вникать в себя, вникать в учение, учение Иисуса Христа, которое содержится в Священном Писании. И я думаю, вы согласитесь, что Бог и Божье – это не одно и то же. То же самое, как «я» и «моё» – не одно и то же. И очень часто бывает так, что мы с вами, говоря о Боге, говорим о Божьем, о Его деяниях, в чем мы нуждаемся с вами. Но нам необходимо сосредоточиться именно на Его качествах. И если мы сегодня говорим с вами о том, как молиться о себе, то нам нужно научиться молиться именно о себе, а не о своем, о машине, которую мы хотим приобрести, или о чем-то еще, о доме, который хотим продать, или о работе, о своей семье. Это все наше, но нам необходимо молиться именно о себе. Что значит молиться о своем? Я хочу еще раз сказать об этом. Это работа наша, это наше служение, о чем мы говорили прежде с вами, это наша семья и многое-многое другое. Мы можем искать Его лица и искать Его как личность. Об этом мы говорили с вами в предыдущих темах. Именно сегодня я хочу сказать, проводя параллель, что, говоря в молитве с Богом о себе, мы также должны молиться с Ним о себе, как о личности. И вот как именно молиться о себе, как о личности? Во-первых, мы можем открывать Богу наш внутренний мир. Во-вторых, мы можем говорить с Богом о себе, раскрывая Его качество своего характера, о своем мышлении, что мы чувствуем, когда мы живем, трудимся, совершаем какое-то служение. Мы должны это открывать Богу именно в этой тайной комнате. Когда мы говорим с Богом о себе, то мы можем просто открывать Ему себя. Просто так, что мы чувствуем и испытываем в этот момент на сердце своем, естественно. И эта молитва, она действительно честная и открытая. Не назовешь такую молитву, как молитвенный фастфуд, бегом и на скаку. И вот я хочу привести вам пример, переходя непосредственно к тому, как мы можем молиться о себе как о личности. Живя в этом мире, мы имеем с вами различные статусы. Какие, спросите вы? Ну, во-первых, мы появились на свет, и Бог вдохнул в нас дыхание жизни. И мы можем молиться о себе, обращаясь к Богу, говоря о себе как о дочери Божьей или как о Сыне Божьем. Рассказывать, как мы себя видим, как мы ощущаем себя в глазах Бога, как творение Его, как сын или дочь Его. Мы также в этом мире имеем и другие статусы. Мы являемся и либо братом, либо сестрой во Христе. И здесь мы также можем молиться, говоря о себе: «Господи, какой я, как брат во Христе в церкви, как сестра, как воспринимают меня люди, какие качества присущи мне характера, положительные или отрицательные». Мы также можем молиться о себе, пребывая в другом статусе, как жених и невеста, если те, которые готовятся вступить в брак, создать семью свою. Побудьте с Богом наедине, как жених этой девушки или как невеста этого молодого человека. Поразмышляйте с ним наедине, какие качества вы думаете, хотела бы видеть ваша невеста или ваш жених в вас. Мы также можем размышлять с вами, находясь в статусе отца или матери. Насколько это важно для нас, когда мы думаем: «Господи, какой я отец для своих детей», когда мы размышляли в предыдущей теме, если мы часто бываем в командировках и думаем, что если обеспечим нашим детям все необходимое, мы думаем, что этого достаточно. Но видят ли дети, которые время мы проводим вместе с ними, поиграть вместе с ним, почитать, вместе разукрасить что-то, именно об этом хотелось бы поразмышлять в тайной комнате с Богом. Мы тоже можем с Богом размышлять о себе в молитве, как о Божьем служителе, как рядовой член церкви, как пастор, как пресвитер, как учитель или еще кто-либо, как диакон. Поразмышляйте, какими качествами вы обладаете, что вам недостает и что бы хотелось вам приобрести. Конечно, здесь и вызывает уже побуждение покаяться в чем-то, попросить у Бога мудрости, сил, терпения, любви. И это все и называется молитва о себе. О том, какой я есть в этом звании, каким хочет видеть меня Бог, какими качествами я должен обладать? Это то, что необходимо каждому из нас в молитве спрашивать нашего Господа и размышлять вместе с Ним. Поэтому даже о служении своем мы должны говорить не с позиции служителя, а с позиции сына или дочери Божьей. Вы спросите, как? Ну, мы можем молиться так: «Господи, я хочу Тебе служить, потому что Ты не господин моей жизни в позиции начальника и подчиненного, а потому что Ты мой любящий отец, а я Твое дитя, и я хочу служить, потому что Ты возлюбил меня много». Я хочу, чтобы вы поняли, дорогие друзья, служение – это наша реакция на богопознание. Запомните это. Служение – это наша реакция на богопознание. Когда мы познаем Бога, то наше отношение к служению естественно меняется. Я подчеркиваю, естественно меняется. Появится желание отдать Ему все полностью и без остатка. И именно этого, я думаю, каждый христианин желает испытать такое состояние мира, умиротворение, можно даже сказать, и радости, когда совершает служение из таких побуждений и мотивов. Мы настолько захотим отдать Ему все, что мы ничего не будем считать настолько важным, как отношение с Ним и, как следствие тому, служение Ему. А ведь часто бывает, что мы служим Богу, потому что нас к этому призывает пастор. Есть другая причина. Мы читаем Священное Писание: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Мы слышим этот призыв. Совесть, Дух Святой нас обличает в совести в нашей. И мы идем это как подчиненные, потому что мы понимаем, это наш долг, и мы должны это делать. Но это не тот мотив, о котором хотелось бы говорить мне с вами. Наш единственный мотив – богопознание является откликом или реакцией на служение, является реакцией на богопознание. Прошу прощения. Желание служить должно исходить из самого сердца, изнутри нас, пребывая в тайной комнате, а не извне откуда-то. Кто-то сказал, кто-то пригласил, кто-то обличил. Рано или поздно наши силы иссякнут. Мы обязательно найдем себе оправдание, чтобы не служить. Если у нас все-таки есть неправильные мотивы для служения, если мы все-таки понимаем, что в нашей тайной комнате нам нужно наводить порядок, вы спросите, а что делать тогда? Нужно начинать. Рано или поздно нужно начинать. И если не получается, начинайте хоть как. Бог принимает нас такими, какие мы есть. И это нормально. Ненормально единственное в том, что если мы будем останавливаться на этом состоянии хоть как, на этом молитвенном фастфуде и искать оправдание себе, «Господи, у меня нет времени сегодня побыть с Тобою наедине». Ищите. Нужно выделять это время и приучать себя к этому. Когда мы начинаем познавать Бога, служение начинает приобретать совершенно другой вкус. Мы испытываем от этого служения удовлетворение, потому что это реакция наша, я подчеркиваю, на наше богопознание. Он перестает быть нашей обязанностью, это служение. И действительно, это наша привилегия. И мы хотим и больше совершить тогда, совершая это служение. Мы это делаем уже не для чего-то, а для кого-то. И вот это очень важно нам понять. Для кого-то мы это делаем, ради кого-то. Между этим что-то и для кого-то огромная разница. И вот когда человеку это приходит, находясь в тайной комнате, и это служение ради кого-то, а не ради приобретения и получения чего-то. Я буду служить, потому что я надеюсь получить это и это. Мы понимаем, что это очень опасная наша мотивация. Поэтому, друзья мои, поэтому наша цель, находясь с Богом в тайной комнате, это прежде всего богопознание Его. Мы научились читать Библию не с целью познать Бога. Вот парадокс читающих Священное Писание. Каковы могут быть наши цели в чтении ее? Первое. Чтобы получить ответ на какой-то вопрос, который беспокоит нас. Второе. Чтобы обрести мудрость в делах земных. Или, читая Священное Писание, мы ищем ответ, как кого-то обличить. Постоянно мы о ком-то думаем. Следующее. Как быть успешным в служении? И еще одна причина – как навести порядок в своем бизнесе, в каких-то делах, в семье своей. Мы постоянно, находясь в молитве или в чтении в Священном Писании, больше обеспокоены Божьим или своим, а не Богом и о себе. Если мы начнем читать Библию, чтобы познать Бога, все произойдет именно по-другому в нашей жизни. Потому что, видя, какой Он, наше отношение к Нему прежде всего начинает меняться, и окружающий мир мы совершенно по-другому начинаем его воспринимать. Потому что, когда мы читаем Священное Писание, слова самого Господа Иисуса Христа, я предлагаю вам прочитать слова Иисуса, записанные в Евангелии от Иоанна, 5 глава, известный нам 39 текст. Слова Иисуса Христа. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Обратите внимание на слова Господа нашего. Он, говоря о том, что если мы исследуем Писание и желаем обрести жизнь вечную, первое, Мы должны в этом Писании увидеть нашего Господа. Исследовать именно для этого, для познания Его. Поэтому не забывайте, наша цель – познавать Бога, Его характер, Его личность, Его спасительные деяния. Каковы наши мотивы в общении с Богом? Я общаюсь с Богом. Я хочу, чтобы вы внимательно выслушали эту фразу. Я общаюсь с Богом не для того, чтобы быть успешным в служении или в каком-либо деле. Я успешен в служении потому, что я общаюсь с Богом. Я хочу еще раз повторить. Я общаюсь с Богом не для того, чтобы быть успешным в служении, но я успешен в служении, потому что я общаюсь с Ним. Вот это правильная мотивация и причинно-следственная связь. Мои отношения с Богом ценны сами по себе. Не ради чего-то, как мы говорили с вами прежде, а ради Него и наших отношений с Ним. Я общаюсь с Ним для того, чтобы что-то получить, но чтобы что-то изменить во взаимоотношениях с Ним, в понимании Бога своего и измениться самому. Вот это та мотивация, которую мы должны всегда держать в своем мозгу. Именно поэтому, когда мы читаем книгу пророка Аввакума в Ветхом Завете, он сказал замечательные слова. Давайте вместе прочитаем с вами. Аввакум, 3 глава, 17 и 18 стих. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Мы видим с вами, что пророк Аввакум понял для себя очень нечто важное, которое относится к каждому из нас. Что бы ни произошло в Боге, в этой жизни, что бы ни произошло со мною лично, в каком бы состоянии я ни ходил, ни находился, для меня главное, я буду всегда радоваться, я буду всегда приходить к Богу, потому что для меня Он самая важная, самая великая ценность в этой жизни. Иов. Мы знаем с вами трагедию его жизни. В его жизнь пришел сатана, расхитил, уничтожил все, и он, находясь в трупьях, в болезнях, на пепелище, скребком скоблит себе кожу, и жена, видя страдания своего мужа, произнесла ему такие слова. Давайте прочитаем, что же сказала ему жена. Об этом мы читаем в книге Иова. 2 глава, 9 стих. «И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри». И, казалось бы, она правильно говорит. Но сколько можно вопить к Богу в молитве? Посмотри! Ты уже все потерял. Зачем тебе приходить к Богу? Не лучше ли тебе похулить имя Божье? И умри тогда, чтобы страдания твои закончились. Но что говорит Иов своей супруге? Давайте прочитаем 10 стих. Но он сказал ей, «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Мы видим с вами, что из этого повествования Иов понимал, что в его жизни это всегда хранить отношения с Богом и богопознание. Это самое главное в его жизни. Пусть все я потеряю, но Бога я не потеряю. Для меня это самое главное. Жена же говорит ему совершенно противоположное. Зачем тебе это? Ты уже все потерял. Какой смысл молиться? Ведь ты уже все Тебе осталось только умереть. Из-за ценности его самого и ценности самих отношений с ним. Вот мы должны именно поэтому научиться приходить к Богу просто так, потому что Он – ценность и отношения с Ним. Для меня это самое важное. Не это ли имел в виду Асаф, когда писал свой псалом? Мы можем прочитать 72-й псалом, 25-й стих. «Кто мне на небе и с тобою ничего

с тобою, Господи, я ничего не хочу». Нет ли имел в виду апостол Павел, когда писал свое послание филиппийцам, слова, которые мы можем прочитать сейчас вместе с вами. 3 глава, 7 и 8 текст. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Поэтому, когда пишет эти слова апостол Павел, он показывает, что все, что для него было превосходством, ныне он почитает напрасным, тщета, как написано, все почитаю за сор. Поэтому, друзья мои, познание Бога, отношение с Ним, это очень важно для каждого из нас. И безумие быть с Богом ради чего-то. Подумайте над этим. Мы приходим к Богу фактически прежде всего не ради чего-то, а ради Него самого. Когда мы читаем Священное Писание, это четко прослеживается даже из тех прочитанных текстов. Мы не столько нуждаемся в пробуждении, о чем мы очень часто в наших церквах молимся, сколько о пробуждающем. Мы не столько нуждаемся больше в исцелении, нежели в исцеляющем. Мы настолько нуждаемся в благословениях, нежели в самом благословляющем. Подумайте, друзья мои, когда вы приходите в тайную комнату, чтобы общаться со своим Творцом, каковы ваши приоритеты? Я еще раз хочу спросить и себя прежде всего, и каждого из нас. Молимся ли мы о Боге или о Божьем? Если мы молимся о себе, о чем больше мы молимся? О своих чертах характера, о своих сильных, слабых сторонах, о своих чувствах, нежели больше мы должны, и мы молимся о своем, то, что у нас в этой жизни, что-то мы потеряли, что-то мы хотим приобрести. Это очень важно для каждого из нас понять, разделить одно с другим. Бог и Божье, я и мое. У человека можно отнять все. Здоровье, работу, все, что он имеет, семью. Но если человек установил крепкие взаимоотношения с Богом, согласитесь, никто и ничто не может отнять у него этого. Даже можно язык вырвать у человека, заковать его в цепи, лишить абсолютно всего. Но если человек знает Бога, если у него есть это отношение с Ним, он молится с Ним непрестанно, никто не может лишить его этой великой привилегии и этого преимущества. А это значит, что если никогда этого нельзя потерять, значит, мы должны каждый день вкладывать в это всего себя, все больше и больше. Итак, сегодня мы говорили с вами о том, как молиться и общаться с Богом о себе. Это очень важно нам также понять, что молиться о себе мы можем в различных статусах, как о Боге, как о Сыне, о Дочери Божьем. Мы можем молиться о себе, как о невесте или как о женихе, как о брате или сестре во Христе, как о матери или как об отце. Какие качества необходимо приобретать нам каждый день. И вы увидите, что наша молитва таким образом, она по-настоящему становится живой. Мы живем этой молитвой, мы чувствуем, как Бог прикасается к нам. И это удивительное состояние. Мы выходим из тайной комнаты, наполненными присутствием

0: Богом, сила Его и откровение Богопознания. В следующий раз мы с вами поговорим в следующей проповеди, каковы принципы постоянства. Пусть добрый Господь поможет каждому из нас обрести вот в тайной комнате эти отношения с Ним такие, чтобы мы действительно почувствовали живые отношения с Ним. Да поможет нам в этом наш Бог. Всего доброго. До свидания.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: У этого человека было всего два класса образования. Но он сумел выйти за рамки культурного и религиозного мышления того времени и повлиять на самую разнообразную аудиторию. Его называли Шекспиром среди проповедников. Будучи человеком скромного происхождения, он написал самую популярную повесть в мировой истории. Его жизнь отражала того, ради кого он жил.
1: Дело всей жизни. Джон Буньян.
2: Джон Буньян родился 28 ноября 1628 года в небольшом селе в центре Англии, недалеко от Бетфорда. Его отец был лудильщиком. Он чинил предметы домашней металлической утвари, зарабатывал тем самым скудное пропитание для семьи. Также он обучал этому ремеслу сына. Сам о себе Буньян впоследствии писал.
3: «Мое происхождение, как это хорошо известно многим, было из низкого, незначительного рода. Семья моего отца относилась к тому классу, который был самым простым и презренным среди всех семейств страны. Поэтому я не могу, как другие, похвастаться благородной кровью или высокородным положением по плоти. Тем не менее, приняв все внимание, я восхваляю Его Небесное Величество за то, что таким путем Он привел меня в этот мир принять участие в благодати и жизни, которая во Христе, через Евангелие».
2: В 16 лет Буньян потерял мать и двух сестер, после чего отец женился в третий раз. Джон поспешил оставить отчий дом, пойдя в солдаты. Он воевал в течение 3 лет, а потом вернулся домой, чтобы открыть свое дело – лудильщика. Будучи подростком, Буньян и слышать не хотел о вере в Бога и даже прослыл пьяницей. В книге «Благодать изобильная» для главного из грешников, своей духовной автобиографии, он так описывал свою порочность в этот период своей жизни.
3: «Я наслаждался тем, что угодил в плен к дьяволу, будучи преисполненным всякого нечестия, которое так сильно действовало во мне и проявлялось, что едва ли можно было встретить человека, способного превзойти меня в проклятиях, ругательствах, лжи и богохульствах на святое имя Божие».
2: Буньян вспоминал, что во время игры в Чижика на сельской площади он однажды услышал голос, который спросил:
3: «Ты отречешься от своих грехов и попадешь в рай, или продолжишь грешить и попадешь в ад?»
2: Он понял, что это был голос Божий. Позже он вспоминал:
3: «Каким беднягой я был! Все это время я не знал Иисуса Христа и расхаживал, поставляя свою собственную праведность. И погиб бы в ней, не покажи мне Бог по милости больше о моем истинном состоянии».
2: Буньян пишет, что начало его обращения было обусловлено браком с богобоязненной девушкой. Его избранница Мэри была из бедной семьи, и все ее приданое состояло из 2 книг, оставленных ей отцом. Это были «Путь в рай» простого человека и «Практика благочестия». Молодожены, по словам самого Буньяна, были настолько бедны, насколько бедными вообще можно было быть, что у них не было ни чашки, ни ложки. Важную роль в возрождении и покаянии Буньяна сыграл Джон Гиффорд, пастор церкви в Бетфорде, который Буньян стал посещать, а впоследствии проповедовать там. Надежду и радость, обретенные благодаря благой вести, Буньян описывает в книге «Благодать изобильная».
3: «Однажды я проходил через поле, все еще слегка мучимую корми совести, ибо я боялся, что не все хорошо. Как вдруг мне на душу упали слова: «Твоя праведность на небе». Мне также показалось, что духовным взором я увидел Христа, одесную Бога. Вот моя праведность. И потому, где бы я ни был и что бы ни делал, Бог не скажет, что мне недостает праведности, ибо она всегда перед Ним. Я также понял, что неблагость моего сердца делает мою праведность совершеннее, как нечестие моего сердца не делает праведность хуже. Ибо праведность моя – это сам Иисус Христос, который и вчера, и сегодня, и вовеки тот же.
2: Когда умер Гиффорд, Буньян был избран пастором той же церкви. Джон Буньян в основном известен как писатель, но в первую очередь он был проповедником Слова Божьего. На богослужениях собирались огромные толпы народа, и множество людей каялись. Популярность и известность Буньяна росли, и он все более и более становился излюбленной целью для клеветы и злословия. С 1660 года закон запрещал проводить святые богослужения в несоответствии с ритуалами церкви и без распоряжения епископа на обращение к пастве. Буньян больше не мог свободно проповедовать. Он лишился права, которым он пользовался во время Пуританской республики. И 12 ноября 1660 года его арестовали во время частной проповеди в Нижнем Самселе, к югу от Бетфорда. Его посадили в тюрьму за упорное нежелание посещать обязательные службы в англиканских церквях и за проповедование на незаконных собраниях. Во время тюремного заключения, которое длилось 12 лет, он начал писать книги, преимущественно богословского содержания, которые впоследствии получили широкое признание и издавались большими тиражами. В те долгие дни и месяцы Буньян и написал самые знаменитые труды. Это «Благодать изобильная», его духовная автобиография, «Духовная война», в которой изображена борьба церкви с сатаной, и наиболее популярное его произведение – «Путешествие пилигрима». Эта повесть описывает путь человека по имени Христианин из города Гибели в небесный город. Произведение по количеству переводов и изданных экземпляров стоит на втором месте после Библии. В своих трудах и проповедях Буньян неизменно отстаивал евангельские истины.
3: Христос является тем путем, благодаря которому душа имеет доступ к Богу, и без которого ни одно прошение, ни одно наше желание не может достичь ушей Господа Саваофа. Я не могу выразить все, что знаю о нашем Боге. Я благоговею перед Ним. Жизнь, слава, благословение – и всецело удовлетворяющая душу благость, которая есть в Боге, все это невозможно выразить словами. Правильные мысли о Боге способны восхищать сердце человека. Но насколько счастливее тот человек, который лично познал Бога и служит Ему.
2: После освобождения Буньян сразу же приступил к пасторской работе в Бетфорде. Вскоре собрание верующих в его общине выросло до 4000 душ. Где бы ни был Джон Буньян, он неизменно представлял истину Божью. Когда его арестовали, правительственные чиновники предлагали отпустить его, если он пообещает не проповедовать. На что Буньян ответил:
3: «Если вы отпустите меня сегодня, завтра я буду проповедовать».
1: Дело всей жизни. Джон Буньян.
2: Почти каждому из нас случалось в жизни сомневаться в благодати Божьей. Как мы справляемся с этими переживаниями? Джон Буньян так обращался к унывающим:
3: «Преступление закона уже грех. Но сомнение в силе благодати Божьей, способной оправдать нас и избавить от осуждения, – великий грех. Поэтому выслушай меня, унывающая душа. К тебе обращаюсь я. Прекрати сомневаться. Стряхни робость и страх. Поверь, что ты имеешь на то полное право, ибо существует река жизни, струи которой – благодать и милость. И когда случится тебе видеть людей, которые ради телесного здоровья стараются поселиться вблизи целебных вод, вспомни, что и у тебя должно быть только одно стремление – найти эту воду жизни, так как для твоего исцеления от духовных недугов, от страха и сомнений необходима именно она –

0: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: В каких случаях христианин имеет право на повторный брак, спрашивают нас. А прежде всего, нам нужно обратиться к Священному Писанию и посмотреть, что по этому поводу говорит Библия. Мы посмотрим на Евангелие от Матфея, 5 главу, и прочитаем стих 32, где Христос дает комментарий по поводу развода. «А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Если мы смотрим на слова Иисуса Христа именно в контексте, то он как раз поднимает проблему развода и говорит, что развод возможен только по причине прелюбодеяния. И таким образом отсюда мы делаем вывод, что в этом случае невиновная сторона, то есть христианин, который не изменял своему супругу, он имеет право на повторный брак в том случае, если брак уже невозможно восстановить. Второй случай, который мы находим, у нас записан в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, где апостол Павел дает сразу две причины, по которой христианину можно вступать в повторный брак. Мы посмотрим вначале на предпоследний текст 7 главы, это 39, где Павел говорит: «Жена связана с законом, доколе жив муж ее». «Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Что хочет сказать апостол Павел? Что смерть одного из супругов может стать причиной для повторного брака, но только в Господе. Он делает такое условие. Подразумевается, что если человек верующий, то, естественно, ему лучше найти и спутника жизни или спутницу жизни именно по своей вере. И, наконец, третья причина – по которой можно верующему человеку вступать в брак повторно. Находится в этой же главе, хотя она косвенная, и не все, конечно, с этим соглашаются. Тем не менее, если мы смотрим на проблему, которую апостол Павел поднимает в этой главе, то он поднимает проблемы именно взаимоотношений в браке верующего и неверующего. И получается такой момент или ситуация, когда неверующий муж или неверующая жена хотят уйти и развестись. Они не хотят жить с верующим человеком. В этом случае, если же неверующий хочет развестись, говорит апостол Павел в 15 стихе, «пусть разводится, брат или сестра в таких случаях не связаны». «К миру призвал нас Господь». Что это значит? Конечно, здесь апостол Павел прямо не говорит, что теперь христианин имеет на повторный брак, но тем не менее все равно, если неверующий муж или жена отказались вообще жить с верующим, разводятся с ним и уходят от него, то в этом отношении что теперь остается делать христианину или христианке, да? Если он не может жить один, если он действительно находится, например, с женщина находится там с двумя детьми или с тремя детьми, которых нужно поднимать, кормить и воспитывать, да, и нужен отец. В этом отношении все-таки Священное Писание дает некую разрешение, что можно вступить в повторный брак. Все остальные случаи, безусловно, которые возникают в нашей жизни, очень важно, чтобы мы их всегда рассматривали в контексте самой той ситуации. Потому что невозможно, чтобы Священное Писание на все случаи жизни давало какой-то конкретный ответ. Есть определенные принципы, которыми мы руководствуемся, да, это Священное Писание, и определенные конкретные утверждения. А в целом, когда мы подходим уже к решению какой-то проблемы, мы смотрим на саму ситуацию и пытаемся ее понять, в чем же все-таки был смысл, какие были причины для развода и есть ли действительно основания для повторного брака. А так, если мы обращаемся к Священному Писанию, то мы видим три причины для повторного брака для христианина. Первое – это измена или супружеская неверность, да, и когда семья распадается. Второе – это смерть одного из супругов. И третье – если брак был и верующий, где был верующий и неверующий, то и неверующий не хочет жить, да, то, соответственно, у верующего человека есть возможность повторно выйти в брак, но тоже в Господе.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, насколько важно иметь общение. И будем говорить также о развитии навыков общения. Вы сделали главный шаг. Вы приняли решение изменить свою жизнь кардинально, избрав трезвую жизнь. Это правильное решение, и я вас с ним поздравляю. Вы готовы мужественно пройти весь период отвыкания. Теперь вам необходимо исправить ваши отношения с людьми и обучиться новым навыкам общения. Вы должны учиться выработать более эффективные модели поведения, которые не будут задевать вас или вашего собеседника. Зависимому человеку свойственно изоляция, какие-то непрочные социальные связи, подозрительность, недоверчивость к другим людям. У кого-то может проявляться горделивость, неуступчивость и неумение идти на компромисс. Отсутствует гибкость в общении и навыки адаптивности. Вам кажется, что каждый акт общения – это своеобразный вызов лично вам, поэтому часто принимаете его близко к сердцу. Возможно, вы признаете, что ваше общение далеко от идеала. Оно часто доставляет вам боль. В этом заключается социальное последствие алкоголя. Поэтому вам нужно учиться распознавать в себе негативные установки общения. Новые убеждения, привычки общения не привьются за один день. Но если вы будете замечать свои пораженческие схемы общения, пытаться их сознательным образом изменять каждый раз, то со временем можно рассчитывать, что эффективные модели общения закрепятся. Одно верно – нельзя сохранять старые методы общения, которые приводили к конфликтам и душевной боли, и считать их единственно правильными. Обиды, озлобленность, другие негативные реакции ни к чему хорошему не приводят. Радость, доброжелательность, открытое отношение к людям – вот та позиция, на которую нужно опереться. Это настоящая борьба. Она будет проходить внутри вас. Исправляйте свои реакции с Божьей помощью, и вы станете со временем сильнее. И помните, что победители – это не те, кто никогда не проигрывает. Победители – это те, кто никогда не сдаются. Я уверен, вы один из них. Замечая и исправляя социальные последствия алкоголя, выраженные в общении с другими людьми, вы сможете создать новые отношения, которые больше не будет приводить вас к душевной боли, чувствуя собственную ничтожность, а будет создавать здоровые, доброжелательные отношения, которые только укрепят ваши социальные связи. Статистические данные показывают, что чем дальше зависимость находится одна, тем легче вернуться к трезвой жизни. Если у вас остаются семья, работа, друзья и ясное осознание, то у вас значительные шансы избавиться от этого пристрастия навсегда. Семья, ваши родные и близкие – это важная опора. Цените тех, кто находится рядом с вами. Расскажите семье о своих намерениях измениться. Я уверен, они порадуются. Чтобы они вас поддержали, установив доверительные отношения. Выделите время побыть с семьей. Съездите на природу, помогите решить какие-то семейные проблемы, сделайте ремонт и так далее. Существует много исследований, убеждающих нас в том, что когда мы окружены людьми, искренне заботимся о нас, это оказывает положительное влияние на наше психическое состояние. Прочная сеть социальной поддержки может иметь решающее значение в период отвыкания. Вы можете найти группу людей, которые тоже выздоравливают от каких-либо зависимостей. Начните посещать церковь. Но не ожидайте, что все будут вам поддерживать и помогать, что вам кто-то что-то должен. Вдруг этого не произойдет. Найдите людей, которым вы сами сможете помочь. Живя трезвой жизнью, найдите новые хобби, приобретайте новые знания, навыки, участвуйте в благотворительности, начиная с малого, задавая вопрос вашему ближнему. Я могу вам чем-то помочь. Поставьте себе цель, к которой вы будете стремиться. Для этого специалисты предлагают разработать план поступательных небольших шагов, которые приведут вас к заветной цели. Итак, хотелось бы вам сказать, чтобы вы начали хорошенечко о себе мечтать, как о трезвом, успешном, целеустремленном человеке. Возьмите какой-нибудь листок, а еще лучше, возьмите ежедневник, возьмите ручку, в котором вы нарисуете картину своей идеальной жизни. Напишите те моменты или то окружение, ситуацию, какую бы вы хотели видеть, чтобы произошла с вами через 10, через 20 лет. Вообще нарисуйте свою жизнь, чего бы вы хотели добиться от этой жизни. Пропишите конкретные мечты, планы, цели и действия, что необходимо делать. Разберите эту картину на конкретные достижимые цели. Опишите шаги на пути достижения каждой цели. Вы написали не только мечту. Человек может всю жизнь остаться мечтателем. Он только мечтает, но так и не начав действовать. Мечтайте о многом. Мечтайте о высшем, но начинайте делать маленькие шаги. Путь в 1000 миль начинается с одного шага. Не бойтесь сделать этот шаг. Выберите из имеющих шагов самый простой и легкий. Начинайте с малого. Если вы начали делать шаги и упали, не переживайте, вставайте и идите дальше. Ведь перед тем, как вы научились ходить, вы же множество раз упали. Но когда вы упали последний раз, вы же не сказали: «Наверное, ходить это не мое». Вы же встали и пошли снова. Поэтому практикуйте эти шаги. Не бойтесь падать. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Хотя, как интересно, заметила моя племянница. Она сказала: «Хотя, если тот, кто ничего не делает, он уже ошибается». Я с ней согласен. Продолжая практиковать новую привычку, пройдите снова пункты 4 и 5. Если надо, то идите дальше и откорректируйте первые, может быть, 3 пункта. Жизнь может складываться таким образом, что не все вами написанное и запланированное будет строиться так, как вы хотите. Не бойтесь и не огорчайтесь. Будьте гибкими и мобильными. Что-то, возможно, вы вычеркнете, что-то вы напишете заново, что-то подпишете снова. Но не останавливайтесь, не стойте на месте, идите вперед. И я уверен, вы обречены на удачу. Стоит сказать, что первые дни будет легко, но со временем старая натура начнет противиться переменам более агрессивно. У вас внутри будет борьба. Можно сказать, что это действительно борьба за жизнь и смерть. Мы живем во время великой борьбы. Добро и зло в каждом из нас хочет одержать победу. В ком и что одержит победу, во многом зависит от каждого из нас. Поэтому боритесь и не сдавайтесь. Берегитесь переоценки своих сил, особенно на первых этапах. Не беритесь за выработку больше 3 новых привычек одновременно. Помните, что первые 3 недели – главные выработки новых привычек. Введите ежедневник. Постоянно записывайте цели, планы и идеи. Прописывайте свои чувства. Чем вы сегодня были огорчены? Чем расстроены? Анализируйте вашу жизнь, ваши промахи и победы. Записывайте, что вам помогло преодолеть вот это препятствие, а что помешало. Прописывая все на ежедневнике, вы будете видеть алгоритм действий. Если вы хотите посмотреть на успешного человека, который в этой жизни чего-то достиг, то 95% вам скажут о том, что они видели конкретные цели, конкретные планы и вели ежедневник. Поэтому берите пример с тех людей, которые сегодня уже что-то успел. Ну что, вы готовы? Тогда мы можем сказать смело: в добрый путь. И пусть Господь поможет вам на этом пути. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Во тьме непроглядной вселенной зорями горними вспыхнул свет, колеблющий землю, мраком непобежденный. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Представьте, что вы пришли в кинотеатр. Сели на свое место. За несколько секунд до начала сеанса в зале выключили свет. Зрителей укрыла темнота. Молчание поглотило разговоры. Внезапно луч света прорезался сквозь пелену мрака. На экране появились первые кадры фильма. Позабыв обо всем, вы можете погрузиться в увлекательный мир кино.

0: Евангелие от Иоанна также рождается из тишины и в темноте. Кто-то заговорил, и от произнесенного слова вдруг стало светло. Первые строки Евангелия вместили все, что произошло в самом начале. На некоторое время, позабыв обо всем, вы можете погрузиться в мир Слова, в мир Евангелия, благой вести о Господе и Спасителе нашем Иисусе из Назарета, сошедшем с небес.
1: Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
0: Интересно, что в русский язык существительное слово пришло из древнего старославянского языка. Происходит оно от древнего глагола «слути» или более понятного нам глагола «слыть». То есть слово – это то, что слышно. Никакой особой философии наши предки в него не вкладывали. Для них слово – это то, что звучит, то, что можно услышать. Более того, есть очень тонкая грань между словом и буквой. Чтобы объяснить разницу между этими понятиями, прибегну к сравнению «тело» и «дух». Тело – это буква, а слово – это дух. По своей природе слово – оно нематериально. И лишь когда оно записано словами, оно приблизительно обретает осязаемость. Иоанн, апостол и ученик Христа, знал об этом, а потому и написал: «Вначале было слово, и слово стало плотью». Испанский философ Мигель де Унамуно очень поэтично отметил: если дух, то есть слово, логос по-гречески, принадлежащий устной традиции, животворит, то буква, то есть книга, принадлежащая к письменной традиции, умерщвляет. Кто питается книгой, тот умрет. Слова же, напротив, нужны душе, как воздух. Согласитесь, очень ценное замечание, и его ценность в том, что оно отражает извечное противостояние между словом «записанным» и словом «устным». Еще древнегреческий философ Сократ был против записанного слова. Однако его ученики были иного мнения, а потому и записали слова, поучения известного древнегреческого мыслителя. И благодаря их литературному труду сегодня мы можем прочесть некоторые из поучений Сократа. «Лекарством от человеческой немощи считал письменность Иоанн Салсберийский, английский философ, гуманист и церковный деятель XII века». И, кстати, не он один так думал. Позже в Евангелии от Иоанна мы увидим, насколько по-разному влияло слово написанное и слово, сошедшее с небес, на людей. «Мы узнаем тех, кто питался книжным словом, и тех, кто прильнул к слову живому. Услышим речь немых, поймаем взгляд слепых и встретим глухих, которые скажут то, что слышали. И все это случится после того, как слово станет плотью». Гораздо позже в Евангелии апостол Иоанн запишет слова Иисуса: «Я есть путь, истина и жизнь». Он облечет речь Спасителя в буквы, через которые и откроется нам истинное, животворящее слово.
2: Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на ноги и руки мои. Видите, это я сам. Коснитесь меня. Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах. Там написано: Мессия будет страдать и воскреснет из мертвых в третий день. И во имя Его проповедано быть покаянию и прощению грехов во всех народах.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Привет! Всем привет, друзья! Это программа «Пит-стоп», и вы заехали сегодня к нам в наш гараж. У нас сегодня Велина, Лена, Богдан и я, Сергей. И сегодня мы будем говорить о толерантности.
3: Мне не все равно, и я, ну, считала себя должной как-то об этом сказать. На что я получила ответ, что я гомофоб.

0: Вот поэтому я ничего не... Слушайте, я не даю советов, когда меня не просят.
1: Не любят людей, которые постоянно хотят всех научить чему-то.
0: Это...
1: Есть у меня знакомые.
0: Ладно, я ухожу.
2: Это очень популярная тема сегодня, которая пришла, можно так сказать, к нам с Запада, наверное. Ну, я так думаю. А как вы понимаете, что такое толерантность?
3: Уважение, терпимость к другим людям, которые от тебя отличаются.
2: Которые просто не похожи на тебя?
3: Ко всем остальным, можно сказать.
2: Ко всем остальным.
1: Толерантность помогает...
2: Терпимость, уважение.
1: Толерантность помогает отношения хорошие, как это... Удержать.
2: Ну, и удержать, строить.
1: Удержать, да. Строить.
2: То есть это...
3: Деликатность.
2: Так скажем, положительное действие, положительная черта характера, не знаю, или проявление.
3: Понятие
2: проявления, да?
3: Ну, изначально должно быть положительное. То, что люди используют это в каких-то неблагородных целях, ну, или как-то этим пользуются, это уже, конечно, другой вопрос.
2: Угу. Эвелин, можно попросить тебя прочитать определение толерантности?
3: Да.
2: Вообще, как оно звучит официально?
3: Толерантность – социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.
2: Спасибо. То есть терпимость к новому образу жизни какому-то иному. Ну, человек там, например, живет этими автостопом, двигается по стране, вообще никак не зарабатывает, вот просто живет и вот так путешествует. Для кого-то это кажется диким и, может быть, каким-то разгильдяйством, каким-то, да, инфантильностью, что ты делаешь, что не займись нормальным делом. Но вот терпимость, это проявить к нему толерантность. Это как маленький пример. Также к мировоззрению другому образу жизни, другому поведению и обычаям.
1: Ну, по идее, вообще ко всему.
2: То есть ты, Богдан, я знаю, вот раньше с приятелем жил вместе в одной квартире, да, сейчас живешь один, вот, видимо, ты не смог проявить толерантность, и вы разъехались, да? Или он не смог.
3: Кто-то из вас.
2: Такой пример, да, то есть если люди вместе живут, муж и жена живут вместе.
3: И проявляют они... толерантность каждый день.
2: Каждый день должны, да, получается, проявлять это. Это можно назвать толерантностью?
3: Толерантно к твоим разбросанным носкам, дорогой.
2: Ну вот, то есть, получается, слово толерантность можно распространить на просто принятие человека. Таким, какой он есть. Согласны вы или нет?
0: Принятие какое-то такое грубое слово. Не знаю. Как бы даже не то, что принимать. Принятие – это вот, ну, то, что, я не знаю, как будто ты это для себя принимаешь. Mm. А это просто как бы никакое,
1: это
0: по сути,
1: не
0: отношение.
1: Сделал, просто...
0: Да, он просто такой, и ты его не то, что принимаешь, а просто, ну, не ставишь это, ну, какие-то его принципы, мировоззрение или еще что-то выше самого этого человека. Ну, как бы тебе этот человек дорог, поэтому, ну, ты к этому не цепляешься.
2: Это ты вот сейчас про толерантность или про принятие?
0: Да, про
2: толерантность. То есть ты больше, принятие тебе не подходит?
0: Да, принятие какое-то слово, как будто ты принял это и через себя пропустил.
2: Нет, ну, почему? Вот есть, например, в Библии такой хороший стих, братья, принимайте друг друга без взглядов о мнениях. Принимайте, значит, положительно, то есть принимай его. Я тебя люблю таким, какой ты есть. Без проблем. Ну, конечно, у меня другой взгляд на вот эти, да, вот на это, как сказать, ну, в общем, на разные вещи, но я тебя принимаю, я тебя люблю все-таки такой, как ты есть.
3: Ну, это получается, ты говоришь, что толерантность подразумевает собой, то есть равно безразличие?
0: Нет, не безразличие, но ты просто не акцентируешь на это внимание, скажем.
3: Ну, я думаю, что можно не акцентировать внимание или как-то пропустить это мимо, если ты с человеком тесно не контактируешь. А если, допустим, вы, не знаю, работаете вместе, учитесь, и ваши какие-то различия, они прям, ну, сильно тебе мешают, допустим. То есть, ну, вот здесь как...
0: Все, хватит, закопали меня.
3: Интересно.
1: В таких случаях обычно просто со временем это как-то допритирается. Может быть, ты уже на это не будешь смотреть так остро. Может, человек видит, что тебе там не очень от этого будет как-то. Но уже тоже уже какой-то компромисс.
0: Но это вот принятие, то, о чем они говорят, как бы. Поэтому я закопалась, понимаешь?
2: Вопрос. К чему тогда, если мы говорим про толерантность, и говорим, что термин положительный, а есть ли какие-то вещи, так скажем, к которым вы считаете, не стоит проявлять толерантность или терпимость. Если какие-то проявления в людях, их поведение, то, что не стоит игнорировать или там проявлять терпимость, а нужно исправлять, нужно осуждать это.
0: Так. В любом случае нельзя осуждать. Ну, мы не имеем на это права.
3: Ну, я согласна, что осуждать нет,
0: да.
3: Но
0: ты не можешь, ты можешь не позволить ему так поступать с тобой. Ты можешь поставить границы. Да, просто сказать, со мной так нельзя.
1: А он все равно продолжает.
0: Тогда ты просто говоришь, как бы, либо мы расходимся, ну, как бы, либо, ну, вообще совсем дистанцию, если это рабочие моменты, да, скажем, значит, я с тобой вообще не контактирую помимо работы, да? Ну, и все. Ну,
2: то есть с тобой так поступать нельзя? То есть ты бы ограничила его действия, только если они касаются именно тебя?
0: Ну, просто у каждого своя степень дозволенности, правильно? Если мне это неприятно, может, другому человеку это нормально, и он как раз толерантен, и он это принимает. Ну, а мне с этого некомфортно, а мое здоровье важнее.
3: Ну, говорят, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Наверное, стоит остановить, если какое-то поведение или какие-то взгляды этого человека, они, ну, реально просто дискомфорт людям, которые находятся рядом с ним. Uh-huh. Там, я не знаю, он там вандализмом занимается или там, не знаю, там ребенок бьет детей в школе. Там, будем к нему толерантны, он очень активный. Да? Uh-huh. То есть это же, ну, извините.
2: Понятно. Uh-huh. Это, мне кажется, такие вот вещи неоспоримые. Ясно, что если человек... Такие действия твои, которые мешают тебе, которые нарушают твою свободу, мы не будем молчать, будем проявлять какое-то, ну, внимание, осуждать или там останавливать человека. Но когда человек просто имеет другой образ жизни, который или что-то делает, что вам кажется неправильным, но оно вас не задевает. Вот если это, давайте начнем, если это ваш друг.
3: Нужно понять, почему.
2: Будете
3: нам...
2: ли вы проявлять терпимость?
3: Почему нам это кажется неправильным?
0: Так, а зачем нам проявлять терпимость, если нас это не задевает?
3: Ты считаешь, что для него это хуже, может быть, если он так
2: задевает? Если это ваш друг.
1: Задевает.
2: Если, нет, если это не задевает тебя, но в плане того, что оно не отражается на твоей жизни, но это задевает в твое сердце, что у тебя другие принципы. Может быть, вот так вот. То есть другое зрение, другое мнение на этот счет. Неужели, если вы там считаете, что нельзя есть вот это, что это очень вредно, а ваш друг ест это, вы промолчите и
3: не
2: скажете.
3: Ну, он просто быстрее умрет.
2: Друг, я тебя люблю, просто умирай побыстрее. Ты так это выбрал.
3: Я могу рассказать пример, который случился в моей жизни, что одна моя знакомая, она мне недавно рассказала, призналась, что она встречается с девушкой. Ну, и для меня это, конечно, было большим шоком. От нее это, ну, не ожидала. Но я, в принципе, ни от кого из своих знакомых такого не ожидала, потому что вроде бы все традиционных взглядов. Вот. И тут как бы для меня стал выбор, да? Сказать, типа, окей, это твоя жизнь, делай так, как тебе нравится. Я как бы тебе тут не судья, не советчик, никто. Но я являюсь верующим человеком, поняла, что я не могу не сказать ей о том, ну, что об этом говорит Бог и Библия. Я, естественно, не осуждала, я не говорила ей, ах, ты такая сякая, как ты посмела, да вообще, там, да, гореть тебе в аду. Я так ей не говорила и не думала так. Но для меня это было большим потрясением, и я чувствовала себя обязанной, ну, просто высказать свою позицию, как я к этому отношусь.
2: Обязанной чувствовала себя почему? Потому что все с меня взятки гладкие, я сказала, типа, все, я галочку поставила. Или почему? С какой мотивацией?
3: Потому что я обладаю знанием, которое находится в Библии. Я знаю, что Бог дает нам только те повеления, которые хороши для нас же самих, для нашего физического, эмоционального, духовного здоровья. Эти, как бы, правила, в принципе, они необходимы. Он наш Творец, он знает, как мы устроены и как нам будет лучше. Я просто ей сказала, что, знаешь, я считаю только так, как вот написано в Библии, Бог говорит, что это неправильно. Я верю, что это просто твой выбор, если ты хочешь, ты можешь его изменить. Ну,
2: ты хотела ей как лучше? Ты хотела, чтобы
3: конечно,
2: для нее лучше?
3: Конечно, я хотела, чтобы ей было.
2: Если бы она тебе была безразлична, то ты вряд ли бы с ней время теряла.
3: Естественно.
2: Ну, выбрала.
3: У меня был похожий случай, например, еще когда я училась в колледже, у меня тоже была одногруппница, которая, ну, как бы, ей все равно, мальчики, девочки. Я ей ничего не говорила, потому что мне до нее было все равно. Она как бы такой человек, который ну, ей на всех плевать, и ты не можешь к ней относиться тоже как бы так близко. Вот, а с этим человеком, ну, как бы, мне не все равно. И я, ну, считала себя должной как-то об этом сказать. На что я получила в ответ, что я гомофоб.